0: означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
1: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
0: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
2: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти в поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь. Как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
0: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
3: В опросе Business FM мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
4: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, а его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
5: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
4: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
6: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнивает ситуацию с новороссийским портом.
4: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в рымынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
7: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
4: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Гендиректор компании «Цифрон», который поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Казначейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что там не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
8: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как с ними работали, но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема — это обычный товар, в том числе и дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
9: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
8: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
9: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
8: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
3: Олег Изумрудов, исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
10: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
11: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
10: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Влекулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 0,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 600 тысяч баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 000 баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института ИНСИ. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, а в нечетные – на нечетные. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система «чет-нечет», но на трассах М4 Дон, Р-119, А-133 эта система не действует. На заезд крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиле. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
10: «Бизнес говорит».
13: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
14: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
15: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
14: Дизель.
15: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
14: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
13: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
16: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
15: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
16: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
15: Ну, вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
16: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
13: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
17: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
15: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
17: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. Еще есть какие-то у нас старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. Заправка есть, то нет, я сделал вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебаются, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, ну, мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
3: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре, идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая опору России, РСПП и деловую на России. Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России Павел Зюков.
18: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
3: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России. Какие серые схемы существуют в клининге, нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли, мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
19: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в 2 раза с 1 января 2026 года.
3: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
10: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
20: Тест-драйв новой модели «Черин» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического Черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4 метра 506 миллиметров. Высота 1 метр 701 миллиметр. Колесная база 2650. Это плюс 40 миллиметров. Багажник один в один, как у семерки. 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже. Буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли

0: 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Шардар Авликулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии. По его словам, в перспективе перед российской экономикой станет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений, при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержке существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежний запас

0: Все использованы. Последнее применение относится к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-мм снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд не так много, но они тоже кассетные. В СУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели атакамсов давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлениями главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем, и тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы атакамс у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины, не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку, равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители, грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель, грузополучатель находится в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета. Комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники Бизнес ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
6: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру – в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком. И вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевизору основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят скостюмированные товарищи.
6: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфа Фейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнема он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований MMO RAN Елена Харитонова.
8: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
6: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии Нижнекамск Нефтехим, входит в группу Сибур в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющие зарубежными активами Lukoil. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
9: Подробности.
10: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Ламборгини «Уракан», ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. говоритель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
1: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
7: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важно слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
11: Второй, это, собственно, тот, кто совершал разворот и из-за которого он ушел на тротуар, да? Это вы его имеете в виду?
7: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
11: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
7: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Вследствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
11: А состояние пострадавших что-то известно?
7: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
11: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
7: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я во всяком случае не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
1: Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодовочной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
12: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончил неплохо, но напомню, что мы все равно идем выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на второй рынок должен был отреагировать, не произошло.
1: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается, это в сентябре может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк.
12: Я тоже поддерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения поставки.
1: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
12: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики инвестиционные банки в начале года.
1: Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик из Skyforce Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29, доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Брент к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
13: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет, и сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям, и мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизируются риски, может быть, даже обновления годовых минимумов, наверное, пока не стоит, но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует, и здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
14: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
13: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас, и выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
1: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае. Еще в конце первого тысячелетия заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году Дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Карьера. С Ольгой Дементьевой.
15: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Gallup говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – conscious unbossing. Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно
16: отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
9: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сардар Абликулеев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнения, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работы единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Zonebank, а из App Store исчезли YandexPay и Wildberries, причем Marketplace только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Business FM. Зонбанк удалили из Google Play, а YandexPay удалили из App Store. Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
18: Удаление российских приложений из App Store и Google Play – продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
19: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, Сбербанки умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
18: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
20: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple – это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
18: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
1: В опросе Business FM в мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
21: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, а его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
0: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
21: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
3: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
21: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
22: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
21: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Казначейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
23: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема — это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий, через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
2: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
23: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей. Явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
2: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
23: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
1: Олег Изумрудов, исполнительный директор Ассоциации консорциума отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. В начале 2010-х муниципалитет нидерландского Роттердама объявил конкурс на лучший крытый рынок. Победил в итоге, по сути, жилой проект «Маркт-Холл», который, кроме, собственно, рынка, включал в себя 230 квартир, подземную парковку, множество магазинов и фудкорт. Сам крытый рынок занимает всю внутреннюю часть огромной подковы, в форме которой построено немаленькое здание. На стенах дома, обращенных к рынку, выложено громадное художественное панно «Арно Коэна» и «Арис Роскам. Рок изобилия» с гигантскими фруктами, овощами, семенами, цветами и насекомыми. Выглядит это настолько впечатляюще, что «Маркт-Холл» в народе уже прозвали «Роттердамской Сикстинской капеллой». В 2014 году комплекс торжественно открыла «Максима», консорт королева Нидерландов. Так, мол, и так, мол, на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Влекулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 миллионов 600 тысяч баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 тысяч баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института ИНСИ. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четные цифры, а в нечетные – на нечетные. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система «чет-нечет», но на трассах М4 Дон, Р-119. 19А-133 эта система не действует. На ЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиле. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
9: «Бизнес говорит».
4: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
5: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефть, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем, перекупки у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
6: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
5: Дизель.
6: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
5: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
4: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
8: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
6: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
8: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
6: Ну, вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
8: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
4: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
24: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают. У нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
6: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
24: Ну, частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. Да. Заправка есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет все цена солярки или бензина, мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
1: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая опору России, РСПП и деловую на России. Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России Павел Зюков.
7: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
1: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения опоры России. Какие серые схемы существуют в клининге, нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли, мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгении Мемрук.
10: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. Я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты официально, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги, то есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности на самом деле страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
1: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
4: Мастер-план, ген-план – понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой бизнес-ФМ обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план – обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-план

0: ЗСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии. По его словам, в перспективе перед российской экономикой станет задача модернизации ВПК. При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений, при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержке существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. В СУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что

0: 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели атакамсов давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем. И тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы атакамс у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель, грузополучатель находится в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
6: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планетой Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру – в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с четырьмя премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком. И вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят скостюмированные товарищи.
6: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований MMO RAN Елена Харитонова.
8: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных всех партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
6: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамскнефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Lukoil. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
9: Подробности.
10: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Ламборгини «Уракан», ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
1: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
7: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важное слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
11: Второй, это, собственно, тот, кто совершал разворот, и из-за которого он ушел на тротуар. Да, это вы его имеете в виду?
7: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
11: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
7: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Вследствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
11: А состояние пострадавших что-то известно?
7: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
11: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
7: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я, во всяком случае, не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
1: А Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98 с 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодово-овощной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
12: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончил неплохо, но напомню, что мы все равно видим выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на второй рынок должен был отреагировать, не произошло.
1: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо, вот как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк.
12: Я тоже поддерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения поставки.
1: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
12: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики, инвестиционные банки в начале года.
1: Кирилл Климин, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29. Доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в $4500 за тройскую унцию. Нефть Brent к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
13: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет, и сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям, и мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизируются риски, может быть, даже обновление годовых минимумов, наверное, пока не стоит, но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует, и здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
14: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
13: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас, и выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
1: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае. Еще в конце первого тысячелетия заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году Дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
15: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
9: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сардар Абликулиев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнение, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работа единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Zonebank, а из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем маркетплейс только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог авто-УСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Бизнес FM. Зонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
17: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующем следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
18: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, Сбербанки умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
17: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
19: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
17: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
1: В вопросе Business FM мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасают, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
20: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбинатах хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черно-Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.
21: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет, хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи в сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
20: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
0: Повлияли на все. В первую очередь они повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
20: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшения ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
20: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Гендиректор компании «Цифрон», который поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Значейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
22: Если группа компании «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
2: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
22: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light LSIM. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
2: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
22: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
1: Олег Изумрудов, исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией пяти поколений. Особая пенсия на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 миллионов 600 тысяч баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 тысяч баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института ИНСИ. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, а в нечетные – на нечетную. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система «чет-нечет», но на трассах М4 Дон, Р-119, А-133 эта система не действует. На ЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиле. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
9: «Бизнес говорит».
5: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
6: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефти, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут, где можем добываем перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно. Не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году. Подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо. Мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
8: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо, кстати, пришло об отказе? Это дизель.
6: Дизель.
8: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
6: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
5: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
23: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
8: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
23: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
8: Ну вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
23: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
5: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
24: Не стало ни полегче, ни потяжелее. Так же все напряженно. Хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство. Цена пока не определена.
8: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля? На чем сейчас живете?
24: Частично покупаем мы на заправках. Мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы. Пока работаем, но перспективы я не вижу. Да. Заправка есть, то нет. Я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебаются, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
1: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены на моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую на России». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
7: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
1: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России». Какие серые схемы существуют в клининге, и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли, мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгении Мемрук.
10: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. Я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты официальные, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
1: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Гартнер показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
9: Карьера на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сардар Авликулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ.

0: При этом речь не идет об остановке каких-либо направлений, однако сама структура и условия работы комплекса могут измениться. Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Госдумы. Открыт штаб миссии, который будет заниматься вопросами организационного и методического обеспечения ее деятельности. Об этом сообщили в исполкоме Содружества. Федеральная антимонопольная служба России оценивает обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины, сообщили в ведомстве. По результатам анализа представленных сведений, при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. Три недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержке существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море.

0: и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем. И тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы атакам у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители, грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель, грузополучатель находится в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета. Комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать действовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
6: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру – в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком. И вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят скостюмированные товарищи.
6: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований MMO RAN Елена Харитонова.
8: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. вмешаться. Хайп и такая политическая сатира.
6: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамск-Нефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Лукойла. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. СК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
9: Подробности.
10: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Lamborghini Huracan, ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен. В родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Но сбившую ветерана единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар несло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорость с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
1: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
7: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важное слово, работал, предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
11: Второй – это, собственно, тот, кто совершал разворот, и из-за которого он ушел на тротуар. Да? Это вы его имеете в виду?
7: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
11: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
7: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге, в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Следствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
11: А о состоянии пострадавших что-то известно?
7: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
11: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
7: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я, во всяком случае, не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
1: А Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодовочной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
12: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончил неплохо, но напомню, что мы все равно видим выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на вторый рынок должен был отреагировать, не произошло.
1: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо вот, как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк.
12: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения поставки.
1: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
12: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики и инвестиционные банки в начале года.
1: Кирилл Климин, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29, доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Brent к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет влияет неопределенная ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК-прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
13: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. Последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связана с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет, и сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям. И мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизируются риски, может быть, даже обновление годовых минимумов, наверное, пока не стоит. Но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует. И здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200 уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
14: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
13: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. И в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, и рынок нефти сейчас, и выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
1: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае. Еще в конце первого тысячелетия заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году Дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: Тест-драйв новой модели «Черин» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с шестиступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4 метра 506 миллиметров, высота 1 метр 701 миллиметр, колесная база 2650, это плюс 40 миллиметров, багажник 1 в 1, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи, они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. рынке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего два – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
9: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Авликулиев. Вооруженные силы России будут наносить удары по объектам и инфраструктуре, которые используются Украиной и подрывают безопасность в Азово-Черноморской акватории, заявила в среду представитель российского МИДа Мария Захарова. Суд в Москве заочно арестовал американца Конора Кеннеди, внучатого племянника 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом сообщает ТАСС. Кеннеди обвиняют в наемничестве, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Кеннеди теперь находится в международном розыске. Минсельхоз России с учетом текущих логистических ограничений ведет работу по переориентации экспортных потоков сельхозпродукции на альтернативные направления, сообщило ведомство. В числе альтернативных называются порты Балтийского и Каспийского морей, Дальнего Востока, а также сухопутные маршруты. Отмечается, что для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления с учетом географии и экономики перевозок. Партия «Яблоко» размещала агитацию в запрещенных или ограниченных в России ресурсах. Оплата за это не могла быть осуществлена за счет средств избирательного фонда, говорится в копии решения Верховного суда России, с которой ознакомилась РИА Новости. Зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время приезда в Россию высказывал сомнение, что все российские школы удастся подключить к интернету. Медведев в среду провел встречу с экспертным советом по созданию народной программы «Единой России». На ней также обсуждались вопросы цифровизации, в частности, работа единой сети передачи данных, через которую в России осуществляется доступ в интернет в школах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунчалеев, здравствуйте. Из Google Play удалили приложение Зонбанка, из App Store исчезли Яндекс.Пэй и Wildberries, причем Marketplace только на территории США. Предполагают, что дело в западных санкциях. Установить сторонние приложения на iPhone сложно. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на телефоны на Android. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. Как это влияет на мировые цены и смогут ли производители зерна продать свой урожай? Бизнес обсуждает с Минфином создание отдельного налогового режима для клининга, для его беления, пишет ведомости. Предлагают, что это будет аналог автоУСН со ставкой 8% от доходов, плюс освобождение от НДС и страховых взносов. Обелит ли это клининг и не слишком ли много льгот? Подробности на Business FM. Озонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Wildberries удалили из App Store, но только на территории США. Причина неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android. Евгений Перечук продолжит.
17: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующем следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
18: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, ну, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант тобой занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
17: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
19: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
17: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
1: В опросе Business FM мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось, еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских предложений. 25% теряют доверие, а 17% задумались об этом. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасают, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
20: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказала на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
21: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз под подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
20: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
0: Повлияли на все. В первую очередь они повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
20: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшения ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
20: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Гендиректор компании «Цифрон», который поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами, которые в разное время являлись «Центробанк», «Казначейство России» и «Ростелеком», другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
22: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема — это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
23: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
22: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой проект Водитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light LSIM. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
2: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
22: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
1: Олег Изумрудов, исполнительный директор ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Низкая динамика ВВП России в первом квартале преодолевается. Данные за второй квартал подтверждают возвращение экономики на траекторию роста, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, опубликованной в среду, рост ВВП во втором квартале составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Восстановление темпов экономического роста в России сопровождалось улучшением деловой активности во многих отраслях промышленного производства. Помимо позитивных сигналов со стороны промышленности, стабильным фактором поддержки экономики остается потребительская активность. Такое мнение журналистам высказал директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. Он обратил внимание, что в июле индикатор деловой активности продолжал рост, достигнув 50,7 пункта. Россия и Центральная Азия в июне текущего года увеличили экспорт нефти по сравнению с маем на 7% или на 504 тысячи баррелей в сутки, до 7 миллионов 600 тысяч баррелей. Такая оценка приводится в августовском докладе ОПЕК. При этом в годовом выражении экспорт нефти вырос на 1 200 тысяч баррелей в сутки или более чем на 18%. Во Франции прогнозируют многомиллиардные потери от засухи. Ущерб с учетом прямых и косвенных убытков может составить от 10 до 15 миллиардов евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института INSEE. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе чет-нечет. В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, а в нечетные – на нечетную. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Это же система чет-нечет, но на трассах М4 Дон, Р-119 15, а 133 эта система не действует, АЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
9: «Бизнес говорит».
5: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
6: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефти, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем, перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
8: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо, кстати, пришло об отказе? Это дизель.
6: Дизель.
8: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
6: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
5: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
10: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
8: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
10: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
8: Ну вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
10: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
5: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
24: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают. У нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
8: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
24: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. А заправка есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, ну, мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
1: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре. Идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растут цены на моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую на России». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
7: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
1: Павел Зюков, председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России». Какие серые схемы существуют в клининге и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасли? Мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгении Мемрук.
11: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. Я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не оплатить такие большие зарплаты официальные, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности на самом деле страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в 2 раза с 1 января 2026 года.
1: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11%, составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
13: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима. Эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
12: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сардар Авликулиев. 12 мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали в среду из-за атак ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин. Более 90 домов повреждены в Новороссийске после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В ночь на 12 августа побережье Краснодарского края подверглось массированной атаке нескольких сотен украинских беспилотников. 3 человека погибли, в том числе 8-летний ребенок. Еще как минимум 24 человека были ранены. Военно-промышленный комплекс сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики благодаря высокому спросу. Однако государству и бизнесу уже необходимо готовиться к возможным изменениям в этой сфере. Об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы.

0: не при наличии оснований, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования, указали также в ведомстве. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Турция хочет утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. США готовы одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, указали в Госдепе. Речь о большом количестве ракет и снарядов. Комментарий Георгия Бофта. Три недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Почему некоторые компании паникуют, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок. И в Британии популярный правый политик Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком-мусорным ведром. Неочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. В них будет участвовать шуточный кандидат, граф Бейнфейс, который носит на голове мусорное ведро. Более серьезные соревноваться с Фараджем не решились. Подробности на Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные и экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запас устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержании существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 94 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем, и тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут

0: По такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок, продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена – отправителя, перевозчика, получателя – приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который которые утверждает Минцифра, также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успеют. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
1: В Британии правый популист Найджел Фараж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Очередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
6: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательства по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок немаленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру – в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком. И вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
7: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевизору основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят скостюмированные товарищи.
6: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
8: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
6: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Vermin Supreme. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
10: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
11: Как появлялись города на Business FM.
13: Кто надо, услышал.
14: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
13: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
15: Восстановление производственных мощностей ведется на предприятии «Нижнекамскнефтехим», входит в группу «Сибур» в Татарстане после внешнего воздействия. Наблюдается периодическое дымление. Процесс является управляемым. Мониторинг атмосферного воздуха ведется круглосуточно, сообщили ТАСС в компании. Приложение маркетплейса Wildberries снова стало доступно для скачивания и обновления в магазине App Store в США. Об этом сообщили в пресс-службе ВБ. Ранее ряд СМИ сообщал о том, что приложение Wildberries стало недоступно в App Store в США. При этом уточнялось, что во всех странах, кроме США, приложение в сторах было доступно. Великобритания продлила до 26 февраля следующего года срок действия генеральной лицензии компании Lukoil International, структуры, владеющей зарубежными активами Lukoil. Ранее генеральная лицензия продлевалась до 26 февраля 2026 года, а затем до 25 августа. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. ФСК начал процессуальную проверку после резонансного ДТП с Ламборгини в Екатеринбурге.
13: Подробности.
15: Во вторник вечером в СМИ появились кадры жесткой аварии, при которой водитель фиолетового Ламборгини «Уракан», ехавший в сопровождении черного внедорожника, на скорости врезался в жилой дом, буквально смяв сидящего на ступеньке подъезда человека. Пострадавший чудом не погиб. Он в больнице с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. СМИ называют его Тимуром и сообщают, что он ветеран СВО. Ему 23 года. Он бывший спортсмен, в родной город вернулся после ранений и передвигался с помощью костылей. Машину, сбившую ветерана, единственный такой спорткар в городе, ориентировочной стоимостью в 35 миллионов рублей, связывают с младшим сыном миллиардера из списка Forbes Давидом Алтушкиным. Судя по кадрам из соцсетей и штрафам, машина часто выезжала на городские улицы в режиме экстремального вождения. Однако в момент ДТП с камер видно, что Ламборгини перед тем, как вылететь на обочину и врезаться в дом, пыталась увернуться от столкновения с серым внедорожником, неспешно выполнявшим поворот через сплошную линию. От маневра спорткар занесло, он ударился о бордюр и окончательно потерял управление. В телеграм-каналах есть видео, на которых Давид Алтушкин общается с полицейскими. Однако ряд очевидцев заявил, что за рулем машины был не он, а другой человек, которого сразу после аварии увезли на скорой с подозрением на травмы. Игорь Алтушкин – глава холдинга «Русская медная компания», одного из крупнейших производителей меди в России. Он занимает 39-е место в рейтинге Forbes с состоянием около 5 миллиардов долларов. В городе известен как меценат и благотворитель. растворитель. Давиду Алтушкину 20 лет. В Екатеринбурге у него премиальная АЗС. Кроме Ламборгини, на которой он ездил в сопровождении джипа охраны, у него есть и другие спорткары.
1: О том, что официально известно о ДТП на данный момент и вскрылись ли какие-то новые обстоятельства, поговорили с главным редактором екатеринбургского портала 66.ru Дмитрием Шлыковым.
16: Официально до сих пор неизвестно ничего. Уполномоченные следственные органы хранят молчание. Пока у нас нет каких-то заявлений или итогов расследования, поэтому точно и официально сказать в целом нечего. Есть инсайдерская информация от силовых структур, и по ней выходит, что за рулем был не Алтушкин-младший, а другой человек, предположительно, это важно слово предположительно, сотрудник службы безопасности РМК. А если мы говорим про машину Lamborghini, там же еще второй участник ДТП, как выяснилось, оказался сегодня.
17: Второй, это, собственно, тот, кто совершал разворот и из-за которого он ушел на тротуар. Да? Это вы его имеете в виду?
16: Да, на серой машине Hyundai. Там, ну, бывший сотрудник полиции, насколько нам известно. Опять же, все неофициально совершенно, это не подтверждено следственными органами.
17: Тогда интересно, а с чего вдруг тогда появилась информация изначально, что это был сын Алтушкина?
16: Супер просто. Очень сильно заметный автомобиль в реалиях Екатеринбурга. И в социальных сетях достаточно фотографий, где есть он и этот автомобиль. Там есть человек, который вышел из этого автомобиля, подошел к сотрудникам ГАИ и сказал, что он был за рулем. Скорее всего, он и будет ответственным в итоге в той мере ответственности, которую решат назначить. Делом занимается и ГАИ, и Следственный комитет. Видимо, надо дождаться, пока они объявят. Следствие ДТП видно. Видно, как один автомобиль пересекает разделительную линию там, где ее пересекать нельзя. Там левый поворот запрещен знаком. Второй автомобиль не успевает затормозить и вылетает на тротуар. Степень ответственности обоих их предстоит установить. Мне сложно по этому поводу судить, но там как будто бы не очень однозначная ситуация.
17: А состояние пострадавших что-то известно?
16: Сильно пострадал один мужчина. Это человек, вернувшийся относительно недавно из зоны специальной военной операции. У него сложные довольно переломы и сложные травмы, но жизни ничего не угрожает. Жив.
17: То, что Алтушкин-младший появлялся рядом с этим спорткаром, без номеров, да, если правильно мы понимаем, с превышением скорости, как-то это раньше обсуждалось?
16: Широко не обсуждалось. Это как бы всплыло скорее в контексте этого ДТП. Я во всяком случае не помню резонансных новостей, связанных с ним и с этим автомобилем за последние там пару лет.
1: А Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Как сообщили ТАСС, в госавтоинспекции Свердловской области потеря управления водителем предварительно стала причиной ДТП в Екатеринбурге. Инфляция в июле составила 54% против 87% в июне, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в прошлом месяце снизилась до 5,98, с 6,02 на конец июня. Вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. В первую очередь она объясняется снижением цен на бензин на 0,6% и на дистопливо на 1,4%, а также сезонным удешевлением плодово-овощной продукции, отмечают аналитики. Комментирует инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
18: У нас август исторически в целом проходит с дефляцией в России. А если говорить про данные июня, точнее июля, да, июнь закончил неплохо, но напомню, что мы все равно идем выше прогноза ЦБ долгосрочного на уровне 4% и среднесрочного. То есть в целом позитив есть, но чего-то суперпозитивного на второй рынок должен был отреагировать, не произошло.
1: Как вы считаете, вот то, что инфляция несколько замедляется все-таки, да, и уже даже какая-то недельная дефляция наблюдается там в сентябре, может повлиять на решение Центробанка все-таки вновь снизить ключевую ставку хотя бы там на 25 базисных пунктов, либо, вот как говорят многие, скорее всего, возьмет паузу Центробанк.
18: Я тоже придерживаюсь позиции, что, скорее всего, будет взята пауза. Инфляция здесь не основной фактор, потому что стоит учитывать, что большую долю инфляции занимает индексация тарифов ЖКХ, которая в этом году была сдвинута на 1 октября. То есть, фактически, вот этот небольшой проинфляционный фактор, он не ушел, он просто сдвинулся вправо, и понятно, что Банк России на это будет обращать внимание во время принятия решения поставки.
1: На ваш взгляд, ждать еще каких-то, может быть, смягчений со стороны ЦБ или нет?
18: Ну, если мы смотрим средний курс по году на этот год, который был обновлен в Центробанке, то мы там в зависимости от скорости снижения можем ждать снижения либо на 25 базисных пунктов, либо на 50. То есть, исходя из того, что показал нам Центральный банк, да, снижение будет, но это, конечно, не те 10-12%, которые прогнозировали аналитики, инвестиционные банки в начале года.
1: Кирилл Климин, инвестиционный аналитик Skyford Capital. Следующее заседание ЦБ состоится 11 сентября. Индекс Мосбиржи завершил... Основные торги среды снижением до отметки в 2300 пунктов, при том, что утром он поднимался выше 2330. Вечернюю сессию снижение немного усилилось. Юань закончил торги на уровне 12.29, доллар на межбанке торговался вечером около 82.90. Также впервые с начала лета цена на золото превысила отметку в 4500 долларов за тройскую унцию. Нефть Брент к концу дня торговалась близ 89 долларов за баррель. Мировые цены на нефть колеблются между ростом и снижением, отмечают аналитики. На это влияет неопределенность ситуация вокруг Ормузского пролива, а также снижение ОПЕК прогноза по росту спроса на нефть в этом году. О ситуации на рынках, управляющие по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ Богдан Зварич.
19: Мог бы оказать поддержку дальнейший рост цен на нефть, но, как мы видим, на рынке нефти некоторая коррекция, и, в принципе, пока, скажем так, нет каких-то существенных поводов для направленного движения. То есть рынок отскочил после такого достаточно продолжительного, там, 18-недельного снижения. В последние недели он отскочил. Большая часть, наверное, этого роста была связано с закрытием коротких позиций. Вышел на такой достаточно важный уровень отметки 2300 пунктов. И сложилась такая ситуация, что для дальнейшего роста необходимы какие-то позитивные новости, которые могли бы способствовать покупкам. Пока таких новостей нет. И сложилась ситуация, что инвесторы сейчас видят, что рынок несколько забуксовал на текущих уровнях и, видимо, перешли к фиксации прибыли по длинным позициям. И мы видим некоторую коррекцию на рынке. Пока, конечно, говорить о том, что действительно мы видим возобновление снижения и активизации риски, может быть, даже обновления годовых минимумов, наверное, пока не стоит, но все-таки тенденция коррекции от текущих уровней, она присутствует, и здесь мы можем, например, увидеть там откат в район 2200, уровня, который сейчас, наверное, выступает ближайшей поддержкой для рынка с технической точки зрения.
20: А если брать геополитику, ухудшение обстановки в Ормузском проливе стало бы позитивным фактором для российского рынка?
19: Безусловно, нефть реагирует на тот новостной поток, который сейчас идет в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, и в случае, если рынки и инвесторы увидят какую-то дальнейшую эскалацию, это может подтолкнуть цены на нефть марки Brent вверх. На эту неделю мы ожидали вот диапазон где-то 80-90. К сожалению, рынок достаточно волатильный, рынок нефти сейчас, и выставлять какие-то вот коридоры на короткие промежутки времени достаточно сложно.
1: Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынка в ПСБ. Официальный курс доллара, установленный Центробанком с 13 августа, составляет 82 рубля 99 копеек.
21: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 6 часов 58 минут, студия Олеси Потапова. Севастополь ночью полностью остался без электричества в результате атаки ВСУ, сообщает губернатор Михаил Развожаев. На поврежденных объектах введен особый режим. Специалист работает над восстановлением подачи электричества. Губернатор призвал жителей экономить заряды телефонов и использовать их только для экстренной связи. Президент Владимир Путин посетил Сахалин впервые за 13 лет. В последний раз глава государства посещал регион в 2013 году. Он участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске. Кроме того, глава государства впервые посетил Курильские острова. Путин побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на острове Итуруп. НАСА во время трансляции солнечного затмения показала карту, на которой Крым изображен частью России. Полуостров отделен от Украины линии, которые отмечены госграницы. При этом ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области на карте были обозначены так, как если бы они были частью Украины. Солнечное затмение можно было наблюдать накануне, примерно с половины седьмого вечера до 22:58 по московскому времени. Полную фазу могли наблюдать жители северо-востока российского полуострова Таймыр, восточной Гренландии, Исландии, северных территорий Испании. Частично затмение могли видеть жители Мурманска, Архангельска, Петербурга и северо-западных регионов. В Москве затмение было почти незаметным. Спрос россиян на бронирование отелей в Черногории в августе вырос почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели в сервисе онлайн-бронирования отелей «Островок». При этом рост на 60% показали и пакетные туристы. Эксперты связывают рост интереса к направлению с предстоящим введением визового режима. Первые дни после объявления о нововведениях число поисковых запросов размещения в Черногории выросло в 1.5 раза по сравнению с предыдущими днями. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Опрос показывает, что все меньше россиян доверяют компании Apple. Она вчера удалила приложение Яндекс.Пэй своего магазина. Пользователи Android, в свою очередь, остались без Озон банка в Google Play, но у них, во всяком случае, есть альтернативные источники для установки программ. Смогут ли продать новый урожай производители зерна? Экспорт пшеницы в другие страны уже нарушился из-за взаимных ударов по черноморскому судоходству. А вчера дроны ВСУ поразили 2 зерновых терминала в Новороссийске. Выясняем, как все это отражается на цепочке поставок. Арестован глава компании «Цифрон». Она поставляет в России иностранные микросхемы. Дело заведено, по данным газет «Коммерсант», по статье «Неуплата налогов». И речь о сумме 150 миллионов рублей. Что известно об этой фирме, все подробности в ближайшее время. Озонбанк удалили из Google Play, Яндекс.Пэй удалили из App Store, еще и Wildberries временно исчезала из App Store, но только на территории США, и причина была неизвестна. А вероятнее всего, дело в западных санкциях. Ранее именно поэтому приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. А впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумываются о переходе с Apple на Android, продолжит Евгений Прильчук.
3: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
4: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, ну, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков, то есть, например, в Сбербанке умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами, и чтобы консультант будет занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
3: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае, вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
3: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
0: Кстати, в опросе Business FM в мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось. Еще 10% крепко задумались. А в телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что не меняли мнение об Apple после удаления российских приложений. 25% теряют доверие. 17% об этом задумались. Индекс Мосбиржи начинает утреннюю сессию с серьезного ощутимого падения. Сейчас в первые 5 минут потери составляют уже более 0,7% по индексу Мосбиржи. 2284 пункта, то есть отметку в 2300 пунктов опять в очередной раз, можно сказать, не удержали. Но об этом еще поговорим позже. Сейчас к другим темам. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Продолжит Михаил Задорожный.
5: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
7: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно непродаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
5: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал «Бизнес-ФМ» гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракутов.
6: Повлияли на все. В первую очередь они повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
5: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок недосчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
8: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшения ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
5: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Прямо сейчас.
0: Цитата Владимира Путина. «Крепкий рубль подходит для рядовых россиян, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы». Подробности вскоре.
21: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
21: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывают АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы.
21: В
10: Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов. Примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Пагани, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов.
21: Транширы на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лутникова. Администрация Нижнего Новгорода объявила два аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий, сообщается на сайте госзакупок. Каждая рассчитана на 500 000 000 рублей и будет действовать год. Начальная цена контрактов составляет 87,5 миллионов рублей. Заказчиком выступает Департамент экономического развития и инвестиций администрации Нижнего Новгорода. Заявки на участие в аукционах принимаются до 25 августа. Подвести итоги и определить победителей планируется 27 числа. Количество ДТП из-за выезда на встречную полосу в Нижегородской области сократилось на 60%. Всего зарегистрировано 157 таких аварий, сообщили в Главном управлении автодорог региона. В целом число ДТП снизилось на 7,5%, количество погибших в них на четверть. Абсолютные цифры Главное управление автодорог не приводит. Там отмечают также, что на 91% уменьшилось количество мест повышенной аварийности с 89 до 8. Это связывают с принятыми мерами. Каждый участок концентрации ДТП анализируют и вырабатывают решения для повышения безопасности. Так, в Нижнем Новгороде после перенастройки светофоров на перекрестках Гайдара Патриотов и Ильинская дублер Красносельской не зафиксировано ни одного ДТП, хотя раньше эти участки тоже относились к числу аварийных. До конца года примут меры еще по 8 участкам. Там установят камеры и светодиодные дорожные знаки, модернизируют светофоры и изменят скоростной режим. Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем 4 дня, сообщается в канале фонда в соцсетях. Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить его автоматически не получается, специалисты стараются выдать документ в кратчайшие сроки. Ранее в Госдуме предложили сделать программу «Мат капитала» бессрочной и расширить возможности ее применения. Администрация Нижнего Новгорода утвердила изменения в программу развития международной и межрегиональной деятельности до 31 года, сообщается на официальном сайте мэрии. Общий объем бюджетных ассигнований на программу за счет средств бюджета составит почти 32 миллиона рублей. За это время столицу Приволжья должны посетить более 300 иностранных и российских делегаций, пройти 900 переговоров между нижегородскими и зарубежными предприятиями и организациями при содействии администрации. Мэрия ожидает, что доля участников международных и межрегиональных мероприятий положительно оценит результаты своего участия составят 90%. Предполагается, что 120 новых иностранных и российских субъектов будут вовлечены в международную и межрегиональную деятельность администрации. Ночного свечения аэростатов в рамках Приволжской фиесты в этом году не будет. Отменяются и привесные подъемы, сообщили организаторы. В этот раз на даты проведения фестиваля с 13 по 16 августа в регион пришел циклон с севера, который принес низкие температуры и сильный ветер. Из-за этого было решено перенести начало мероприятия на 15 августа. Более подробную информацию по Приволжской фиесте опубликуют в пятницу. Гости, записанные на полеты 13 и 14 августа, получат информацию от менеджеров по телефону. Менеджеры по продажам и работе с клиентами возглавили рейтинг самых популярных профессий в Нижегородской области в этом году. По данным аналитиков HeadHunter, на эту специальность приходится 36,5 тысяч резюме. В пятерку самых популярных профессий в регионе также вошли упаковщики, администраторы, комплектовщики, водители и разнорабочие. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
13: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 15 градусов, временами дождь. Вечером также ожидаются осадки, на термометрах будет плюс 12, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
21: Валюта.
13: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
11: Российский аукционный дом 7 октября проведет торги по продаже действующего завода железобетонных изделий в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Начальная цена промышленного комплекса составит 150 миллионов рублей, минимальная 100 миллионов. В состав лота входит 14 объектов недвижимости общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью почти 9 гектаров до 55 года. Комплекс расположен на улице Зайцева, 46. На площадке находится формовочный цех, бетонорастворный узел, котельная, компрессорная, административно-складские здания и другие производственно-складские объекты. Также в лот включены внутризаводские железнодорожные пути с выходом на сеть Горьковской железной дороги и внешние сети водопровода. Предприятие рассчитано на производство трехслойных стеновых панелей с утеплителем, плит прикрытия, колонн, ригелей и балок для жилищного и индивидуального строительства. Объект находится в рабочем состоянии. Эксперты отмечают, что цена актива значительно ниже, чем себестоимость строительства аналогичного производства с нуля. На межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Балахнинском районе вновь обнаружили серьезные нарушения, сообщает Росприроднадзор. В отношении компании «Ситиматик НН» провели внеплановую выездную проверку. Основанием стало возгорание, произошедшее на объекте в мае. Инспекторы обнаружили, что отходы на полигоне размещаются с отступлением от проектной документации. Также выявлено нарушение сбора и отвода фильтрата. Ров с ним частично переполнен, поэтому токсичная жидкость высачивается на дорогу. На карте полигона нашли отходы с полезными компонентами в составе: покрышки, бутылки и канистры, алюминиевые банки и полиэтиленовую пленку. Их захоронение запрещено законом. Кроме того, на необорудованной площадке разместили древесину и грунт, загрязненный строительными отходами. «Ситиматик НН» привлекли к административной ответственности и выписали предписание об устранении нарушений. Многие предприниматели сталкиваются с существенными вызовами при подборе персонала. Вакансии на некоторых производствах не закрываются месяцами, а у соискателей не хватает не только мотивации, но и квалификации для качественной работы. НБД Банк организовал обучающий бизнес-семинар, на котором своим опытом по привлечению временных специалистов из-за рубежа поделился руководитель одной из компаний по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что именно нужно обратить внимание при выборе сотрудников, их перевозки в России, чтобы не потерять деньги, как провести все процессы оформления обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Подводя итог бизнес-семинара, директор департамента маркетинга НБД Банка Олег Корень отметил, что банк регулярно проводит бизнес-семинары по актуальным вопросам. Подбирая темы для таких мероприятий, организаторы стараются отвечать на запросы времени. На осень НБД Банк готовит клубный тренинг по продажам и переговорам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. Держитесь курса. Производители косметики, торгующие на маркетплейсах, платят площадкам 70% комиссионных. Об этом они заявили Бизнес-ФМ. При этом гораздо большую маржу им приносят торговля в офлайне и на собственных сайтах. Подробности у Светланы Чередниковой.
14: Комиссия в 70% для производителей косметической продукции – это сегодня реальность, отметила в разговоре с Бизнес-ФМ гендиректор Fashion Force, компания ведет проекты в бьюти-сфере, Елена Письменская. По ее словам, с одной стороны, это объяснимо. Маркетплейсы переживают трудные времена в связи с атаками на логистические склады, возросшими в целом затратами и трудностями с поиском сторонних инвесторов. Поэтому развитие бизнеса сегодня ложится на селлеров, а те частично перекладывают это на конечных покупателей, продолжает Елена Письменская.
15: Письменская.
16: Маркетплейсы несколько лет считались одним из таких отдушин и возможностей. Это был единственный растущий канал продаж, который в 26-м году, постепенно с 25-го начал снижаться, а в 26-м году он стал катастрофой для производителей, потому что сейчас ту маржу, которую отдаешь за работу на маркетплейсах, она уже достигает примерно 70%. 70% забирает маркетплейс. И это очень тяжелая ситуация. Я, например, сейчас общаюсь со многими, все занимаются, наверное, скорее выжидательную позицию, потому что что делать дальше не совсем понятно. Но, с другой стороны, это место пусто не бывает. Сейчас ждем тоже, что рынок немножечко перестроится, и ритейл сейчас на самом деле может возродиться, потому что в текущей ситуации, конечно, маркетплейсы – это уже не выход для производителей.
15: По словам нашего спикера, производители косметических товаров гораздо более вдумчиво и осторожно стали подходить к бизнесу на маркетплейсах. Так стараются использовать уже раскрученные карточки и ранее хорошо продававшиеся позиции. На сейл отправляют только долго хранившиеся на складах товары, чтобы сократить сборы за хранение. Новые коллекции производители стараются продавать на собственных сайтах, в своих или партнерских торговых точках офлайн. Также часто бизнес прибегает к модели взаимодействия с маркетплейсами в формате FBS, что тоже выходит экономнее. То есть хранит товары и собирает каждый заказ под конкретного покупателя сам продавец, а роль площадки в том, чтобы принять товар и доставить заказ, получив плату. Многие продавцы стали скрупулезно анализировать эффективность бюджета на продвижение карточки товара. Если не тратится на рекламу и продвижение, продажи останавливаются. Причем ко всему этому бизнес прибегает независимо от того, с какой площадкой он работает, поскольку платежи выросли у всех. Но все равно пока о выходе из формата торговли на маркетплейсах речи не идет. Они популярны и удобны покупателям, говорит гендиректор производственной компании FitStyle Eco, это локальный бренд Анапа. Косметика Анастасия Вдовина. Хочешь продавать, плати и повышай цену.
17: Производитель не может бесконечно компенсировать рост расходов за счет собственной маржи. Поэтому, конечно, часть дополнительных затрат неизбежно переходит в конечную стоимость, которую видит покупатель. Но парадокс в том, что здесь дорожает не само производство косметики. Все становится значительно дороже именно из-за того пути товара от производителя до покупателя через маркетплейс. Плюс сейчас производители в России столкнулись с такой проблемой, как конкуренция с китайскими продавцами, у которых условия работы на маркетплейсах по стоимости логистики, налоговой нагрузки сильно отличаются от нас. И в результате нам, российскому производителю, который содержит производство здесь, в России, сотрудников, проходит обязательные процедуры, сертификацию, платит налоги, нам зачастую сложно с ними конкурировать именно по цене.
15: Ранее Союз продавцов маркетплейсов попросил правительство помочь со снижением комиссии для пострадавших от атак на склады, а также в вопросе отказа от платформенных скидок. По словам селлеров, такие скидки увеличивают нагрузку на продавцов через повторные заказы товаров и обратную логистику. То есть, если человек заказал, например, парфюм, а спустя 3 дня на него появилась скидка, клиент заказывает вариант дешевле, а от дорогого отказывается при получении. При этом продавец тратится на доставку первого парфюма до ПВЗ и обратно на склад. Селлеры предлагают отменить скидки для постоянных покупателей и снизить комиссию площадок до 10-15%, то есть вернуться к тарифам годичной давности. Тогда, обещают они, и товары подешевеют. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
21: Максидом! Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 000 рублей.
24: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Ограничения отменены в столичном аэропорту Внуково, сообщает Росавиация. Сегодня ночью по соображениям безопасности приостанавливали работу воздушные гавани Орска, Уфа-Оренбурга, Казани, Нижнекамск, Самары, Сочи, Ульяновска, Геленджика и Краснодара. Над Калужским регионом сбито 9 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Дроны ликвидированы над Боровским, Малоярославецким, Ульяновским и другими муниципальными округами. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Президент Владимир Путин посетил Сахалин впервые за 13 лет. Последний раз глава государства побывал здесь в 2013 году. Накануне Путин участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске. Он также впервые посетил Курильские острова. Побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на острове Туруп. Посетил Курильскую центральную районную больницу и побеседовал с медперсоналом. Медики попросили заменить хотя бы одну машину скорой помощи, которой требует ремонта. Президент обещал помочь. После этого глава государства встретился с губернатором Сахалина Валерием Алимаренко. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Крепкий рубль – это хорошо для рядового гражданина, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы, заявил Владимир Путин. Сказал он об этом в ходе визита на Итуруп. Президент впервые посещает в качестве должностного лица на островах

0: не вполне видную часть этой работы. Все подробности в ближайшее время. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдеп уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные, экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержании существующих систем. Как это расценивать, комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем, и тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут «Ведомости». Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объектов.

0: объединений, включая ПРО-России, РСПП и Деловую Россию. Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
1: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
0: Павел Зюков, «Опора России». Какие серые схемы существуют в клининге? Нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасль? Мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
2: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. Я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не оплатить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в 2 раза с 1 января 2026 года.
0: Евгений Мимрух, основатель компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11% и составил 711 миллиардов рублей. Пишет «Ведомость» со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка. В основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации. В Великобритании правый популист Найджел Фарадж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. В округе Клакстон на востоке Англии сегодня пройдут внеочередные парламентские выборы. А на них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат. Граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать вообще отказались. Продолжит тему Валерий Убадуев.
3: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок немаленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий. По космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
4: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще, в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма – из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
3: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в Палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
5: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
3: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
6: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Заворовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
6: Культ наличности на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
11: ВК-видео с 1 сентября изменит правила подключения к монетизации. Нужно иметь от 1000 подписчиков и от 500 часов просмотра за 90 дней. Раньше требовалось не менее 5000 подписчиков. Также нужно было публиковать оригинальный контент и ролики длительностью от 3 минут. Российский автомобильный бренд J-Land начал продажи полноприводного кроссовера GSX комплектации Prestige по цене от 2 900 000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе марки. Ранее сообщалось, что модель оснащается турбированным двигателем 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Интеллектуальная система полного привода предлагает 6 режимов движения – Eco, Normal, Sport, Snow, Mood и 4x4. В салоне цветная цифровая панель приборов и 8-ядерный процессор мультимедиа. Также модель получила легкосплавные колесные диски нового дизайна. Производство J-Land организовано на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Серийный выпуск полного цикла с июня осуществляет AGR Holding совместно с компанией DFTU. Бывший главный исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер и младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США, основатель инвестфонда Thrive Capital Джошуа Кушнер, купит легендарный баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс за рекордную сумму в $12.5 миллиардов, сообщает ESPN. В октябре прошлого года американский бизнесмен Марк Уолтер купил команду семьи Басс за $10 миллиардов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: Прямо сейчас.
0: Глава Башкирии только что сообщил, что на территории Салавата сейчас отражают атаку беспилотников. Обломки одного из дронов упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте. Других подробностей нет. 7:48 в Москве. Рубль за месяц потерял к доллару более 7%. Давление на него усиливают закупки топлива за валюту и сокращение экспортной выручки. Может ли курс пойти до 85 рублей? Что способно развернуть рубли? Где сейчас искать защиту от его дальнейшего ослабления? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистем Биткоган Евгения Когана.
6: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
12: За месяц рубль подешевел к доллару больше, чем на 7%, а к евро чуть больше, чем даже на 8%. В принципе, ничего неожиданного здесь нет. Еще в июле я говорил, что закупка бензина за рубежом за валюту, естественно, ударит по рублю. Плюс не забываем, что приток валюты от экспорта энергоносителей снизился. Если в июле рубль поддерживали доходы от очень высоких цен на сырье, когда в мае Urals стоил больше, чем 90 долларов за баррель на фоне войны на Ближнем Востоке. В июне котировки опустились ниже 70 долларов. Ну и запрет, не забываем, на экспорт дизеля. Он тоже, естественно, не помогает данной ситуации. То есть, мало того, что нам приходится дополнительно закупать валюту, так еще и приток от экспорта сокращается, а с учетом все еще высокой инфляции в стране, оттока капитала и внезапно такого вот неожиданно мягкого ЦБ, такими темпами можем уйти теоретически к 85 рублям за доллар. Вполне возможно. Почему, тем не менее, не к 90 или вообще не к 100? Дело в том, что цены на российский экспорт, в частности на нефть, они отскочили от июльских минимумов, поэтому приток валюты может немножко вырасти. А особых причин для роста импорта, кроме, естественно, топлива, сейчас особо-то и не видно. Ну и, наконец, хотя Банк России и снизил ставку на 25 базисных пунктов, я имею в виду на последнем заседании, и допускает дальнейшее смягчение политики, все-таки ставки еще остаются высокими. Ну и теперь вопрос, а есть ли шанс, что рубль снова укрепится? Смотрите, если посмотреть на сезонные паттерны, то традиционно летом рубль теряет позиции, а разворот чаще всего происходит ближе к весне. Поэтому само по себе текущее ослабление пока не выглядит чем-то аномальным. С фундаментальной точки зрения поддержать рубль могло бы, например, резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. Например, одновременное закрытие Ормузского, а то еще и Баб-эль-Мандебского проливов. Это привело бы к скачку цен на нефть и, соответственно, могло бы дать рублю дополнительную поддержку. Но пока сложно представить, что США пойдут на эскалацию до такого уровня. Все-таки, как говорится, себе дороже. В общем, мой базовый прогноз, мой базовый сценарий сейчас следующий. Рубль, скорее всего, нащупает новое равновесие и какое-то время останется на этом уровне. Где именно оно будет, сказать трудно. Но пока наш ориентир – это порядка 85 рублей за доллар, плюс-минус. Ну и где искать убежище? Часть сбережений можно вложить в замещающие облигации. Они дают достаточно неплохую фиксированную доходность, привязанную к валюте. Или золото, тоже, кстати, хорошая тема. Сильная поддержка, она уже сформировалась. И, скорее всего, дно пройдено.
0: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Но, к слову, сегодня Владимир Путин сделал заметное заявление. Он сказал, что укрепление рубля выгодно гражданам, но не экспорту. Так президент отреагировал на слова сахалинского губернатора Лимаренко, который сказал буквально, когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что недополучаем денег в бюджет. Теми, кто в теме, будут ли пользователи iPhone менять смартфон из-за постоянных чисток App Store от российских приложений. В отличие от магазина Google Play, удаление приложений из App Store – это исключение сервиса из экосистемы Apple. Поставить приложение из альтернативного источника на iPhone куда сложнее, чем на смартфон на платформе Android. Накануне Озон Банк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй исчез из App Store. Некоторые россияне уже задумываются о переходе с Apple на Android в будущем. Российские регуляторы, как и их коллеги из многих других стран, рано или поздно продавят Apple на допуск на их устройство национальных магазинов приложений, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
13: Другие государства тоже видят, что Apple не совсем соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Также с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горелкиным, поговорили о том, будут ли пользователи iPhone переходить на Android, легко ли перенести свои данные с продукции Apple на другие платформы, и почему для китайского рынка iPhone во многом идет на уступки, а для российского нет. iPhone – запретная тема. Сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
6: Реклама.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет
16: при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4 тысячи долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6 тысяч долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией пяти поколений.
17: Особая пенсия на Business FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
18: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
17: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. МИД Японии заявил решительные протесты за поездки Владимира Путина на Курильский остров Уруп, который Токио считает своим наряду с еще тремя Курильскими островами. Информация о визите Путина вышла на первое место в трендах японских соцсетей. По данным ТАСС, за первые полчаса пользователи X оставили более 2000 сообщений по этой теме, сопровождая записи критическими или гневными комментариями. Путин впервые посещает Курильские острова. Обломки беспилотника упали в промышленной зоне Салавата в Татарстане. Возникло возгорание, сообщил глава соседней Башкирии Ради Хабиров. Он не уточнил при этом, где именно произошел пожар. Хабиров добавил, что силы ПВО отражают атаку дронов в республике. Одновременно украинские СМИ сообщают о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги. Севастополь минувшей ночью полностью остался без электричества. В результате атаки ВСУ сообщил губернатор Михаил Развожаев. На поврежденных объектах введен особый режим. Специалисты работают над восстановлением подачи электричества. Глава региона призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. Аэропорт Кишинева эвакуирован из-за информации минирования, сообщила погранполиция. Процедура регистрации приостановлена. Возможны изменения в расписании рейсов, говорится в сообщении. Пассажирам, у которых запланирован вылет, рекомендуют следить за статусом рейса на сайте аэропорта. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Почти 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Есть ли смысл оставаться на айфонах? Опросы показывают, что все меньше россиян доверяют компании Apple, которая вчера удалила приложение Яндекс.Пэй из своего магазина. Пользователи Android, в свою очередь, остались без Озон банка в Google Play, но у них, во всяком случае, хотя бы есть альтернативные источники для установки программ. Смогут ли продать новый урожай производители зерна? Экспорт зерна в другие страны уже нарушился. Из-за взаимных ударов по черноморскому судоходству вчера дроны ВСУ поразили 2 зерновых терминала в Новороссийске. Выясняем, как все это отражается на цепочке поставок. Определился обладатель Суперкубка УЕФА и очередной титул у ПСЖ, в составе которого вновь играл российский вратарь Матвей Сафонов. Все подробности в ближайшие минуты. Озонбанк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Еще и Wildberries временно исчезала из App Store, но только на территории США. Потом вернулись. Причина исчезновения была неизвестна. Вероятнее всего, дело в западных санкциях. Именно поэтому ранее приложения ВК, сервисы банков и платежных систем пропадали из магазинов Google и Apple. Впрочем, в случае с айфонами установить приложение из альтернативных источников гораздо сложнее, чем со смартфонами на базе Android. Некоторые уже задумывались о переходе с Apple на Android, продолжит Евгений Перельчук.
20: Удаление российских приложений из App Store и Google Play продолжаются. Ранее под нож попали приложения ВК, приложения банков и некоторые платежные системы. Однако, если удаление приложений из App Store – это исключение из всей экосистемы Apple, то удаление сервиса из магазина Google Play означает лишь, что придется теперь ставить приложение из другого магазина или качать установочный файл на сайте. И вот уже ВЦИОМ сообщает свежие результаты опроса, в том числе среди пользователей iPhone, но не только среди них. Каждый второй респондент задумался о недоверии к Apple после удаления российских приложений. И 51% опрошенных теперь не рассматривает iPhone при следующей покупке. Людей можно понять, говорит главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
21: По накопительному эффекту платформа Apple, мобильная платформа, конечно, в первую очередь, стала просто катастрофически неудобной для тех, кто покупает такие устройства, потому что, во-первых, при использовании уже установленных приложений перестают работать нормальные уведомления, а если человек покупает смартфон или планшет с нуля, установка всех необходимых приложений становится, ну, если не невозможной, максимально затрудненной. То есть обычный человек, который просто звонит и пользуется интернетом, он не сможет установить. Нужна рука специалиста, то есть он должен зайти либо в сервисный центр, причем далеко не в каждый, а достаточно продвинутый, либо ходить по филиалам банков. То есть, например, Сбербанки умеют устанавливать свое приложение на новые айфоны, но для этого надо туда сходить ногами и чтобы консультант занялся. Вы покупаете телефон за 120-200 тысяч рублей, и вы не можете им пользоваться, потому что он не функционален.
20: Очевидно, что российский рынок для Apple не столь важен, как, к примеру, китайский. Чтобы продавать iPhone на рынке Поднебесной, Apple пошел на ряд существенных уступок правительству КНР. Там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, а технология eSIM заблокирована. Отключены аудиозвонки FaceTime и функция звонков по Wi-Fi. Есть ограничения в работе Apple Intelligence. Гигантский китайский рынок и тот факт, что большинство iPhone собирается в Китае – вот два фактора, заставившие Apple поступиться своими принципами. В случае с Россией такого нет и не будет. Но и наши фанаты яблочной продукции будут с ней до конца, уверен гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Несколько лет назад корпорация Apple действительно пошла навстречу китайскому правительству. И объяснение, как мне кажется, тут единственное и простое. Население Китая в 10 раз превышает население Российской Федерации, и этот рынок критически важен и интересен. Можно вспомнить, что сколько-то лет назад и Google пошел на сделку с китайским правительством. Пользователь в Китае ничего не сможет найти. В поисковике Google о событиях на площади Цяньаньмэнь как-то любые слова о свободе, которые обычно произносят западные, особенно американские компании, куда-то деваются, и на первое место выходит коммерческий интерес. Будут ли российские пользователи отказываться от устройств с операционной системой iOS? Мне кажется, что нет. Экосистема Apple — это что-то ближе к религии, чем просто к бренду, и они явно готовы идти на те или иные бытовые неудобства, но не расставаться с любимыми гаджетами.
20: Все данные пользователя, контакты, фотографии на iPhone находятся в системе iCloud. Сторонники говорят, что это удобно. Можно менять телефоны каждый год и бесшовно переносить данные со старой модели на новую. Противники критикуют Apple чуть ли не за цифровое рабство. Впрочем, как отмечают эксперты, перенести все данные с iPhone на Android не составит проблем. Можно привязать аккаунт Google и перенести все данные с помощью облачных хранилищ. В развитии этого функционала корпорации-конкуренты вполне открыто сотрудничают. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
0: В опросе Business FM в мессенджере Max 65% респондентов заявили, что теряют доверие к бренду iPhone. У 25% ответивших мнение не поменялось. Еще 10% крепко задумались. В телеграм-канале BFM результаты другие. 60% ответили, что мнение об Apple не меняли после удаления российских приложений. 25% теряют доверие, 17% об этом задумались. Зерно не идет на экспорт. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Продолжит тему Михаил Здорожный.
1: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
2: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, ну, в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
1: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
4: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
1: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в рымунский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок недосчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
23: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшения ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
1: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У Цифрон американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственный и корпоративный секторы. Например, Цифрон заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами которой в разное время являлись ЦБ, Казначейство России, Ростелеком и другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск Цифрон за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей за неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к Цифрон подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. Цифрон не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
3: Если группа компании «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема — это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
5: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
3: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей. Явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
5: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
3: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
0: Олег Изумрудов, консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года вышла в ноль.
7: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
24: Выгода 850 тысяч рублей. Действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
25: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
26: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
27: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: В эфире радио не на словах, а на деле.
9: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM» Нижний Новгород.
6: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России выросло число налоговых преступлений. Только за первое полугодие выявили около 3500 таких случаев, пишут «Известия» со ссылкой на данные МВД. После изменения фискальной нагрузки власти ускорили обеление экономики и борьбу со схемами ухода от обязательных платежей. Число таких преступлений выросло почти на 20%. Это максимальный показатель минимум за 12 лет. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что с начала года удалось возместить 70 миллиардов рублей по делам об уклонении от уплаты налогов. Значительную часть этой суммы составила арестованное имущество фигурантов. Нижегородская область вошла в лидеры малого агробизнеса среди регионов Приволжского федерального округа. В ПФО с начала года зарегистрировалось более 2500 новых малых сельскохозяйственных предприятий. В Нижегородской, Пензенской областях и Пермском крае с начала года открылись более сотни агробизнесов. Нижегородские новички активно осваивают не только традиционные, но и редкие направления. Ярким примером нестандартного подхода стало открытие в самом Нижнем Новгороде новой фермы по разведению пушных зверей. В целом по Приволжскому федеральному округу почти половина новичков делает ставку на проверенное временем зерно, скотоводство, овощеводство и агроуслуги. В бюллетене на выборах в Нижегородский парламент распределились партии. Последовательность размещения утвердили по результатам жеребьевки, сообщили в облсберкоме. В список партий для голосования по партспискам попали КПРФ, Справедливая Россия, Единая Россия, Партия пенсионеров, Новые люди и ЛДПР. Всего на выборы выдвигались 7 партий. Регистрацию не прошла Родина. В Нижнем Новгороде планируют закрепить за воинскими частями все 180 городских школ для организации начальной военной подготовки учеников 8-11 классов. На изучение курса «Основы безопасности и защиты Родины» отведут 34 часа. Председатель Гордумы Евгений Чинцов отметил, что работа в этом направлении была и раньше, но теперь ее выводят на новый уровень. На базе учебного центра патриотического воспитания «Гвардеец» ежегодно проводят 5-дневные сборы для 10-классников. С нового учебного года в них примут участие и 8-классники. В Дивееве запустили новый мобильный комплекс фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в Центре развития транспортных систем. Комплекс контролирует соблюдение знака «Остановка запрещена» для повышения пропускной способности дорог. С начала месяца он зафиксировал более 200 нарушений. Размер штрафа за неправильную остановку составляет 2250 рублей. Водителей просят быть внимательными и выбирать для стоянки только разрешенные места. Человечеству придется приспосабливаться к более продолжительным засухам и увеличению количества ударов молнии вследствие изменения климата. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниелс. Ранее газета Financial Times написала, что скоро вся Европа может быть охвачена огнем от природных пожаров из-за аномальной жары. Наиболее уязвимыми перед огненной стихией окажутся Греция, Италия и часть Центральной Европы. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держите курса.
10: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 15 градусов, временами дождь. Вечером также ожидаются осадки, на термометрах будет плюс 12, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
28: Валюта.
10: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
19: Российский аукционный дом 7 октября проведет торги по продаже действующего завода железобетонных изделий в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Начальная цена промышленного комплекса составит 150 миллионов рублей, минимальная – 100 миллионов. В состав лота входит 14 объектов недвижимости общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью почти 9 гектаров до 1955 года. Комплекс расположен на улице Зайцева, 46. На площадке находится формовочный цех, бетонорастворный узел, котельная, компрессор, процессорные, административно-складские здания и другие производственно-складские объекты. Также в лот включены внутризаводские железнодорожные пути с выходом на сеть Горьковской железной дороги и внешние сети водопровода. Предприятие рассчитано на производство трехслойных стеновых панелей с утеплителем, плит прикрытия, колонн, ригелей и балок для жилищного и индивидуального строительства. Объект находится в рабочем состоянии. Эксперты отмечают, что цена актива значительно ниже, чем себестоимость строительства аналогичного производства с нуля. На межмуниципальном полигоне для размещения непригодных к переработке твердых бытовых отходов в Балахнинском районе вновь обнаружили серьезные нарушения, сообщает Росприроднадзор. В отношении компании «Ситиматик НН» провели внеплановую выездную проверку. Основанием стало возгорание, произошедшее на объекте в мае. Инспекторы обнаружили, что отходы на полигоне размещаются с отступлением от проектной документации. Также выявлено нарушение сбора и отвода фильтрата. Ров с ним частично переполнен, поэтому токсичная жидкость высачивается на дорогу. На карте полигона нашли отходы с полезными компонентами в составе: покрышки, бутылки и канистры, алюминиевые банки и полиэтиленовую пленку. Их захоронение запрещено законом. Кроме того, на необорудованной площадке разместили древесину и грунт, загрязненный строительными отходами. «Ситиматик НН» привлекли к административной ответственности и выписали предписание об устранении нарушений. Многие предприниматели сталкиваются с существенными вызовами при подборе персонала. Вакансии на некоторых производствах не закрываются месяцами, а у соискателей не хватает не только мотивации, но и квалификации для качественной работы. НБД-банк организовал обучающий бизнес-семинар, на котором своим опытом по привлечению временных специалистов из-за рубежа поделился руководитель одной из компаний по пошиву спецодежды. Предприниматель рассказал, как результативно организовать поездку за работниками в другую страну, на что именно нужно обратить внимание при выборе сотрудников, их перевозки в Россию, чтобы не потерять деньги, как провести все процессы оформления обустройства рабочих на новом месте, чтобы производительность труда выросла. Подводя итог бизнес-семинара, директор департамента маркетинга НБД-банка Олег Корень отметил, что банк регулярно проводит бизнес-семинары по актуальным вопросам. Подбирая темы для таких мероприятий, организаторы стараются отвечать на запросы времени. На осень НБД-банк готовит клубный тренинг по продажам и переговорам. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. Держитесь курса.
28: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
13: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
12: Имя нарицательное на Бизнес FM.
28: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
14: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагара в Литве.
2: Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
4: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
19: В Москве 8:28, в студии Алисы Потапова. У россиян есть генетический код победителя, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалина Валерием Алимаренко. Путин посещает Курильский остров и трупы впервые Курилы. Глава государства побывал на рыбоперерабатывающем комплексе на Итурупе в Курильской центральной больнице и побеседовал с медперсоналом. Япония заявила решительные протесты за поездки Путина на Итуруп, который Токио считает своим, наряду с еще 3 островами Курильской гряды. Обломки беспилотника упали в промышленной зоне Салавата. Возникло возгорание, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Он не уточнил при этом, где именно произошел пожар. Хабиров добавил, что силы ПВО отражают атаку дронов в республике. Одновременно украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове и Чернигове на фоне воздушной тревоги. Молодого мужчину задержали за поджог военкомата в центре Владивостока. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Здание оказалось в дыму. 4 человека самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей. О мотивах подозреваемого неизвестно. В большинстве департаментов Франции объявили предпоследний оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Максимальная температура в некоторых районах республики составит от 38 до плюс 40 градусов. Сохраняется высокий риск лесных пожаров. Согласно официальным оценкам, повторяющиеся волны жары этим летом могут обойтись Франции примерно в 10-15 миллиардов евро. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
28: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дефляция на 0,6% зафиксирована в России за первые 10 дней августа, отчитался Росстат. А по итогам июля была инфляция в 0,54%. Лучше, чем в июне. А при этом российский фондовый рынок сегодня начал утреннюю сессию с падения. Индекс Мосбиржи в очередной раз не удержал позиции и опять держится ниже 2300 пунктов. Что происходит? Просто утилизация или схема поддержки ВСУ? Турция намерена передать Киеву запас устаревших вооружений и боеприпасов, в том числе кассетных. США, похоже, возражать не будут. Об этом Георгий Буфт. Убелеет ли российский клининг? Деловые организации предлагают выводить отрасли серой зоны с помощью отдельного налогового режима. Сейчас в тени может находиться, по оценкам, до 80% данного бизнеса. Все подробности в нашем эфире.

0: Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдеп уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военные, экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепартаменте. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержании существующих систем. Как это расценивать, комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем. И тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут «Ведомости». Предложения поступили от экспертного сайта ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую Россию». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета.

0: комитет по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
1: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
0: Павел Зюков, «Опора России». Какие серые схемы существуют в клининге и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасль? Мнение основателя компании «Бизнес-налоги» Евгения Мимрук.
2: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не оплатить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход — это ФОД, да, основной в себестоимости — это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХР. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в 2 раза с 1 января 2026 года.
0: Евгений Мимрук, компания «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11% и составил 711 миллиардов рублей, пишет ведомость со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка. В основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации. Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Нововведение заработает с 1 сентября. Причем небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок. Об этом Наталья Шашина.
3: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена отправляется отправителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
4: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании, и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
3: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
5: Транспортировки товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
3: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
6: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
3: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успеют. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
7: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
7: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
9: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Курс истории или история курса.
12: Впервые реал стал официальной валютой Бразилии в 1690 году и использовался до 1942 года. Обесцененный реал в годы Второй мировой войны заменил крузейра, которые обменивали по курсу 1000 реалов за один крузейра. Впоследствии бразильскую валюту ожидало еще 6 деноминаций, и каждый раз с переименованием денежной единицы. На смену крузейра пришел новый крузейра, потом крузада, следующим стал крузейра реал. И каждый раз старые деньги меняли на новые в соотношении 1000 к 1. В 1994 году официальной валютой снова стал бразильский реал. Гиперинфляция в Бразилии растянулась более чем на полвека. В результате один реал 1994 года соответствовал почти 3 секстиллионам реалов 1942. С введением новой валюты экономика относительно стабилизировалась. Во время финансового кризиса 2008 года реал даже окреп, и сегодня колеблется возле отметки 1,8 за доллар США.
11: Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
3: ВК-видео с 1 сентября изменит правила подключения к монетизации. Нужно иметь от 1000 подписчиков и от 500 часов просмотра за 90 дней. Раньше требовалось не менее 5000 подписчиков. Также нужно было публиковать оригинальный контент и ролики длительностью от 3 минут. Российский автомобильный бренд J-Land начал продажи полноприводного кроссовера GSX комплектации Prestige по цене от 2 900 000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе марки. Ранее сообщалось, что модель оснащается турбированным двигателем 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Интеллектуальная система полного привода предлагает 6 режимов движения – Eco, Normal, Sport, Snow, Mood и 4x4. В салоне цветная цифровая панель приборов и 8-ядерный процессор мультимедиа. Также модель получила легкосплавные колесные диски нового дизайна. Производство J-Land организовано на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Серийный выпуск полного цикла с июня осуществляет AGR Holding совместно с компанией DFETU. Бывший главный исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер и младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США, основатель инвестфонда Thrive Capital Джошуа Кушнер, купит легендарный баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс за рекордную сумму в 12,5 миллиардов долларов, сообщает ESPN. В октябре прошлого года американский бизнесмен Марк Уолтер купил команду семьи Басс за 10 миллиардов долларов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Восемь сорок восемь в Москве. С теми, кто в теме, будут ли пользователи iPhone менять смартфон из-за постоянных чисток App Store от российских приложений. В отличие от магазина Google Play, удаление приложений из App Store – это исключение сервиса из экосистемы Apple. Поставить приложение из альтернативного источника на iPhone гораздо сложнее, чем на смартфон на платформе Android. Накануне Озон Банк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Некоторые россияне уже задумываются о переходе с Apple на Android в будущем. Российские регуляторы, как и их коллеги из многих других стран, рано или поздно продавят Apple на допуск на их устройство национальных магазинов приложений, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
13: Другие государства тоже видят, что Apple не совсем соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать.
11: Business FM. С теми, кто в теме.
0: Алексей Горелкин. Также с экспертом по информационной безопасности говорили, легко ли перенести свои данные с продукции Apple на другие платформы, и почему для китайского рынка iPhone во многом идет на уступки, а для российского нет. iPhone – запретная тема. Сегодня в дневном эфире полностью после полудня 18.30 на Business FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
11: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Алексей, доброе утро.
14: Доброе утро.
0: Начнем, пожалуй, с новостей вчерашнего вечера. Росстат рассказал нам про инфляцию или, если угодно, про дефляцию. За первые 10 дней августа действительно оказалось, что в России дефляция, пускай и 0,06%, но все же это Это дефляция, ну и по итогам июля инфляция была 54%, даже лучше, чем в июне. Что скажешь, и почему российский фондовый рынок, который, по идее, должен был бы порадоваться, сегодня на утренней сессии падает, и день сурка какой-то. Я не буду сейчас спрашивать.
14: Ну, можно сказать,
0: что... Ну, ладно, хорошо, я спрошу. Возьмем ли мы отметку в 2300 пунктов?
14: Ну, сегодня уже вряд ли. Посмотрим на самом деле. Но ну что, если говорить про дефляцию, ну, не дефляция, единой, все-таки живет российский рынок акций, в целом российский финансовый рынок, да, данные хорошие, с этим не поспоришь, но не будем забывать, что это всего лишь сезонный фактор, и зачастую от года к году дефляция, конец лета, начало осени повторялась.
0: Слава огурцам.
14: Были исключения небольшие, но в принципе в основном дефляция присутствовала в этот период года. Вот майская дефляция, она немножко была удивительная, а вот что касается конца лета, дефляции здесь ничего удивительного нету. Но помимо дефляции, все-таки на рынке присутствовали определенные драйверы, которые привели нас к уровню 2300 пунктов, и даже превысили мы этот уровень в какой-то период. Ну, на прошлой неделе, кстати, было что-то похожее. Если брать такие локальные драйверы, это, конечно, цены на нефть и снижение российского рубля. Вот пока цены на нефть остановили свой рост, а рубль перестал, ну, во всяком случае, заметно стремительно снижаться. Хотя сегодня тоже пока снижается. Если рассматривать фьючерсные контракты однодневные, то китайская валюта перевалила за 12 рублей 30 копеек, даже в районе 12 рублей 35 копеек. А если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это уже ближе к 83,5 рублям за 1 американский доллар. Ну вот рубль, в принципе, слабеет, но не так уж стремительно, как на прошлой неделе, а цены на нефть $89 за баррель. Тоже пока рост остановился. Так что вот эти драйверы, они уже особо не влияют. Они, как говорится, уже в рынке находятся. Если нефть пойдет сильно за 90, а китайская валюта в район 13, да, это еще раз двинет рынок наверх. Ну и такой важный фактор, как геополитика, я поставил его вообще на первое место. Вот рынок упорно ждал визита американской делегации. Ну, об этом, кстати, говорили и в администрации Белого дома США, что вроде как делегация собирается, но потом все затихло, и все это сошло на нет. И вот этот фактор геополитики тоже перестал влиять на российский рынок акций. Ну и, конечно, фактор монетарной политики тоже очень важный. Здесь, с одной стороны, дефляция, да, действительно неплохо. Рост ВВП во втором квартале на 0,3% тоже очень хорошо. Но пока есть некая неопределенность с бюджетом. Все-таки бюджетный дефицит растет, а это все ставит под вопрос дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банком России. Тоже, скажем так, фактор не в пользу роста. Так что ждем вот продолжения такой пока частичной фиксации прибыли, частичного закрытия позиций на российском рынке акций.
15: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
16: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
18: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. «БЦР Моторс» объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
19: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
20: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана. Иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схемы финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 8:58. Студия Олеся Потапова. За ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 362 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны перехвачены в приграничных областях и на юге России, а также в Самарской, Ульяновской областях, над Московским регионом, Башкирии, Татарстаном, Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей. По информации главы Башкирии, обломки беспилотника упали в промзоне Салавата. Кроме того, ночью российские силы нанесли удары по украинским портам Рени и Измаил. МИД Японии заявил решительный протест из-за поездки президента Владимира Путина на Курильский остров Итуруп, который Токио считает своим, называя его северной территорией. Информация о визите Путина вышла на первое место в трендах японских соцсетей. По данным ТАСС, за первые полчаса пользователи их составили более 2000, в основном критических или гневных комментариев. Путин впервые посещает Курилы. Аэропорт Кишинева эвакуирован из-за информации о минировании, сообщила погранполиция. Процедура регистрации приостановлена, возможно изменение в расписании рейсов, говорится в официальном сообщении. Пассажирам, у которых запланирован вылет, рекомендуют следить за статусом рейса на сайте аэропорта. В эту субботу у столичного стадиона «Лужники» будут перекрывать движение из-за концерта. По данным городского Дептранса, с 8 утра и до завершения мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический вал на улицу Даватора. С 8 вечера до окончания мероприятия движение перекроют на участках других прилегающих улиц, в том числе десятилетия Октября, 3-й, Фрунзенской, Ефремова. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. В Салавате БПЛА сегодня атаковали промзону. Возникло возгорание, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. В городе находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекломашиностроительного оборудования. Смогут ли продать новый урожай производители зерна? Его экспорт в другие страны уже нарушился из-за взаимных ударов по черноморскому судоходству. А накануне дроны ВСУ поразили 2 зерновых терминала в Новороссийске. Выясняем, как все это отражается на цепочке поставок. Арестован глава компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы. Дело заведено по статье «Неуплата налогов», а речь о сумме в 150 миллионов рублей. Что известно об этой фирме? Подробности в эфире «Бизнес FM». Беспилотники атаковали промзону в Салавате. Возникло возгорание, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. По его словам, там возник пожар. В Салавате находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов. Кроме того, крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. Атаки ВСУ оставили Севастополь без электричества. Его сейчас пытаются восстановить. Губернатор Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. Минобороны сообщает, что сбило ночью больше 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам. В порту Измаил атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Рене пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
2: В среду дроны ВСУ поразили 2 зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность новороссийского зернового терминала и терминала новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка 2 из 3 главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
22: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь и август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно непродаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
2: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес FM гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракутов.
23: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен очень большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
2: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок недосчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
2: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, пишет «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, «Цифрон» заключила контракт с ГК «Аквариус», клиентами которой в разное время являлись Центробанк, Казначейство России и Ростелеком. Однако в июне «Аквариус» подала иск к «Цифрон» за то, что та не поставила заказные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения и почти 350 тысяч неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрон» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
5: Если группа компаний «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
6: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
5: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей. Явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
6: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
5: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
1: Олег Изумрудов. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль. Футболисты ПСЖ обыграли «Астон Виллу» и стали обладателями Суперкубка УЕФА. Матч в Зальцбурге между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы завершился со счетом 2-1. В составе французского клуба очередной трофей завоевал российский вратарь Матвей Сафонов. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Ликуют Париж и Франция, ликует ПСЖ, и снова радуется Матвей Сафонов. Он взял со своим клубом уже 9-й трофей и 2-й суперкубок УЕФА. И если в прошлом году россиянин, как и в финале Лиги чемпионов, участие в матче не принимал, то в нынешнем все иначе. Матвей плотно застолбил за собой место основного голкипера в ПСЖ. Да так, что другой вратарь команды Люка Шевалье, судя по всему, покинет клуб. Об этом сообщает Газета Делла Спорт. Ну, а после победы в игре за супер Кубок УЕФА Сафонов, Шевалье и вся вратарская бригада ПСЖ с улыбками сделали триумфальное фото. Как говорится, тут ничего личного, просто спорт. Сафонов внес свой вклад в матче с английской Астон Виллой, совершив 3 прекрасных сейва. В одном моменте его все-таки прошил 17-летний Брайан Маджо, юный великан с ростом 193 сантиметра. Но ПСЖ ответил 2 голами. Один на счету Хвичи Кварацхелии, который заслуживает в этом году золотой мяч не меньше, чем герой чемпионата мира. И пусть сборная Грузии на Мундиале не играла, роль Хвичи в успехах Пари Сен-Жермена одна из главных, если не главная. А победный гол ПСЖ получился немного курьезным. Соперники были уверены, что Дезире Дуэ угодил в офсайд. Однако французский вингер, следуя актуальным рекомендациям футбольных правил, эпизод доиграл и забил гол обводящим ударом. В итоге был вознагражден за настойчивость. После видеопросмотра мяч был засчитан. Итак, 2-1, и Пари Сен-Жермен с отличным настроением начинает еврокубковый сезон. Прекрасно себя чувствует и Матвей Сафонов. Его пример уникален. Россиянин выбрал не зону комфорта, а профессиональный вызов. Боролся за место в основе ПСЖ, выбрал не уходить в аренду, а доказывать свое право быть первым номером. И доказал всем, а главное самому себе. ПСЖ на сегодня многие называют сильнейшим клубом Европы. Факты это только подтверждают. А факт, как известно, самая упрямая вещь в мире. Итак, Пари Сен-Жермен 2 года подряд выигрывает не только Лигу чемпионов, но и Суперкубок УЕФА. Получится ли сделать это в 3-й раз? Узнаем уже в следующем году. А пока начало положено. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
15: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
8: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги. Банкноту достоинством 100 рублей в дореволюционной России любовно называли «Катенькой». Дело в том, что на купюре, выпускавшейся с 1910 года, была изображена Екатерина II. Дизайн банкноты по сей день считается одним из лучших и был позаимствован для советской 100-рублевки 1947 года. Кстати, в денежной системе Советского Союза номинал 100 рублей был самым высоким на протяжении 60 лет.
15: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская мэрия закупает новую партию спецтехники. Комитет по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода объявил закупку на поставку в лизинг 28 комбинированных дорожных машин. Начальная цена контракта превышает 790 миллионов рублей и указана в карточке лота. Коммунальную технику требуется поставить до 2 ноября. Расплачиваться муниципалитет за эту партию будет до конца мая 33 года. Ранее мэрия уже приобрела в лизинг еще 122 единицы коммунальной техники за почти 1,5 миллиарда. Минэкономразвития Нижегородской области подвел итоги финансирования и реализации госпрограмм региона за первые полгода. Документ размещен на сайте ведомства. Так, из запланированных на год 312,5 миллиардов рублей исполнено 144,5 миллиарда, то есть чуть более 46% от годового плана. Всего в регионе действует 35 государственных программ, которые курируют заместители губернатора и управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Наибольший объем средств пришелся на блок, включающий сферы образования и здравоохранения. План на год здесь превышает 125 миллиардов рублей. Второй по объему финансирования блок, отвечающий за социальную поддержку граждан. План на год 62 миллиарда рублей. Значительные средства, направленные на дорожную и транспортную инфраструктуру, почти 45 миллиардов. При этом по госпрограмме модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 1 июля в сумме исполнения стоят нулевые значения при плане в 361 миллион рублей, пишет «Нижний сейчас». Ни сырьевой, ни энергетический экспорт Нижегородской области в этом году увеличился на 43%. Наиболее крупными направлениями экспорта стали Египет, Индия, Беларусь, Казахстан и Турция. Всего в январе-мае продукция нижегородских предприятий поставлялась в 73 страны мира. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, в число наиболее востребованных за рубежом товаров нижегородских производителей вошли оборудование и механические устройства, изделия из черных металлов, электрические машины и оборудование, средства наземного транспорта, фармацевтическая продукция, а также товары агропромышленного комплекса. Глава ведомства отметил, что региональный Минпром и Центр поддержки экспорта помогают предприятиям на всех этапах выхода на зарубежные рынки. Для них организуют участие в международных бизнес-миссиях и выставках, проводят обучение, содействуют поиску иностранных партнеров, обеспечивают перевод документации, консультируют по вопросам внешней торговой деятельности. Собрать ребенка к новому учебному году стало дороже. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, базовый набор школьных товаров сейчас обойдется примерно в 6 тысяч рублей. При этом сама канцелярия почти не выросла в цене, а некоторые товары даже подешевели. Основные расходы приходятся на одежду и обувь. По словам экспертов, только минимальный комплект формы, спортивной одежды и канцтовары могут стоить около 15 тысяч рублей на ребенка. За год школьная форма подорожала примерно на 7%, а обувь на 10%. В целом стоимость подготовки к школе выросла на 6,5%. В Нижнем Новгороде выдали разрешение на строительство спортивного учебно-тренировочного центра. Он появится у дома номер 14 на улице Василия Иванова в Суромовском районе. Ранее стало известно, что на этом месте инвестор собирается открыть центр кроссфита. Участок под строительство земельный совет согласовал еще в 2020 году. Объемно-планировочное решение и перспективные застройки архитектурный совет рассматривал в 2023. Тогда говорилось, что в дальнейшем инвестор планирует развивать прилегающую территорию, на которой может появиться многоуровневый паркинг. В документе говорилось, что инвестор также демонтирует несколько существующих строений, обустроит проезд, парковку и обновит благоустройство. Собаки способны различать человеческие выражения лица и отдельные типы негативных эмоций. Это выяснили ученые Венского университета. При этом эксперты отметили, что результаты не означают, что собаки испытывают эмоции так же, как люди. В исследовании участвовали домашние животные из благополучных семей, тогда как собаки, живущие на улице, могут иначе воспринимать человеческие сигналы. Кроме выражения лица, собака ориентируется на язык тела, интонацию и запах. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 15 градусов, временами дождь. Вечером также ожидаются осадки, на термометрах будет плюс 12, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
13: Валюта.
11: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
3: Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокурора к саморегулируемой организации строителей «Архитектурное наследие» о возмещении бюджету Бора денег за неотработанные контракты московского подрядчика ИСБ. Сумма ущерба превысила 116 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. В 2020 году Борстрой-заказчик заключил с ИСБ договоры на строительство детского сада в микрорайоне Красногорка и пешеходного моста. Из-за неисполнения обязательств заказчику пришлось заключать новые договоры. ИСБ возместить убытки не смогла, так как проходит процедура банкротства, поэтому требования перенаправили к саморегулируемой организации, в которой состоял подрядчик. Ранее архитектурное наследие обязали выплатить почти 10 миллионов рублей за сорванный той же компанией контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстовском районе. Ранее коммерсант Приволжье писал, что в прошлом году бенефициара компании ИСБ и директора «Монолит Респект» приговорили к 8,5 годам колонии за мошенничество с муниципальными контрактами в несколько округах Нижегородской области. Башкирия планирует продать Роснефти оставшуюся часть своего пакета в Башнефти 18,6%, заявил глава республики Ради Хабиров. Он назвал остаток акций бессмысленным, поскольку после продажи первого пакета республика уже не контролировала предприятие. Деньги от продажи позволят региону закрыть некоторые из своих обязательств и начать работу над новыми объектами, отметил глава республики. До начала лета Башкирия принадлежал блокирующий пакет 25% плюс одна акция. Нижегородский центр протезирования и ортопедии привлек 50 миллионов рублей льготного финансирования по программе поддержки малых технологических компаний. Средства направят на закупку комплектующих и увеличение выпуска протезно-ортопедических изделий, сообщили в правительстве Нижегородской области. Финансирование предоставил МСП-банк в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В сделке использовали механизм зонтичного поручительства. Компания выпускает протезы верхних и нижних конечностей, в том числе с бионическим управлением, а также ортезы и ортопедическую область. После привлечения займа предприятие планирует увеличить выпуск современных протезов с 800 до 1100 изделий в год и сократить сроки получения средств реабилитации на 30%. Реабилитация в высокотехнологичном комплексе проводится бесплатно в рамках действующих государственных механизмов финансирования. Всего за время действия программы зонтичных поручительств 7 нижегородских предприятий привлекли льготное финансирование на общую сумму более 1,2 миллиардов рублей, отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса. Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1,968 миллиона человек, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Для сравнения, в 2024-м число работающих дистанционно составляло 1,240 миллиона человек. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном, IT-разработками. И сейчас, в 2026-м, число таких сотрудников продолжает сокращаться, считают исследователи рынка труда. Действительно ли это так и какие причины смены формата работы, мы спросили у представителей бизнеса.
14: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
16: Мы, наоборот, не сокращаем, мы скорее увеличиваем такие возможности для людей и считаем, что это дополнительные плюсы, когда мы ищем кого-то на работу. Мы не любим удаленку с продавцами, с менеджерами продаж, способностью самоорганизации, самоконтролем, обладая из них немногие, поэтому они все-таки должны быть в офисе, из офиса ездить и общаться. Что касается бэк-офиса, да, мы часто даем удаленку, даже как часть условий труда. И у нас удаленщики есть и в России, и не только в России, это нормально. Есть очень много сервисов, где удаленщики могут замечательно заниматься работой, делать что-то, в том числе по пиар, по маркетингу. Если надо, конференцию проведем, какое-то исследование нужно сделать. То есть они нам в офисе, в принципе, не нужны. В офис — это деньги, его снимать надо. Это квадратные метры. Люди друг у друга на головах сидят. Ну, зачем лишний метр тратить? Лучше удаленчик, намного удобнее, и человек счастлив. Опять же, если это инженеры, технологи, они должны быть на производстве. Какая тут удаленка? Это тоже невозможно.
14: Гендиректор компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности «Зекурион» Алексей Раевский.
17: Действительно, в последнее время количество удаленщиков сокращается. Не потому, что как-то там тенденции какие-то, а просто на рынке труда айтишников, программистов произошли некоторые изменения, и сейчас нет такого дефицита специалистов, как было раньше. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, и с охлаждением некоторым рынка, сокращением количества заказов. сотрудников и количество денег. Поэтому, конечно, для организаций, для работодателей удобнее работать с теми, кто в офисе. Поэтому сейчас работодатели могут как-то свои какие-то пожелания транслировать. Так что, действительно, да, тенденция такая есть. Что касается конкретно нашей компании, то у нас и так было удаленщиков не очень много. Мы как раз-таки всегда предпочитали, когда у нас команды, особенно по разработке, находятся внутри офиса. Если только речь не идет о каких-то региональных структурах, где нужна поддержка каких-то заказчиков в определенных регионах, либо, ну, действительно, какие-то уникальные специалисты, которых найти по-другому невозможно.
14: Сооснователь и гендиректор компании по продаже товаров для беременных женщин, мам и детей на Пиклаб Роман Квиникадзе.
10: У нас количество удаленных сотрудников тоже очень сильно снизилось. Мы эту политику начали проводить, чтобы сократить количество людей, которые менее вовлечены в производственный и организационный процесс. Преимущественно все удаленщики находились в России уже очень давно. Много из них, да, находилось не в Москве. Это основная была сдерживающая составляющая. Как правило, удаленная работа – это связано с дизайном, проектами какими-то, не привязанной к регулярной деятельности. Наоборот, все руководящие должности, они должны быть в офисе.
18: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
19: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
20: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
21: «Максидом».
25: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
26: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
27: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов.
29: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM.
30: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес FM. Новости. Коротко.
32: В Москве 9 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Из-за воздушной атаки в Башкирии произошло возгорание объекта «Wildberries» на территории промышленной зоны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы. На месте работают пожарные расчеты, проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На указанном объекте хранение товаров не осуществляется, заявили в компании. Ранее глава Башкирии Ради Хабиров сообщал о том, что обломки дрона упали в промышленной зоне Салавата. Там возникло возгорание. У россиян есть генетический код победителя, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко. Путин посещает Курильский остров Утуруп и впервые Курилы. Глава государства побывал на рыбоперерабатывающем комплексе в Курильской центральной больнице и побеседовал с медперсоналом. Япония заявила решительный протест из-за поездки Путина на Утуруп, который Токио считает своей территорией. 16 октября аэропортовые службы Таиланда смогут вскрывать багаж без владельца. С этой даты меняются процедуры досмотра зарегистрированного багажа, сообщили в управлении гражданской авиации Таиланда. Если при проверке в чемодане обнаружат подозрительные, запрещенные или потенциально опасные предметы, сотрудники службы безопасности смогут открыть багаж без присутствия пассажира. Досмотр будут проводить в специально отведенной зоне, а весь процесс запишут на видео. Власти подчеркивают, что чемоданы не будут открывать массово. Такое решение будут принимать в случае, если у служб появятся вопросы или подозрения к владельцу. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
31: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Просто утилизация или схема поддержки ВСУ? Турция намерена передать Киеву запас устаревших вооружений и боеприпасов, в том числе кассетных. И США, скорее всего, возражать не будут. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Очистится ли российский клининг? Деловые организации предлагают выводить эту отрасль из серой зоны с помощью отдельного налогового режима. Сейчас в тени может находиться, по разным оценкам, до 80% данного бизнеса. А нужны ли нам еще айфоны? Опросы показывают, что все меньше россиян доверяют компании Apple. Накануне она удалила приложение Яндекс.Пэй из своего магазина. Пользователи Android, в свою очередь, остались без озон банков Google Play. Но у них еще есть альтернативные источники для установки программ. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военно-экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансы. Свои ресурсы на модернизации и поддержание существующих систем. Как это расценивать?

0: Позиция МПВО скоплением живой силы и техники, накрывая сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд не так много, но они тоже кассетные. В ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели атакамсов давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем, и тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы атакам у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую Россию». Ключевая идея – создания для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
2: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
1: Павел Зюков, какие серые схемы существуют в клининге и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасль?

0: отрасль мнения основателя компании «Бизнес и налоги» Евгении Мемрук.
1: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уже совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
0: Евгения Мемрук, основательница компании «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11% и составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка. В основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации. Цифра против бумаги. Бизнес готовится, но паникует. Осталось всего 3 недели до обязательного перехода на электронные перевозочные документы. Это нововведение заработает с 1 сентября. Почему небольшие компании спешат перестроить процессы, а продуктовый бизнес даже предупреждает о риске срыва поставок? Продолжит Наталья Шашина.
2: Это касается не только логистов, а практически любого бизнеса, даже если он просто заказывает доставку канцтоваров в офис. Многие перевозочные документы с 1 сентября можно будет оформлять только в электронном виде. Хорошая новость в том, что штрафовать в случае нарушения начнут только с марта следующего года. Крупные компании ушли от бумаги давно. Система не сырая, она работает уже 4 года. Но многие мелкие сейчас в спешке перестраивают процессы, опасаясь, что даже небольшая ошибка одного звена от отправителя, перевозчика, получателя приведет к сбоям в рейсах и задержкам. Например, если речь о магазинах одежды, надо продумать, как это все будут подписывать водитель в пути и сотрудник магазина на месте. Бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева сама столкнулась с решением этих вопросов.
3: По сути, это обычная цифровизация, но в бизнесе это довольно сложный переход, потому что, по сути, перестроиться должна вся цепочка. Недостаточно, чтобы, например, один бренд или одна компания была готова к этому. Здесь важно, чтобы перевозчики были готовы, транспортные компании и еще грузоотправители и грузополучатели, сотрудники складов, магазинов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, это ведь требует и перестройки большой инфраструктуры, это все стоит в том числе денег. Помимо этого, если, например, мы понимаем, что грузоотправитель и грузополучатель находятся в разных часовых поясах, то это еще и сопряжено с разными расходами. Что сделать для того, чтобы в другом часовом поясе, например, грузополучатель подписал этот документ?
2: Пару месяцев назад пищевые союзы, в том числе Союз молоко, Союз напитки, Масложировой и Рыбный союзы, обращались к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить переход. Ведь если везут скоропортящийся груз, любая задержка или сбой в рейсах критичны. Малый бизнес до конца не готов к нововведению и не понимает, как водителю подписать электронную накладную, например, при отсутствии интернета, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: В транспортировке товаров участвует большое число индивидуальных предпринимателей, небольших компаний. Есть самозанятые, есть люди, которые работают через диспетчеров. И проблема стоит в том, что многие представители малого бизнеса действительно до конца не готовы. Это просто нехватка определенных знаний и умений. Но все-таки сегодня речь о том, что периодически в тех или иных регионах или отдельных населенных пунктах полностью пропадает интернет. В этих условиях иногда документы в электронном виде составить достаточно сложно или невозможно. У нас часто люди работают в полях, где также может отсутствовать устойчивая, а может быть и вообще любая интернет-связь.
2: Ведомства обсуждают, как решить этот вопрос, говорит Юшин. Все равно документ оформляется через оператора, и даже при сбое его можно сформировать офлайн, говорит исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. А приказом Минтранса предусмотрены случаи, когда можно оформить документы все-таки на бумаге.
5: Это, например, объективное отсутствие интернета в тех населенных пунктах, где нет в целом связи. Есть отсылка на нормативные акты и перечень, который утверждает Минцифра. Также военные, специальные грузы, различные специальные режимы на территориях, работа с контрагентами иностранными. Для этих случаев бумажный документ законен.
2: Как рассказывают собеседники Бизнес-ФМ, некоторые компании даже специально закупают для водителей отдельные смартфоны. Пока многие уверены, подготовиться успешно. Главное, не откладывать до последнего дня. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского, 11/66.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Этьен де Силуэт был генеральным контролером финансов во Франции Людовика XV. Монарх Транжира не давал казне шанса закрыть даже самые насущные потребности королевства, и Силуэту приходилось демонстрировать верх креативности, изобретая новые и новые налоги. Податью стали облагаться любые приметы наличия денег. Архитектурные излишества домов, вплоть до окон и лишних дверей, прислуга, кареты, даже портреты. Этьена не просто не любили. Над ним смеялись, о нем слагали памфлеты и анекдоты. И самое обидное, его имя связали с так называемой «дешевой живописью». Французские шаржи той поры представляли собой гипертрофированные смешные профили, набросанные на скорую руку черной краской или просто вырезанные из бумаги. И Силуэт в какой-то момент стал главным героем этого дешевого и быстрого жанра уличного искусства. А со временем любую подобную картинку стали называть именем якобы жадного контролера финансов – Силуэт. Говорящие фамилии на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: ВК-видео с 1 сентября изменит правила подключения к монетизации. Нужно иметь от 1000 подписчиков и от 500 часов просмотра за 90 дней. Раньше требовалось не менее 5000 подписчиков. Также нужно было публиковать оригинальный контент и ролики длительностью от 3 минут. Российский автомобильный бренд J-Land начал продажи полноприводного кроссовера GSX комплектации Prestige по цене от 2 900 000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе марки. Ранее сообщалось, что модель оснащается турбированным двигателем 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Интеллектуальная система полного привода предлагает 6 режимов движения – Eco, Normal, Sport, Snow, Mood и 4x4. В салоне цветная цифровая панель приборов и 8-ядерный процессор мультимедиа. Также модель получила легкосплавные колесные диски нового дизайна. Производство J-Land организовано на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Серийный выпуск полного цикла с июня осуществляет AGR Holding совместно с компанией DFTU. Бывший главный исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер и младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США, основатель инвестфонда Thrive Capital Джошуа Кушнер, купит легендарный баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс за рекордную сумму в 12,5 миллиардов долларов, сообщает ESPN. В октябре прошлого года американский бизнесмен Марк Уолтер купил команду семьи Басс за 10 миллиардов долларов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
13: Прямо сейчас.
0: Два человека пострадали в Башкирии из-за атаки ВСУ на промзону и логистический центр, в котором тушат пожар, в том числе с помощью вертолета. Wildberries подтвердили, что это их объект, но товары там не хранили. 9:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Будут ли пользователи iPhone менять смартфоны из-за постоянных чисток App Store от российских приложений? В отличие от магазина Google Play, удаление приложения из App Store – это исключение сервиса из экосистемы Apple. Поставить приложение из альтернативного источника на iPhone гораздо сложнее, чем на смартфон на платформе Android. Накануне Озон Банк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Некоторые россияне уже задумываются о переходе с Apple на Android в будущем. Российские регуляторы, как и их коллеги из многих других стран, рано или поздно продавят Apple на допуск на их устройства национальных магазинов приложений, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
14: Другие государства тоже видят, что Apple не совсем соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать.
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Также с экспертом по информбезопасности говорили, легко ли перенести свои данные из продукции Apple на другие платформы. И почему для китайского рынка iPhone во многом идет на уступки, а для российского нет. iPhone – запретная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18:30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, доброе утро.
15: Доброе утро.
0: Как наш рынок сегодня будет вести себя?
15: Пока ведет себя снижаясь. В принципе, небольшое снижение все-таки на открытии мы наблюдаем. Около 0,4%. Ниже 2300 пунктов опустился рынок. 2293 пункта текущее расчетное значение индекса Московской биржи. В целом, консолидация пока наблюдается. Да, 2300 взяли. И все-таки сильно выше не пошли. Но, видимо, драйверы, которые все привели нас к этому уровню, они потихонечку иссякли. Такие локальные драйверы, как снижение российского рубля и рост цен на нефть, хотя рубль продолжает снижаться, но темпы замедлились, снижение заметно в последнее время. Посмотрим, что сегодня будет еще, потому что торговля фьючерсными контрактами предвещает, кстати, дальнейшее снижение российскому рублю. Так что вот этот драйвер, он будет еще рынком рассматриваться, но уже не настолько все-таки пристально. А вот что касается цен на нефть, то там рост остановился. Даже небольшое коррекционное движение наблюдается. Плюс важнейший такой фактор геополитический, естественно. Рынок был в ожидании все-таки каких-то новостей относительно прибытия делегации из США в Москву, переговорной делегации. Но пока тишина. Здесь вот нету продолжение того, что было, допустим, 2-3 недели назад, когда американские чиновники американской администрации заявляли о том, что неплохо было бы возобновить переговоры по Украине, но пока тишина. И, конечно, здесь рынок тоже видимо, эту историю стал рассматривать уже как отыгранную историю. Будут новости, да, рынок будет хорошо реагировать на все это. Все-таки геополитика, на мой взгляд, при принятии решения остается на первом месте. Конечно, хорошие новости по дефляции в российской экономике. Дефляция 2 недели подряд, причем немножко даже усилилась, 0,06%, была 0,02%. Но, тем не менее, это все-таки сезонный фактор, об этом тоже надо помнить. И конец лета, начало осени – это обычно такой дефляционный период в российской экономике. Ну, посмотрим, насколько он будет продолжительным. Но в целом есть еще и, как мы все прекрасно знаем, неопределенность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в том числе и на фоне сложной ситуации с бюджетом, с дефицитом бюджета, и это тоже пока оптимизма не добавляет. Так что рынок, ну, видимо, некую фиксацию прибыли мы будем наблюдать, частичное закрытие позиций, но пока не более того.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Ставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
20: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
21: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
23: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM. Вам.
24: Карьера с Ольгой Дементьевой.
25: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Gartner показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
1: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 9 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Житель Крыма задержан за передачу данных о военных частях на полуострове СБУ. По данным ФСБ, он также готовил теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры. Задержанным оказался 55-летний житель Бахчисарайского района. Он уже арестован, возбуждено уголовное дело. Он медленно умирает, заявил глава МАГАТЭ и кандидат на пост нового генсека ООН Рафаэль Гросси в интервью Financial Times. Он утрачивает свою актуальность, она не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов или межгосударственных войн, заявил Гросси. В интервью он также упомянул о чувстве разочарования от плачевных результатов деятельности организации на других направлениях, таких как социальные программы и изменение климата. Желтый уровень погодной опасности объявлен до вечера в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра до 15 метров в секунду. Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня в столичном регионе не исключен кратковременный дождь, а воздух прогреется до плюс 15, плюс 17 градусов в Москве. По области будет от плюс 13 до плюс 18 градусов. По данным гидрометцентра, причиной резкого изменения характера погоды стал западный циклон. Четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Почти 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на Башкирию. Возникли два пожара в Салавате, в промзоне, а также на логистическом центре в Чишминском районе. И там тоже тушат пожар. Пострадали два человека. Компания Wildberries сообщила, что в Чишминском районе их объект. Но это не склад, где хранились товары. Дневные торги начались только что на Московской бирже. Новый день. Индекс Мосбиржи начинает с падения. Потери в 0,15%. Не удержались ниже отметки в 2300 пунктов. Прямо сейчас 2295. Рубль на открытии торгов снижается на 0,6% к юаню. 12,37. Внебиржевой курс доллара также укрепляется к рублю на 0,6%. Тут уровень 83,44. Определился обладатель Суперкубка УЕФА. Очередной титул забирает французский ПСЖ, в составе которого российский вратарь Матвей Сафонов. Прижане обыграли Астон Виллу со счетом 2-1. И все другие темы в нашем эфире. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. По словам главы региона Радия Хабирова, всего регион атаковал 21 БПЛА, 16 из них сбили в Салавате. Остальные атаковали логистический центр в Чишминском районе, там начался пожар. В компании Wildberries заявили, что с объекта заранее эвакуировали людей, товары в этом месте не хранились, раненых госпитализировали. В Салавате находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. Атакован минувшей ночью был Севастополь. Он в результате остался без электричества. Идут восстановительные работы. Губернатор Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. Минобороны сообщает, что сбило ночью более 360 беспилотников, а также нанесло удар по украинским портам. В Черноморском порту Измаил атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты. В Дунайском порту Рені пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Продолжит тему Михаил Здорожный.
4: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, а его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
5: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, но в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
4: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
6: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с новороссийским портом.
4: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
7: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
4: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Иванюкове, сообщает Коммерсант. Ему инкриминируют неуплату налогу в размере 150 миллионов рублей. У Цифрон американские корни, но с 2010 года она работает обособленно и услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы. Например, Цифрон заключил контракт с ГК «Аквариус», с клиентами, которые в разное время являлись ЦБ, Казначейство России и Ростелеком, а также другие. Однако в июне «Аквариус» подала иск к Цифрон за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к Цифрон подало научно-производственное предприятие «Гамма». Также за срыв сроков поставок. Цифрон не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциума отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
8: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
9: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
8: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
9: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
8: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
3: Олег Изумрудов. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года вышла в ноль. Футболисты ПСЖ обыграли «Астон Виллу» и стали обладателями Суперкубка УЕФА. Матч в Зальцбурге между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы завершился со счетом 2-1. В составе французского клуба очередной трофей завоевал российский вратарь Матвей Сафонов. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Ликует Париж и Франция, ликует ПСЖ и снова радуется Матвей Сафонов. Он взял со своим клубом уже 9-й трофей и 2-й суперкубок УЕФА. И если в прошлом году россиянин, как и в финале Лиги чемпионов, участие в матче не принимал, то в нынешнем все иначе. Матвей плотно застолбил за собой место основного голкипера в ПСЖ. Да так, что другой вратарь команды Люка Шевалье, судя по всему, покинет клуб. Об этом сообщает газета Дело Спорт. Ну, а после победы в игре за супер Кубок УЕФА Сафонов, Шевалье и вся вратарская бригада ПСЖ с улыбками сделали триумфальное фото. Как говорится, тут ничего личного, просто спорт. Сафонов внес свой вклад в матче с английской Астон Виллой, совершив 3 прекрасных сейва. В одном моменте его все-таки прошил 17-летний Брайан Маджо, юный великан с ростом 193 сантиметра. Но ПСЖ ответил 2 голами. Один на счету Хвичи Кварацхелии, который заслуживает в этом году золотой мяч не меньше, чем герой чемпионата мира. И пусть сборная Грузии на Мундиале не играла, роль Хвичи в успехах Пари Сен-Жермена одна из главных, если не главная. А победный гол ПСЖ получился немного курьезным. Соперники были уверены, что Дезире Дуэ угодил в офсайд. Однако французский вингер, следуя актуальным рекомендациям футбольных правил, эпизод доиграл и забил гол обводящим ударом. В итоге был вознагражден за настойчивость. После видеопросмотра мяч был засчитан. Итак, 2-1, и Пари Сен-Жермен с отличным настроением начинает еврокубковый сезон. Прекрасно себя чувствует
0: чувствует и Матвей Сафонов. Его пример уникален. Россиянин выбрал не зону комфорта, а профессиональный вызов. Боролся за место в основе ПСЖ, выбрал не уходить в аренду, а доказывать свое право быть первым номером. И доказал всем, а главное самому себе. ПСЖ на сегодня многие называют сильнейшим клубом Европы. Факты это только подтверждают. А факт, как известно, самая упрямая вещь в мире. Итак, Пари Сен-Жермен 2 года подряд выигрывает не только Лигу чемпионов, но и Суперкубок УЕФА. Получится ли сделать это в 3-й раз? Узнаем уже в следующем году. А пока начало положено. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: После игры Матвея Сафонова с победой поздравил футбольный клуб «Краснодар», воспитанником которого он является. Сделал это и пресс-служба сборной России, назвав успех голкипера легендарным.
12: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. В банках Древнего Рима вклады, монеты запечатывали в мешки и опечатывали в присутствии свидетелей. Последние тоже прикладывали свои печати. Контролер делал отметку о проверке, прикреплял к мешку специальный знак и брал на себя ответственность за содержимое. После этого опечатанный мешок можно было хранить, транспортировать и даже использовать как средство платежа.
15: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
16: В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
27: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Движение на площади Лядова в центре Нижнего Новгорода полностью перекрыто. Причиной стала авария. Большегрузный автомобиль при движении задел и сбил опоры светофоров. Фура, проезжая по эстакаде, повредила несколько секций светофоров, которые теперь представляют опасность для дальнейшего движения транспорта. На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы, оценивающие ущерб и производящие отключение поврежденных линий электропередач. Огромная пробка образовалась на Окском съезде и Молитовском мосту. Также ожидается осложнение дорожной обстановки на подъездах к площади со стороны проспекта Гагарина и улица Красносельской. Власти Карелии прорабатывают расширение полетной программы из аэропорта Петрозаводска. Среди возможных новых направлений – Нижний Новгород и Архангельск. Вопрос обсудили на встрече по развитию авиасообщения в республике с участием представителей региональных властей, Росавиации и общественности. Параметры будущих рейсов, сроки запуска перевозчик, частота полетов и стоимость билетов пока не определены. Новые направления могут получить господдержку. Кроме того, в Карелии намерены проработать субсидию в размере 25%, чтобы сократить расходы республиканского бюджета на организацию перевозок. Завершена модернизация трамвайных путей на участке от парка имени 1 мая до улицы Аксакова в Ленинском районе, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обновлено более 12 километров пути, а также полностью заменили рельсы и контактную сеть. Глава региона сообщил, что всего в Нижнем Новгороде по программе модернизации заменили 120 километров одиночного пути трамвайной сети. В Нагорной части работы полностью завершены, а в Заречной проект вышел на финишную прямую. Полностью закончить обновление планируется в будущем году. Параллельно идет обновление подвижного состава из 170 части новых трамваев в город уже поступило почти все запланированное количество. Оставшиеся вагоны ожидаются в ближайшие дни. Глеб Никитин напомнил, что модернизация затрагивает и другие виды электротранспорта. В городе усилили электробусную сеть, запустили 11 маршрутов и впервые соединили Заречную и Нагорную части города электробусным сообщением. Ранее сделать это с помощью троллейбусов было невозможно. В Нижнем Новгороде назвали лауреатов городской премии. Победителями стали авторы 20 проектов в 16 номинациях, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей. Всего на награду в этом году претендовали 111 работ в сферах образования, науки, медицины, предпринимательства, культуры, цифровых технологий, благоустройства, экологии, туризма, медиа и спорта. Премия Нижнего Новгорода проходит уже 33 года подряд. Россияне стали чаще обращаться к эзотерикам. Рост интереса связывают прежде всего со стремлением людей получить ориентиры в ситуациях, где невозможно точно предсказать будущее. Стоимость эзотерических услуг заметно различается. В эконом-сегменте консультация может стоить около 3000 рублей, в премиальном – 10 тысяч рублей и выше. В целом эксперты отмечают, что российский рынок эзотерики сегодня находится в точке быстрого расширения, но назвать его точный объем пока невозможно. Эксперты оценивают его от 30-35 миллиардов до 500 миллиардов рублей в год, в зависимости от того, какие услуги и товары включаются в расчет. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 15 градусов, временами дождь. Вечером также ожидаются осадки, на термометрах будет плюс 12, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
18: Валюта.
17: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
18: Компании и корпорации.
27: Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокурора к саморегулируемой организации строителей «Архитектурное наследие» о возмещении бюджету Бора денег за неотработанные контракты московского подрядчика ИСБ. Сумма ущерба превысила 116 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. В 2020 году Борстрой-заказчик заключил с ИСБ договоры на строительство детского сада в микрорайоне Красногорка и пешеходного моста. Из-за неисполнения обязательств заказчику пришлось заключать новые договоры. ИСБ возместить убытки не смогла, так как проходит процедура банкротства, поэтому требования перенаправили к саморегулируемой организации, в которой состоял подрядчик. Ранее архитектурное наследие обязали выплатить почти 10 миллионов рублей за сорванный той же компанией контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Стовском районе. Ранее коммерсант Приволжье писал, что в прошлом году бенефициара компании ИСБ и директора «Монолит Респект» приговорили к 8,5 годам колонии за мошенничество с муниципальными контрактами в несколько округах Нижегородской области. Башкирия планирует продать Роснефти оставшуюся часть своего пакета в Башнефти 18,6%, заявил глава республики Ради Хабиров. Он назвал остаток акций бессмысленным, поскольку после продажи первого пакета республика уже не контролировала предприятие. Деньги от продажи позволят региону закрыть некоторые из своих обязательств и начать работу над новыми объектами, отметил глава республики. До начала лета Башкирии принадлежал блокирующий пакет 25% плюс одна акция. Нижегородский центр протезирования и ортопедии привлек 50 миллионов рублей льготного финансирования по программе поддержки малых технологических компаний. Средства направят на закупку комплектующих и увеличение выпуска протезно-ортопедических изделий, сообщили в правительстве Нижегородской области. Финансирование предоставил МСП-банк в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В сделке использовали механизм зонтичного поручительства. Компания выпускает протезы верхних и нижних конечностей, в том числе с бионическим управлением, а также ортезы и ортопедическую область. После привлечения займа предприятие планирует увеличить выпуск современных протезов с 800 до 1100 изделий в год и сократить сроки получения средств реабилитации на 30%. Реабилитация в высокотехнологичном комплексе проводится бесплатно в рамках действующих государственных механизмов финансирования. Всего за время действия программы зонтичных поручительств 7 нижегородских предприятий привлекли льготное финансирование на общую сумму более 1,2 миллиардов рублей, отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе чет-нечет. В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, в нечетные – на нечетную. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 литров на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система чет-нечет, но на трассах М4 Дон, Р-119 и А-133 эта система не действует. На АЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
2: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
19: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта, с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ, хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем, перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Но это потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
20: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо сегодня пришло об отказе? Это дизель.
19: Дизель.
20: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
19: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
2: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
21: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
20: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
21: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке, то есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно, на себестоимость очень серьезно отражаются.
20: Ну вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
21: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
2: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
22: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
20: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
22: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то там старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. Да. Заправка есть, то нет, я сделал вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем мы реализовать картофель вот в ближайшие несколько дней.
23: Как все начиналось.
1: В 19 веке фамилия Пежо была известна в первую очередь благодаря кофемолкам, рубанкам и даже кринолиновым платьям. Именно с их производства и начинала династия французских промышленников. Семейство постоянно расширяло линейку предлагаемых товаров. И кажется вполне логичным, что в 1889 году Пежо, удовлетворяя спрос на взрывной интерес к первым автомобилям, представили свою машину. Это было паровое авто, которое, мягко говоря, не отличалось маневренностью. Получив разгромную критику в прессе, другие бы и думать забыли об автомобилестроении, но Peugeot не сдались. Уже через 7 лет они выпустили собственные бензиновые двигатели. Для французской экономики это событие стало знаковым. Страна в одночасье оказалась в немногочисленном на тот момент престижном ряду автопромышленных государств.
4: Как все начиналось на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM Москва.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To jump the gun. Дословно с английского «прыгать через пистолет», а по смыслу сродни нашей поговорке «поспешишь, людей насмешишь». Это значит начать что-либо до того, как дано разрешение или без должной подготовки. Фраза пришла в мир финансов из спорта. Бегуны, которые стартовали до выстрела сигнального пистолета, могут быть дисквалифицированы за фальстарт.
5: Срочные переводы на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Власти Таиланда передали семье убитых россиян Назимовых финансовую помощь в размере 600 тысяч бат, это примерно 18 тысяч долларов. Кроме нее помощь получила и тайская семья, члены которой были убиты теми же преступниками. 17-летний Роман и 22-летняя Диана Назимова пропали в Паттайе в ночь с 26 на 27 июля. Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемых в их похищении, которые затем признались в убийстве брата и сестры и указали полиции место их захоронения, а также место захоронения тайской семьи, убитой месяцем ранее. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит уйдет в отставку в конце августа. Об этом сообщил в соцсети True Social президент США Дональд Трамп. По его словам, после ухода Ливит продолжит работать одним из ключевых внештатных советников американского лидера. Она также сохранит заметную роль в республиканской партии. Ливит 28 лет, она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. В Москве запускают проект «Ночь в поликлинике». Жители столицы смогут пройти бесплатный чекап и проконсультироваться со специалистами в ночь на 23 и на 30 августа. Программа будет действовать в 10 городских поликлиниках, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Помимо профилактической диагностики, пациенты смогут пройти биоимпедансный анализ состава тела. Другие пространства медучреждений и прилегающие к нему территории станут площадками для культурной и досуговой программы. Джекпот американской лотереи Powerball в миллиард долларов выиграл билеты штата Иллинойс. Об этом сообщили организаторы. Этот выигрыш стал восьмым по величине в истории проведения лотереи. В счастливом билете совпали все шесть чисел. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:31 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело о теракте в связи с атакой дронов в ВСУ на распределительный центр в Башкирии. Напомню, что в результате атак, которые затронули город Салават, а также Чишминский район, пострадали 2 человека. Всего атаковали республику сегодня 21 дрон. Просто утилизация или схема поддержки ВСУ? Турция намерена передать Киеву запас устаревших вооружений и боеприпасов, в том числе кассетных. Похоже, США возражать об этом не будут. Георгий Бов с комментарием через минуту. Дефляция на 0,6% зафиксирована в России за первые 10 дней августа, отчитался Росстат. А по итогам июля была инфляция в 0,54%. При этом это лучше, чем в июле. При этом российский фондовый рынок продолжает падение. Сейчас потери на Мосбирже 1% составляют. Не удержались выше отметки в 2300. И рубль снижается тоже на почти что процент к юаню. Сейчас на московской бирже китайская валюта стоит 12.40. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. Возможные сделки Госдеп уведомил Конгресс США. На передачу планируется организовать

0: только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров, с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. В ВСУ этот калибр обслуживает 52-я отдельная артиллерийская бригада с американскими М-110 и советскими пионами. Дальность до 24 километров. В каждом снаряде 180 суббоеприпасов. Так что 47 тысяч выстрелов для одной специализированной бригады – это запас на годы интенсивных ударов по переднему краю. Формально Турция всего лишь утилизирует старое оружие. Предоставляемые модели «Атакамсов» давно не производятся. 203-миллиметровые боеприпасы пролежали на складах более 30 лет и требовали расходов на хранение. При этом источник в турецком правительстве заявляет РИА Новости, что у Анкары, дескать, нет информации о каких-либо планах Госдепартамента в этом направлении. Вопрос лучше адресовать непосредственно американцам. То есть всю ответственность как бы перекладывают на Вашингтон. И это все происходит одновременно с заявлением главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем, и тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы «Атакамс» у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины, не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку, равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Очистить клининг от серых схем бизнеса обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут «Ведомости». Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую Россию». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает глава комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
2: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он

0: может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
1: Павел Зюков, «Опора России». Какие серые схемы существуют в клининге и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасль? А мнение основателя компании «Бизнес и налоги» Евгения Мимрук.
2: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. Я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уже совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельского хозяйства. И странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения. Тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги. То есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в 2 раза с 1 января 2026 года.
1: Евгений Мимрук, компания «Бизнес и налоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11% и составил 711 миллиардов рублей, пишут в «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябычева, в серой зоне находится порядка 80% участников рынка, в основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации. Вместо камер смартфонов цифровые мыльницы. Среди молодежи продолжается бум на цифровые компактные фотоаппараты. Как объясняют эксперты, все немножко устали от классической телефонной картинки. А фото с компактов кажутся более естественными, в кавычках. Это играет определенные роли в статистике. За первое полугодие россияне купили почти 220 тысяч цифровых фотоаппаратов. Это рекорд за последние 6 лет. Такие данные сети М-Видео приводит издание CNews. Правда, статистика продаж растет не только за счет классических компактов, но и во многом благодаря дешевым полуигрушечным фотоаппаратам. Говорит главный редактор Профотос.ру Георгий Полицарнов.
3: Сложилась такая необычная ситуация на рынке, на мировом даже. Молодое поколение активно втянулось в использование цифровых фотоаппаратов, особенно старых компактов. Nikon, Coolpix компакты стали буквально именем нарицательным. Их ищут на барахолках, покупают. Японские производители пытаются эту тему поддерживать. Например, Canon выпустил модель 18-19 года на рынок. Естественно, они выросли в цене по сравнению с тем, что было раньше. Действительно, цифровые компактные фотоаппараты модны. Но рост, который в статистике продаж мы видим, он объясняется продажами так называемых детских фотоаппаратов, черно-белых фотоаппаратов. Если мы посмотрим на маркетплейсы, магазины, мы увидим, что рынок буквально насыщен недорогими моделями, которые печатают чуть ли не на чековой ленте черно-белые фотографии. И формально, по статистике, они тоже попадают в цифровые фотоаппараты, хотя качество там весьма сомнительное, и это больше игрушка, нежели фотоаппарат.
4: А о какой категории возрастной мы говорим, если фиксируем данный бум?
3: Полуигрушечные фотоаппараты покупают дети, начиная с детсадовского возраста. возраста и до, не знаю, до института. Если мы говорим о классических компактах, то это такое классическое поколение Z и, может быть, немножко альфа. Это возраст 12, 13, 14 плюс и дальше вплоть до бородатых мужиков, которые решили вспомнить прошлое.
4: Что это какой-то, да. Ренессанс или ностальгия по прошлому?
3: Я бы сказал, что это противопоставление телефоном как раз. Фотография, сделанная на такой фотоаппарат, кажется более натуральной, она кажется более естественной, и это отчасти ренессанс, потому что люди хотят той картинки из 90-х, начала 2000-х. Даже в телефонах сейчас появились фильтры, которые называются CCD, PZS-матрица, как они делают картинку, как в старых фотоаппаратах. Нотки ренессанса, безусловно, здесь есть.
1: Георгий Полисарнов про Photos.ru. В М-Видео, впрочем, заявили журналистам, рост продаж фотоаппаратов не означает, что они начинают конкурировать со смартфонами в повседневные съемки. Скорее, смартфон остается универсальным устройством на каждый день, отдельная камера покупается для конкретной цели, качества изображения и самого опыта съемки.
5: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Британские ученые доказали.
10: О чем сплетничают мужчины и женщины, узнали канадские ученые. В исследовании приняли участие 300 студентов в возрасте от 17 до 30 лет. Результаты не удивили. Женщинам больше нравилось сплетничать. И они видели в этом больше смысла по сравнению с мужчинами. Дамы чаще обсуждали внешний вид других представительниц прекрасного пола, а мужчины – чужие достижения. Кроме того, для женщин сплетни были способом обмена социальной информацией. Выявили и практический смысл. Благодаря сплетням женщины узнавали больше о потенциальных соперницах и могли испортить им репутацию. Специалисты уверены, сплетни помогают людям сблизиться. Причем сплетничать полезно всем, независимо от типа личности. Оказалось, в процессе такого информационного обмена вырабатывается много окситоцина, гормона любви.
9: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: ВК-видео с 1 сентября изменит правила подключения к монетизации. Нужно иметь от 1000 подписчиков и от 500 часов просмотра за 90 дней. Раньше требовалось не менее 5000 подписчиков. Также нужно было публиковать оригинальный контент и ролики длительностью от 3 минут. Российский автомобильный бренд J-Land начал продажи полноприводного кроссовера JSX комплектации Prestige по цене от 2 900 000 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе марки. Ранее сообщалось, что модель оснащается турбированным двигателем 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Интеллектуальная система полного привода предлагает 6 режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mood и 4x4. В салоне цветная цифровая панель приборов и 8-ядерный процессор мультимедиа. Также модель получила легкосплавные колесные диски нового дизайна. Производство J-Land организовано на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Серийный выпуск полного цикла с июня осуществляет AGR Holding совместно с компанией DFTU. Бывший главный исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер и младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США, основатель инвестфонда Thrive Capital Джошуа Кушнер, купит легендарный баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс за рекордную сумму в 12,5 миллиардов долларов, сообщает ESPN. В октябре прошлого года американский бизнесмен Марк Уолтер купил команду семьи Басс за 10 миллиардов долларов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Здесь 48 в Москве. С теми, как в теме, будут ли пользователи iPhone менять смартфоны из-за постоянных чисток App Store от российских приложений. В отличие от магазина Google Play, удаление приложений из App Store – это исключение сервиса из экосистемы Apple. Поставить приложение из альтернативного источника на iPhone гораздо сложнее, чем на смартфон на платформе Android. Накануне Озон Банк удалили из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Некоторые россияне уже задумываются о переходе с Apple на Android в будущем. Российские регуляторы, как и их коллеги из многих других стран, рано или поздно продавят Apple на допуск на их устройство национальных магазинов приложений, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
14: Другие государства тоже видят, что Apple не совсем соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать.
11: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Алексей Горелкин, Фишман, также с экспертом по информационной безопасности, говорили, легко ли перенести свои данные с продукции Apple на другие платформы, и почему для китайского рынка iPhone во многом идет на уступки, а для российского нет. iPhone – запретная тема. Сегодня в дневном эфире полностью после полудня, 18.30 на Business FM, а все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Алексей, приветствую.
15: Добрый день.
1: Сонная атмосфера достаточно царит снаружи, сонная атмосфера царит и на московской бирже. Ну или как?
15: Ну я так, взбодрился немножко рынок.
1: Ну это от страха, да, взбодрился, но в не очень хорошем смысле, конечно. Потери у нас серьезные.
15: Усилились потери, 0.3% уже теряет индекс московской биржи, 2271 пункт. Но здесь иссякли драйверы, и, видимо, участники торгов все-таки решили частично закрывать позиции, пока частично. Сильнее было бы падение, если бы полностью выходили с рынка. Но вот росли довольно долго, с минимальных значений июля, там 3, почти 4, ну, в общем, больше 3 недель точно росли. И росли бодро, вот 2300 даже брали в очередной раз. Ну, чем-то неделя стала похожа уже на неделю прошлую, когда 2300 тоже
1: брали.
15: Даже
1: брали.
15: Уже удержали один раз, одну торговую сессию, выше закрывались. Но потом, ближе к концу торговой недели, решили все-таки подраспродать свои портфели. Ну, может, прибыль есть, почему бы ее сейчас не зафиксировать. Но потихонечку иссякли некоторые драйверы. Ну, вот если брать такие локальные драйверы, как падение рубля и рост цен на нефть, то падение рубля, оно сохраняется. Но, видимо, уже отчасти все-таки все отыграно. Если уже китайский юань пойдет в район 13 рублей, конечно, это будет заметно и для рынка акций. Но что касается цен на нефть, то потихонечку они снижаются. 0.4% уже потери в Лондоне. Смесь Brent ниже 88 долларов за баррель. В начале недели наблюдали мы стоимость барреля в Лондоне чуть выше 90, но недолго это было. Ну, естественно, здесь рынок следит за ситуацией в Ормузском проливе, в целом на Ближнем Востоке. И Были новости, во всяком случае, средства массовой информации, ссылаясь на свои источники, связанные с пакистанскими властями, а Пакистан выступает в роли посредника в урегулировании конфликта между США и Ираном, то, что американская и иранская стороны согласовали продление режима прекращения огня. Но отчасти, конечно, это сказалось и на рынке нефти, то есть горячей фазы конфликта пока не присутствует, рынок не наблюдает эту самую горячую фазу уже несколько недель, и, соответственно, это такой вот момент для снижения на рынке нефти. Но, с другой стороны, есть Ормузский пролив, который по-прежнему остается закрытым. Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило о том, что судоходство в этом проливе останется серьезно нарушенным по меньшей мере до конца лета. Ну, лето заканчивается, но, тем не менее, еще есть парочка недель, даже чуть побольше. Соответственно, вот Ормуз будет, по мнению агентства, закрыт еще до конца лета. Ну и пока еще нет какой-то конкретики, действительно, относительно даже того, о чем договорились Иран и Оман в плане управления этим проливом. Были, конечно, новости, то, что там технические вопросы решаются, но пока нету какой-то официальной информации. И вот это все мы видим таким сдерживающим фактором снижения является, но уже перестало быть каким-то сильным драйвером для рынка нефти. Посмотрим. На самом деле, не раз мы уже наблюдали и такие, в общем-то, настроения, которые строились в пользу снижения стоимости барреля, а потом все быстро менялось. Так что ситуация по-прежнему остается неустойчивой.
1: Спасибо. Через час продолжим.
16: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
20: Acid Test.
21: Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи.
19: Срочные переводы на Business FM.
22: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
23: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Россия обнародовала новый список имен 273 украинских военных, которых она готова передать Киеву в рамках обмена, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Ранее был опубликован список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать, заявила омбудсман. Новый список дополняет предыдущий. Как уточнила Лантратова, большинство упомянутых имен граждан Украины находятся в России с 2022 года. В белгородском Шебекино в результате ударов беспилотника пострадали два человека, сообщает оперативный штаб. Дрон атаковал автомобиль, находившиеся в нем мужчины получили ранения и были доставлены в больницу. МИД Японии заявил решительный протест из-за поездки Владимира Путина на Курильский остров Итуруп, который Токио считает своим, называя северной территорией. Информация о визите российского президента вышла на первое место в трендах японских соцсетей. По данным ТАСС, за первые полчаса пользователи их составили более 2000, в основном критических или гневных комментариев. Путин впервые посещает Курильские острова. На брошенном в США судне обнаружено 60 кошек. Судно находилось в американском городе Такома в штате Вашингтон. Хозяина на нем не было, но полиция увидела животных. Проверка судна сейчас продолжается. По данным Fox News, более 40 кошек были переданы в приют. Остальные находятся на передержке. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. На две промплощадки была совершена атака в Башкирии минувшей ночью. Два человека ранены. 16 БПЛА сбили в Салавате и 5 дронов над логистическим центром. Он принадлежит Wildberries. Там сообщили, что товары на этом объекте не хранились. Люди были своевременно эвакуированы. Идет тушение пожаров. Смогут ли продать новый урожай производители зерна? Его экспорт в другие страны уже нарушился из-за взаимных ударов по черноморскому судоходству. А накануне дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Выясняем, как все это отражается на цепочке поставок. Определились обладатель суперкубка УЕФА. Очередной титул забирает французский ПСЖ, в составе которого был российский вратарь Матвей Сафонов. Парижане обыграли Астон Виллу 2-1. Подробности в ближайшем эфире Business FM. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. По словам главы региона Радия Хабирова, всего атака в Вале регион 21 БПЛА, 16 из них сбили в Салавате. Остальные атаковали логистический центр в Чишминском районе, там начался пожар. В Элбере заявили, что с объекта заранее эвакуировали людей, товары в этом месте не хранились, раненых госпитализировали. В Салавате находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. Атакован минувшей ночью был Севастополь. Он в результате остался без электричества. Идут восстановительные работы. Губернатор Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. Минобороны сообщает, что сбило ночью больше 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам. В Черноморском порту Измаила атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту Рейня пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и судам в Черном и Азовском морях нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлиял не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай. Михаил Задорожный продолжит.
4: В среду дроны ВСУ поразили два зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, а его повреждении не сообщалось. Если приостановка двух из трех главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится долго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черном и Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
5: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. То есть вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, ну, в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно не продаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
4: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал Бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
6: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через новороссийский порт, мы вынуждены везти поход через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнивает ситуацию с новороссийским портом.
4: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в рымунский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
7: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
4: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, пишет «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. И ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
8: Подробности.
9: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах. Наиболее успешным для «Цифрона» стал 2022 год. Выручка составила около 260 миллионов рублей. Затем показатели начали стремительно снижаться. В 2024 году выручка составила около 44 миллионов, а в 2025-м уже около 11 миллионов рублей. Таким образом, компания за последние годы столкнулась с резким сокращением бизнеса и уже в 2026 году с финансовыми и юридическими проблемами.
3: Известно, что у «Цифрон» был заключен контракт с ГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники. Ее клиентами в разное время были Центробанк, Казначейство России, Ростелеком и другие. В июне «Аквариус» подала иск «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения и еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрон» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» – не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
10: Если группа компании «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
12: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
10: Эксклюзивные – это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
12: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
10: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
3: Олег Изумрудов, исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль. Футболисты ПСЖ обыграли «Астон Виллу» и стали обладателями Суперкубка УЕФА. Матч в Зальцбурге между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы завершился со счетом 2-1. В составе французского клуба очередной трофей завоевал российский вратарь Матвей Сафонов. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
24: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Ликуют Париж и Франция, ликует ПСЖ, и снова радуется Матвей Сафонов. Он взял со своим клубом уже 9-й трофей и 2-й суперкубок УЕФА. И если в прошлом году россиянин, как и в финале Лиги чемпионов, участие в матче не принимал, то в нынешнем все иначе. Матвей плотно застолбил за собой место основного голкипера в ПСЖ. Да так, что другой вратарь команды Люка Шевалье, судя по всему, покинет клуб. Об этом сообщает газета Дело Спорт. Ну, а после победы в игре за суперкубок УЕФА, Сафонов, Шевалье и вся вратарская бригада ПСЖ с улыбками сделали триумфальное фото. Как говорится, тут ничего личного, просто спорт. Сафонов внес свой вклад в матче с английской Астон Виллой, совершив 3 прекрасных сейва. В одном моменте его все-таки прошил 17-летний Брайан Маджо, юный великан с ростом 193 сантиметра. Но ПСЖ ответил 2 голами. Один на счету Хвичи Кварацхелии, который заслуживает в этом году золотой мяч не меньше, чем герой чемпионата мира. И пусть сборная Грузии на Мундиале не играла, роль Хвичи в успехах Пари Сен-Жермена одна из главных, если не главная. А победный гол ПСЖ получился немного курьезным. Соперники были уверены, что Дезире Дуэ угодил в офсайд. Однако французский вингер, следуя актуальным рекомендациям футбольных правил, эпизод доиграл и забил гол обводящим ударом. В итоге был вознагражден за настойчивость. После видеопросмотра мяч был засчитан. Итак, 2-1, и Пари Сен-Жермен с отличным настроением начинает еврокубковый сезон. Прекрасно себя чувствует и Матвей Сафонов. Его пример уникален. Россиянин выбрал не зону комфорта, а профессиональный вызов. Боролся за место в основе ПСЖ, выбрал не уходить в аренду, а доказывать свое право быть первым номером. И доказал всем, а главное самому себе. ПСЖ на сегодня многие называют сильнейшим клубом Европы. Факты это только подтверждают. А факт, как известно, самая упрямая вещь в мире. Итак, Пари Сен-Жермен 2 года подряд выигрывает не только Лигу чемпионов, но и Суперкубок УЕФА. Получится ли сделать это в 3-й раз? Узнаем уже в следующем году. А пока начало положено. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: После игры Матвея Сафонова с победой поздравил футбольный клуб «Краснодар», воспитанником которого он является. Сделала это и пресс-служба сборной России, назвав успех голкипера легендарным.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет поставлять мясо куриц в Малайзию, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании двусторонней комиссии. По его словам, Россия уже экспортирует мясо индейки в Малайзию. По его словам, в прошлом году был согласован ветеринарный сертификат на мясо птицы. Налоги высококвалифицированных иностранцев в российский бюджет превысили 80 миллиардов рублей за последние 3 года, пишет газета «Известия». Речь идет о данных с 2022 по 2024 год. По данным издания, в прошлом году иностранцы оформили почти 70 тысяч разрешений на работу. Это стало рекордом за все время действия программы с 2010 года. На долю Китая приходится около 40% высококвалифицированных специалистов, которые приезжают в Россию. Это самый большой показатель среди других государств. Далее следуют Туркмения, Индия и Турция. Розничные продажи шампанского в России за первое полугодие выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставил Росалкоголь-Табак-контроль. В то же время продажи алкогольной продукции без учета пива, сидра и медовухи за этот период сократились почти на 0,5%. На 1,5% выросли продажи спиртных напитков крепостью более 9%. США и Япония планируют создать самую глубоководную в мире шахту для добычи редкоземельных минералов. Она будет расположена на глубине около 6 километров в Тихом океане в районе небольшого острова Минами-Торисима, пишет Bloomberg. Месторождение могло бы удовлетворить промышленный спрос на протяжении столетий, говорится в совместном заявлении сторон. Переговоры пока находятся на самой ранней стадии. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Плюс 14 сейчас в городе, днем до плюс 16, днем возможен небольшой дождь. В пятницу без осадков, днем плюс 18. Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе «чет-нечет». В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, в нечетные – на нечетную. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й, 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 литров на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система чет-нечет. Но на трассах М4 Дон, Р-119 и А-133 эта система не действует. На АЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
14: Бизнес говорит.
15: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
16: Последние 2 недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году, подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Значит, потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
24: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо, кстати, пришло об отказе? Это дизель.
16: Дизель.
24: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
16: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, а остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
15: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
25: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
24: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
25: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
24: Ну вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
25: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
15: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
14: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают. У нас не только вот в Московской области, это и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
17: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
14: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то у нас старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. Да. Заправка есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебается, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
3: Аналогичная ситуация у ставропольских фермеров. Они говорят, что бензин подешевел после предыдущего кризиса, но на заправках опять возникают очереди. Однако местные власти стараются фермеров снабжать горючим и на уборку урожая пока хватает. Сейчас она в разгаре, идет уборка зерновых, впереди уборка сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Фермеры говорят, что на фоне проблем с бензином в регионе растет в цене моторное гидравлическое масло и смазки для сельскохозяйственной техники. Свадебная неразбериха. Свадьба Криштиану Роналду и Джордины Родригес, которая обещала стать грандиозным событием, прошла тайно. И не там, где предполагалось. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Из многочисленных утечек и инсайдов о свадьбе футбольной суперзвезды следовало, что торжество пройдет 8 августа на острове Мадейра в родном городе Роналду, Фуншале. Венчаться пара должна была в кафедральном соборе в центре города, а затем предполагалось, что свадьба переместится в люксовый отель «Savoy Palace», находящийся неподалеку. Фигурировал в СМИ и список гостей. Среди них был весь цвет мирового спорта и шоу-бизнеса. Но ничего этого не случилось. 11 августа пара опубликовала у себя в соцсетях фотографию с обручальными кольцами. Местные СМИ пишут, что женились они в городе Кашкайш, неподалеку от Лиссабона, за закрытыми дверьми. Представители Роналду сообщили, что праздник был интимным и камерным. Все это, впрочем, также может оказаться неправдой. У собора на Мадейре, тем не менее, в обозначенное время собралась толпа фанатов футболиста. Но вместо Роналду с Джорджиной они увидели совсем другую пару. Сам спортсмен на эту новость в соцсетях отреагировал смеющимися эмодзи. Впрочем, почти все эти люди были туристами. Местным вероятность свадьбы на острове изначально верилась с трудом, рассказывает гид на Мадейре Максим Данич.
19: Да, свадьбы в Фуншале ждали. Но среди ожидавших вряд ли были португальцы и мадрианцы, это были туристы. Но остров небольшой, поэтому местные жители, в том числе и я, мало верили, что свадьбу они будут играть именно здесь. В тот день, кстати, венчалась пара португальцев-эмигрантов из Франции. Ну а обсуждать именно в локальной островной прессе события начали вчера массово, уже после их настоящей росписи свадьбы. Об этом они сами объявили в своих соцсетях. В принципе, это событие никак не повлияло на жизнь острова. Жизнь на острове как шла в медленном темпе, так и идет и сейчас. Местным, ну, Роналду и Роналду. Но мне писали пары, спросили узнать, действительно ли будет проходить свадьба на острове. Хотели совместить свои личные мероприятия именно с этим событием. Я даже там пытался уточнить, у родственников его узнать. Ну, в общем-то, все намекали на то, что свадьбы на Мадейре, ну, не будет.
18: Даже не подтвердившиеся слухи о свадьбе Роналду оживили турсектор острова. Продолжит жительница Фуншала, гид на Мадейре Ульяна Завьялова.
20: Те, кто знали, они пошли к этой церкви, а потом пошли к отелю. И несмотря на то, что у церкви они не увидели Роналду, они все равно пошли к отелю, который был заявлен как место для проведения. То есть там было как местные немного, так и туристы. Но туристов большинство.
21: Вообще отношение к Роналду на Мадейре, его там, наверное, боготворят?
20: Очень. Он как бог. Он гордость. В честь него назван аэропорт, музей, памятник. Многие люди едут на Мадейру только потому, что знают имя Роналду. Он когда прилетает, об этом знают все, потому что у него есть узнаваемый самолет, его джет серого цвета. Он приезжал в этом году один раз. С другой стороны, может быть, это совпадение или нет, ко мне как гиду больше стало сейчас запросов «покажите нам места детства Роналду». Их не существует, он уехал в 12 лет. Место, где он вырос, этот дом просто снесли. То есть никакого района, по сути, нет. Есть роддом, есть его памятник и музей. И современный дом, где он живет, когда останавливается здесь.
18: Изначально инсайды о свадьбе Роналду были крайне подробными. Природу этих сливов вычислить практически невозможно. Но часть из них была просто путаницей. Например, в списке гостей фигурировал россиянин, киберспортсмен Илья Манесси Осипов, который сейчас играет за саудовскую команду по CS2 Team Falcons. Он вроде бы подтвердил приглашение на стриме, правда, сразу сказал, что прийти не сможет. Но позже стало понятно, что все это, очевидно, было сказано в шутку. В любом случае, такое стремление к приватности для звезд уровня Роналду совсем нетипично, рассуждает светский обозреватель издательского дома «Комсомольская правда» Ольга Родина.
0: Во-первых, не все такие, как Джефф Безос и Лорен Санчес, которые трубили о своей свадьбе на весь мир. Есть знаменитости, которые хотят это сделать, оставить свадьбу для себя, для своих близких. И мне кажется, что Кристиан, у которого, по-моему, более 700 миллионов подписчиков в социальных сетях, я думаю, что человек просто вместе там со своей возлюбленной Джорджиной, с которой они 10 лет хотели это событие устроить именно для себя, для своей семьи, для своих детей. Наоборот, все-таки вот известные люди, ну, не скрывают это. Особенно, когда такого уровня звезд. Это скорее некое такое вот исключение. Но просто сейчас, видимо, это все вот пока они держат в тайне по своему собственному желанию. Хотя, опять же, вот людям такого уровня это делать очень сложно. И видите, только какие-то вбросы, вот это запутывание людей как-то помогает.
18: Впрочем, вполне вероятно, что позже мы увидим свежий номер одного из глянцевых изданий с Джорджиной на обложке и подробным рассказом о прошедшей свадьбе. Просто уже постфактум. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
5: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
13: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 11:28 в Москве, в студии Олеся Потапова. Вопрос с визитом спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву остается в поле зрения. При прояснении планов американских представителей российская сторона сможет оперативно его организовать, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Организация Объединенных Наций медленно умирает, заявил глава МАГАТЭ, кандидат на пост нового генсека ООН Рафаэль Гросси. По его мнению, он больше не вносит существенного вклада в разрешение новых кризисов или межгосударственных войн. В интервью Financial Times Гросси также упомянул о чувстве разочарования от плачевных результатов деятельности организации на других направлениях, таких как социальные программы или изменение климата. Просвещение не планирует отменять домашние задания для школьников, заявил глава министерства Сергей Кравцов. Так он ответил на вопрос по поводу возможной отмены домашних заданий, которые ведутся в последнее время. По мнению министра, домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Джекпот американской лотереи Powerball в 1 миллиард долларов выиграл билет из штата Иллинойс. Об этом сообщили организаторы. Этот выигрыш стал 8-м по величине в истории проведения лотереи. В счастливом билете совпали все 6 чисел. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Просто утилизация или схема поддержки ВСУ? Турция намерена передать Киеву запас устаревших вооружений и боеприпасов, в том числе кассетных. США, скорее всего, возражать не будут. Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Очистится ли российский клининг? Деловые организации предлагают выводить эту отрасль из серой зоны с помощью отдельного налогового режима. Сейчас в тени может находиться, по оценкам, до 80% данного бизнеса. А нужны ли нам еще айфоны? Опросы показывают, что все меньше россиян доверяют компании Apple. Накануне она удалила приложение Яндекс.Пэй своего магазина. Пользователи Android, в свою очередь, остались без Озон банка в Google Play. Но у них еще есть альтернативные источники для установки программ. Эти и другие темы в эфире Business FM. Турция решила утилизировать устаревшее американское оружие на Украине. О возможной сделке Госдепартамент уведомил Конгресс США. Передачу планируется организовать через турецкие частные компании. Правительство США готово одобрить поставки, приняв во внимание политические, военно-экономические соображения, а также соображения, касающиеся прав человека и контроля над вооружениями, указали в Госдепе. Ведомство отметило, что Турция стремится сократить запасы устаревшего вооружения, чтобы сосредоточить свои финансовые ресурсы на модернизации и поддержании существующих систем. Как это расценивать? Комментарии политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Анкара не может передать американское оружие третьей стране без санкций Вашингтона. Конгресс имеет месяц для возражений, но заблокировать сделку можно только совместной резолюцией неодобрения. Такие почти никогда не набирают голосов. Так что поставки могут начаться уже до осени. Схема выстроена с участием только частных компаний. При том, что это станет крупнейшей партией американского оружия, поставленного третьей страной за всю войну. Главный козырь тут – ракеты «Атакамс» дальностью до 165 километров с кассетной боевой частью массой более полутонны и почти 1000 суббоеприпасами. Это оружие начала 90-х. Оно предназначено для ударов по площадям, аэродромам подскока, складам, узлам связи, позициям ПВО, скоплением живой силы и техники. Накрывает сразу около гектара. Судя по разным источникам, а официальных данных нет, Киев мог до сих пор получить 50 или немногим более таких ракет. Теперь получит сразу 70. Прежние запасы все использованы. Последнее применение относят к марту. К ракетам, что еще важнее, идут 12 пусковых установок М-270. Это бронированный «Хаймарс» двойной емкости. Наконец, 47 203-миллиметровых снарядов. Они сняты с вооружения армии США в 1994 году. На первый взгляд, не так много, но они тоже кассетные. ВСУ этот калибр обслуживает 52-я

0: происходит одновременно с заявлениями главы МИД Турции Хакана Фидана о том, что Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на удары по торговым судам в Черном море и о механизме прекращения огня по линии фронта. Логика тут, видимо, такова у Анкары. Чем сильнее Турция вооружает ВСУ, тем весомее видится ей роль в диалоге с Кремлем, и тем труднее будет выстроить систему безопасности в Черном море в обход Турции. Администрация Трампа, разумеется, против поставок возражать даже не будет пытаться. Собственные запасы атакам у США ограничены. Безвозмездная помощь Киеву сегодня у республиканской партии не в моде. Разрешение на реэкспорт чужого имущества ничего не стоит американской казне и даже юридически дистанцирует Вашингтон. Формально ведь это турецкие поставки. Впрочем, поставки европейцами американского оружия идут по такой же схеме. В данном случае Вашингтон еще и обходит американские законы. Ведь с 2009 года Пентагоном был введен мораторий на экспорт кассетных боеприпасов. Однако передача таковых третьей стороной под него не попадает. Вся номенклатура турецкого пакета – это оружие ближней оперативной глубины. Не для ударов по глубокому тылу. Возможно, для обеспечения контрнаступательной наземной операции. Некоторые военные эксперты именно с такими планами связывают поставку. Равно как и формирование трех новых механизированных бригад ВСУ и создание объединенных сил быстрого реагирования. Эти эксперты оценивают время возможного контрнаступления в направлении Азовского моря или Крыма на сентябрь-октябрь. Хотя более вероятное применение все же не прорыв, а использование в целях замедления продвижения российской армии посредством массированных ударов по второму эшелону и артиллерийским позициям. Москва пока на планы Анкары и Вашингтона не реагировала.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Очистить клининг от серых схем. Бизнес обсуждает с Минфином дополнительные налоговые меры для обеления клининговой отрасли, пишут ведомости. Предложения поступили от экспертного совета ведущих деловых объединений, включая «Опору России», «РСПП» и «Деловую Россию». Ключевая идея – создание для отрасли отдельного налогового режима с пониженной нагрузкой. Продолжает председатель комитета по налогам Московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
2: Деловые объединения предлагают по аналогии с проведенной реформой общепита предложить для клининга пилотный проект, пока территориальный, который будет заключаться в том, что они смогут применять такую систему налогообложения, которая похожа на автоматизированную упрощенную систему налогообложения со ставкой 8% и с освобождением от страховых взносов и НДС. Это очень важно будет для бизнеса, поскольку такие послабления дадут для сферы клининга дополнительное поступление в бюджет, ведь именно реформа с общественным питанием показала очень хорошие результаты и дополнительные доходы бюджета в 2,5 миллиарда рублей за год. То есть это существенная сумма. А сейчас сфера клининга, она достаточно токсичная, и доля незаконной оптимизации в клининге очень высока. Поэтому есть с чего начинать этот проект. Он может просто показать существенные поступления именно в бюджет федеральный, а региональный бюджет, а также за счет обеления этого сектора.
1: Павел Зюков, какие серые схемы существуют в клининге и нужно ли снижать налоговую нагрузку на отрасль? Мнение основателя компании «Бизнес-аналогия» Евгении Мемрук.
3: Какая конкретно часть рынка клининга работает по серым схемам, мы точно с вами не узнаем, наверное, никогда. И я думаю, что даже Федеральная налоговая служба этого не знает. Как правило, во всех человекоемких отраслях стоит вопрос уплаты страховых взносов и НДФЛ, потому что если мы не будем говорить про какие-то специальные льготы, то это 30% страховых взносов и минимум 13% НДФЛ. Соответственно, это 43% примерно совокупная нагрузка на ФОД. И, соответственно, чтобы не платить такие большие зарплаты, потому что это будет очень сильно раздувать расходы предприятия, у которого основной расход – это ФОД, да, основной в себестоимости – это ФОД. Соответственно, выплачиваются черные зарплаты обычно, так называемые зарплаты в конвертах. И чтобы получить деньги на оплату этих зарплат в конвертах, нужно получить откуда-то наличные средства. У компаний, которые получают деньги от клиентов в основном по безналу, это большая проблема. Поэтому, чтобы выплачивать зарплату в конвертах, они используют схему обналичивания денежных средств. Это еще тянет за собой схему по бумажному НДС. И получается, что вот эта необходимость сэкономить налоги, в том числе нелегально за счет зарплаты в конверсии, выливается еще в ряд нарушений. И получается, что это уж совсем черная компания, которая уклоняется от налогов практически по всем статьям. У нас, конечно, специальный налоговый режим вот так, чтобы он был исключительно для одного вида деятельности. Это только ЕСХН. У нас есть для сельскохозяйственной

0: сельского хозяйства, и странно было бы конкретно для клининга делать отдельную систему налогообложения, тогда уж давайте туда включать все человекоемкие отрасли. Это салоны красоты, бани, подрядные работы строительные, аутсорсинг, какие-то юридические услуги, то есть все человекоемкие отрасли, в том числе медицина. Это тоже очень важно. И просто будет несправедливо включить туда только клининг, потому что это не какой-то избранный, если честно, вид деятельности. У нас другие виды деятельности, на самом деле, страдают не меньше от достаточно высоких тарифов, страховых взносов, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства, можно сказать, выросли в два раза с 1 января 2026 года.
1: Евгения Мемрук, основатель компании «Бизнес-аналоги». В прошлом году объем рынка клининга в России увеличился на 11% и составил 711 миллиардов рублей, пишут ведомости со ссылкой на данные аналитической компании «Бизнес-стат». По оценке президента Ассоциации русских уборочных компаний Юрия Рябичева, в серой зоне находится около 80% участников рынка. В основном это малые и микропредприятия, говорится в публикации. Вместо камер смартфонов – цифровые мыльницы. Среди молодежи продолжается бум на цифровые компактные фотоаппараты. Как объясняют эксперты, все немножко устали от классической телефонной картинки, а фото с компактов кажутся более естественными. Это играет определенную роль и в статистике. За первое полугодие россияне купили почти 220 тысяч цифровых фотоаппаратов. Это рекорд за последние 6 лет. Такие данные сети M-Video приводит издание CNews. Правда, статистика продаж растет не только за счет классических компактов, но и во многом благодаря дешевым полуигрушечным фотоаппаратам, говорит главный редактор профото.ру Георгий Полицарнов.
2: Сложилась такая необычная ситуация на рынке, на мировом даже. Молодое поколение активно втянулось в использование цифровых фотоаппаратов, особенно старых компактов. Nikon, Coolpix компакты стали буквально именем нарицательным. Их ищут на барахолках, покупают. Японские производители пытаются эту тему поддерживать. Например, Canon выпустил модель 18-19 года на рынок. Естественно, они выросли в цене по сравнению с тем, что было раньше. Действительно, цифровые компактные фотоаппараты модны. Но рост, который в статистике продаж мы видим, он объясняется продажами так называемых детских фотоаппаратов, черно-белых фотоаппаратов. Если мы посмотрим на маркетплейсы, магазины, мы увидим, что рынок буквально насыщен дорогими моделями, которые печатают чуть ли не на чековой ленте черно-белые фотографии. И формально, по статистике, они тоже попадают в цифровые фотоаппараты, хотя качество там весьма сомнительное, и это больше игрушка, нежели фотоаппарат.
3: А о какой категории возрастной мы говорим, если фиксируем данный бум?
2: Полуигрушечные фотоаппараты покупают дети, начиная с детсадовского возраста и до, не знаю, до института. Если мы говорим о классических компактах, то это такое классическое поколение Z и, может быть, немножко альфа. Это возраст 12-13-14+, и дальше вплоть до бородатых мужиков, которые решили вспомнить прошлое.
3: Что это какой-то, да, ну, не знаю, ренессанс или ностальгия по прошлому?
2: Я бы сказал, что это противопоставление телефонам как раз. Фотография, сделанная на такой фотоаппарат, кажется более натуральной, она кажется более естественной, и это отчасти ренессанс, потому что люди хотят той картинки из 90-х, начала 2000-х. Даже в телефонах сейчас появились фильтры, которые называются CCD, PZS-матрица, как они делают картинку, как в старых фотоаппаратах. Нотки ренессанса, безусловно, здесь есть.
1: Георгий Полицарнов, главный редактор профотос.ру. В М-Видео, впрочем, заявили журналистам, рост продаж фотоаппаратов не означает, что они начинают конкурировать со смартфонами в повседневной съемке. Скорее, смартфон остается универсальным устройством на каждый день, а отдельная камера покупается для конкретной цели, качества изображения и самого опыта съемки.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Реклама. Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Тайский бат историки считают одной из старейших валют, до сих пор находящихся в обращении. В 14 веке батом называли меру веса, равную 768 рисовым зернам. Столько же весит 15 граммов серебра. Платежное средство бат превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Все золото мира. Первыми сибирскую золотую лихорадку первой половины 19 века подхватили купцы первой гильдии миллионщики Андрей и Федот Поповы. В 1827 году дядя и племянник получили лицензию на золотодобычу в Томской губернии и начали разведочные работы. Пару лет даже лично участвовали в раскопках шурфов и своими руками мыли песок вместе с нанятыми рабочими. Наконец напали на первую золотую жилу у реки Бирикуль, а через несколько лет уже владели сотни приисков в Томской и Енисейской губерниях и добывали золото сотнями килограммов ежегодно. Умерли рано. Андрей от долгой болезни, а Федот от быстротечной чахотки после того, как провалился в ледяную реку во время экспедиции. На их деньги по завещанию был открыт Сибирский общественный банк в Томске, а золотодобычу продолжили их наследники. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Лев Ландау. Может быть, величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек может понять вещи, которые он уже не в силах вообразить. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Чистая прибыль БК по международным стандартам финансовой отчетности во втором квартале составила около 330 миллионов рублей против убытка годом ранее. Выручка холдинга выросла на 17%, до примерно 44 миллиардов рублей. EBITDA увеличилась на 41% до почти 8 миллиардов. За первое полугодие выручка достигла около 81 миллиарда рублей, а чистый долг снизился на 27%. Роснано и малазийская «Наномалазия» прорабатывают создание совместного предприятия в Малайзии. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Российско-Малазийской межправкомиссии во Владивостоке. По его словам, проект нацелен на коммерциализацию нанотехнологической интеллектуальной собственности. Стороны рассчитывают подписать соглашение во время Восточного экономического форума в сентябре. Также Россия и Малайзия планируют до конца года определить другие проекты для совместной работы. Косметическая компания «Гельтек» расширяет бизнес и вошла в состав владельцев бренда одежды «Муркот». Компания получила 30% производителя, выпускающего одежду из натуральных материалов, в том числе крапивы, конопли и льна. Для «Гельтек» это первый опыт работы в фэшн-сегменте. Развивать бренд планируют прежде всего через онлайн-продажи, без создания собственной сети магазинов. Сумму сделки стороны не раскрывают. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. В теме, кто в теме. Будут ли пользователи iPhone менять смартфоны за постоянных чисток App Store от российских приложений? В отличие от магазина Google Play, удаление приложения из App Store – это исключение сервиса из экосистемы Apple. Поставить приложение из альтернативного источника на iPhone гораздо сложнее, чем на смартфон на платформе Android. Накануне Озонбанк удалил из Google Play, а Яндекс.Пэй удалили из App Store. Некоторые россияне уже задумываются о переходе с Apple на Android в будущем. Российские регуляторы, как и их коллеги из многих других стран, рано или поздно продавят Apple на допуск на их устройство национальных магазинов приложений, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
7: Другие государства тоже видят, что Apple не совсем соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать.
4: Business FM. С теми, кто в теме.
1: Также с экспертом Алексеем Горелкиным мы говорили, легко ли перенести свои данные с продукции Apple на другие платформы и почему для китайского рынка iPhone во многом идет на уступки, а для российского нет. iPhone – запретная тема сегодня в дневном эфире, полностью после полудня и в 18.30 на Business FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую.
8: Добрый день.
1: Почему-то стала активно снижаться нефть. Brent вон почти на 1.5%. Что происходит?
8: Ну, не то чтобы активно, но снижается. Да, рынок устал ждать чего-то того, что, видимо, приведет к дальнейшему росту. Но на самом деле, в плане того, что влияло в последнее время на ценообразование на рынке нефти, мало что поменялось. Единственное, что пока нету вот такой активной боевой фазы противостояния США и Ирана. Вот это, наверное, сейчас такой тоже важный момент для рынка. И, во всяком случае, пишут средства массовой информации, ссылаясь на источники, связанные с властями Пакистана. А Пакистан выступает посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном. И вот эти источники говорят о том, что американские и иранские стороны согласовали продление режима прекращения огня. Но пока это источники, но тем не менее рынок тоже на это обращает внимание. Ну и помимо всего прочего, конечно, рынок следит за ситуацией вокруг Ормузского пролива. Там не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ну, прежде всего, президент США Дональду Трампу, который чуть ли не каждый день заявляет о том, что пролив находится под полным контролем Соединенных Штатов Америки. Ну, конечно, иранская сторона здесь сильно возражает, и во всяком случае все различные вот организации, прежде всего Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом, опровергает заявление президента США Дональда Трампа. В целом Ормуз остается закрытым, поставки нефти из Персидского залива практически остановлены, ну и, соответственно, рынок тоже это учитывает. Так что неоднозначная ситуация, но, видимо, назрел уже на рынке нефти коррекционное движение некоторое, которое вот как раз сейчас мы и наблюдаем. При этом, если брать различные организации, инвестиционные банки, то вновь такая тенденция наблюдается, когда все они дружно начинают повышать свои прогнозы по темпам роста стоимости, ну, скажем так, по средней стоимости барреля сейчас в текущем году, ну и там она уже постепенно приближается к уровням $90 за баррель. Еще раз скажу, это средняя стоимость барреля. Но если мы посмотрим на российский рынок акций, то, конечно, снижение нефти тоже сказывается на настроениях. Все-таки вот тот рост, который мы наблюдали в последнее время, он был неким драйвером для российского рынка акций. То есть этот драйвер потихонечку сошел на нет. Но единственное, что остается, это, конечно, ситуация с российским рублем. Но, тем не менее, коррекция затронула и российский рынок акций. Во всяком случае, снижается индекс Московской биржи на 1.5%, 2264 пункта. Так что этот фактор тоже повлиял на российский рынок. Но здесь все-таки пока еще падающий рубль, определенный сдерживающий эффект для российского рынка акций все-таки имеет. И сегодня рубль тоже, ну, достаточно заметно снижается. Китайская валюта прибавляет около 12 копеек, 12 рублей. И почти 41 копейка китайский юань. Ну, для китайского юаня, да и в целом против российского рубля, конечно, играет вот эти повышенные покупки валюты или покупки валюты на повышенных объемах со стороны Банка России. Все-таки Банк России с учетом своих операций, с учетом операций в рамках бюджетного правила, я напомню, сейчас покупает валюту ежедневно примерно на 6 миллиардов рублей. Но посмотрим, что будет уже ближе к так называемому налоговому периоду или ближе к дню, единому дню уплаты налогов. Вот там рубль может изменить направление движения. Ну и что касается еще одного фактора, который влияет на российский рынок, это, конечно, ожидание паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Рынок по-прежнему это все имеет в своих прогнозах, даже несмотря на то, что дефляция в российской экономике сохраняется вторую неделю подряд.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Знай меру. Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: Тест-драйв новой модели «Черин» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с шестиступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4,506 мм, высота 1,701 мм, колесная база 2,650, это плюс 40 мм. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего два – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
4: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Омбудсмен Яна Ландратова опубликовала список из еще 273 украинских пленных, которых Россия готова обменять на своих военнослужащих. Большинство из указанных в перечне находятся в плену еще с 2022 года. Во вторник уполномоченный по правам человека заявила, что Киев отказывается забирать свыше 200 пленных в рамках обменов. 1 сентября в российских школах появятся специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Так, родители учеников смогут обращаться в эти органы, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. Деятельность комиссии будет регламентироваться региональными законами. 16-летний подросток поджег 3 автомобиля в Ейске в Краснодарском крае. Юноша также планировал поджечь 2 кафе. Он арестован, сообщили в региональном МВД. По данным следствия, юноша выбирал машины с иностранными номерами или нанесенной символикой Великой Победы. Он оставлял там запрещенные изображения и надписи. При обыске дома у подростка нашли запрещенную атрибутику и символику, сигнальный пистолет, холодное оружие, а также видео ранее совершенных им поджогов. В Москве сегодня до конца дня прогнозируется порывистый ветер до 17 метров в секунду, предупредили в МЧС. В столице действует желтый уровень погодной опасности, ожидаются дожди. Сегодня в Москве самый холодный день лета, столбики термометров днем покажут всего 16 градусов. В пятницу станет чуть теплее, воздух прогреется до 19, а в выходные будет солнечно и до плюс 25. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака беспилотников на Башкирию. Пострадали 22 человека. Удары пришлись по Салавату, а также по Чемшинскому району, где расположено одно из предприятий Wildberries, которое сейчас не хранит товары. В России могут запретить продавать физлицам симбоксы. Это следует из готовящегося постановления правительства. Как правило, такое оборудование используют мошенники. Впрочем, есть у него и вполне легальное применение. Арестован глава компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы. Дело завели по статье «Неуплата налогов». Речь идет о сумме в 150 миллионов рублей. А еще есть претензии к компании со стороны госструктур. А эти и другие темы в нашем эфире. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. По словам главы региона Радия Хабирова, всего регион атаковали 21 БПЛА, 16 из них в Салавате были сбиты. Остальные атаковали логистический центр в Чишминском районе. Там начался пожар. В компании «Wildberries» заявили, что с объекта заранее эвакуировали людей, товары в этом месте не хранились, раненых госпитализировали. В Салавате находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. Атакован минувшей ночью был Севастополь. Он в результате остался без электричества, идут восстановительные работы. Минобороны сообщает, что сбило ночью более 360 беспилотников, а также нанесло удар по украинским портам. В Черноморском порту «Измаил» атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту «Рейня» пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. А только что губернатор Оренбургской области сообщил, вот считаю по ленте ТАСС, подвергшийся атаке БПЛА завод в Орске. Остановленный срок восстановления может занять до полугода. Это вот прямо сейчас новость пришла. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре и суда в Черном Азовском морях, между тем, нарушили поставки пшеницы в другие страны. На мировые цены это пока повлияло не очень сильно, но производители зерна опасаются, что не смогут продать новый урожай, продолжит Михаил Здорожный.
12: В среду дроны ВСУ поразили 2 зерновых терминала в Новороссийске. Оба приостановили работу, сообщали ведомости со ссылкой на источник в порту и пресс-службы компании, которым принадлежат эти объекты. Совокупная мощность Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов, о которых идет речь, почти 16 миллионов тонн в год. В Новороссийске еще есть зерновой терминал КСК, о его повреждении не сообщалось. Если приостановка 2 из 3 главных терминалов, через которые идут поставки российского зерна в южном направлении, продлится надолго, то это скажется на экспорте, потому что альтернативных маршрутов почти что нет. Можно, конечно, везти зерно по железной дороге в порты Балтики, но это долго и дорого. Ситуация в Черно-Азовском морях, где в любой момент могут быть атакованы в том числе торговые суда, уже сказалась на российских аграриях. Продать зерно они не могут, продолжает руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае фермер Сергей Колесников.
13: Это не косвенно, это впрямую отразилось. Трейдеры основные прекратили закупку вообще какого-то зерна. Вообще не покупают. Кое-что, допустим, еще на Каспий, что идет. Хотя и сейчас ячмень на Каспий прекратили отгрузки. Надо рассчитываться за поставленные удобрения, средства защиты, банковские кредиты. Как раз подходят основные платежи. Сентябрь, ну, в большинстве октябрь, сентябрь, август. Практически мало кто продал что-то. У всех зерно на складах. Мы смеемся, что зерно бесценно. То есть цены нет. Зерно непродаваемый товар сейчас. Его невозможно продать.
12: Другие фермеры, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что если зерно у них и покупают, то ниже себестоимости. Если деньги очень нужны, то приходится продавать, то есть работать в минус. Проблемы российских производителей зерна по цепочке дошли и до их контрагентов. Вот что рассказал бизнес ФМ гендиректор производителя семян АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.
14: Повлияли на все. В первую очередь повлияли на платежеспособность аграрного сектора, который нам должен большие суммы. Мы видим, что они не в состоянии платить. Вот это первое, на что повлиял этот Новороссийский порт. Второе, то, что мы раньше привозили через Новороссийский порт, мы вынуждены везти по порт через Европу в Питер. Это удлиняет несколько раз. То есть оно всех усложнило, эта ситуация с Новороссийским портом.
12: Минсельхоз США в свежем прогнозе снизил оценку экспорта пшеницы из России в этом сезоне на 1,5 миллиона тонн, до 46 миллионов. В числе причин названы логистические сбои, вызванные усилением конфликта в Азовском и Черном морях. На Украине ситуация не лучше. Систематические удары по портам Одессы, на которую приходилось раньше до 90% экспорта пшеницы, привели к тому, что поставки украинских зерновых упали в разы, сообщают СМИ со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия. Заменить черноморские порты просто нечем. Недавно Россия нанесла удар по автомосту в Маяках. Через него шли поставки украинского зерна в румынский порт Констанца транзитом через Молдавию. Глава украинского Минсельхоза ранее заявлял, что прямые убытки аграриев в этом году могут составить до 3 миллиардов долларов. Бюджет потеряет еще больше. В прошлом году Украина заработала на экспорте сельхозпродукции 22,5 миллиарда долларов. Если ситуация не изменится, то мировой рынок не досчитается десятков тонн зерна нового урожая, продолжает эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
15: В целом, по России и Украине, если будет продолжаться то, что продолжается сейчас, в сезон мировой рынок теряет до 30 миллионов тонн пшеницы. Это достаточно чувствительные объемы, которые в долгосрочной перспективе возместить затруднительно. В ближайшие месяцы и, возможно, до конца года календарного шестого рынок мировой будет жить на созданных запасах такими крупными потребителями зерновых, как, например, Египет или Турция отчасти, плюс неплохие урожаи в северном полушарии, плюс достаточно благоприятный баланс отношений спрос-предложения. На этих факторах рынок какое-то время продержится, но если до конца года улучшение ситуации не случится, тогда мы поговорим совершенно о других трендах.
12: Ну и мировые цены на пшеницу тоже, вероятно, будут уже совсем другими. Пока же мировой рынок отреагировал на происходящее лишь не очень большим ростом стоимости пшеницы. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
4: Подробности.
6: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем гендиректора директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах. Наиболее успешным для Цифрона стал 2022 год. Выручка составила около 260 миллионов рублей. Затем показатели начали стремительно снижаться. В 2024 году выручка составила около 44 миллионов, а в 2025 уже около 11 миллионов рублей. Таким образом, компания за последние годы столкнулась с резким сокращением бизнеса и уже в 2026 году с финансовыми и юридическими проблемами.
11: Известно, что у «Цифрон» был заключен контракт с ГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники. Ее клиентами в разное были время Центробанк, Казначейство России, Ростелеком и другие. А в июне «Аквариус» подала иск к «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск более чем на 300 тысяч рублей к «Цифрон» подало научно-производственное предприятие ГК. Также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации «Консорциум отечественных разработчиков СХД» Олег Изумрудов.
16: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
17: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
16: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей. Явно тут и аналог девайсов, AMD, Light LCM. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
17: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
16: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что у них таких мультидистрибьюторов достаточно много.
11: Олег Изумрудов, очевидно, одним из ключевых оснований для проверки компании стало и дальнейших судебных разбирательств, стало стремительное снижение выручки «Цифрона», говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
18: «Цифрон» много лет работал поставщиком иностранных схем, в том числе для организаций, завязанных на государственный и оборонный заказ. И когда у поставщика такого профиля начинаются срывы поставок и растут претензии от контрагентов, то это обычно сигнал, знаешь, такой не разовой проблемы, а системы финансового кризиса компании. И также показательная динамика прибыли, на мой взгляд, именно такое резкое схлопывание финансового результата практически до нуля само по себе является классическим триггером для выездной налоговой проверки. А у контролирующих органов возникает закономерный вопрос, куда делась маржа и не связано ли это с обнулением прибыли и условной оптимизацией налоговой базы. И дальше уже вступает абсолютно стандартная процедура, когда по итогам проверки выставляется требование об уплате, и у организации есть 2 месяца для того, чтобы ее погасили. И затем материалы в силу закона направляются в следственные органы. И по статье 199 Уголовного кодекса может быть возбуждено уголовное дело, что в данном случае и произошло. А дальше действительно интересный момент. Поскольку статья 199 относится к предпринимательской статье, то есть это чистый такой предпринимательский состав, то в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо указан запрет заключать таких обвиняемых под стражу. И мера в виде ареста здесь возможна только при наличии узкого перечня исключений. Опять же таки законодатель об этом указывают. Это отсутствие постоянного места жительства в России, если не установлена личность, либо имеется нарушение ранее избранной меры пресечения, либо сам факт того, что человек уже скрывался от следствия. То есть это исчерпывающий перечень. Нельзя в настоящее время утверждать, какое именно из этих оснований легло в основу решения суда. С учетом суммы характера дела, логично предположить, что арест в данном случае мог использоваться в том числе как дополнительный стимул к быстрейшему погашению задолженности. Хотя формально меры пресечения и погашение долга – это разные правовые механизмы.
11: Татьяна Пашкевич, адвокат. Газета «Коммерсант» отмечает, что «Уцифрон» в последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Власти Карелии прорабатывают расширение полетной программы из аэропорта Петрозаводска. Среди возможных новых направлений – Нижний Новгород и Архангельск. Вопрос обсудили на встрече по развитию авиасообщения в республике с участием представителей региональных властей, Росавиации и общественности. Параметры будущих рейсов, сроки запуска перевозчик, частота полетов и стоимость билетов пока не определены. Новые направления могут получить господдержку. Кроме того, в Карелии намерены проработать субсидию в размере 25%, чтобы сократить расходы республиканского бюджета на организацию перевозок. Завершена модернизация трамвайных путей на участке от парка имени 1 мая до улицы Аксакова в Ленинском районе, сообщил губернатор Глеб Никитин. Обновлено более 12 километров путей, а также полностью заменили рельсы и контактную сеть. Глава региона сообщил, что всего в Нижнем Новгороде по программе модернизации заменили 120 километров одиночного пути трамвайной сети. В Нагорной части работы полностью завершены, а в Заречной проект вышел на финишную прямую. Полностью закончить обновление планируется в будущем году. Параллельно идет обновление подвижного состава. И 170 новых трамваев в город уже поступило почти все запланированное количество. Оставшиеся вагоны ожидаются в ближайшие дни. Глеб Никитин напомнил, что модернизация затрагивает и другие виды электротранспорта. В городе усилили электробусную сеть, запустили 11 маршрутов и впервые соединили Заречную и Нагорную части города электробусным сообщением. Ранее сделать это с помощью троллейбусов было невозможно. В Нижнем Новгороде назвали лауреатов городской премии. Победителями стали авторы 20 проектов в 16 номинациях, каждый из которых получит по 1 миллион рублей. Всего на награду в этом году претендовали 111 работ в сферах образования, науки, медицины, предпринимательства, культуры, цифровых технологий, благоустройства, экологии, туризма, медиа и спорта. Премия Нижнего Новгорода проходит уже 33 года подряд. Россияне стали чаще обращаться к эзотерикам. Рост интереса связывают прежде всего со стремлением людей получить ориентиры в ситуациях, где невозможно точно предсказать будущее. Стоимость эзотерических услуг заметно различается. В эконом-сегменте консультация может стоить около 3000 рублей, в премиальном – 10 тысяч рублей и выше. В целом эксперты отмечают, что российский рынок эзотерики сегодня находится в точке быстрого расширения, но назвать его точный объем пока невозможно. Эксперты оценивают его от 30-35 миллиардов до 500 миллиардов рублей в год, в зависимости от того, какие услуги и товары включаются в расчет. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода.
20: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, плюс 15 градусов, временами дождь. Вечером также ожидаются осадки, на термометрах будет плюс 12, ночью плюс 10 и облачно с прояснениями.
4: Валюта.
20: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
19: Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокурора к саморегулируемой организации строителей «Архитектурное наследие» о возмещении бюджету Бора денег за неотработанные контракты московского подрядчика ИСБ. Сумма ущерба превысила 116 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. В 2020 году Борстрой-заказчик заключил с ИСБ договоры на строительство детского сада в микрорайоне Красногорка и пешеходного моста. Из-за неисполнения обязательств заказчику пришлось заключать новые договоры. ИСБ возместить убытки не смогла, так как проходит процедура банкротства, поэтому требования перенаправили к саморегулируемой организации, в которой состоял подрядчик. Ранее архитектурное наследие обязали выплатить почти 10 миллионов рублей за сорванный той же компанией контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстовском районе. Ранее коммерсант Приволжье писал, что в прошлом году бенефициара компании ИСБ и директора «Монолит Респект» приговорили к 8,5 годам колонии за мошенничество с муниципальными контрактами в нескольких округах Нижегородской области. Башкирия планирует продать Роснефти оставшуюся часть своего пакета в Башнефти 18,6%, заявил глава республики Ради Хабиров. Он назвал остаток акций бессмысленным, поскольку после продажи первого пакета республика уже не контролировала предприятие. Деньги от продажи позволят региону закрыть некоторые из своих обязательств и начать работу над новыми объектами, отметил глава республики. До начала лета Башкирии принадлежал блокирующий пакет 25% плюс одна акция. Нижегородский центр протезирования и ортопедии привлек 50 миллионов рублей льготного финансирования по программе поддержки малых технологических компаний. Средства направят на закупку комплектующих и увеличение выпуска протезно-ортопедических изделий, сообщили в правительстве Нижегородской области. Финансирование предоставил МСП-банк в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В сделке использовали механизм зонтичного поручительства. Компания выпускает протезы верхних и нижних конечностей, в том числе с бионическим управлением, а также ортезы и ортопедическую область. После привлечения займа предприятие планирует увеличить выпуск современных протезов с 800 до 1100 изделий в год и сократить сроки получения средств реабилитации на 30%. Реабилитация в высокотехнологичном комплексе проводится бесплатно в рамках действующих государственных механизмов финансирования. Всего за время действия программы зонтичных поручительств 7 нижегородских предприятий привлекли льготное финансирование на общую сумму более 1,2 миллиардов рублей, отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
0: «Максидом».
4: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды, а первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала.
3: В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Фторов отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второму была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Фторов приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Фторов владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Фторов в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Фторова не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Фторова, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Фторова денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Moonlight.
3: Это английское слово обычно переводится как «лунный свет». Однако здесь есть нюанс. В русской речи труд по совместительству или временная подработка обозначается не слишком благозвучным словом «халтура». Английский язык в этом случае оказался более поэтичным. «Moonlight» можно перевести как «работать при свете луны, под покровом ночи», то есть в тайне от налоговой или официального работодателя. Слово стало идиомой в середине 20-го столетия, хотя веком ранее оно употреблялось в значении «совершать преступление ночью».
4: Срочные переводы на Бизнес-ФМ. Деньги.
3: На Руси для ношения денег использовали мошну. Это был матерчатый, вязаный или кожаный мешочек с завязками или продернутым по краю шнурком, который носили на поясе или шее. Монеты в те времена весили от 100 до 700 граммов. А поскольку в мошну помещалось до 10 рублей, общий их вес мог достигать 6 килограммов. История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
10: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. НПЗ в Орске, подвергшийся во вторник атаке украинских беспилотников, полностью остановлен. Ремонт займет до полугода. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, отмечают Вести. Он предложил готовиться к не самому лучшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо. Уже идет перенастройка логистики, отметил глава региона. Российская армия взяла под контроль Петровку в ДНР, сообщили в Минобороны. ПВО за сутки сбило 1150 украинских беспилотников, 5 управляемых авиабомб и 3 снаряда «Хаймарс», отмечает ведомство. Кроме того, по данным Минобороны, российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, цехам сборки и местам хранения дронов и комплектующих к ним. Выборы в Госдуму. В 47 из 89 регионов страны участвуют 199 участников или ветеранов СВО. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, из них 186 кандидатов выдвинуто от 9 политических партий, 13 в порядке самовыдвижения. В составе федеральных списков кандидатов партиями выдвинуто 110 кандидатов участников СВО, уточнила Памфилова. Билеты штата Иллинойс выиграл джекпот в миллиард долларов в американской лотерее Powerball. Победитель может получить выигрыш нарастающими долями в течение 29 лет или забрать сразу 4,5 миллионов долларов до выплаты налогов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Половина первого в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже более 2% теряет индекс Мосбиржи. Сейчас на дневной сессии 2251 пункт. Хотя вчерашний день закрывали выше отметки в 2300. А рубль тоже падает. Потери более чем в процент к юаню. 12 рублей 42 копейки стоит китайская валюта. На Мосбирже внебиржевой курс доллара уже 83,78. Американская валюта к российской также растет более чем на процент. Дефляция за 0,06% зафиксирована в России за первые 10 дней августа. Об этом отчитался Росстат. А по итогам июля инфляция составила 0,54%. Это оказалось лучше, чем в июне. Арестован глава компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы. Дело завели по статье неуплаты налогов. Речь о сумме в 150 миллионов рублей. Что известно об этой фирме и у кого к ней еще есть претензии? Все подробности в нашем эфире. Ну а сейчас теми, кто в теме, сегодня iPhone – запретная тема. О том, как пользователи продукции Apple сами создают вокруг нее уникальный статус. Почему для них iPhone – это роскошь, а Android – нет? И почему даже полное удаление всех российских приложений из App Store не заставит приверженцев Apple менять свой смартфон? Мы поговорили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Евгений Перельчук.
3: Business FM. Теми, кто в теме.
2: У нас тема постоянного и неуклонного исчезновения российских приложений из App Store и Google Play, и что за этим может последовать. С нами генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, здравствуйте.
21: Евгений, здравствуйте.
2: Мы видим череду удалений российских приложений из App Store и Google Play, формально по причине западных санкций. Под нож попали приложения ВК, приложения банков, платежной системы. При этом ситуация не одинакова. Если удаление приложений из App Store, оно означает окончательное исключение приложений из экосистемы Apple, то удаление приложений из Google Play — это не так смертельно. У тебя остается возможность поставить любой магазин, скачать установочный файл с сайта и так далее. То есть система Android это позволяет сделать. В ситуации повсеместного бана российских приложений пользователи яблочной продукции страдают, получается, больше андроидов.
7: Если мы говорим про в целом возможность установки приложения, то, конечно, да, пользователи Apple страдают больше. Но при этом безопасность также страдает и у пользователей Android, потому что функции дополнительной защиты, которые предоставляет Google, не работают, если вы не используете авторизованные магазины. Тут в этом плане неплохо помогает Samsung, потому что самсунговский магазин лоялен к российским приложениям, но не все могут поставить себе этот магазин, он только для устройств Samsung. Поэтому, если чисто по установке, то, конечно же, если у вас Apple, вам будет затруднительно установить те или иные приложения, которые были удалены из магазина. А даже если у вас получится их установить, Apple имеет возможность удалить их даже с вашего устройства.
2: Если говорить предметно про ситуацию с Озонбанком, как мы понимаем, в приложении Озон и так вшиты функции Озонбанка. По этой причине можно ли допустить, что будет удалено в будущем, вероятно, и общее приложение Озон? То есть санкции все-таки, они довольно неизбирательны в этом плане. Увидели название, удалили.
7: Вот касательно Озона могу сказать, что, скорее всего, дадут послабление по Озону, потому что очень известная

0: и тенденцию к ухудшению, переходить на платформу Android. Мы слышим заявления от некоторых блогеров, политиков, депутатов, чиновников о том, что они задумываются, по крайней мере, о таком переходе. Пойдет тренд по переходу, как думаете?
1: Я думаю, что нет, потому что пользователи Apple — люди, которые очень хотят принадлежать какому-то условно элитному кружку. Но сейчас же Apple последние уже, ну, лет, наверное, 7, является догоняющим в технологическом плане. То есть все появляется в Android, все отлично работает, все хорошо, но Apple это реализуется всякое какое-то длительное время. Но при этом все равно пользователи Apple любят эту технику. Просто потому, что у них есть такая, знаете, как эмоциональная связь. Вообще само понятие бренда. Бренд же — это что? Это же не только шильдик, это то, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь, обладая этим телефоном. И исходя из этого, я уверен, что поклонники Apple вот из-за этого чувства продолжат пользоваться данной техникой, даже когда она будет все ближе и ближе к кирпичу.
0: Мы можем себе представить вообще ситуацию, что Apple, ну, допустим, по каким-то невероятным причинам дистанционно на территории России превратит айфоны в кирпичи?
1: Если телефоны Apple будут звонить, то, скорее всего, поклонники Apple будут их использовать. Более того, если мы говорим не про самую актуальную версию iOS, там рано или поздно появляются различные возможности, скажем так, по манипуляциям с устройством. Поэтому я думаю, что двинется все в сторону разработки хорошего, действенного способа взлома айфона, может быть, даже не самой актуальной прошивки. То есть я думаю, скорее всего, появится просто такой большой спрос на взломанную технику, которая позволяет работать на территории России. Как это было вот с первыми айфонами, которые за пределами США не очень хотели работать, но умельцы всегда находили варианты.
0: В экосистеме Apple данные пользователя находятся в системе iCloud. Кто-то скажет, что это, конечно, удобно, можно менять модели iPhone каждый год, при этом не бояться потерять данные. Другие скажут, что это уже попахивает каким-то цифровым рабством. Есть ли какие-то адекватные способы перенести свои данные, контакты, фотографии и так далее на смартфон на платформе Android? Насколько это все замороченная история?
1: Это не заморочено, это нормально работает. В целом вот эта вот вся история с нахождением данных в облаке, она сейчас актуальна для всех платформ. Это есть и у Google, то есть Android устройства так делают. Синхронизация между Apple и Android, все это существует. Кроме того, что не переносятся данные приложений, потому что каждый разработчик приложений беспокоится о безопасности, и поэтому вот эти вот данные, которые у вас были в приложении каком-либо, как вы были залогинены, предположим, в Телеграме. При переносе данных, естественно, вам нужно будет по новой логиниться в Телеграме, но уже из облака Телеграм будут подкачаны ваши сообщения, ваша история. Итого, переход вообще не является проблемным, это нормальная процедура, перенос там занимает какие-то часы.
0: Немножко вот в сторону геополитических отношений. Чтобы продавать iPhone на китайском рынке, Apple пошел на ряд существенных уступок. Мы знаем, что там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, технология eSIM заблокирована, отключены аудиозвонки, FaceTime, функции звонков по Wi-Fi, есть ограничения в работе Apple Intelligence. На такие ограничения Apple пошел из-за гигантского китайского рынка или потому что в Китае собирается большинство айфонов. Поэтому не стоит ожидать, что Apple вдруг пойдет на уступки российскому законодательству.
1: Apple пошел на уступки Китаю, потому что там гигантский B2C рынок. Людей много, телефоны все хотят, тут понятные действия. Российский рынок, он сильно меньше. И поэтому Apple не пойдет на уступки только ради одной России. Но, как я сказал ранее, другие государства тоже видят, что Apple, ну, не совсем уже соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать. Мы это уже видели с Apple, что они сначала от Type-C отказывались, потом в итоге согласились. Потом была какая-то история европейская, связанная с ремонтопригодностью. Там тоже определенные шаги Apple уступки делают.
0: Все-таки в горизонте нескольких лет российские пользователи вряд ли начнут только отказываться от iPhone в пользу Android или там китайских, то и российских платформ. Или все же дело привычки настолько сильное, что пока Apple совсем не заблокирует и в России от него не откажутся. Или мы можем представить какой-то гибридный вариант, когда, например, iPhone может только звонить и фотографировать, при этом этом пользователь носит с собой второй телефон на Android.
1: Для нашего рынка скорее вот вариант гибридный. Когда у вас есть iPhone, потому что я старой памяти, я такой особенный, очень люблю Apple и все остальное, поэтому у меня будет iPhone, даже если он не будет работать. Там будут приложения, которые разрешены App Store. На территории России, скорее всего, все-таки будут работать iPhone, никто их блокировать со стороны Apple, скорее всего, не будет. Ну да, при этом будет второй телефон на другой операционной системе, скорее всего, Android.

0: происходит, где будут различные госсервисы, которые рано или поздно все-таки исчезнут полностью из Apple, где будут различные банки, ну и прочие вот привычные нам приложения, которые Apple считает санкционными. Поэтому вот история с двумя телефонами, мне кажется, более вероятной. А если Apple начнет блокировать iPhone на территории России, то умельцы начнут искать варианты, как их разблокировать. А, кстати, я вот скажу, что Apple довольно давно, уже еще лет, наверное, 10 назад, если не больше, сказал, кто главный конкурент их телефону. И это не Android. Сам Apple позиционирует свое устройство как ювелирное. То есть у них была мысль такая, что наш конкурент — это не другие телефоны, а, к примеру, там Cartier.
1: Это уход больше даже в сегмент роскоши, когда из года в год мало что меняется, но главное — это статус.
0: Да, это оно и есть. Вот то, что я хочу, собственно, донести. Поэтому само сравнение Apple и Android, оно неверное. То есть технологически Android лучше. Удобство Android лучше. Но они в разных сегментах. Apple — это роскошь, это желание принадлежать к особым людям.
1: Спасибо за беседу. С нами был генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, благодарю.
0: Спасибо. Всего доброго.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: С Алексеем Горелкиным беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте BFM.ru. Физлицам закроют доступ к симбоксам. Это небольшое устройство, которое позволяет организовать мобильный колл-центр. Туда устанавливаются десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать СМС-сообщения. По новым правилам операторам будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физлицами. Нововведения заработают с марта следующего года, указано в постановлении правительства. Отмечается, что часто такие устройства используют мошенники, например, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Но у сим-боксов есть и легальное применение. Что изменит ограничение, комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Трацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Безусловно, есть те, кто пользуется симбоксами легально. Это, в первую очередь, компании, которые занимаются легальными смс-рассылками, смс-маркетингом и так далее. Их довольно много. Другой вопрос, что, безусловно, этими же симбоксами пользуются мошенники, спамеры. А мы понимаем, что это довольно тонкая грань между легальным смс-маркетингом и спамом. Главное, что это мошенники, и это какие-нибудь серые коллекторы, которые долбят должников смс-ками. Там довольно большая серая зона, в которой надо навести определенный порядок. И да, ограничения возможности заключать такие договоры на использование симбоксов с юрлицами, это довольно существенное сокращение. Понятное дело, что юрлицы тоже бывают разные, но все-таки это чуть-чуть более прозрачная вещь, чем физлицо. Потому что по юрлицу можно потом ввести в теории дополнительные ограничения, не знаю, на рост основного капитала, на что-то еще. Какие-то параметры уже бизнесовые. А физлицо, оно и есть физлицо.
5: Вы считаете, что такая мера эффективна?
4: Я думаю, что это может быть одна из мер. Знаете, вы не можете, условно говоря, ограничить регистрацию симбоксов на физлицо через потолок минимальную планку доходов физлица, потому что это будет абсолютно противозаконно. Но вы можете ограничить, например, размером уставного капитала все юрлицы, которые могут на себя регистрировать симбоксы, и тем самым сделать эту историю более концентрированной все-таки у серьезных участников рынка. Это я фантазирую, но по большому счету история с юрлицами, она более прозрачная и более регулируемая. И с этой точки зрения ограничение использования симбоксов только юрлицами – это довольно важный шаг.
3: Олег Капранов, обозреватель российской газеты. Новые правила предполагают, что операторы смогут заключать договор на использование симбоксов только с юрлицами ИП. При этом включить договор можно будет не более 4 сим-карт. Должны быть указаны параметры устройства и цели использования.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
6: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае еще в конце первого тысячелетия. Заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году дом курицы У Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Чистая прибыль БК по международным стандартам финансовой отчетности во втором квартале составила около 330 миллионов рублей против убытка годом ранее. Выручка холдинга выросла на 17%, до примерно 44 миллиардов рублей. EBITDA увеличилась на 41%, до почти 8 миллиардов. За первое полугодие выручка достигла около 81 миллиарда рублей, а чистый долг снизился на 27%. Роснано и малайзийская «Наномалайзия» прорабатывают создание совместного предприятия в Малайзии. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании Российско-Малайзийской межправкомиссии во Владивостоке. По его словам, проект нацелен на коммерциализацию нанотехнологической интеллектуальной собственности. Стороны рассчитывают подписать соглашение во время Восточного экономического форума в сентябре. Также Россия и Малайзия планируют до конца года определить другие проекты для совместной работы. Косметическая компания «Гельтек» расширяет бизнес и вошла в состав владельцев бренда одежды «Муркот». Компания получила 30% производителя, выпускающего одежду из натуральных материалов, в том числе крапивы, конопли и льна. Для «Гельтек» это первый опыт работы в фэшн-сегменте. Развивать бренд планируют прежде всего через онлайн-продажи, без создания собственной сети магазинов. Сумму сделки стороны не раскрывают. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Двенадцать сорок в российской столице. Футболисты ПСЖ обыграли Астон Виллу и стали обладателями Суперкубка УЕФА. Матч в Зальцбурге между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы завершился со счетом 2-1. В составе французского клуба очередной трофей завоевал российский вратарь Матвей Сафонов. Подробности у нашего спортивного обозревателя.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Ликуют Париж и Франция, ликует ПСЖ, и снова радуется Матвей Сафонов. Он взял со своим клубом уже 9-й трофей и 2-й суперкубок УЕФА. И если в прошлом году россиянин, как и в финале Лиги чемпионов, участие в матче не принимал, то в нынешнем все иначе. Матвей плотно застолбил за собой место основного голкипера в ПСЖ. Да так, что другой вратарь команды Люка Шевалье, судя по всему, покинет клуб. Об этом сообщает Газета Делла Спорт. Ну, а после победы в игре за суперкубок УЕФА Сафонов, Шевалье и вся вратарская бригада ПСЖ с улыбками сделали триумфальное фото. Как говорится, тут ничего личного, просто спорт. Сафонов внес свой вклад в матче с английской Астон Виллой, совершив 3 прекрасных сейва. В одном моменте его все-таки прошил 17-летний Брайан Маджо, юный великан с ростом 193 сантиметра. Но ПСЖ ответил 2 голами. Один на счету Хвичи Кварацхелии, который заслуживает в этом году золотой мяч не меньше, чем герой чемпионата мира. И пусть сборная Грузии на Мундиале не играла, роль Хвичи в успехах Пари Сен-Жермена одна из главных, если не главная. А победный гол ПСЖ получился немного курьезным. Соперники были уверены, что Дезире Дуэ угодил в офсайд. Однако французский вингер, следуя актуальным рекомендациям футбольных правил, эпизод доиграл и забил гол обводящим ударом. В итоге был вознагражден за настойчивость. После видеопросмотра мяч был засчитан. Итак, 2-1, и Пари Сен-Жермен с отличным настроением начинает еврокубковый сезон. Прекрасно себя чувствует и Матвей Сафонов. Его пример уникален. Россиянин выбрал не зону комфорта, а профессиональный вызов. Боролся за место в основе ПСЖ, выбрал не уходить в аренду, а доказывать свое право быть первым номером. И доказал всем, а главное самому себе. ПСЖ на сегодня многие называют сильнейшим клубом Европы. Факты это только подтверждают. А факт, как известно, самая упрямая вещь в мире. Итак, Пари Сен-Жермен 2 года подряд выигрывает не только Лигу чемпионов, но и Суперкубок УЕФА. Получится ли сделать это в третий раз? Узнаем уже в следующем году. А пока начало положено. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: После игры Сафонова с победой поздравил футбольный клуб «Краснодар», воспитанником которого Матвей является, сделал это и пресс-служба сборной России, назвав успех голкипера легендарным.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Ну что-то еще более тоскливо стал на российском фондовом рынке. Приветствую, Алексей.
9: Да, затасковал.
3: -2%, даже больше было в моменте. Это у нас минимальные значения, я сейчас скажу, с 4 да, августа, по-моему, с 4 августа.
9: Не так давно это было, вот до того момента, как что-то бодро у нас стали расти, а потом все сдулось. Ну, не будем забывать, что такие некоторые драйверы, они тоже потихонечку сошли на нет. Это, прежде всего, цены на нефть, которые пробивали $90 за баррель, но сегодня и здесь тоже коррекционное движение наблюдается, причем не только на рынке нефти. Сегодня в целом так сырьевой рынок, можно сказать, сдает назад. Это и цен на золото касается, да и в целом на драгоценные металлы. Ну и прежде всего нас интересуют, конечно, цены на нефть. Вот здесь ситуация пока, в общем, развивается в плане коррекции. Снижение, не сказать, что прям какое-то очень сильное, но, тем не менее, потери тоже около 2%, уже в районе $87.5 торгуется баррель смеси Brent, причем это в отсутствии каких-то новостей, которые вот сильно могли бы пошатнуть сейчас цены на нефть. Ну, были, конечно, сообщения, прежде всего, связанные с пакистанскими властями. Пакистан у нас выступает посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном. И вот эти источники в пакистанских властях говорят о том, что Америка и Иран согласовали продолжение режима прекращения огня. Но то, что нет горячей фазы конфликта, это, конечно, рынок трактует в пользу снижения стоимости барреля. Но горячей фазы нет уже, по-моему, пару недель. Так что здесь такой фактор, в принципе, достаточно логично читаемый, да, для рынка нефти. Но это с одной стороны, с другой стороны, все-таки Ормузский пролив закрыт, и это уже как раз в пользу роста рынок трактовал не так давно, ну и, видимо, будет трактовать в ближайшем будущем. Даже вот пока нету каких-то новостей по поводу окончательной договоренности Ирана и Омана. Вот они вели консультации по управлению Ормузским проливом, вроде как технические какие-то моменты согласовывали, и об этом много говорили, прежде всего, со стороны Ирана, что вот-вот появятся уже новости, пока не появились на самом деле, и также параллельно иранские власти говорили о том, что даже если Иран и Оман договорятся, то Ормуз не откроется. Здесь все-таки нужно, чтобы США пошли на некоторые уступки. Ну, не то, чтобы даже уступки, а на некоторый ультиматум со стороны Ирана. Ну, а там мы все прекрасно помним и снятие санкций, и компенсации за ущерб, нанесенный США бомбардировками этой страны. Ну, естественно, с этим не согласны в США. Президент США Дональд Трамп не раз уже говорил о том, что не будет он идти на такие какие-то уступки. Ну, и все время Трамп говорит о том, что США полностью контролируют вот этот самый Ормузский пролив. Ну, а в Тегеране заявляют обратное. В общем, некая неопределенность пока присутствует здесь. Рынок, видимо, после консолидации все-таки здесь мы наблюдаем некое снижение. Но вот это снижение, конечно, влияет на настроение и на российском рынке акций. Даже падающий рубль вот перестал влиять, но рубль довольно плавно снижается все-таки в последнее время, во всяком случае, на текущей неделе. Но плавно, но заметно, как говорится, вот уже 16 копеек потери китайскому юаню, китайская валюта приближается потихонечку к значениям 12,5 рублей, но доллар, который уже довольно долго торгуется выше 83,5, потихонечку приближается к уровням 84 рубля. Так что рубль продолжает слабеть. Покупки Банк России производит на больших объемах, около 6 миллиардов рублей в день, а противовеса пока на рынке нет. Так что спекулятивно сейчас против рубля играть достаточно комфортно. Ну и данные по инфляции, которые вторую неделю подряд показали дефляцию, пока не приводят к тому, что рынок поменял мнение относительно денежно-кредитной политики. По-прежнему рынок, ну, в большинстве прогнозов ждет все-таки паузу в цикле снижения ставки на ближайшем заседании, которое состоится 11 сентября.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
10: Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Red, мой канал в мессенджере Max. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Туркменский манат пришел на смену рублю в новой стране в 1993-м. На один манат тогда меняли 500 рублей, а получить на руки можно было не более 60 манат. В 2009-м валюту деноминировали в соотношении 5000 к 1. Сегодня манат в несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Севастополе при разминировании боеприпасов ВСУ погибли 5 человек, 4 сотрудников МЧС и 1 охранник объекта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Омбудсмен Яна Лантратова опубликовала список из еще 273 украинских пленных, которых Россия готова обменять на своих военнослужащих. Большинство из указанных в списке находится в плену еще с 2022 года. Во вторник уполномоченный по правам человека заявила, что Киев отказывается забирать более чем 200 своих пленных в рамках обменов. Между тем, сегодня Россия и Украина Украина провели обмен телами погибших военных. Российская Федерация передала Киеву 261 тело погибшего солдата ВСУ. В Россию возвратили 24 тела погибших российских военных. К 1 сентября в российских школах появятся специальные комиссии по урегулированию споров между учащимися, их родителями и учителями, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Так, родители учеников смогут обращаться в эти органы, если они не согласны с оценкой, выставленной их ребенку за поведение. Деятельность комиссии будет регламентироваться региональными законами. В Москве сегодня до конца дня прогнозируется порывистый ветер до 17 метров в секунду. В столице действует желтый уровень погодной опасности. Ожидаются дожди в течение суток. Сегодня в Москве самый холодный день лета. Столбики термометров днем в столице покажут всего 16 градусов. В пятницу станет чуть теплее. Воздух прогреется до 19 градусов, а в выходные будет солнечно и до плюс 25. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Час дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ремонт НПЗ в Орске, пострадавшего от атаки БПЛА, может занять до полугода. Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, придется рассчитывать на завозное топливо. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить пока нет возможности. Кроме того, сегодня два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. Арестован глава компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы. Дело заведено по статье «Неуплата налогов». Речь о сумме в 150 миллионов рублей. Что известно об этой фирме? И о ситуации на рынке. Внебиржевой курс доллара поднялся сегодня выше 84 рублей впервые с 20 марта. Это данные торгов. При этом индекс Мосбиржи упал на 2%. Все подробности в эфире. «Бизнес FM». Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности, сообщил он в соцсетях. Цитирую. «Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций. Сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо», уточнил Солнцев. По словам губернатора, в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работает только 80%. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. Атака на Оренбургскую область была во вторник. Вчера в регионе ввели на заправках систему «Чет-нечет». Вот что о ситуации с топливом рассказал главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
14: Ситуация с топливом сложная. Она, в общем-то, и была, и не сказать, что простой по последние недели. Вот буквально на прошлой неделе было улучшение, стало получше, очереди поменьше. А сегодня я вижу опять очень большие, стало хуже. Это на самом деле так. Не могу сказать, это чем вызвано, что действительно ли физический дефицит, или просто люди, узнав об атаках, решили запастись, заправиться, поэтому все поехали. Но работает, я сейчас как раз проехал, наверное, из тех 8 у меня заправок встретились, работает реально 2. Там, где есть все виды топлива. На большинстве остался только дизель. Еще можно найти 92-й. С 95-м прям сложности, на самом деле. Большие очереди.
15: Что с ценами?
14: Цены не изменились на заправках ВИКов, да, то есть крупных компаний. Частные заправки, они у нас снижали цены. То есть стартовало где-то в середине июля. Было где-то 150 рублей даже, да, за литр 92-го. Потом цены снижались где-то до 70. Вот, буквально это было 4-5 дней назад. На частных где-то до 74-76 рублей за литр 92-го. Сейчас я смотрю, где-то 92 еще можно на бензоботах частных заправиться, но тоже большинство бензоботов закрыты, только дизель отпускают.
13: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург». Как рассказал Бизнес FM житель Орска Андрей, проблем с вызовом такси нет, ценник пока не вырос.
15: Такси вызываешь, такси есть. Сегодня я вызывал, 180 рублей я заплатил. Мог заплатить больше. Если бы, может быть, Яндекс какие-то наценки сделал, может быть, там и завтра как раз истории, что машины с линии уходят, потому что заправляться нечем, или они на заправке в очереди стоят. Нас же здесь сделали четную систему, четную и нечетную. Вчера сказали, что будет вроде как волонтеров привлекать, по-моему, полицию, еще там кого-то, чтобы именно процесс отслеживать, кто реально подъезжает туда. Это именно только Орск касается.
13: Житель Орска Андрей. Сегодня два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. По словам главы региона Радия Хабирова, всего регион атаковал 21 ППЛА, 16 сбили в Салавате. Остальные атаковали логистический центр в Чишминском районе, там начался пожар. В Уайлдберрис заявили, что с объекта заранее эвакуировали людей, товары в этом месте не хранились, раненых госпитализировали. В Салавате находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. Атакован минувшей ночью был Севастополь, он в результате остался без электричества. Идут восстановительные работы. Губернатор Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. Развожаев также сообщил, что 5 человек погибли при разминировании боеприпасов, обнаруженных после атаки на город. Среди погибших 4 пиротехников МЧС России. Минобороны сообщало утром, что сбило ночью больше 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам. В Черноморском порту Измаила атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту Рейне – пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
16: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах. Наиболее успешным для «Цифрона» стал 2022 год. Выручка составила около 260 миллионов рублей. Затем показатели начали стремительно снижаться. В 2024 году выручка составила около 44 миллионов, а в 2025 уже около 11 миллионов рублей. Таким образом, компания за последние годы столкнулась с резким сокращением бизнеса и уже в 2026 году с финансовыми и юридическими проблемами.
13: Известно, что у «Цифрон» был заключен контракт с ЗГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники. Ее клиентами в разное время были Центробанк, Казначейство России, Ростелеком и другие. В июне «Аквариус» подала иск к «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрон» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации «Консорциум отечественных разработчиков СХД» Олег Изумрудов.
17: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
18: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
17: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и Analog Devices, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
18: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
17: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
13: Олег Изумрудов, исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Очевидно, одним из ключевых оснований для проверки компании стало и дальнейшее судебное разбирательство и снижение выручки Цифрона, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
19: Цифрон много лет работал поставщиком иностранных схем, в том числе для организаций, завязанных на государственный и оборонный заказ. И когда у поставщика такого профиля начинаются срывы поставок и растут претензии от контрагентов, то это обычно сигнал, знаешь, такой не разовой проблемы, а системы финансового кризиса компании. И также показательная динамика прибыли, на мой взгляд, именно такое резкое схлопывание финансового результата практически до нуля само по себе является классическим триггером для выездной налоговой проверки. А у контролирующих органов возникает закономерный вопрос, куда делась маржа и не связано ли это с обнулением прибыли и условной оптимизацией налоговой базы. И дальше уже вступает абсолютно стандартная процедура, когда по итогам проверки выставляется требование об уплате, и у организации есть 2 месяца для того, чтобы ее погасили. И затем материалы в силу закона направляются в следственные органы. И по статье 199 Уголовного кодекса может быть возбуждено уголовное дело, что в данном случае и произошло. А дальше действительно интересный момент. Поскольку статья 199 относится к предпринимательской статье, то есть это чистый такой предпринимательский состав, то в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо указан запрет заключать таких обвиняемых под стражу. И мера в виде ареста здесь возможна только при наличии узкого перечня исключений. Опять же таки законодатель об этом указывают. Это отсутствие постоянного места жительства в России, если не установлена личность, либо имеется нарушение ранее избранной меры пресечения, либо сам факт того, что человек уже скрывался от следствия. То есть это исчерпывающий перечень. Нельзя в настоящее время утверждать, какое именно из этих оснований легло в основу решения суда. С учетом суммы характера дела, логично предположить, что арест в данном случае мог использоваться в том числе как дополнительный стимул к быстрейшему погашению задолженности, хотя формально меры пресечения и погашения долга – это разные правовые механизмы.
13: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
2: «Кто надо, услышал». Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
20: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Все золото мира.
6: Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов. Формы действительно напоминающие медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули». Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет поставлять мясо курицы в Малайзию, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании двусторонней комиссии. По его словам, Россия уже экспортирует мясо индейки в Малайзию. В прошлом году был согласован ветеринарный сертификат на мясо птицы. Налоги высококвалифицированных иностранцев в российский бюджет превысили 80 миллиардов рублей за последние 3 года, пишет газета «Известия». Речь идет о данных с 2022 по 2024 год. По данным издания, в прошлом году иностранцы оформили почти 70 тысяч разрешений на работу. Это стало рекордом за все время действия программы с 2010 года. На долю Китая приходится около 40% высококвалифицированных специалистов, которые приезжают в Россию. Это самый большой показатель среди других государств. Далее следуют Туркмения, Индия и Турция. Розничные продажи шампанского в России за первое полугодие выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставила Росалкоголь-Табак-контроль. В то же время продажи алкогольной продукции без учета пива, сидра и медовухи за этот период сократились почти на 0,5%. На 1,5% выросли продажи спиртных напитков крепостью более 9%. США и Япония планируют создать самую глубоководную в мире шахту для добычи редкоземельных минералов. Она будет расположена на глубине около 6 километров в Тихом океане в районе небольшого острова Минами-Торисима, пишет Bloomberg. Месторождение могло бы удовлетворить промышленный спрос на протяжении столетий, говорится в совместном заявлении сторон. Переговоры пока находятся на самой ранней стадии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Погода в Москве.
21: Плюс 14 сейчас в столице. Синоптики обещали нам до плюс 16. Сегодня небольшой дождь днем. К вечеру уже не ожидается. Завтра без осадков и до плюс 18. 13.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1,968,000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Для сравнения, в 2024-м число работающих дистанционно составляло 1,240,000 человек. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном, IT-разработками. И сейчас, в 2026-м, число таких сотрудников продолжает сокращаться, считает исследователь. Исследователи рынка труда. Действительно ли это так? И какие причины смены формата работы? Мы спросили у представителей бизнеса.
6: Бизнес говорит.
22: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
23: Мы, наоборот, не сокращаем, мы скорее увеличиваем такие возможности для людей и считаем, что это дополнительные плюсы, когда мы ищем кого-то на работу. Мы не любим удаленку с продавцами, с менеджерами продаж. Способностью самоорганизации, самоконтролем обладают из них немногие. Поэтому они все-таки должны быть в офисе, из офиса ездить и общаться. Что касается бэк-офиса, да, мы часто даем удаленку. удаленку даже как часть условий труда. И у нас удаленщики есть и в России, и не только в России. Это нормально. Есть очень много сервисов, где удаленщики могут замечательно заниматься работой, делать что-то, в том числе по пиар, по маркетингу. Если надо, конференцию проведем. Какое-то исследование нужно сделать. То есть они нам в офисе, в принципе, не нужны. Офис — это деньги, его снимать надо. Это квадратные метры. Люди друг у друга на головах сидят. Ну, зачем лишний метр тратить? Лучше удаленчик, намного удобнее, и человек счастлив. Опять же, если это инженеры, технологи, они должны быть на производстве, какая-то удаленка. Это тоже невозможно.
22: Гендиректор компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности «Зекурион» Алексей Раевский.
0: Действительно, в последнее время количество удаленщиков сокращается. Не потому, что как-то там тенденции какие-то, а просто на рынке труда айтишников, программистов произошли некоторые изменения, и сейчас нет такого дефицита специалистов, как было раньше. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, и с охлаждением некоторым рынка, сокращением количества заказов и количество денег. Поэтому, конечно, для организаций, для работодателей удобнее работать с теми, кто в офисе. Поэтому сейчас работодатели могут как-то свои какие-то пожелания транслировать. Так что, действительно, да, тенденция такая есть. Что касается конкретно нашей компании, у нас и так было удаленщиков не очень много. Мы как раз-таки всегда предпочитали, когда у нас команды, особенно по разработке, находятся внутри офиса. Если только речь не идет о каких-то региональных структурах, где нужна поддержка каких-то заказчиков в определенных регионах, либо, действительно, какие-то уникальные специалисты, которых найти по-другому невозможно.
22: Сооснователь и гендиректор компании по продаже товаров для беременных женщин, мам и детей на Пиклаб Роман Квиникадзе.
4: У нас количество удаленных сотрудников тоже очень сильно снизилось. Мы эту политику начали проводить, чтобы сократить количество людей, которые менее вовлечены в производственный и организационный процесс. Преимущественно все удаленщики находились в России уже очень давно. Много из них, находилось не в Москве. Это основная была сдерживающая составляющая. Как правило, удаленная работа – это связано с дизайном, проектами какими-то, не привязанная к регулярной деятельности. И наоборот, все руководящие должности, они должны быть в офисе.
21: Интересно, что до пандемии в таком удаленном формате трудились всего 215 тысяч человек. За время ковида их количество выросло в 5 раз. Вместо камер смартфонов – цифровые мыльницы. Среди молодежи продолжается бум на цифровые компактные фотоаппараты. Как объясняют эксперты, все немножко устали от классической телефонной картинки, а фото с компактов кажутся более естественными. Это играет определенную роль и в статистике. За первое полугодие россияне купили почти 220 тысяч цифровых фотоаппаратов. Это рекорд за последние 6 лет. Данные сети М-Видео приводит издание CNews. Правда, статистика продаж растет не только за счет классических компактов, но и во многом благодаря дешевым полуигрушечным фотоаппаратом, говорит главный редактор profotos.ru Георгий Полицарнов.
5: Сложилась такая необычная ситуация на рынке, на мировом даже. Молодое поколение активно втянулось в использование цифровых фотоаппаратов, особенно старых компактов. Nikon, Coolpix компакты стали буквально именем нарицательным. Их ищут на барахолках, покупают. Японские производители пытаются эту тему поддерживать. Например, Canon выпустил модель 18-19 года на рынок. Естественно, они выросли в цене по сравнению с тем, что было раньше. Действительно, цифровые компактные фотоаппараты модны. Но рост, который в статистике продаж мы видим, он объясняется продажами так называемых детских фотоаппаратов, черно-белых фотоаппаратов. Если мы посмотрим на маркетплейсы, магазины, мы увидим, что рынок буквально насыщен дорогими моделями, которые печатают чуть ли не на чековой ленте черно-белые фотографии. И формально, по статистике, они тоже попадают в цифровые фотоаппараты, хотя качество там весьма сомнительное, и это больше игрушка, нежели фотоаппарат.
7: А какой категории возрастной мы говорим, если фиксируем данный бум?
5: Полуигрушечные фотоаппараты покупают дети, начиная с детсадовского возраста и до института. Если мы говорим о классических компактах, то это такое классическое поколение Z и, может быть, немножко альфа. Это возраст 12-13-14+, и дальше вплоть до бородатых мужиков, которые решили вспомнить прошлое.
7: Что это какой-то, ренессанс или ностальгия по прошлому?
5: Я бы сказал, что это противопоставление телефонам как раз. Фотография, сделанная на такой фотоаппарат, кажется более натуральной, она кажется более естественной, и это отчасти ренессанс, потому
3: что люди хотят той картинки из 90-х, начала 2000-х. Даже в телефонах сейчас появились фильтры, которые называются CCD, PZS-матрица, как они делают картинку, как в старых фотоаппаратах. Нотки Ренессанса, безусловно, здесь есть.
21: Георгий Полицарнов, главный редактор профотос.ру. В М-видео, впрочем, заявили журналистам, рост продаж фотоаппаратов не означает, что они начинают конкурировать со смартфонами в повседневной съемке. Скорее, смартфон остается универсальным устройством на каждый день. Отдельная камера покупается для конкретной цели, качества изображения и самого опыта съемки. Свадебная неразбериха. Свадьба Криштиану Роналду и Джардины Родригес, которая обещала стать грандиозным событием, прошла тайно. И не там, где предполагалось. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Из многочисленных утечек и инсайдов о свадьбе футбольной суперзвезды следовало, что торжество пройдет 8 августа на острове Мадейра в родном городе Роналду, Фуншале. Венчаться пара должна была в кафедральном соборе в центре города, а затем предполагалось, что свадьба переместится в люксовый отель «Савой Пэлас», находящийся неподалеку. Фигурировал в СМИ и список гостей. Среди них был весь цвет мирового спорта и шоу-бизнеса. Но ничего этого не случилось. 11 августа пара опубликовала у себя в соцсетях фотографию с обручальными кольцами. Местные СМИ пишут, что женились они в городе Кашкайш, неподалеку от Лиссабона, за закрытыми дверьми. Представители Роналду сообщили, что праздник был интимным и камерным. Все это, впрочем, также может оказаться неправдой. У собора на Мадейре, тем не менее, в обозначенное время собралась толпа фанатов футболиста. Но вместо Роналду с Джорджиной они увидели совсем другую пару. Сам спортсмен на эту новость в соцсетях отреагировал смеющимися эмодзи. Впрочем, почти все эти люди были туристами. Местным вероятность свадьбы на острове изначально верилась с трудом, рассказывает гид на Мадейре Максим Данич.
9: Да, свадьбу Фуншале ждали. Но среди ожидавших вряд ли были португальцы и мадрианцы, это были туристы. Но остров небольшой, поэтому местные жители, в том числе и я, мало верили, что свадьбу они будут играть именно здесь. В тот день, кстати, венчалась пара португальцев-эмигрантов из Франции. Ну а обсуждать именно в локальной островной прессе события начали вчера массово, уже после их настоящей росписи свадьбы. Об этом они сами объявили в своих соцсетях. В принципе, это событие никак не повлияло на жизнь острова. Жизнь на острове как шла в медленном темпе, так и идет и сейчас. Местным, ну, Роналду и Роналду. Но мне писали пары с просьбой узнать, действительно ли будет проходить свадьба на острове. Хотели совместить свои личные мероприятия именно с этим событием. Я даже там пытался уточнить, у родственников его узнать. Ну, в общем-то, все намекали на то, что свадьбы на Мадейре не будет.
8: Даже не подтвердившиеся слухи о свадьбе Роналду оживили турсектор острова. Продолжит жительница Фуншала, гид на Мадейре Ульяна Завьялова.
10: Те, кто знали, они пошли к этой церкви, а потом пошли к отелю. И несмотря на то, что у церкви они не увидели Роналду, они все равно пошли к отелю, который был заявлен как место для проведения. То есть там было как местные немного, так и туристы. Но туристов большинство.
24: Вообще отношение к Роналду на Мадейре, его там, наверное, боготворят?
10: Очень. Он как бог. Он гордость. В честь него назван аэропорт, музей, памятник. Многие люди едут на Мадейру только потому, что знают имя Роналду. Он когда прилетает, об этом знают все, потому что у него есть узнаваемый самолет, его джет серого цвета. Он приезжал в этом году один раз. С другой стороны, может быть, это совпадение или нет, ко мне как гиду больше стало сейчас запросов «покажите нам места детства Роналду». Их не существует, он уехал в 12 лет. Место, где он вырос, этот дом просто снесли. То есть никакого района, по сути, нет. Есть роддом, есть его памятник и музей. И современный дом, где он живет, когда останавливается здесь.
8: Изначально инсайды о свадьбе Роналду были крайне подробными. Природу этих сливов вычислить практически невозможно. Но часть из них была просто путаницей. Например, в списке гостей фигурировал россиянин, киберспортсмен Илья Манесси Осипов, который сейчас играет за саудовскую команду ПКС-2 Team Falcons. Он вроде бы подтвердил приглашение на стриме. Правда, сразу сказал, что прийти не сможет. Но позже стало понятно, что все это, очевидно, было сказано в шутку. В любом случае, такое стремление к приватности для звезд уровня Роналду совсем нетипично, рассуждает светский обозреватель издательского дома «Комсомольская правда» Ольга Родина.
25: Во-первых, не все такие, как Джефф Безос и Лорен Санчес, которые трубили о своей свадьбе на весь мир. Есть знаменитости, которые хотят это сделать, оставить свадьбу для себя, для своих близких. И мне кажется, что Криштиану, у которого, по-моему, более 700 миллионов подписчиков в социальных сетях, я думаю, что человек просто вместе там со своей возлюбленной Джорджиной, с которой они 10 лет хотели, это событие устроить им именно для себя, для своей семьи, для своих детей. Наоборот, все-таки вот известные люди, ну, не скрывают это, особенно когда такого уровня звезд. Это скорее некое такое вот исключение, но просто сейчас, видимо, это все вот пока они держат в тайне по своему собственному желанию. Хотя, опять же, вот людям такого уровня это делать очень сложно. И видите, только какие-то вбросы, вот это запутывание людей как-то помогает.
8: Впрочем, вполне вероятно, что позже мы увидим свежий номер одного из глянцевых изданий с Джорджиной на обложке и подробным рассказом о прошедшей свадьбе. Просто уже постфактум. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрюва в связи с поездкой президента России Владимира Путина на остров Итуруп на Южных Курилах. Токио заявил в Москве решительный протест из-за этого визита российского лидера. Соответствующее заявление опубликовал МИД Японии. В нем Токио называет 4 острова Курильской гряды своими северными территориями. При этом, напомню, позиция Москвы такова, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и оформленный в соответствии с международными правилами российский суверенитет над ними не подлежит сомнению. Электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщила Севастополь-Энерго. Около полуночи губернатор города Михаил Развожаев заявил, что военные отражают массированную атаку ВСУ на город из-за ударов. По энергоинфраструктуре Севастополь остался без электричества. Операторам запретили заключать договоры с физлицами на использование сим-боксов. Это следует из постановления правительства. Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Под сим-боксами понимается абонентское оборудование, которое обеспечивает прохождение трафика между сетями и дает возможность одновременно использовать несколько сим-карт. В центре Москвы сотрудники мойки угнали Porsche клиента. Они разбили авто в ДТП на 3 миллиона рублей, вернули искореженную машину обратно и скрылись. Одного из угонщиков уже задержали. Теперь он находится под стражей по уголовному делу. Остальных пока разыскивают. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрёва из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп. Это сообщило агентство Киодо. Владимир Путин впервые посетил Курилы. Российский президент приехал на остров. Там он посетил заводы, а в Японии поездку встретили решительным протестом. В Севастополе при взрыве погиб военнослужащий, задержана подозреваемая. Это сообщает ФСБ по Крыму и Севастополю. Женщину, которая, по версии следствия, действовала в интересах Украины, задержали практически сразу. Другие обстоятельства уточняются. Внебиржевой курс доллара сегодня поднялся выше 84 рублей впервые с 20 марта. Сейчас чуть ниже. А индекс Мосбиржи сегодня снижается на 2%. А все подробности в эфире. Бизнес FM. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп, где российский президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и попробовал разные виды икры, а также посетил центральную районную больницу и одну из средних школ региона. Позже Владимир Путин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко социально-экономические проблемы Курильских островов. Лимаренко сообщил о выпавших доходах у предприятий региона из-за укрепления курса рубля. Президент отметил, что крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Премьер Санаи Такаити заявила, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Перед поездкой на военных учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин говорил, что Россия не угрожает Японии. И в отличие от нее не имеет к Токио претензий. А Курильские острова – часть России, закрепленная за страной по итогам Второй мировой войны. О первой поездке российского президента на Курилы говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
11: Довольно интересна сама по себе реакция Японии. Действительно, российский президент впервые приезжает на Курилы, но при этом сам по себе визит является абсолютно закономерным с точки зрения того, что это российская территория. Россия не вкладывает в саму по себе поездку какие-то политические послания, политические мессенджеры, а в то время как Япония это воспринимает как довольно жесткое ужесточение позиции России по этому вопросу. Интересно, что, конечно, Россия в последнее время неоднократно делала заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса в последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но, с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к четырем островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что и выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общеполитической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. Поиск российского президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения.

0: Внеочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
1: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький, 5 миллионов фунтов, его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий. По космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком. И вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
2: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще, в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма – из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят скостюмированные товарищи.
1: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в Палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко, и граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов, а вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
3: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
1: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Физлицам закроют доступ к симбоксам. Это небольшое устройство, которое позволяет организовать мобильный колл-центр. Туда устанавливаются десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. По новым правилам, операторам будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физлицами. Нововведение заработает с марта следующего года, указано в постановлении правительства. Отмечается, что такие устройства используют мошенники, например, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Но у сим-боксов есть и легальность. Применение. Что изменят ограничения? Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Безусловно, есть те, кто пользуется симбоксами легально. Это, в первую очередь, компании, которые занимаются легальными смс-рассылками.

0: рассылками, смс-маркетингом и так далее. Их довольно много. Другой вопрос, что, безусловно, этими же симбоксами пользуются мошенники, спамеры, а мы понимаем, что это довольно тонкая грань между легальным смс-маркетингом и спамом. Главное, что это мошенники, и это какие-нибудь серые коллекторы, которые долбят должников смс-ками. Там довольно большая серая зона, в которой надо навести определенный порядок. И да, ограничение возможности заключать такие договоры на использование симбоксов с юрлицами, это довольно существенное сокращение. Понятное дело, что юрлицы тоже бывают разные, но все-таки это чуть-чуть более прозрачная вещь, чем физлицо. Потому что по юрлицу можно потом ввести в теории дополнительные ограничения, не знаю, на рост основного капитала, на что-то еще. Какие-то параметры уже бизнесовые. А физлицо, оно и есть физлицо.
1: Вы поэтому считаете, думаю, что такая мера эффективна?
0: Я думаю, что это может быть одна из мер. Понимаете, вы не можете, условно говоря, ограничить регистрацию симбоксов на физлицо через потолок минимальную планку дохода физлица, потому что это будет абсолютно противозаконно. Но вы можете ограничить, например, размером уставного капитала те юрлицы, которые могут на себя регистрировать симбоксы, и тем самым сделать эту историю более концентрированной все-таки у серьезных участников рынка. Это я фантазирую, но по большому счету история с юрлицами, она более прозрачная и более регулируемая. И с этой точки зрения ограничение использования симбоксов только юрлицами – это довольно важный шаг.
2: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты», эксперт РОЦИТ. Новые правила предполагают, что операторы смогут заключать договоры на использование симбоксов только с юрлицами и ИП. При этом включить в договор можно будет не более 4 сим-карт. Должны быть указаны параметры устройства и цели использования.
3: Все золото мира. Золотая коллекция Британского музея собрана практически со всего мира. Одним из самых любопытных ее экспонатов считается модель персидской колесницы периода Ахеменидов. Этот макет из золота размером примерно 8 на 20 сантиметров довольно точно и детально копирует боевую колесницу персидской армии 4 века до нашей эры. В упряжке 4 лошади, на самой колеснице возничий с вожжами в виде золотых нитей и вторая более крупная человеческая фигура, вероятно, полководец. Все это часть амударинского клада, который был найден в 1877 году в развалинах городища в Древней Бактрии на территории современного Таджикистана.
4: Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало.
3: Ресторанный тип обслуживания с кухней, залом для посетителей, меню и официантами придумали в Китае еще в конце первого тысячелетия. Заведения обычно располагались в центре крупных городов, рядом с отелями и домами терпимости, чтобы странствующие торговцы могли легко получить в одном месте весь спектр услуг. Ресторанов было множество и на любой вкус, с разнообразными кухнями, ценами и нюансами, которые отвечали требованиям разных религий. Одним из самых первых ресторанов Китая, который работает и по сей день, стал основанный в 1153 году Дом курицы у Бакита в городе Кайфын. Сегодня это семейный ресторан, которым до сих пор владеют потомки основателя. Их особенным образом приготовленная курица была признана нематериальным культурным наследием провинции Хайнань.
4: Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Чистая прибыль ВК по международным стандартам финансовой отчетности во втором квартале составила около 330 миллионов рублей против убытка годом ранее. Выручка холдинга выросла на 17%, до примерно 44 миллиардов рублей. EBITDA увеличилась на 41%, до почти 8 миллиардов. За первое полугодие выручка достигла около 81 миллиарда рублей, а чистый долг снизился на 27%. Руснано и малазийская «Наномалазия» прорабатывают создание совместного предприятия в Малайзии. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании российско-малазийской межправкомиссии во Владивостоке. По его словам, проект нацелен на коммерциализацию нанотехнологической интеллектуальной собственности. Стороны рассчитывают подписать соглашение во время Восточного экономического форума в сентябре. Также Россия и Малайзия планируют до конца года определить другие проекты для совместной работы. Косметическая компания «Гельтек» расширяет бизнес и вошла в состав владельцев бренда одежды «Муркот». Компания получила 30% производителя, выпускающего одежду из натуральных материалов, в том числе крапивы, конопли и льна. Для «Гельтек» это первый опыт работы в фэшн-сегменте. Развивать бренд планирует прежде всего через онлайн-продажи, без создания собственной сети магазинов. Сумму сделки стороны не раскрывают. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
2: «13:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Сегодня айфона запретная тема. О том, как пользователи продукции Apple сами создают вокруг нее уникальный статус. Почему для них iPhone это роскошь, а Android нет? И почему даже полное удаление всех российских приложений из App Store не заставит приверженцев Apple менять свой смартфон? Мы поговорили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Евгений Перельчук.
4: Business FM. С теми, кто в теме.
6: У нас тема постоянного и неуклонного исчезновения российских приложений из App Store и Google Play, и что за этим может последовать. С нами генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, здравствуйте.
7: Евгений, здравствуйте.
6: Мы видим череду удалений российских приложений из App Store и Google Play формально по причине западных санкций. Под нож попали приложения ВК, приложения банков, платежной системы. При этом ситуация не одинакова. Если удаление приложений из App Store, оно означает окончательное исключение приложений из экосистемы Apple, то удаление приложений из Google Play — это не так смертельно. У тебя остается возможность поставить любой магазин, скачать установочный файл с сайта и так далее. То есть система Android это позволяет сделать. В ситуации повсеместного бана российских приложений пользователи яблочной продукции страдают, получается, больше андроидов.
7: Если мы говорим про в целом возможность установки приложения, то, конечно, да, пользователи Apple страдают больше. Но при этом безопасность также страдает и у пользователей Android, потому что функции дополнительной защиты, которые предоставляет Google, не работают, если вы не используете авторизованные магазины. Тут в этом плане неплохо помогает Samsung, потому что самсунговский магазин лоялен к российским приложениям, но не все могут поставить себе этот магазин, он только для устройств Samsung. Поэтому, если чисто по установке, то, конечно же, если у вас Apple, вам будет затруднительно установить те или иные приложения, которые были удалены из магазина. А даже если у вас получится их установить, Apple имеет возможность удалить их даже с вашего устройства.
6: Если говорить предметно про ситуацию с Озонбанком, как мы понимаем, в приложении Озон и так вшиты функции Озонбанка. По этой причине можно ли допустить, что будет удалено в будущем, вероятно, и общее приложение Озон? То есть санкции все-таки они довольно неизбирательны в этом плане. Увидели название, удалили.
7: Вот касательно Озона могу сказать, что, скорее всего, дадут послабление по Озону, потому что очень известная американская компания BlackRock – держатель акций Озона. Озонбанк – это отдельное юрлицо, но само приложение Озон трогать не будут. А что касается каких-то дальнейших негативных всяких действий зарубежных магазинов, они, конечно же, продолжатся. Но тут важно заметить, что это видит весь мир. И это вызовет то, что будет все больше появляться различных региональных магазинов. И я вот уверен, что в течение 3 лет появятся альтернативные магазины для Apple, различные, скажем так, региональные магазины приложений, которыми смогут управлять те или иные государства, что там были приложения, те, которые важны для того или иного государства. В противном случае Apple просто потеряет очень большой рынок, потому что, опять-таки, весь мир знает, что если вы вдруг становитесь неугодны, даже ваши приложения удаляют из магазинов частных, прошу заметить, компаний.
6: Как вы думаете, заставит ли пользователи Apple эта ситуация, которая явно имеет тенденцию к ухудшению, переходить на платформу Android, Мы слышим заявления от некоторых блогеров, политиков, депутатов, чиновников о том, что они задумываются, по крайней мере, о таком переходе. Пойдет тренд по переходу, как думаете?
7: Я думаю, что нет, потому что пользователи Apple — люди, которые очень хотят принадлежать какому-то условно-элитному кружку. Но сейчас же Apple последние уже, лет, наверное, 7, является догоняющим в технологическом плане. То есть все появляется в Android, все отлично работает, все хорошо, но Apple это реализует всякое какое-то длительное время. Но при этом все равно пользователи Apple любят эту технику. Просто потому, что у них есть такая, знаете, как эмоциональная связь. Сейчас само понятие бренда. Бренд же — это что? Это же не только шильдик, это то, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь, обладая этим телефоном. И исходя из этого, я уверен, что поклонники Apple вот из-за этого чувства продолжат пользоваться данной техникой, даже когда она будет все ближе и ближе к кирпичу.
6: Мы можем себе представить вообще ситуацию, что Apple, допустим, по каким-то невероятным причинам дистанционно на территории России превратит айфоны в кирпичи?
7: Если телефоны Apple будут звонить, то, скорее всего, поклонники Apple будут их использовать. Более того, если мы говорим не про самую актуальную версию iOS, там рано или поздно появляются различные возможности, скажем так, по манипуляциям с устройством. Поэтому я думаю, что двинется все в сторону разработки хорошего, действенного способа взлома айфона, может быть, даже не самой актуальной прошивки. То есть я думаю, скорее всего, появится просто такой большой спрос на взломанную технику, которая позволяет работать на территории России. Как это было вот с первыми айфонами, которые за пределами США не очень хотели работать, но умельцы всегда находили варианты.
6: В экосистеме Apple данные пользователя находятся в системе iCloud. Кто-то скажет, что это, конечно, удобно, можно менять модели iPhone каждый год, при этом не бояться потерять данные. Другие скажут, что это уже попахивает каким-то цифровым рабством. Есть ли какие-то адекватные способы перенести свои данные, контакты, фотографии и так далее на смартфон на платформе Android? Насколько это все замороченная история?
7: Да это не заморочено, это нормально работает. В целом вот эта вот вся история с нахождением данных в облаке, она сейчас актуальна для всех платформ. Это есть и у Google, то есть Android устройства так делают. Синхронизация между Apple и Android, все это существует. Кроме того, что не переносятся данные приложений, потому что каждый разработчик приложений беспокоится о безопасности, и поэтому вот эти вот данные, которые у вас были в приложении каком-либо, как вы были залогинены, предположим, в Телеграме. При переносе данных, естественно, вам нужно будет по новой логиниться в Телеграме, но уже из облака Телеграм будут подкачаны ваши сообщения, ваша история. Итого, переход вообще не является проблемным, это нормальная процедура, перенос там занимает какие-то часы.
6: Немножко вот в сторону геополитических отношений. Чтобы продавать iPhone на китайском рынке, Apple пошел на ряд существенных уступок. Мы знаем, что там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, технология eSIM заблокирована, отключены аудиозвонки, FaceTime, функции звонков по Wi-Fi, есть ограничения в работе Apple Intelligence. На такие ограничения Apple пошел из-за гигантского китайского рынка или потому что в Китае собирается большинство айфонов. Поэтому не стоит ожидать, что Apple вдруг пойдет на уступки российскому законодательству.
7: Apple пошло на уступки Китаю, потому что там гигантский B2C рынок. Людей много, телефоны все хотят, тут понятные действия. Российский рынок, он сильно меньше. И поэтому Apple не пойдет на уступки только ради одной России. Но, как я сказал ранее, другие государства тоже видят, что Apple не совсем уже соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать. Мы это уже видели с Apple, что они сначала от Type-C отказывались, потом в итоге согласились. Потом была какая-то история европейская, связанная с ремонтопригодностью. Там тоже определенные шаги Apple уступки делают.
6: Все-таки в горизонте нескольких лет российские пользователи вряд ли начнут только отказываться от iPhone в пользу Android или там китайских, то и российских платформ. Или все же дело привычки настолько сильное, что пока Apple совсем не заблокирует и в России от него не откажутся. Или мы можем представить какой-то гибридный вариант, когда, например, iPhone может только звонить и фотографировать, при этом этом пользователь носит с собой второй телефон на андроиде.
7: Для нашего рынка скорее вот вариант гибридный. Когда у вас есть iPhone, потому что я старой памяти, я такой особенный, очень люблю Apple и все остальное, поэтому у меня будет iPhone, даже если он не будет работать. Там будет приложение, которое разрешены App Store. На территории России, скорее всего, все-таки будет работать iPhone, никто их блокировать со стороны Apple, скорее всего, не будет. Ну да, при этом будет второй телефон на другой операционной системе, скорее всего, Android, где будут различные госсервисы, которые рано или поздно все-таки исчезнут полностью из Apple, где будут различные банки, ну и прочие вот привычные нам приложения, которые Apple считает санкционными. Поэтому вот история с двумя телефонами, мне кажется, более вероятной. А если Apple начнет блокировать iPhone на территории России, то умельцы начнут искать варианты, как их разблокировать. Кстати, я вот скажу, что Apple довольно давно, уже еще лет, наверное, 10 назад, если не больше, сказал, кто главный конкурент их телефону. И это не Android. Сам Apple позиционирует свое устройство как ювелирное. То есть у них была мысль такая, что наш конкурент — это не другие телефоны, а, к примеру, там Cartier.
6: Это уход больше даже в сегмент роскоши, когда из года в год мало что меняется, но главное — это статус.
7: Да, это оно и есть. Вот то, что я хочу, собственно, донести. Поэтому само сравнение Apple и Android, оно неверное. То есть технологически Android лучше, удобство Android лучше, но они в разных сегментах. Apple — это роскошь, это желание принадлежать к особым людям.
6: Спасибо за беседу. С нами был генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, благодарю.
7: Спасибо, всего доброго.
4: Business FM. С теми, кто в теме.
2: С Алексеем Горелкиным беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 1 по 4 сентября. Владивосток. 11-й Восточный экономический форум. Среди ключевых тем деловой программы мероприятия «Искусственный интеллект», «Роботизация производств», «Платформенная экономика» и «Технологии будущего». Участники форума обсудят решения для развития экономики Дальнего Востока и всей России. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на сайте forumvostok.ru. 6+. Валюты. Алжирский динар пришел на смену алжирскому франку в 1964 году после обретения страной независимости. Название динар получил в честь золотой монеты, которая чеканилась на этих землях в 7 веке. Наименование разменных денег сантимы оставили как напоминание о французской колонизации. Сегодня динар на 2 порядка с лишним дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российская армия освободила Петровку в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, за сутки МПВО сбило 1150 украинских беспилотников, 5 управляемых авиабомб и 3 снаряда «Хаймерс». Российские военные также нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, логистическим центрам, цехам сборки, местам хранения дронов и комплектующих к ним. Военнослужащий Минобороны погиб в результате подрыва в Севастополе. По горящим следам задержана гражданка России. Она действовала по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщило Крымское управление ФСБ. Взрыв произошел во дворе жилого дома. В результате военный получил ранения, несовместимые с жизнью. «Росатом» сегодня начал работы по физическому пуску на 7-м энергоблоке АЭС «Тяньвань» в Китае. Об этом сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации. Первые тепловыделяющие сборки были загружены в реактор. После этого постепенно будет повышаться уровень мощности до 100%. Любого, кто не понимает, что Курилы были, есть и останутся российскими, ждут чудовищные последствия этого заблуждения, написал на своей странице в соцсети X зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на слова премьера Японии об исторической принадлежности Курильских островов. Ранее Саная Такаити назвала неприемлемым визит президента Владимира Путина на российский остров Итуруп и заявила, что эта территория является исконно японской. При этом стоит напомнить, что острова Южных Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны с позиции Москвы суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ремонт НПЗ в Орске пострадавшего от атаки БПЛА может занять до полугода. Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, придется рассчитывать на завозное топливо. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить пока нет возможности. Кроме того, сегодня 2 человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. Арестован глава компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы. Дело заведено по статье «Неуплата налогов». Речь о сумме в 150 миллионов рублей. Что известно об этой фирме? Ночь в поликлинике. Такой проект запускается в Москве. В ночь с 22 на 23 и с 28 на 29 августа 10 поликлиник будут работать в необычном формате. Москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Все подробности в эфире. Business FM. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен, пишет Интерфакс со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности, сообщил он в соцсетях. Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию, рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил Солнцев. По словам губернатора, в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. Атака на Оренбургскую область была во вторник. Вчера в регионе ввели на заправках система ЧОТ-НЕЧАТ. Вот что о ситуации с топливом рассказал главный редактор издания «Аргументы и факты» Оренбурга Антон Цепилов.
9: Ситуация с топливом сложная. Она, в общем-то, и была, не сказать, что простой последние недели. Вот буквально на прошлой неделе было улучшение, стало получше, очереди поменьше. А сегодня я вижу опять очень большие, стало хуже. Не могу сказать, это чем вызвано, что действительно ли физический дефицит, или просто люди, узнав об атаках, решили запастись, заправиться, поэтому все поехали. Но работает, я сейчас как раз проехал, наверное, из тех 8 заправок встретились, работает реально 2. Там, где есть все виды топлива, на большинстве остался только дизель, еще можно найти 92-й. С 95-м прям сложности. Большие очереди.
10: Что с ценами?
9: Цены не изменились на заправках ВИКов, да, то есть крупных компаний. Частные заправки, они у нас снижали цены, то есть стартовало где-то в середине июля, было где-то 150 рублей даже, да, за литр 92-го. Потом цены снижались где-то до 70, вот буквально это было 4-5 дней назад, на частных где-то до 74-76 рублей за литр 92-го. Сейчас я смотрю, где-то 92 еще можно на бензоботах частных заправиться, но тоже большинство бензоботов закрыты, только дизель отпускают.
8: Антон Цепилов, главред издания «Аргументы и факты» Оренбург. Некоторые водители такси жалуются, что из-за очередей на заправках не могут быстро выйти на линию и упускают заказы, рассказали Business FM в одной из служб такси в Орске.
11: Могу только сказать со слов водителей. В основном все жалуются на цены конкретно наших заправок орских. Региональные не вправе делать цены, как на биржах. Наша же наоборот, с их слов, что буквально просто как акции. То прыгает, то понижается, то прыгает, то понижается.
10: Очередь есть?
11: Есть очередь, и мало того, что есть очередь, есть те, кто и негодует. К примеру, есть таксист, хочет выйти на линию. Для него простой – это пропуск денег мимо его глаз и рук. То есть, к примеру, сегодня могла бы быть наценка. Он бы мог заработать, заправиться, еще и выйти в плюс. Но он это взял и упустил из-за бензина. И таких дней может быть много.
8: Однако, как рассказал Business FM житель Орска Андрей, проблем с вызовом такси нет. Ценник пока не вырос.
10: Такси вызываешь, такси ездит. Сегодня я вызывал, 180 рублей я заплатил. Мог заплатить больше. Если бы, может быть, Яндекс какие-то наценки сделал, может быть, там и завтра как раз истории, что машины с линии уходят, потому что заправляться нечем, или они на заправке в очереди стоят. Нас же здесь сделали четную систему, четную, нечетную. Вчера сказали, что будут вроде как волонтеров привлекать, по-моему, полицию, еще там кого-то, чтобы именно процесс отслеживать, кто реально подъезжает туда. Это именно только Орск касается.
2: Житель Орска. Сегодня два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. По словам главы региона Радия Хабирова, всего регион атаковал 21 БПЛА, 16 из них сбили в Салавате. Остальные атаковали логистический центр в Чишминском районе, там начался пожар. В Вайлдберри заявили, что с объекта заранее эвакуировали людей, товары местно... В этом месте не хранились, раненых госпитализировали. В Салавате находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. Атакован минувшей ночью был Севастополь. Он в результате остался без электричества. Идут восстановительные работы. Губернатор Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. Также Развожаев сообщил, что 5 человек погибли при разминировании боеприпасов, обнаруженных после атаки на город. Среди погибших 4 пиротехников МЧС России. Минобороны сообщало утром, что сбило ночью более 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам. В Черноморском порту Измаила атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту Рейне пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
4: Подробности.
5: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах. Наиболее успешным для «Цифрона» стал 2022 год. Выручка составила около 260 миллионов рублей. Затем показатели начали стремительно снижаться. В 2024 году выручка составила около 44 миллионов, а в 2025-м уже около 11 миллионов рублей. Таким образом, компания за последние годы столкнулась с резким сокращением бизнеса и уже в 2026 году с финансовыми и юридическими проблемами.
2: Известно, что у «Цифрон» был заключен контракт с ЗГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники. Ее клиентами в разное время были Центробанк, Казначейство России, Ростелеком и другие. В июне «Аквариус» подала иск к «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрон» подал научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор ассоциации «Консорциум отечественных разработчиков СХД» Олег Изумрудов.
12: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
13: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
12: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
13: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
12: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
2: Олег Изумрудов, исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД. Очевидно, одним из ключевых оснований для проверки компании стало и дальнейшее судебное разбирательство и снижение выручки Цифрона, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
14: Цифрон много лет работал поставщиков иностранных схем, в том числе для организаций, завязанных на государственный и оборонный заказ. И когда у поставщика такого профиля начинаются срывы поставок и растут претензии от контрагентов, то это обычно сигнал, знаешь, такой не разовой проблемы, а системы финансового кризиса компании. И также показательна динамика прибыли. На мой взгляд, именно такое резкое схлопывание финансового результата практически до нуля само по себе является классическим триггером для выездной налоговой проверки. А у контролирующих органов возникает закономерный вопрос, куда делась маржа и не связано ли это с обнулением прибыли и условной оптимизацией налоговой базы. И дальше уже вступает абсолютно стандартная процедура, когда по итогам проверки выставляется требование об уплате, и у организации есть 2 месяца для того, чтобы ее погасили. И затем материалы в силу закона направляются в следственные органы. И по статье 199 Уголовного кодекса может быть возбуждено уголовное дело, что в данном случае и произошло. А дальше действительно интересный момент. Поскольку статья 199 относится к предпринимательской статье, то есть это чистый такой предпринимательский состав, то в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо указан запрет заключать таких обвиняемых под стражу. И мера в виде ареста здесь возможна только при наличии узкого перечня исключений. Опять же таки законодатель об этом указывает. Это отсутствие постоянного места жительства в России, если не установлена личность, либо имеется нарушение ранее избранной меры пресечения, либо сам факт того, что человек уже скрывался от следствия. То есть это исчерпывающий перечень. Нельзя в настоящее время утверждать, какое именно из этих оснований легло в основу решения суда. С учетом суммы характера дела, логично предположить, что арест в данном случае мог использоваться в том числе как дополнительный стимул к быстрейшему погашению задолженности, хотя формально меры пресечения и погашения долга – это разные правовые механизмы.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
4: «Кто надо, услышал».
15: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
4: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Олеся Потапова. Россия будет поставлять мясо курицы в Малайзию, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании двусторонней комиссии. По его словам, Россия уже экспортирует мясо индейки в Малайзию. В прошлом году был согласован ветеринарный сертификат на мясо птицы. Налоги высококвалифицированных иностранцев в российский бюджет превысили 80 миллиардов рублей за последние 3 года, пишет газета «Известия». Речь идет о данных с 2022 по 2024 год. По данным издания, в прошлом году иностранцы оформили почти 70 тысяч разрешений на работу. Это стало рекордом за все время действия программы с 2010 года. На долю Китая приходится около 40% высококвалифицированных специалистов, которые приезжают в Россию. Это самый большой показатель среди других государств. Далее следуют Туркмения, Индия и Турция. Розничные продажи шампанского в России за первое полугодие выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставила Росалкогольтабакконтроль. В то же время продажи алкогольной продукции без учета пива, сидра и медовухи за этот период сократились почти на 0,5%. На 1,5% выросли продажи спиртных напитков крепостью более 9%. США и Япония планируют создать самую глубоководную в мире шахту для добычи редкоземельных минералов. Она будет расположена на глубине около 6 километров в Тихом океане в районе небольшого острова Минами-Торисима, пишет Bloomberg. Месторождение могло бы удовлетворить промышленный спрос на протяжении столетий, говорится в совместном заявлении сторон. Переговоры пока находятся на самой ранней стадии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 15. Сегодня днем еще возможен небольшой дождь, вечером без осадков. Завтра тоже дождей не ожидается. Днем в пятницу до плюс 18. +14-16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1,968,000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Для сравнения, в 2024-м число работающих дистанционно составляло 1,240,000 человек. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном, IT-разработками. И сейчас, в 2026-м, число таких сотрудников продолжает сокращаться, считают исследователи рынка труда. Действительно ли это так и какие причины смены формата работы, мы спросили у представителей бизнеса.
4: Бизнес говорит.
17: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
18: Мы, наоборот, не сокращаем, мы скорее увеличиваем такие возможности для людей и считаем, что это дополнительные плюсы, когда мы ищем кого-то на работу. Мы не любим удаленку с продавцами, с менеджерами продаж. Способностью самоорганизации, самоконтролем обладают из них немногие. Поэтому они все-таки должны быть в офисе, из офиса ездить и общаться. Что касается бэк-офиса, да, мы часто даем удаленку, даже как часть условий труда. И у нас удаленщики есть и в России, и не только в России. Это нормально. Есть очень много сервисов, где удаленщики могут замечательно заниматься работой и делать что-то, в том числе по пиар, по маркетингу. Если надо, конференцию проведем. Какое-то исследование нужно сделать. То есть они нам в офисе, в принципе, не нужны. Офис — это деньги, его снимать надо. Это квадратные метры. Люди друг у друга на головах сидят. Ну, зачем лишние метры тратить? Лучше удаленщик, намного удобнее, и человек счастлив. Опять же, если это инженеры, технологи, они должны быть на производстве. Какая тут удаленка? Это тоже невозможно.
17: Гендиректор компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности «Зекурион» Алексей Раевский.
19: Действительно, в последнее время количество удаленщиков сокращается. Не потому, что как-то там тенденции какие-то, а просто на рынке труда айтишников, программистов произошли некоторые изменения, и сейчас нет такого дефицита специалистов, как было раньше. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, и с охлаждением некоторым рынка, сокращением количества заказов и количества денег. Поэтому, конечно, для организаций, для работодателей удобнее работать с теми, кто в офисе. Поэтому сейчас работодатели могут как-то свои какие-то пожелания транслировать. Так что, действительно, да, тенденция такая есть. Что касается конкретно нашей компании, то у нас и так было удаленщиков не очень много. Мы как раз-таки всегда предпочитали, когда у нас команды, особенно по разработке, находятся внутри офиса. Если только речь не идет о каких-то
20: насчет региональных структур, где нужна поддержка каких-то заказчиков в определенных регионах, либо, ну, действительно, какие-то уникальные специалисты, которых найти по-другому невозможно.
17: Сооснователь и гендиректор компании по продаже товаров для беременных женщин, мам и детей на Пиклаб Роман Квиникадзе.
21: У нас количество удаленных сотрудников тоже очень сильно снизилось. Мы эту политику начали проводить, чтобы сократить количество людей, которые менее вовлечены в производственный и организационный процесс. Преимущественно все удаленщики находились в России уже очень давно. Много из них, да, находилось не в Москве. Это основная была сдерживающая составляющая. Как правило, удаленная работа – это связано с дизайном, проектами какими-то, не привязанное к регулярной деятельности. Наоборот, все руководящие должности, они должны быть в офисе.
2: Именно интересно, что до пандемии в таком удаленном формате трудились всего 215 тысяч человек. За время ковида их количество выросло в 5 раз. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни» и «Выбери.ру». Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. У «Сравни» посещаемость раздела с кредитами выросла на треть на прошлой неделе, когда стало известно о проблемах с банковскими сайтами. Для клиентов нет большой разницы. Уровень одобрения одинаков и при обращении напрямую в банк, и через маркетплейс, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА» Иван Уклеин. При этом рост интереса к финансовым маркетплейсам наблюдался и раньше.
22: Даже, наверное, можно сказать, что при подаче заявки через маркетплейс, если вы являетесь новым клиентом для соответствующего банка, то вероятность одобрения будет даже немножко ниже, чем если бы у вас было установлено приложение соответствующей кредитной организации, и вы уже имели бы там определенную транзакционную историю. Но если брать при прочих равных подачу заявки напрямую в банк в качестве нового клиента, либо же подачу через маркетплейс, то вероятность одобрения совершенно одинаковая. Но стоит отметить, что в целом популярность такого способа подачи заявок, как маркетплейсы, растет, и растет она независимо от каких-либо внешних событий. Граждане становятся более финансово грамотными, получают возможность сравнить предложения нескольких банков в спокойной обстановке, взвесить разные условия, процентные ставки, стоимость обслуживания в соответствующем банке. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, клиент, подавая заявку через маркетплейс, заполняет заявки одновременно в очень большое число банков. Конечно, обращаться напрямую было бы невозможно, это заняло бы многие дни и ночи напролет. И, соответственно, вероятность отказа тоже кратно возросла бы, потому что последовательные запросы большое количество банков, они блокируются на уровне антифрода. В момент заполнения заявки через Marketplace, соответственно, эта рассылка, веерная рассылка кредитных заявок, она происходит автоматизированно, без каких-либо последствий для кредитной истории, для вероятности одобрения в других банках. И, конечно, клиент получает возможность такого очень широкого доступа к финансовым услугам. Есть, конечно, обратная сторона. Клиент, используя услуги финансовых маркетплейсов, подписывает согласие о том, что он передает свои данные очень-очень большому числу лиц, зачастую даже неограниченному кругу лиц или ограниченному, но перечень партнеров, который постоянно меняется.
2: Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА». Как отмечает эксперт, использование недостаточно надежных маркетплейсов повышает риск утечки данных и неправомерных обзвонов. И не исключено, что при попытке отозвать согласие на обработку персональных данных, клиент столкнется с бюрократическим адом, когда платформа отправит его обращаться в каждый банк из списка партнеров. Напомню, ранее «Бизнес.ФМ» рассказывала, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. И они начали переходить на отечественные, поэтому многие банки предупреждают, чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер. ВДНХ предварительно оценят для возможного включения комплекса в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Предварительную оценку эксперты организации, по словам гендиректора ВДНХ Сергея Шагурова, проведут зимой. До середины сентября ВДНХ должна подготовить заявку, затем специалисты изучат ее соответствие требованиям ЮНЕСКО. Полный пакет документов планируют завершить к концу 2027 года. Если работа пройдет по плану, вопрос о включении в основной список ЮНЕСКО рассмотрят в 2028 году. Попасть в список всемирного наследия может не весь комплекс, а только его историческая часть. Каких-то преград к этому нет, говорит замдиректора, руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества, вице-президент НК ИК МОС Надежда Филатова.
0: Речь идет не о всем комплексе ВДНХ, а речь идет только о исторических павильонах, которые расположены вдоль центральной оси. Фактически мы рассматриваем временной этап с конца 30-х годов и до 60-х годов 20 века, как такой фокусный период, и именно объекты этого времени мы предполагаем номинировать. Внесение объектов в список всемирного наследия — это очень длительный процесс, который сейчас осложнен несколькими этапами, и говорить о том, что объект в ближайшей перспективе будет внесен в список всемирного наследия, это, конечно, преждевременно. Здесь, в общем-то, можно называть, конечно, разный временной диапазон, но наиболее вероятные сроки — это все-таки 30-е и после 30-го года. Геополитические противоречия, конечно, на всю нашу жизнь влияют, но если мы говорим про систему ЮНЕСКО, она все-таки в большей степени ориентирована именно на конструктивное взаимодействие стран друг с другом, и культурная сфера, в частности, сфера работы с объектами культурного наследия, она более менее аполитично. Безусловно, есть какие-то определенные проблемы, но, тем не менее, такого вот масштабного противодействия нет. И в целом, перспективы ВДНХ, те международные эксперты, которые принимали участие в мероприятии, в том числе на полях сессии Комитета всемирного наследия, оценивают очень положительно. Большой интерес к этой номинации. И в целом, я не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы именно с точки зрения геополитики.
1: С практической точки зрения, какие это дает преимущества для ВДНХ?
0: Это вопрос международного престижа и продвижение наследия 20 века в список всемирного наследия. На сегодняшний день у нас нету ни одного объекта в российском списке, вообще в списке всемирного наследия от России, который относился бы в чистом виде к 20 веку.
2: Надежда Филатова, замдиректора, руководителя отдела всемирного наследия и международного сотрудничества. Историческая часть ВДНХ насчитывает 49 объектов культурного наследия.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Gartner показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
4: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Запрет на охождение всех маломерных судов и плавательных средств введут в акватории морпорта Новороссийска 14 августа. Причина в проведении учений со стрельбами. Об этом сообщил муниципальный центр управления городом. Ограничения вводятся с 11 до 13 часов и с 21 часа до 23 часов по местному времени. Оно совпадает с московским. На выборы в Госдуму в 47 из 89 регионов России выдвинулись 199 участников или ветеранов СВО, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, из них 186 кандидатов выдвинуты от 9 политических партий, 13 самовыдвиженцы. В составе федеральных списков партии выдвинули 110 кандидатов участников СВО, а по одномандатным округам 76 таких кандидатов. К концу ноября на госуслугах запустят сервисы для поиска и покупки мест на кладбище. Услуга станет доступна жителям 21 региона. Такие данные содержатся в плане цифровой трансформации Минцифры на 2026 год. По данным министерства, сведения о 14 тысячах кладбищ на территории России будут внесены в национальную систему пространственных данных. Это позволит россиянам воспользоваться 15 государственными услугами в электронном виде. Билет из штата Иллинойс выиграл джекпот в $1 миллиард в американской лотерее Powerball. Победитель может получить выигрыш нарастающими долями в течение 29 лет или забрать сразу $450,5 миллионов до выплаты налогов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп, сообщило агентство Киода. Владимир Путин впервые посетил Курилы. В Японии поездку встретили решительным протестом. Физлицам закроют доступ к симбоксам. Это небольшое устройство, которое позволяет организовать мобильные колл-центры. Их часто используют мошенники. Но у симбоксов есть и легальное применение. Мне биржевой курс доллара поднялся сегодня выше 84 рублей впервые с 20 марта. При этом снижается даже более чем на 2% индекс Мосбиржи. Сейчас на отметке 2254 пункта. Все подробности в эфире Business FM. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп, где российский президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и попробовал разные виды икры, а также посетил центральную районную больницу и одну из средних школ региона. Позже Владимир Путин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко социально-экономические проблемы Курильских островов. Лимаренко сообщил о выпавших доходах у предприятий региона из-за укрепления курса рубля. Президент отметил, что крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Премьер Санаи Такаити заявила, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Перед поездкой на военных учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин говорил, что Россия не угрожает Японии и, в отличие от нее, не имеет к Токио претензий. А Курильские острова – часть России, закрепленная за страной по итогам Второй мировой войны. О первой поездке российского президента на Курилы говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
6: Довольно интересна сама по себе реакция Японии. Действительно, российский президент впервые приезжает на Курилы, но при этом сам по себе визит является абсолютно закономерным с точки зрения того, что это российская территория. Россия не вкладывает в саму по себе поездку какие-то политические послания, политические мессенджеры, а
7: в то время как Япония это воспринимает как довольно жесткое ужесточение позиции России по этому вопросу. Интересно, что, конечно, Россия в последнее время неоднократно делала заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса в последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но, с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к 4 островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что и выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общеполитической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. Поиска российского президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения, безусловно, готовы развивать торговые и технологические отношения, но нам нужна взвешенная нормальная позиция Японии по политическим вопросам и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Новость о поездке Владимира Путина на Курильские острова в четверг стала самой обсуждаемой в японских СМИ и соцсетях. В японском МИДе также назвали все северные территории, как Токио называет южную часть Курил, включая Итуруп, исконные территории Японии с исторической и юридической точек зрения. В Великобритании правый популист Найджел Фарадж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Внеочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клаб.

0: Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9, а мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бин Фейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бин Фейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бин Фейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне, так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая 3 от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
1: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще, в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из Muppet Show, один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них 2-3 имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
0: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко. Игра в Бин Фейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов. А вот Бин Фейсу опросы прогнозируют довольно внушительно. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований ММО РАН Елена Харитонова.
2: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
0: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Vermin Supreme. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Физлицам закроют доступ к сим-боксам. Это небольшое устройство, которое позволяет организовать мобильный колл-центр. Туда устанавливаются десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. По новым правилам, операторам будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физлицами. Нововведение заработает с марта следующего года, указано в постановлении правительства. Отмечается, что такие устройства используют мошенники, например, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Но у сим-боксов есть и легальные примеры. Что изменят ограничения? Комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: Безусловно, есть те, кто пользуется симбоксами легально. Это, в первую очередь, компании, которые занимаются легальными смс-рассылками, смс-маркетингом и так далее. Их довольно много. Другой вопрос, что, безусловно, этими же симбоксами пользуются мошенники, спамеры. А мы понимаем, что это довольно тонкая грань между легальным смс-маркетингом и спамом. Главное, что это мошенники, и это какие-нибудь серые коллекторы, которые долбят должников смс-ками. Там довольно большая серая зона, в которой надо навести определенный порядок. И да, ограничение возможности заключать такие договоры на использование симбоксов с юрлицами, это довольно существенное сокращение. Понятное дело, что юрлицы тоже бывают разные, но все-таки это чуть-чуть более прозрачная вещь, чем физлицо. Потому что по юрлицу можно потом ввести в теории дополнительные ограничения, не знаю, на рост основного капитала, на что-то еще. Какие-то параметры уже бизнесовые. А физлицо, оно и есть физлицо.
5: Вы считаете, что такая мера эффективна?
4: Я думаю, что это может быть одна из мер. Понимаете, вы

0: не можете, условно говоря, ограничить регистрацию симбоксов на физлицо через потолок, минимальную планку дохода физлица, потому что это будет абсолютно противозаконно. Но вы можете ограничить, например, размером уставного капитала те юрлица, которые могут на себя регистрировать симбоксы, и тем самым сделать эту историю более концентрированной все-таки у серьезных участников рынка. Это я фантазирую, но по большому счету история с юрлицами, она более прозрачная и более регулируемая. И с этой точки зрения ограничение использования симбоксов только юрлицами – это довольно важный шаг.
1: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты», эксперт РОЦИТ. Новые правила предполагают, что операторы смогут заключать договоры на использование симбоксов только с юрлицами и ИП. При этом включить в договор можно будет не более 4 сим-карт. Должны быть указаны параметры устройства и цели использования.
2: Все золото мира. Золотым парашютом принято называть крупное вознаграждение топ-менеджерам компаний, вынужденным оставить свой пост по разным, но вполне объективным причинам. Например, в результате слияния, поглощения или смены собственника компании. Первое использование термина отмечено в 1961 году при попытке кредиторов отстранить Говарда Хьюза от управления компанией Trans World Airlines. Использование золотых парашютов стало повсеместной практикой в 1980-х, как ответ на лавинообразный рост числа поглощений и слияний. После финансового кризиса 2008 года многие страны стали устанавливать ограничения на размер подобных выплат. В России с середины 2010-х годов они ограничены 6-месячными окладами для акционерных компаний и 3 окладами для государственных корпораций. Все золото мира на бизнес-ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Знай меру. Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют 1 гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это 1 йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Чистая прибыль ВК по международным стандартам финансовой отчетности во втором квартале составила около 330 миллионов рублей против убытка годом ранее. Выручка холдинга выросла на 17%, до примерно 44 миллиардов рублей. EBITDA увеличилась на 41% до почти 8 миллиардов. За первое полугодие выручка достигла около 81 миллиарда рублей, а чистый долг снизился на 27%. Роснано и малайзийская «Наномалайзия» прорабатывают создание совместного предприятия в Малайзии. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании российско-малайзийской межправкомиссии во Владивостоке. По его словам, проект нацелен на коммерциализацию нанотехнологической интеллектуальной собственности. Стороны рассчитывают подписать соглашение во время Восточного экономического форума в сентябре. Также Россия и Малайзия планируют до конца года определить другие проекты для совместной работы. Косметическая компания «Гельтек» расширяет бизнес и вошла в состав владельцев бренда одежды «Муркот». Компания получила 30% производителя, выпускающего одежду из натуральных материалов, в том числе крапивы, конопли и льна. Для «Гельтек» это первый опыт работы в фэшн-сегменте. Развивать бренд планирует прежде всего через онлайн-продажи, без создания собственной сети магазинов. Сумму сделки стороны не раскрывают. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
1: «14:47. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Сегодня айфона запретная тема. О том, как пользователи продукции Apple сами создают вокруг нее уникальный статус. Почему для них iPhone – это роскошь, а Android – нет. И почему даже полное удаление всех российских приложений из App Store не заставит приверженцев Apple менять свой смартфон. Мы поговорили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Евгений Перельчук.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: У нас тема постоянного и неуклонного исчезновения российских приложений из App Store и Google Play, и что за этим может последовать. С нами генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, здравствуйте.
5: Евгений, здравствуйте.
4: Мы видим череду удалений российских приложений из App Store и Google Play формально по причине западных санкций. Под нож попали приложения ВК, приложения банков, платежной системы. При этом ситуация не одинакова. Если удаление приложений из App Store, оно означает окончательное исключение приложений из экосистемы Apple, то удаление приложений из Google Play – это не так смертельно. У тебя остается возможность поставить любой магазин, скачать установочный файл с сайта и так далее. То есть система Android это позволяет сделать. В ситуации повсеместного бана российских приложений пользователи яблочной продукции страдают, получается, больше андроидов.
5: Если мы говорим про в целом возможность установки приложения, то, конечно, да, пользователи Apple страдают больше. Но при этом безопасность также страдает и у пользователей Android, потому что функции дополнительной защиты, которые предоставляет Google, не работают, если вы не используете авторизованные магазины. Тут в этом плане неплохо помогает Samsung, потому что самсунговский магазин лоялен к российским приложениям, но не все могут поставить себе этот магазин, он только для устройств Samsung. Поэтому, если чисто по установке, то, конечно же, если у вас Apple, вам будет затруднительно установить те или иные приложения, которые были удалены из магазина. А даже если у вас получится их установить, Apple имеет возможность удалить их даже с вашего устройства.
4: Если говорить предметно про ситуацию с Озонбанком, как мы понимаем, в приложении Озон и так вшиты функции Озонбанка. По этой причине можно ли допустить, что будет удалено в будущем, вероятно, и общее приложение Озон? То есть санкции все-таки, они довольно неизбирательны в этом плане. Увидели название, удалили.
5: Вот касательно Озона могу сказать, что, скорее всего, дадут послабление по Озону, потому что очень известная американская компания BlackRock – держатель акций Озона. Озонбанк – это отдельное юрлицо, но само приложение Озон трогать не будут. А что касается каких-то дальнейших негативных всяких действий зарубежных магазинов, они, конечно же, продолжатся. Но тут важно заметить, что это видит весь мир. И это вызовет то, что будет все больше появляться различных региональных магазинов. И я вот уверен, что в течение 3 лет появятся альтернативные магазины для Apple, различные, скажем так, региональные магазины приложений, которыми смогут управлять те или иные государства, чтобы там были приложения те, которые важны для того или иного государства. В противном случае Apple просто потеряет очень большой рынок, потому что, опять-таки, весь мир знает, что если вы вдруг становитесь неугодны, даже ваши приложения удаляют из магазинов частных, прошу заметить, компаний.
4: Как вы думаете, заставит ли пользователи Apple эта ситуация, которая явно имеет тенденцию к ухудшению, переходить на платформу Android? Мы слышим заявления от некоторых блогеров, политиков, депутатов, чиновников о том, что они задумываются, по крайней мере, о таком переходе. Пойдет тренд по переходу, как думаете?
5: Я думаю, что нет, потому что пользователи Apple – люди, которые очень хотят принадлежать какому-то условно-элитному кружку. Но сейчас же Apple, последние уже лет, наверное, 7, является догоняющим в технологическом плане. То есть все появляется в Android, все отлично работает, все хорошо, но Apple это реализует всякое длительное время. Но при этом все равно пользователи Apple любят эту технику. рынку. Просто потому, что у них есть такая, знаете, как эмоциональная связь. Вообще само понятие бренда. Бренд же — это что? Это же не только шильдик, это то, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь, обладая этим телефоном. И исходя из этого, я уверен, что поклонники Apple вот из-за этого чувства продолжат пользоваться данной техникой, даже когда она будет все ближе и ближе к кирпичу.
4: Мы можем себе представить вообще ситуацию, что Apple, ну, допустим, по каким-то невероятным причинам дистанционно на территории России превратит айфоны в кирпичи?
5: Если телефоны Apple будут звонить, то, скорее всего, поклонники Apple будут их использовать. Более того, если мы говорим не про самую актуальную версию iOS, там рано или поздно появляются различные возможности, скажем так, по манипуляциям с устройством. Поэтому я думаю, что двинется все в сторону разработки хорошего, действенного способа взлома айфона, может быть, даже не самой актуальной прошивки. То есть я думаю, скорее всего, появится просто такой большой спрос на взломанную технику, которая позволяет работать на территории России. Как это было вот с первыми айфонами, которые за пределами США не очень хотели работать, но умельцы всегда находили варианты.
4: В экосистеме Apple данные пользователя находятся в системе iCloud. Кто-то скажет, что это, конечно, удобно, можно менять модели iPhone каждый год, при этом не бояться потерять данные. Другие скажут, что это уже попахивает каким-то цифровым рабством. Есть ли какие-то адекватные способы перенести свои данные, контакты, фотографии и так далее на смартфон на платформе Android? Насколько это все замороченная история?
5: Да это не заморочено, это нормально работает. В целом вот эта вот вся история с нахождением данных в облаке, она сейчас актуальна для всех платформ. Это есть и у Google, то есть Android устройства так делают. Синхронизация между Apple и Android, все это существует. Кроме того, что не переносятся данные приложений, потому что каждый разработчик приложений беспокоится о безопасности, и поэтому вот эти вот данные, которые у вас были в приложении каком-либо, как вы были залогинены, предположим, в Телеграме, при переносе данных, естественно, вам нужно будет по новой логиниться в Телеграме, но уже из облака Телеграм будут подкачаны ваши сообщения, ваша история. Итого, переход вообще не является проблемным, это нормальная процедура, перенос там занимает какие-то часы.
4: Немножко вот в сторону геополитических отношений. Чтобы продавать iPhone на китайском рынке, Apple пошел на ряд существенных уступок. Мы знаем, что там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, технология eSIM заблокирована, отключены аудиозвонки, FaceTime, функции звонков по Wi-Fi, есть ограничения в работе Apple Intelligence. На такие ограничения Apple пошел из-за гигантского китайского рынка или потому что в Китае собирается большинство айфонов. Поэтому не стоит ожидать, что Apple вдруг пойдет на уступки российскому законодательству.
5: Apple пошло на уступки Китаю, потому что там гигантский B2C рынок. Людей много, телефоны все хотят, тут понятные действия. Российский рынок, он сильно меньше. И поэтому Apple не пойдет на уступки только ради одной России. Но, как я сказал ранее, другие государства тоже видят, что Apple, ну, не совсем уже соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас был свой национальный магазин, куда мы как государство, а не вы как Apple, будем выкидывать определенные приложения, которые нам кажутся важными, и они должны быть доступны. И, пожалуйста, дорогой Apple, передайте нам управление над этим региональным магазином приложений, иначе вы просто не будете в нашем рынке функционировать. Мы это уже видели с Apple, что они сначала от Type-C отказывались, потом в итоге согласились. Потом была какая-то история европейская, связанная с ремонтопригодностью. Там тоже определенные шаги Apple уступки делают.
4: Все-таки в горизонте нескольких лет российские пользователи вряд ли начнут только отказываться от iPhone в пользу Android или там китайских, то и российских платформ. Или все же дело привычки настолько сильное, что пока Apple совсем не заблокирует и в России от него не откажутся. Или мы можем представить какой-то гибридный вариант, когда, например, iPhone может только звонить и фотографировать, при этом пользователь носит с собой второй телефон на Android.
5: Для нашего рынка скорее вот вариант гибридный. Когда у вас есть iPhone, потому что я старый памяти, я такой особенный, очень люблю Apple и все остальное, поэтому у меня будет iPhone, даже если он не будет работать. Там будет приложение, которое разрешены App Store. На территории России, скорее всего, все-таки будет работать iPhone, никто их блокировать со стороны Apple, скорее всего, не будет. Ну да, при этом будет второй телефон на другой операционной системе, скорее всего, Android, где будут различные госсервисы, которые рано или поздно все-таки исчезнут полностью из Apple, где будут различные банки, ну и прочие вот привычные нам приложения, которые Apple считает санкционными. Поэтому вот история с двумя телефонами, мне кажется, более вероятной. А если Apple начнет блокировать iPhone на территории России, то умельцы начнут искать варианты, как их разблокировать. Кстати, я вот скажу, что Apple довольно давно, уже еще лет, наверное, 10 назад, если не больше, сказал, кто главный конкурент их телефону. И это не Android, это сам Apple позиционирует свое устройство как ювелирное. То есть у них была мысль такая, что наш конкурент — это не другие телефоны, а, к примеру, там Cartier.
4: Это уход больше даже в сегмент роскоши, когда из года в год мало что меняется, но главное — это статус.
5: Да, это оно и есть. Вот то, что я хочу, собственно, донести. Поэтому само сравнение Apple и Android, оно неверное. То есть технологически Android лучше, удобство Android лучше, но они в разных сегментах. Apple — это роскошь, это желание принадлежать к особым людям.
4: Спасибо за беседу. С нами был генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, благодарю.
5: Спасибо, всего доброго.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
1: С Алексеем Горелкиным беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 15 августа. Клуб Алексея Козлова. Мариам Мирабова и музыканты проекта «Мираиф» представят традиционный вечер памяти пианиста-композитора и создателя коллектива Армена Мирабова. В программе его авторские произведения и песни в специальных аранжировках. Концерт станет теплым музыкальным посвящением, объединяющим память, любовь и творчество. А на сцену вместе с Мариам выйдут друзья и единомышленники Армена Мирабова. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Армянский драм впервые появился в 11 столетии, когда Киликийское армянское царство стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. На данный момент сбитым уже 4 беспилотника. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Севастополе объявлена воздушная тревога, предупредил он. Эстония бессрочно продлит режим сокращенной работы переходов на границе с Россией. Речь идет о 12-часовом графике с 7 утра до 7 вечера, в течение которого можно проехать через границу на автомобиле. Теперь к этому режиму добавили и железнодорожные погранпереходы. Речь идет о пунктах пропуска Нарва на российской стороне Ивангород, Койдула, Куничина гора и Лухма Шумилкина. Общее число пересекающих границу на этих пограничных переходах значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. «Росатом» планирует строительство еще 4 плавучих атомных теплоэлектростанций в России, сообщил глава департамента развития Севморпути Азамат Хачуев. Сейчас компания владеет одной такой станцией, академик Ломоносов на Чукотке. Она работает несколько лет и, по мнению Хачуева, уже доказала свою эффективность. Среди преимуществ станции такого типа выделяется гибкость при выборе места размещения, сокращение расходов и конкурентоспособные тарифы. Судно со 115 туристами загорелось и начало тонуть у берегов Фетхе в Турции. Пассажиры спрыгивали в воду в спасательных жилетах. Пострадавших нет. Само судно затонуло. После получения сообщения о пожаре в бухту направили катера береговой охраны Турции и спасатели, а также медбригады. Полиция ведет расследование причин пожара. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Сегодня 2 человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. Атакован минувшей ночью был и Севастополь. Он в результате остался без электричества. Минобороны сообщает, что сбило ночью больше 360 беспилотников. Как справляются регионы с последствиями атак? У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. В чем плюсы и минусы таких инструментов? Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1 000 000. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном и IT-разработками. А какие причины смены формата работы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен, пишет Интерфакс со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности, сообщил он в соцсетях. Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций, сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил Солнцев. По словам губернатора, в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. Продукция Орского НПЗ также поставляется в регионы Урала и Поволжья. Атака на Оренбургскую область была во вторник. Вчера в регионе ввели на заправках систему «Чет-нечет». Вот что о ситуации с топливом рассказал главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепелев.
7: Ситуация с топливом сложная. Она, в общем-то, и была, не сказать, что простой последние недели. Вот буквально на прошлой неделе было улучшение, стало получше, очереди поменьше. А сегодня я вижу опять очень большие, стало хуже. Не могу сказать, это чем вызвано, что действительно ли физический дефицит, или просто люди, узнав об атаках, решили запастись, заправиться, поэтому все поехали. Но работает, я сейчас как раз проехал, наверное, из тех 8 заправок встретились, работает реально 2. Там, где есть все виды топлива, на большинстве остался только дизель, еще можно найти 92-й. С 95-м прям сложности. Большие очереди.
8: Что с ценами?
7: Цены не изменились на заправках ВИКов, да, то есть крупных компаний. Частные заправки, они у нас снижали цены, то есть стартовало где-то в середине июля, было где-то 150 рублей даже, да, за литр 92-го. Потом цены снижались где-то до 70, вот буквально это было 4-5 дней назад, на частных где-то до 74-76 рублей за литр 92-го. Сейчас я смотрю, где-то 92 еще можно на бензоботах частных заправиться, но тоже большинство бензоботов закрыты, только дизель отпускают.
6: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург». Некоторые водители такси жалуются, что из-за очередей на заправках не могут быстро выйти на линию и упускают заказы, рассказали «Бизнес FM» в одной из служб такси в Орске.
9: Могу только сказать со слов водителей. В основном все жалуются на цены конкретно наших заправок орских. Региональные не вправе делать цены, как на биржах. Наши же, наоборот, из их слов, что буквально просто как акции. То прыгает, то понижается, то прыгает, то понижается.
8: Очередь есть?
9: Есть очередь, и мало того, что есть очередь, есть те, кто и негодует. К примеру, есть таксист, хочет выйти на линию. Для него простой – это пропуск денег мимо его глаз и рук. То есть, к примеру, сегодня могла бы быть наценка. Он бы мог заработать, заправиться и еще и выйти в плюс. Но он это взял и упустил из-за бензина. И таких дней может быть много.
6: Однако, как рассказал «Бизнес FM» житель Орска Андрей, проблем с вызовом такси нет, ценник пока не вырос.
10: Такси вызываешь, такси есть. Сегодня я вызывал, 180 рублей я заплатил. Мог заплатить больше. Если бы, может быть, Яндекс какие-то наценки сделал. Может быть, там и завтра как раз истории, что машины с линии уходят, потому что заправляться нечем, или они на заправке в очереди стоят. Нас же здесь сделали четную систему, четную и нечетную. Вчера сказали, что будут вроде как волонтеров привлекать, по-моему, полицию, еще там кого-то, чтобы именно процесс отслеживать, кто реально подъезжает туда. Это именно только Орск касается.
6: Житель Орска Андрей. Сегодня два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. В основном она пришлась на Салават. Там находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. При атаке на регион загорелся склад Wildberries. Оттуда заранее эвакуировали людей. Товары в этом месте не хранились. Атакован минувшей ночью был и Севастополь. Он в результате остался без электричества. Губернатор Развожаев сообщил, что 5 человек погибли при разминировании боеприпасов, обнаруженных после атаки на город. Сегодня же Рейтер пишет, что РЖД ввела ограничения на перевозку грузов в порт Новороссийска. Вчера там были атакованы предприятия. Сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что США не передавали Москве по дипломатическим каналам предложение Владимира Зеленского по поводу завершения конфликта на Украине. Как следует из слов Зеленского в интервью CNN, Украина озвучила США свои новые предложения, но они не получили ожидаемой поддержки Трампа. Также в соцсетях Зеленский сообщил, что Украина имеет в 2 раза меньше ракет-перехватчиков, чем в 2025 году, и просит Штаты продать их Киеву. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
8: Позиция США в этом плане осталась прежней. Они хотели бы завершить конфликт на взаимоприемлемых условиях. Взаимоприемлемые условия предполагают, что США готовы стимулировать что одну, что другую сторону, но не готовы давить, не готовы вставать на позиции той или иной страны для совместного давления. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в рамках его плана США должны помочь Украине надавить на Россию. Такая формулировка неприемлема для Дональда Трампа, поскольку предполагает значительное ухудшение отношений России и США, а эти отношения, как мы сейчас видим, в общем-то, ценят в обеих столицах. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время мы продолжим жить в этой логике эскалации, и когда какая-либо из сторон поймет, что пришло время идти на уступки, что эти уступки будут более выгодны, чем продолжение боевых действий, тогда мы, соответственно, получим какое-то продвижение в переговорах. Американская администрация по-прежнему заинтересована в том, чтобы оставаться хотя бы частично неким медиатором, некой средней стороной и не объединяться с какой-либо из сторон конфликта. Так что позиция США в этом плане неизменна. Они хотели бы завершения конфликта, но не поражения России или не поражения Украины.
6: Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Минобороны сообщает, что сбило ночью больше 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам. В Черноморском порту Измаила атакованы пункты временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту Рени пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни» и «Выбери.ру». Там, например, можно подать заявку на кредит сразу в несколько банков. У «Сравни» посещаемость раздела с кредитами выросла на треть, а на прошлой неделе, когда стало известно о проблемах с банковскими сайтами. Для клиентов нет большой разницы. Уровень одобрения одинаков и при обращении напрямую в банк, и через маркетплейс, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт.ра» Иван Уклеин. При этом рост интереса к финансовым маркетплейсам наблюдался и раньше.
11: Даже, наверное, можно сказать, что при подаче заявки через Marketplace, если вы являетесь новым клиентом для соответствующего банка, то вероятность одобрения будет даже немножко ниже, чем если бы у вас было установлено приложение соответствующей кредитной организации, и вы уже имели бы там определенную транзакционную историю. Но если брать при прочих равных подачу заявки напрямую в банк в качестве нового клиента, либо же подачу через Marketplace, то вероятность одобрения совершенно одинаковая. Но стоит отметить, что в целом популярность такого способа подачи заявок, как маркетплейсы, растет, и растет она независимо от каких-либо внешних событий. Граждане становятся более финансово грамотными, получают возможность сравнить предложения нескольких банков, в спокойной обстановке взвесить разные условия, процентные ставки, стоимость обслуживания в соответствующем банке. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, клиент, подавая заявку через маркетплейс, заполняет заявки одновременно в очень большое число банков. Конечно, обращаться напрямую было бы невозможно, это заняло бы многие дни и ночи напролет. И, соответственно, вероятность отказа тоже кратно возросла бы, потому что последовательные запросы в большое количество банков, они блокируются на уровне антифрода. В момент заполнения заявки через Marketplace, соответственно, эта рассылка, веерная рассылка кредитных заявок, она происходит автоматизированно, без каких-либо последствий для кредитной истории, для вероятности одобрения в других банках. И, конечно, клиент получает возможность такого очень широкого доступа к финансовым услугам. Есть, конечно, обратная сторона. Клиент, используя услуги финансовых маркетплейсов, подписывает согласие о том, что он передает свои данные очень-очень большому числу лиц, зачастую даже неограниченному кругу лиц или ограниченному, но перечень партнеров, который постоянно меняется.
6: Старший директор по банковским рейтингам эксперт Райван Уклеен. Как отмечает эксперт, использование недостаточно надежных маркетплейсов повышает риск утечки данных и неправомерных обзвонов. И не исключено, что при попытке отозвать согласие на обработку персональных данных клиент столкнется с бюрократическим адом, когда платформа отправит его обращение в каждый банк из списка партнеров. Напомню, ранее бизнес-ФМ рассказывала, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков, и они начали переходить на отечественные. Поэтому многие банки предупреждают, что все работало. Нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер.
2: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
13: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
2: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
14: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Все золото мира. В переносном смысле слово «Клондайк» означает «источник несметных богатств», а в прямом – это регион на северо-западе Канады и одноименная река, с которой началась Клондайкская золотая лихорадка. В августе 1896 года трое старателей обнаружили золото на ручье Бананза-Крик, впадающем в реку Клондайк. Весной следующего года в этот район за золотом отправился журналист и писатель Джек Лондон. На участке, который ему удалось застолбить, золото не оказалось, а зимовка на севере наградила писателя цингой и богатым материалом для будущих книг. Лихорадка на Клондайке выдохлась уже через 2 года из-за истощения золотых жил. По оценкам, из 40 тысяч человек, которые поехали на север за золотом, добыли его не более 4 тысяч, а разбогатели лишь несколько сотен. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Строительство 17 терминалов в морских портах России, а также создание и реконструкция 25 объектов инфраструктуры водного транспорта запланировано в период до 2036 года. Об этом сообщили в Минтрансе. Из них 3 относятся к Арктическому бассейну, включая 2 порта на побережье акватории Севморпути. Еще 12 – это терминальные комплексы Дальневосточного бассейна. На портале госуслуги к концу ноября запустят сервисы для поиска и покупки мест на кладбище. Эта услуга станет доступна жителям 21 региона страны. По данным Минцифры, сведения о 14 тысячах кладбищ на территории России будут внесены в национальную систему пространственных данных. Это позволит россиянам воспользоваться 15 госуслугами в электронном виде. На проект планируют выделить 256 миллионов рублей. Количество микрофинансовых организаций в России выросло впервые за 5 лет. На начало августа текущего года их число превысило 800 компаний. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервис «Контурфокус». Это также на 8,4% больше, чем в прошлом году. С 2022 года число МФО постоянно снижалось. Самым подешевевшим товаром в России с начала года стали огурцы. Средняя цена за килограмм снизилась в 2,5 раза. В январе килограмм огурцов можно было купить в среднем за почти 300 рублей, а в июле уже за 121 рубль. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Погода в Москве.
6: Сейчас в городе плюс 16, облачно с прояснениями. Сегодня, по прогнозам, осадков больше не ожидается. Как и завтра, в пятницу синоптики не передают дождей. При этом температура чуть-чуть поднимется до 18 градусов в течение дня. Пятнадцать-шестнадцать в Москве. Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1 968 000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Для сравнения, в 24-м число работающих дистанционно составляло 1 240 000 человек. В основном те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном и IT-разработками. И сейчас, в 26-м году, число таких сотрудников продолжает сокращаться, считают исследователи рынка труда. Действительно ли это так? И какие причины смены формата работы, мы спросили у представителей бизнеса.
2: Бизнес говорит.
16: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
17: Мы, наоборот, не сокращаем, мы скорее увеличиваем такие возможности для людей и считаем, что это дополнительные плюсы, когда мы ищем кого-то на работу. Мы не любим удаленку с продавцами, с менеджерами продаж. Способностью самоорганизации, самоконтролем обладают из них немногие. Поэтому они все-таки должны быть в офисе, из офиса ездить и общаться. Что касается бэк-офиса, да, мы часто даем удаленку, даже как часть условий труда. У нас удаленщики есть и в России, и не только в России. Это нормально. Есть очень много сервисов, где удаленщики могут замечательно заниматься работой, делать что-то, в том числе по пиар, по маркетингу. Если надо, конференцию проведем. Какое-то исследование нужно сделать. То есть они нам в офисе, в принципе, не нужны. Офис – это деньги, его снимать надо. Это квадратные метры. Люди друг у друга на головах сидят. Ну, зачем лишний метр тратить? Лучше удаленщик, намного удобнее, и человек счастлив. Опять же, если это инженеры, технологии, они должны быть на производстве. Какая тут удаленка? Это тоже невозможно.
16: Гендиректор компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности «Зекурион» Алексей Раевский.
18: Действительно, в последнее время количество удаленщиков сокращается. Не потому, что как-то там тенденция какие-то, а просто на рынке труда айтишников, программистов произошли некоторые изменения, и сейчас нет такого дефицита специалистов, как было раньше. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, и с охлаждением некоторым рынка, сокращением количества заказов и количества денег. Поэтому, конечно, для организаций, для работодателей удобнее работать с теми, кто в офисе. Поэтому сейчас работодатели могут как-то свои какие-то пожелания транслировать. Так что, действительно, да, тенденция такая есть. Что касается конкретно нашей компании, у нас и так было удаленщиков не очень много. Мы как раз-таки всегда предпочитали, когда у нас команды, особенно по разработке, находятся внутри офиса. Если только речь не идет о каких-то региональных структурах, где нужна поддержка каких-то заказчиков в определенных регионах, либо, действительно, какие-то уникальные специалисты, которых найти по-другому невозможно.
16: Сооснователь и гендиректор компании по продаже товаров для беременных женщин, мам и детей на Пиклаб Роман Квиникадзе.
19: У нас количество удаленных сотрудников тоже очень сильно снизилось. Мы эту политику начали проводить, чтобы сократить количество людей, которые менее вовлечены в производственный и организационный процесс. Преимущественно все удаленщики находились в России уже очень давно. Много из них, да, находилось не в Москве. Это основная была сдерживающая составляющая. Как правило, удаленная работа – это связано с дизайном, проектами какими-то, не привязано к регулярной деятельности. Наоборот, все руководящие должности, они должны быть в офисе.
6: Интересно, что до пандемии в таком удаленном формате трудились всего 215 тысяч человек. За время ковида их количество выросло в 5 раз. ВДНХ предварительно оценят для возможного включения комплекса в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Предварительную оценку эксперта организации, по словам гендиректора ВДНХ Сергея Шагурова, проведут зимой до середины сентября. ВДНХ должна подготовить заявку. Затем специалисты изучат ее соответствие требованиям ЮНЕСКО. Полный пакет документов планируют завершить к концу 2027 года. Если работа пройдет по плану, вопрос о включении в основной список ЮНЕСКО рассмотрят в 2028 году. Попасть в список всемирного наследия может не весь комплекс, а только его историческая часть, каких-то преград к этому нет, говорит замдиректора руководителя отдела всемирного наследия и международного сотрудничества вице-президент НК ИКОМОС Надежда Филатова.
20: Речь идет не о всем комплексе ВДНХ, а речь идет только о исторических павильонах, которые расположены вдоль центральной оси. Фактически мы рассматриваем временной этап с конца 30-х годов и до 60-х годов 20 века, как такой фокусный период, и именно объекты этого времени мы предполагаем номинировать. Внесение объектов в список всемирного наследия – это очень длительный процесс, который сейчас осложнен несколькими этапами, и говорить о том, что объект в ближайшей перспективе будет внесен в список всемирного наследия, это, конечно, преждевременно. Здесь, в общем-то, можно называть, конечно, разный временной диапазон, но наиболее вероятные сроки – это все-таки 30-е и после 30-го года. Геополитические противоречия, конечно, на всю нашу жизнь влияют, но если мы говорим про систему ЮНЕСКО, она все-таки в большей степени ориентирована именно на конструктивное взаимодействие стран друг с другом, и культурная сфера, в частности, сфера работы с объектами культурного наследия, она более или менее аполитично, безусловно, есть какие-то определенные проблемы, но, тем не менее, такого вот масштабного противодействия нет. И в целом, перспективы ВДНХ, те международные эксперты, которые принимали участие в мероприятии, в том числе на полях сессии Комитета всемирного наследия, оценивают очень положительно. Большой интерес к этой номинации. И в целом, я не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы именно с точки зрения геополитики.
21: С практической точки зрения, какие это дает преимущества для ВДНХ?
20: Это вопрос международного престижа и продвижение наследия 20 века в список всемирного наследия. На сегодняшний день у нас нету ни одного объекта в российском списке, вообще в списке всемирного наследия от России, который относился бы в чистом виде к 20 веку.
6: Вице-президент НК ИКОМОС Надежда Филатова. Историческая часть ВДНХ насчитывает 49 объектов культурного наследия. Среди них монумент рабочей и колхозница, фонтаны дружбы народов и каменный цветок, исторические павильоны, земледелие, космос и другие. В единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения ВДНХ входят с 2015 года. В Великобритании правый популист Найджел Фарадж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Внеочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон, а это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победу ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
0: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планетой Сигма-9, а мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с 4 премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая 3 от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости Лонград, житель Лондона Дмитрий Закиров.
3: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из Muppet Show, один из персонажей. Ну, а в принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах. И когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них 2-3 имеют реальные шансы. Ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
0: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко. И граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов. А вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований MMO RAN Елена Харитонова.
22: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
0: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Вермин Суприм. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих, откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. ВСУ ударили беспилотником по пожарной автоцистерне в Лисичанске, ЛНР. Пожарные успели эвакуироваться, об этом сообщает МЧС. Пострадавших нет, однако машина выгорела. Советскую актрису и балерину Наталью Трубникову, известную по роли принцессы Мелисенте в фильме «31 июня», кремируют в Хованском крематории в Москве в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких умерших. Кремация состоится завтра, сказал собеседник агентства. Напомню, актриса скончалась накануне, ей был 71 год.
15: Один человек погиб и несколько пострадали при взрыве в промзоне порта Роттердама. Как отмечается, несколько человек ранены и госпитализировали. Взрыв произошел вскоре после полудня возле резервуара для хранения. Предположительно, инцидент зафиксирован на территории компании «Ганвор Энерджи». Евровидение 2027 пройдет в болгарском черноморском городе Бургас с 11-15 мая 2027 года. Об этом сообщили организаторы. В Болгарии музыкальное соревнование пройдет впервые. Она стала хозяйкой конкурса в 2027 году после победы болгарской певицы Дары на Евровидении 2026 в Вене. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Позже президент обсудил с губернатором региона социально-экономические проблемы островов. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Подробности буквально через минуту. Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. А что известно еще о компании и как арест может сказаться на ее партнерах? Физлицам закроют доступ к сим-боксам. Это небольшое устройство, которое позволяет организовать мобильный колл-центр. Туда устанавливают десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. Что изменят ограничения? Эти и другие темы в эфире Business FM. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп, где российский президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и попробовал разные виды икры, а также посетил центральную районную больницу и одну из средних школ региона. Позже Владимир Путин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко социальные и экономические проблемы Курильских островов. Лимаренко сообщил о выпавших доходах у предприятий региона из-за укрепления курса рубля. Президент отметил, что крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Премьер Санае Такаити заявила, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Перед поездкой на военных учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин говорил, что Россия не угрожает Японии и, в отличие от нее, не имеет к Токио претензий, а Курильские острова – часть России, закрепленная за страной по итогам Второй мировой войны. О первой поездке российского президента на Курилы говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Довольно интересна сама по себе реакция Японии. Действительно, российский президент впервые приезжает на Курилы, но при этом сам по себе визит является абсолютно закономерным с точки зрения того, что это российская территория. Россия не вкладывает в саму по себе поездку какие-то политические послания, политические мессенджеры, а в то время как Япония это воспринимает как довольно жесткое ужесточение позиции России по этому вопросу. Интересно, что, конечно, Россия в последнее время неоднократно делала заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса в последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но, с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к четырем островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что и выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общей политической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. Поиск российского президента
5: президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения, безусловно, готовы развивать торговые и технологические отношения, но нам нужна взвешенная, нормальная позиция Японии по политическим вопросам и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
6: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Новость о поездке Владимира Путина на Курильские острова в четверг стала самой обсуждаемой в японских СМИ и соцсетях. В российском посольстве в Японии заявили, что протест японского МИДа и вызов российского посла из-за поездки президента России на Курилы были необоснованным демаршем. Российский посол при этом разъяснил главе японского дипведомства, что поездки президента по территории страны – суверенные решения и с иностранными государствами. Не обсуждаются. Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в России иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
7: Подробности.
9: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах.

0: необоснованного обогащения и еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к Цифрон подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. Цифрон не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
1: Если группа компании «Аквариус» достаточно известна и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот Цифрон, наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
2: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
1: Эксклюзивные — это несомненно, потому что обычно так и происходит, что любой производитель стремится к контролю над своей дистрибьюцией, и поэтому, конечно, у них эксклюзивные со своими дистрибьюторами могут быть эксклюзивные договора. И на их сайте довольно широкий круг производителей, явно тут и аналог девайсов, AMD, Light Telesim. Очень большой список, явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками, но с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
2: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
1: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
0: Исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов. Очевидно, одним из ключевых оснований для проверки компании и дальнейших судебных разбирательств стало стремительное снижение выручки Цифрона, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
3: Цифрон много лет работал поставщиком иностранных схем, в том числе для организаций, завязанных на государственный и оборонный заказ. И когда у поставщика такого профиля начинаются срывы поставок и растут претензии от контрагентов, то это обычно сигнал, знаешь, такой не разовой проблемы, а системы финансового кризиса компании. И также показательная динамика прибыли. На мой взгляд, именно такое резкое схлопывание финансового результата практически до нуля само по себе является классическим триггером для выездной налоговой проверки. А у контролирующих органов возникает закономерный вопрос, куда делась маржа и не связано ли это с обнулением прибыли и условной оптимизацией налоговой базы. И дальше уже вступает абсолютно стандартная процедура, когда по итогам проверки выставляется требование об уплате, и у организации есть 2 месяца для того, чтобы ее погасили. И затем материалы в силу закона направляются в следственные органы. И по статье 199 Уголовного кодекса может быть возбуждено уголовное дело, что в данном случае и произошло. А дальше действительно интересный момент. Поскольку статья 199 относится к предпринимательской статье, то есть это чистый такой предпринимательский состав, то в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо указан запрет заключать таких обвиняемых под стражу. И мера в виде ареста здесь возможна только при наличии узкого перечня исключений. Опять же таки законодатель об этом указывают. Это отсутствие постоянного места жительства в России, если не установлена личность, либо имеется нарушение ранее избранной меры пресечения, либо сам факт того, что человек уже скрывался от следствия. То есть это исчерпывающий перечень. Нельзя в настоящее время утверждать, какое именно из этих оснований легло в основу решения суда. С учетом суммы характера дела, логично предположить, что арест в данном случае мог использоваться в том числе как дополнительный стимул к быстрейшему погашению задолженности, хотя формально меры пресечения и погашения долга – это разные правовые механизмы.
0: Татьяна Пашкевич, адвокат. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижались прибыль. А в 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль. Физлицам закроют доступ к сим-боксам. Это небольшие устройства, которые позволяют организовать мобильный колл-центр. Туда устанавливаются десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. По новым правилам операторам будет запрещено

0: но заключать договоры на использование симбоксов с физлицами. Нововведения заработают с марта следующего года, указано в постановлении правительства. Отмечается, что часто такие устройства используют мошенники, например, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Но у симбоксов есть и легальное применение. Что изменит ограничения, комментирует руководитель проекта «Технологии» российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
1: Безусловно, есть те, кто пользуется симбоксами легально. Это, в первую очередь, компании, которые занимаются легальными смс-рассылками, смс-маркетингом и так далее. Их довольно много. Другой вопрос, что, безусловно, этими же симбоксами пользуются мошенники, спамеры. А мы понимаем, что это довольно тонкая грань между легальным смс-маркетингом и спамом. Главное, что это мошенники, и это какие-нибудь серые коллекторы, которые долбят должников смс-ками. Там довольно большая серая зона, в которой надо навести определенный порядок. И да, ограничения возможности заключать такие договоры на использование симбоксов с юрлицами, это довольно существенное сокращение. Понятное дело, что юрлицы тоже бывают разные, но все-таки это чуть-чуть более прозрачная вещь, чем физлицо. Потому что по юрлицу можно потом ввести в теории дополнительные ограничения, не знаю, на рост основного капитала, на что-то еще. Какие-то параметры уже бизнесовые. А физлицо, оно и есть физлицо.
2: Вы поэтому считаете, думаю, что такая мера эффективна?
1: Я думаю, что это может быть одна из мер. Понимаете, вы не можете, условно говоря, ограничить регистрацию симбоксов на физлицо через потолок минимальную планку дохода физлица, потому что это будет абсолютно противозаконно. Но вы можете ограничить, например, размером уставного капитала те юрлицы, которые могут на себя регистрировать симбоксы, и тем самым сделать эту историю более концентрированной все-таки у серьезных участников рынка. Это я фантазирую, но по большому счету история с юрлицами, она более прозрачная и более регулируемая. И с этой точки зрения ограничение использования симбоксов только юрлицами – это довольно важный шаг.
0: Олег Капранов, руководителя проекта «Технологии» российской газеты. Новые правила предполагают, что операторы смогут заключать договоры на использование симбоксов только с юрлицами и ИП. А при этом включить в договор можно будет не более 4 сим-карт. Должны быть указаны параметры устройства и цели использования.
3: Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
4: «Максидом».
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую шили другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Думаю, пришло время и нам стать полезными человечеству. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple. Слова, проверенные делом. На Business FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарчбека.
5: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Business FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: «Пятерочка» запускает в мобильном приложении сервис, который сам напоминает покупателям о приближении срока годности приобретенных продуктов. Система распознает товары с маркировкой «Честный знак» и отправляет уведомления, когда продукт пора съесть. Например, для молочной продукции напоминание приходит за 3 дня до окончания срока годности, для детского питания – за 5 дней. Покупателю ничего вводить не нужно, достаточно оплатить покупку карты лояльности X5 Club. Сервис постепенно появится также в «Перекрестке» и «Чижике». Индийская авиакомпания Air India с 13 августа вела обязательную проверку всех пилотов на наркотики и другие запрещенные вещества перед рейсами. Решение приняли после инцидента с самолетом, летевшим с Пхукета в Нью-Дели. Во время полета лайнер неожиданно снизился примерно на 100 метров. На борту находились 145 человек, 24 пассажира пострадали. Позже тест командира экипажа показал положительный результат на наркотики. Проводится расследование, на время которого его отстранили от полетов. «Вкусвилл» сообщил о росте спроса на готовую арбузную нарезку. За июль и август ее продажи увеличились 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Ритейлер связывает это с удобством. Покупателю не нужно долго выбирать и разрезать арбуз. Плюс такой продукт проще взять с собой на прогулку или в офис. Отмечается, что арбузы остаются намного популярнее дынь. Их покупают 4 раза чаще. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: «15:48 в Москве. Рынок акций снижается, рубль падает. Российский рынок акций днем ускорил снижение. Индекс Мосбиржи откатился в район 2250 пунктов. Прямо сейчас 2254. Рубль усилил темпы падения. В данную минуту евро стоит 96,88, доллар 83,96, юаня почти 12,5 рублей. Обсудим всю эту ситуацию. С нами на связи Дмитрий Степанов, руководитель направления «Строительный сектор» Ассоциации инвесторов АВО. Приветствую вас.
7: Добрый день.
0: Что можно сказать по нашему рынку? Есть ли какие-то факторы, которые могут остановить вот это падение, или дальше мы будем его наблюдать?
7: Фундаментально, как кажется, рынок слишком сильно снизился, потому что факторы, которые есть, долговременные, макроэкономические, они, в общем-то, умеренно положительные. Здесь, собственно, все, что является важным для экономики, так или иначе, наверное, имеет какие-то положительные динамики. Скажем, торговый баланс у нас по-прежнему положительный. Вчера вышли данные по недельной инфляции, и у нас вторую неделю подряд дефляция, причем такая дефляция нарастающая, и сейчас, очевидно, снова будут, значит, обсуждать на рынке возможность снижения ставки и, собственно, какой шаг этого снижения будет, если, собственно, и следующая неделя тоже покажет хороший результат. То есть, в действительности, на рынке много положительного, и даже если нефть рассматривать, да, она, может быть, последняя торговая сессия несколько неуверенно смотрится, там есть признаки коррекции, но, тем не менее, она достаточно дорогая, и, как кажется, что в цене нефти геополитический риск стран Персидского залива, но он еще не полностью в цене. То есть нефть, на самом деле, в моменте может быть и дороже, и это никто не знает, какая она будет в действительности. Поэтому есть вот такая вот группа факторов пролонгированных. С другой стороны, у нас сейчас в моменте явно вырос объем импорта. Импорт прям серьезно оживился, с одной стороны. С другой стороны, физический экспорт немножко сократился. И, ну и все-таки фактор туристический, тем не менее, он всегда имеет место в летние месяцы. Вот такая вот группа факторов в моменте увеличивает спрос на валюту, а при этом и спрос на рубль, он в моменте не очень высокий, потому что вот прямо сейчас какие-то крупные налоговые платежи от крупных нефтяных компаний там, и компаний экспортного сегмента, он не проходит. Поэтому спрос на рубль сейчас невысокий, а на валюту локально он сместился. И вот поэтому группа макрофакторов как бы не может переуравновесить такой вот локальный момент. И как кажется, что те вот уровни, которые у нас есть сейчас, они во многом эмоциональные, и, наверное, уж прямо выше их, как кажется, мы вряд ли пойдем. Вот. Может быть, чуть-чуть выше, но вот те уровни, которые сейчас, кажутся, они вполне такие довольно справедливые. Я вот сильного роста рубля, доллара или, скажем, юаня не жду. Кажется, что вот этот основной рост уже случился.
0: Но все-таки эмоции, если схлынут, рынок останется примерно на тех же значениях, если я правильно понял. А с рублем-то что будет происходить в ближайшее время или, может быть, там после сентября? Сейчас падение, которое наблюдается многим, кажется чрезмерным, как будто бы, потому что не ожидалось таких темпов.
7: С одной стороны, на коротком отрезке кажется, что валюта подрастает довольно сильно, а с другой стороны, мы всегда должны смотреть какие-то более длинные отрезки, скажем, полгода, год. И в действительности во внешних странах нарастает инфляция, у нас есть своя инфляция. И, собственно, для того, чтобы исполнять бюджет, для того, чтобы компании экспортные хорошо себя чувствовали, как кажется, все-таки курс там в районе, скажем, там 75-77 рублей за доллар или за евро ниже 90 рублей. Он не очень конкурентный. Все-таки наши компании должны иметь возможность быть конкурентными на внешних рынках. И, как кажется, текущий курс, он вполне справедлив. То есть он более высокий, чем, скажем, конечно, видели там в начале лета, и, может быть, он несколько непривычный, но, тем не менее, он вполне себе справедливый, он не сильно транслируется в нашу инфляцию, и он позволяет увеличить поступление, собственно, от экспортной составляющей. Поэтому, да, и, конечно же, многие справедливо ждали, что осенью курс все-таки, валютный курс несколько вырастет, потому что все-таки это должно было случиться. Просто вот, возможно, это случилось некоторые эмоции. То есть фундаментально, как кажется, что курс, он вполне себе справедливый, просто он вот так примерно одномоментно вырос. Наверное, на этих курсах мы и должны, в общем-то, находиться на протяжении осени.
0: Спасибо. Ситуацию обсудили с Дмитрием Степановым, руководителем направления «Строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО».
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22 августа. Театр «Практика». Спектакль «Мамлеев». Поставлен по прозе Юрия Мамлеева, который балансирует между реальным и потусторонним миром. Чтобы воссоздать причудливых героев на сцене, режиссер Арсений Мещеряков придумал образы маски, каждый из которых имеет свою особую манеру речи. Из их вокальных партий и речитативов складывается психоделическая опера. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+. Валюты. Бахрейнский динар был введен в обращение в 1965 году. До этого в стране ходила рупия Персидского залива, привязанная к индийской тёзке. И когда обе эти валюты обесценились, Бахрейн, еще будучи протекторатом Великобритании, перешел на собственные деньги. Сегодня это одна из самых дорогих валют мира, в несколько раз дороже американского доллара. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Тест-драйв новой модели «Черри» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний. дней. Мотор только один. Турбированный, 1.5 литра, 147 лошадиных сил в связке с 6-ступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического Черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4 метра 506 миллиметров. Высота 1 метр 701 миллиметр. Колесная база 2650. Это плюс 40 миллиметров. Багажник один в один, как у семерки. 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже. Буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего два – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сиденья складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
3: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: Пятнадцать пятьдесят восемь в Москве, в студии Евгения Симонова. 5 человек пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области. В поселке Красная Яруга от детонации в Певедрона 3 мужчин получили осколочные ранения. Другой украинский беспилотник атаковал автомобиль. Пострадали 2 человека. Об этом сообщили в оперштабе региона. Эстония бессрочно продлит режим сокращенной работы переходов на границе с Россией. Речь идет о 12-часовом периоде с 7 утра до 7 вечера, в течение которого можно проехать через границу на автомобиле. Теперь к этому режиму добавили и железнодорожные погранпереходы. Речь идет о пунктах пропуска Нарва, Койдула и Лухама. Общее число пересекающих границ на этих пограничных переходах значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. При взрыве в порту Роттердама в Нидерландах погиб 1 человек, еще несколько пострадали, сообщила местная полиция. К месту происшествия прибыли машины скорой, вертолеты пожарные. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать инцидент во время ремонтных работ на одном из предприятий. В порту ведется полицейское расследование. «Росатом» сегодня начал работы по физическому пуску на 7-м энергоблоке АЭС «Тяньвань» в Китае. Об этом сообщил инжиниринговый дивизион госкорпорации. Первые тепловыделяющие сборки были загружены в реактор, после чего специалисты начнут поэтапно выводить его на минимально контролируемый уровень мощности и проводить различные тесты. После этого постепенно будет повышаться уровень мощности АЭС до 100%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Сегодня 2 человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. Атакован минувшей ночью был и Севастополь. В результате он остался без электричества. Минобороны сообщает, что сбило ночью более 360 беспилотников. Как справляются регионы с последствием атак? У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. В чем плюсы и минусы таких инструментов? Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1 миллиона. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью и дизайном. А какие причины смены формата работы? Эти и другие темы на Business FM. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен, пишет Интерфакс со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности, сообщил он в соцсетях. Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию, рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил Солнцев. А по словам губернатора в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. Продукция Орского НПЗ также поставлялась в регионы Урала и Поволжья. Атака на Оренбургскую область была во вторник. Вчера в регионе ввели на заправку на систему «Чет-нечет». Вот что о ситуации с топливом рассказал главный редактор издания «Аргументы» и «Факты Оренбург» Антон Цепилов.
10: Ситуация с топливом сложная. Она, в общем-то, и была, не сказать, что простой последние недели. Вот буквально на прошлой неделе было улучшение, стало получше, очереди поменьше. А сегодня я вижу опять очень большие, стало хуже. Не могу сказать, это чем вызвано, что действительно ли физический дефицит, или просто люди, узнав об атаках, решили запастись, заправиться, поэтому все поехали. Но работает, я сейчас как раз проехал, наверное, из тех 8 у меня заправок встретились, работает реально 2. Там, где есть все виды топлива, на большинстве остался только дизель, еще можно найти 92-й. С 95-м прям сложности. Большие очереди.
2: Что с ценами?
10: Цены не изменились на заправках из ВИКов, да, то есть крупных компаний. Частные заправки, они у нас снижали цены, то есть стартовало где-то в середине июля, было где-то 150 рублей даже, да, за литр 92-го. Потом цены снижались где-то до 70, вот буквально это было 4-5 дней назад, на частных где-то до 74-76 рублей за литр 92-го. Сейчас я смотрю, где-то 92 еще можно на бензоботах частных заправиться, но тоже большинство бензоботов закрыты, только дизель отпускают.
0: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург». Некоторые водители такси жалуются, что из-за очередей на заправках не могут быстро выйти на линию и упускают заказы, рассказали «Бизнес-ФМ» в одной из служб такси в Орске.
11: Могу только сказать со слов водителей. В основном все жалуются на цены конкретно наших заправок орских. Региональные не вправе делать цены, как на биржах. Наши же, наоборот, из их слов, что буквально просто как акции. То прыгает, то понижается, то прыгает, то понижается.
2: Очередь есть?
11: Есть очередь, и мало того, что есть очередь, есть те, кто и негодует. К примеру, есть таксист, хочет выйти на линию. Для него простой – это пропуск денег мимо его глаз и рук. То есть, к примеру, сегодня могла бы быть наценка. Он бы мог заработать, заправиться, еще и выйти в плюс. Но он это взял и упустил из-за бензина. И таких дней может быть много.
0: Однако, как рассказал Бизнес-ФМ житель Орска Андрей, проблем с вызовом такси нет. Ценник пока не вырос.
12: Такси вызываешь, такси есть. Сегодня я вызывал, 180 рублей я заплатил. Мог заплатить больше, если бы, может быть, Яндекс какие-то наценки сделал. Может быть, там и завтра как раз истории, что машины с линии уходят, потому что заправляться нечем, или они на заправке в очереди стоят. Нас же здесь сделали четную систему, четную и нечетную. Вчера сказали, что будут вроде как волонтеров привлекать, по-моему, полицию, еще там кого-то, чтобы именно процесс отслеживать, кто реально подъезжает туда. Это именно только Орск касается.
0: Андрей, житель Орска. Сегодня 2 человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. В основном она пришлась на Салават. Там находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. При атаке на регион загорелся склад «Вайлдберрис», оттуда заранее эвакуировали людей. Товары в этом месте не хранились. Атакован минувшей ночью был и Севастополь. Он в результате остался без электричества. Губернатор Развожаев сообщил, что 5 человек погибли при разминировании боеприпасов, обнаруженных после атаки на город. Сегодня же Рейтер пишет, что РЖД ввела ограничения на перевозку грузов в порт Новороссийска. Вчера там были атакованы предприятия. Сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что США не передавали Москве по дипломатическим каналам предложение Владимира Зеленского по поводу завершения конфликта на Украине. Как следует из слов Зеленского в интервью CNN, Украина озвучила США свои новые предложения, но они не получили ожидаемой поддержки Трампа. Также в соцсетях Зеленский сообщил, что Украина имеет в 2 раза меньше ракет-перехватчиков, чем в 2025 году, и просит США продать их Киеву. Комментирует эксперт Российского совета по международным международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
13: Позиция США в этом плане осталась прежней. Они хотели бы завершить конфликт на взаимоприемлемых условиях. Взаимоприемлемые условия предполагают, что США готовы стимулировать что одну, что другую сторону, но не готовы давить, не готовы вставать на позиции той или иной страны для совместного давления. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в рамках его плана США должны помочь Украине надавить на Россию. Такая формулировка неприемлема для Дональда Трампа, поскольку предполагает значительное ухудшение отношений России и США, а эти отношения, как мы сейчас видим, в общем-то, ценят в обеих столицах. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время мы продолжим жить в этой логике эскалации, и когда какая-либо из сторон поймет, что пришло время идти на уступки, что эти уступки будут более выгодны, чем продолжение боевых действий, тогда мы, соответственно, получим какое-то продвижение в переговорах. Американская администрация по-прежнему заинтересована в том, чтобы оставаться хотя бы частично неким медиатором, некой средней стороной и не объединяться с какой-либо из сторон конфликта. Так что позиция США в этом плане неизменна. Они хотели бы завершения конфликта, но не поражения России или не поражения Украины.
0: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Минобороны сообщает, что сбило ночью больше 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам. В Черноморском порту «Измаил» атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. В России разработали порядок проверки больших моделей искусственного интеллекта на духовность и нравственность. Проверками, по данным СМИ, займутся независимые испытательные лаборатории, которые с подачи Минцифры сможет создавать правкомиссия по цифровизации. IT-компании будут передавать данные на проверку с одобрением Минцифры. Детали обсуждались с IT-компаниями в конце июля, начале августа в связи с подготовкой предзаконных актов к недавно принятому закону. Об этом подробнее в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ», а сейчас к другим темам. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков и иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни» и «Выбери.ру». Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. У «Сравни» посещаемость раздела с кредитами выросла на треть на прошлой неделе, когда стало известно о проблемах с банковскими сайтами. Для клиентов нет большой разницы, уровень одобрения одинаков и при обращение напрямую в банк и через маркетплейс, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклеин. При этом рост интереса к финансовым маркетплейсам наблюдался и раньше.
14: Даже, наверное, можно сказать, что при подаче заявки через маркетплейс, если вы являетесь новым клиентом для соответствующего банка, то вероятность одобрения будет даже немножко ниже, чем если бы у вас было установлено приложение соответствующей кредитной организации, и вы уже имели бы там определенную транзакционную историю. Но если брать при прочих равных подачу заявки напрямую в банк в качестве нового клиента, либо же подачу через маркетплейс, то вероятность одобрения совершенно одинаковая. Но стоит отметить, что в целом популярность такого способа подачи заявок, как маркетплейсы, растет, и растет она независимо от каких-либо внешних событий. Граждане становятся более финансово грамотными, получают возможность сравнить предложения нескольких банков, в спокойной обстановке взвесить разные условия, процентные ставки, стоимость обслуживания в соответствующем банке. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, клиент, подавая заявку через маркетплейс, заполняет заявки одновременно в очень большое число банков. Конечно, обращаться напрямую было бы невозможно, это заняло бы многие дни и ночи напролет. И, соответственно, вероятность отказа тоже кратно возросла бы, потому что последовательные запросы в большое количество банков, они блокируются на уровне антифрода. В момент заполнения заявки через Marketplace, соответственно, эта рассылка, веерная рассылка кредитных заявок, она происходит автоматизированно, без каких-либо последствий для кредитной истории, для вероятности одобрения в других банках. И, конечно, клиент получает возможность такого очень широкого доступа к финансовым услугам. Есть, конечно, обратная сторона. Клиент, используя услуги финансовых маркетплейсов, подписывает согласие о том, что он передает свои данные очень-очень большому числу лиц, зачастую даже неограниченному кругу лиц или ограниченному, но перечень партнеров, который постоянно меняется.
0: Иван Уклейн, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт.РА». Как отмечает эксперт, использование недостаточно надежных маркетплейсов повышает риск утечки данных и неправомерных обзвонов. И не исключено, что при попытке отозвать согласие на обработку персональных данных клиент столкнется с бюрократическим адом, когда платформа отправит его обращение в каждый банк из списка партнеров. Напомню, ранее «Бизнес.ФМ» рассказывала, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков, и они начали переходить на отечественные. Поэтому многие банки предупреждают, чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер.
3: Кто надо, услышал.
7: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес.ФМ» Илья Капелевич.
15: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
3: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Самый большой из сохранившихся в целом виде золотых самородков – это Ханаан. Найден он был сравнительно недавно, в 1983 году, старателем по имени Жулио де Деус Филью на руднике Серра Пелада в бразильском штате Пара. Ханаан содержит более 52 килограммов чистого золота и хранится в золотом зале музея денег в столице страны Бразилия. В конце 1980-х ставший знаменитым на весь мир рудник Серра Пелада затопило, и государство запретило его дальнейшую разработку. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Строительство 17 терминалов в морских портах России, а также создание и реконструкция 25 объектов инфраструктуры водного транспорта запланировано в период до 2036 года. Об этом сообщили в Минтрансе. Из них три относятся к Арктическому бассейну, включая два порта на побережье акватории Севморпути. Еще 12 – это терминальные комплексы Дальневосточного бассейна. На портале госуслуги к концу ноября запустят сервисы для поиска и покупки мест на кладбище. Эта услуга станет доступна жителям 21 региона страны. По данным Минцифры, сведения о 14 тысячах кладбищ на территории России будут внесены в национальную систему пространственных данных. Это позволит россиянам воспользоваться 15 госуслугами в электронном виде. На проект планируют выделить 256 миллионов рублей. Количество микрофинансовых организаций в России выросло впервые за 5 лет. На начало августа текущего года их число превысило 800 компаний. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервис «Контурфокус». Это также на 8,4% больше, чем в прошлом году. С 2022 года число МФО постоянно снижалось. Самым подешевевшим товаром в России с начала года стали огурцы. Средняя цена за килограмм снизилась в 2,5 раза. В январе килограмм огурцов можно было купить в среднем за почти 300 рублей, а в июле уже за 121 рубль. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 16, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, по заверению синоптиков, как и на завтра. Дождей не обещают. В пятницу до плюс 19 в течение дня и переменная облачность. 16-16 в Москве. Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1 968 000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Для сравнения, в 2024-м число работающих дистанционно составляло 1 240 000 человек. В основном те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном и IT-разработками. И сейчас, в 2026 году, число таких сотрудников продолжает сокращаться, считают исследователи рынка труда. Действительно ли это так? И какие причины смены формата работы? Мы спросили у представителей бизнеса.
3: Бизнес говорит.
16: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
17: Мы, наоборот, не сокращаем, мы скорее увеличиваем такие возможности для людей и считаем, что это дополнительные плюсы, когда мы ищем кого-то на работу. Мы не любим удаленку с продавцами, с менеджерами продаж. Способностью самоорганизации, самоконтролем обладают из них немногие. Поэтому они все-таки должны быть в офисе, из офиса ездить и общаться. Что касается бэк-офиса, да, мы часто даем удаленку, даже как часть условий труда. И у нас удаленщики есть и в России, и не только в России. Это нормально. Есть очень много сервисов, где удаленщики могут замечательно заниматься работой и делать что-то, в том числе по пиар, по маркетингу. Если надо, конференцию проведем. Какое-то исследование нужно сделать. То есть они нам в офисе, в принципе, не нужны. Офис – это деньги, его снимать надо. Это квадратные метры. Люди друг у друга на головах сидят. Ну, зачем лишние метры тратить? Лучше удаленщик, намного удобнее, и человек счастлив. Опять же, если это инженеры, технологии, они должны быть на производстве, какая-то удаленка. Это тоже невозможно.
16: Гендиректор компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности «Зекурион» Алексей Раевский.
18: Действительно, в последнее время количество удаленщиков сокращается. Не потому, что как-то там тенденции какие-то, а просто на рынке труда айтишников, программистов произошли некоторые изменения, и сейчас нет такого дефицита специалистов, как было раньше. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, и с охлаждением некоторым рынка, сокращением количества заказов и количество денег. Поэтому, конечно, для организаций, для работодателей удобнее работать с теми, кто в офисе. Поэтому сейчас работодатели могут как-то свои какие-то пожелания транслировать. Так что, действительно, да, тенденция такая есть. Что касается конкретно нашей компании, то у нас и так было удаленщиков не очень много. Мы как раз-таки всегда предпочитали, когда у нас команды, особенно по разработке, находятся внутри офиса. Если только речь не идет о каких-то региональных структурах, где нужна поддержка каких-то заказчиков в определенных регионах, либо, действительно, какие-то уникальные специалисты, которых найти по-другому невозможно.
16: Сооснователь и гендиректор компании по продаже товаров для беременных женщин, мам и детей на Пиклаб Роман Квиникадзе.
19: У нас количество удаленных сотрудников тоже очень сильно снизилось. Мы эту политику начали проводить, чтобы сократить количество людей, которые менее вовлечены в производственный и организационный процесс. Преимущественно все удаленщики находились в России уже очень давно. Много из них, находилось не в Москве. Это основная была сдерживающая составляющая. Как правило, удаленная работа – это связано с дизайном, проектами какими-то, не привязанной к регулярной деятельности. Наоборот, все руководящие должности, они должны быть в офисе.
0: Интересно, что до пандемии в таком удаленном формате трудились всего 215 тысяч человек. За время ковида их количество выросло в 5 раз. ВДНХ предварительно оценят для возможного включения комплекса в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Предварительную оценку эксперты организации, по словам гендиректора ВДНХ Сергея Шагурова, проведут зимой до середины сентября. ВДНХ должна подготовить заявку. Затем специалисты изучат ее соответствие требованиям ЮНЕСКО. Полный пакет документов планируют завершить к концу 2027 года. Если работа пройдет по плану, вопрос о включении в основной список ЮНЕСКО рассмотрят в 2028 году. Попасть в список всемирного наследия может не весь комплекс, а только его историческая часть. Каких-то преград к этому нет, говорит замдиректора руководителя отдела всемирного наследия и международного сотрудничества вице-президент НК ИКОМОСа Надежда Филатова.
20: Речь идет не о всем комплексе ВДНХ, а речь идет только о исторических павильонах, которые расположены вдоль центральной оси. Фактически мы рассматриваем временной этап с конца 30-х годов и до 60-х годов 20 века, как такой фокусный период, и именно объекты этого времени мы предполагаем номинировать. Внесение объектов в список всемирного наследия – это очень длительный процесс, который сейчас осложнен несколькими этапами, и говорить о том, что объект в ближайшей перспективе будет внесен в список всемирного наследия, это, конечно, преждевременно. Здесь, в общем-то, можно называть, конечно, разный временной диапазон, но наиболее вероятные сроки – это все-таки 30-е и после 30-го года. Геополитические противоречия, конечно, на всю нашу жизнь влияют, но если мы говорим про систему ЮНЕСКО, она все-таки в большей степени ориентирована именно на конструктивное взаимодействие стран друг с другом, и культурная сфера, в частности, сфера работы с объектами культурного наследия, она более или менее аполитична, и, безусловно, есть какие-то определенные проблемы, но, тем не менее, такого вот масштабного противодействия нет, и в целом перспективы ВДНХ, те международные эксперты, которые принимали участие в мероприятии, в том числе на полях сессии Комитета всемирного наследия, оценивают очень положительно. Большой интерес к этой номинации, и в целом я не думаю, что будут какие-то серьезные проблемы именно с точки зрения геополитики.
21: С практической точки зрения, какие это дает преимущества для ВДНХ?
20: Это вопрос международного престижа и продвижения наследия 20 века в список всемирного наследия. На сегодняшний день у нас нету ни одного объекта в российском списке, вообще в списке всемирного наследия от России, который относился бы в чистом виде к 20 веку.
0: Вице-президент НК ИКОМОС Надежда Филатова. Историческая часть ВДНХ насчитывает 49 объектов культурного наследия. Среди них монумент рабочей колхозницы, фонтаны дружбы народов и каменный цветок, исторические павильоны, земледелие, космос и другие. В единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения ВДНХ входят с 2015 года. В Великобритании правый популист Найджел Фарадж столкнется на выборах с человеком мусорным ведром. Внеочередные парламентские выборы пройдут в четверг в округе Клактон. Это на востоке Англии. На них, согласно уже сложившейся британской традиции, будет участвовать шуточный кандидат граф Бинфейс, который носит на голове мусорное ведро. Победы ему не прогнозируют, но так сложилось, что этот шуточный кандидат – главный оппонент Найджела Фараджа на этих выборах. Другие крупные партии участвовать отказались. Валерий Убадоев продолжит.
22: Изначально округ Клактон в Палате общин представлял глава правой реформ UK Найджел Фарадж. Однако в июле он сложил свои полномочия из-за разбирательств по поводу, в кавычках, «подарка» от британо-тайского криптоинвестора. Подарок не маленький – 5 миллионов фунтов. Его Фарадж не задекларировал. После отставки, однако, он решил баллотироваться вновь. И, как пишет Guardian, на выборах в Клактоне его главным соперником станет граф Бинфейс. Это, как заявляется, межгалактический воин с планеты Сигма-9. А мусорное ведро на его голове – это шлем для путешествий по космосу. В миру Бинфейс – это 46-летний британский комик и писатель Джон Харви. За свою политическую карьеру в качестве шуточного кандидата он успел побороться на разных выборах уже с четырьмя премьер-министрами – Терезой Мэй, Борисом Джонсоном, Риши Сунаком, и вот недавно на выборах в Мейкерфилде Бинфейс соперничал с нынешним премьером Энди Бёрнамом. Бинфейс стал главным соперником Фараджа просто потому, что другие крупные партии решили бойкотировать выборы в Клактоне. Так что туда, помимо мусорного бака, прорвались и другие шуточные кандидаты, включая трех от официальной партии свихнувшихся монстров. В принципе, такие персоны на выборах в Великобритании – это традиция, говорит руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
23: Есть просто случайные товарищи, которые просто одеваются в костюмы, платят там деньги, чтобы зарегистрироваться как кандидат. Но, опять же, находятся люди, которые за них голосуют, которые, видимо, голосуют против всей системы. Вообще в Англии это достаточно долгая традиция. Есть отец, который борется за права отцов. Он обычно выходит в костюме Элма, это из «Маппет Шоу», один из персонажей. Ну а в принципе... принципе, такие персонажи перманентно появляются на всех выборах, и когда по телевидению основные каналы государственные показывают результаты выборов, то вот на сцене стоит там 20-25 человек, из них двое-трое имеют реальные шансы, ну и там сбоку стоят костюмированные товарищи.
22: Такая традиция объясняется тем, что порог для участия в выборах в палату общин довольно низкий. Помимо наличия гражданства, нужно лишь собрать 10 подписей в округе и внести 500 фунтов в виде залога, который потом еще и могут вернуть, если кандидат получает больше 5% голосов. Но столько людей за костюмированных персонажей голосуют крайне редко. И граф Бинфейс не исключение. Например, на выборах в Мейкерфилде против действующего премьера Энди Бёрнама он набрал лишь 0,2% голосов. На выборах в Клактоне ожидается, что глава реформ UK Фарадж получит около 70% голосов. А вот Бинфейсу опросы прогнозируют довольно внушительные. Для шуточного кандидата 20%. Продолжает руководитель группы британских исследований MMO RAN Елена Харитонова.
1: Впервые настолько яркую роль играют эти сатирические персонажи из-за отсутствия кандидатов от обычно серьезных партий. Своеобразная традиция британской политики, которая и добавляет немножечко юмора в серьезный политический процесс, а британцы традиционно гордятся своим особым чувством юмора и сарказмом. С другой стороны, позволяет этим кандидатам иногда привлечь внимание к самим себе, к своей личности, иногда поднять какие-то и общественно-политические темы, привлечь внимание к каким-то проблемам, например, экологическим. Как правило, больше все-таки это хайп, если теми же терминами выражаться. Хайп и такая политическая сатира.
22: Разумеется, шуточные кандидаты есть и в других странах, но далеко не в таких масштабах, как в Великобритании. В Штатах, например, есть Vermin Supreme. Он носит сапог на голове и неоднократно, но безуспешно баллотировался в президенты. На Украине в 2014 году на пост главы государства пытался баллотироваться Дарт Вейдер, но ЦИК тогда отказал ему в регистрации. А вот российской политике, видимо, не до шуток. Похожих откровенно несерьезных персонажей зарегистрировано не было. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Наизусть. Марк Твен. Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорт Сочи приостановил прием и выпуск самолетов. О введении плана «Ковер» сообщили в Росавиации. За час до этого аналогичные меры ввели в Калужском аэропорту. Ситуация объясняется необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских бортов. Росреестр разработал законопроект об автоматизации включения в ЕГРН сведений об арестах недвижимости и причастности граждан к терроризму или экстремистской деятельности, сообщает Интерфакс. Предлагается также автоматизировать внесение в ЕГРН записи о невозможности госрегистрации без личного участия собственника и данных об адресе электронной почты правообладателя. Суд в Алма-Ате признал незаконным и запретил в Казахстане телеграм-сервис знакомств «Дайвинчик». Заявление с требованием заблокировать паблик направило в суд прокуратура. Ранее надзорное ведомство направило в суд уголовное дело о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, которая познакомилась с преступником через этот сервис знакомств. Прогулочный катер с туристами загорелся в море у берегов турецкого города Фетхия. На борту находились 115 пассажиров. Они спасались, прыгая в воду. Пострадавших нет. Лодка затонула. После получения сообщения о пожаре в бухту направились катера береговой охраны, спасатели и медики. Полиция расследует причины возгорания. Российских организованных туристов на борту прогулочного катера не было. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Позже президент обсудил с губернатором Сахалинской области социально-экономические проблемы региона. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Подробности буквально через минуту. Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Что еще известно о компании и как арест может сказаться на ее партнерах? Физлицам закроют доступ к симбоксам. Это небольшие устройства, которые позволяют организовать мобильные колл-центры. Туда устанавливают десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. Что изменят ограничения? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, в частности, остров Итуруп, где российский президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и попробовал разные виды икры, а также посетил центральную районную больницу и одну из средних школ региона. Позже Владимир Путин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко социальные и экономические проблемы Курильских островов. Лимаренко сообщил о выпавших доходах у предприятий региона из-за укрепления курса рубля. Президент отметил, что крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Премьер Санае Такаити заявила, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Перед поездкой на военных учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин говорил, что Россия не угрожает Японии и, в отличие от нее, не имеет к Токио претензий, а Курильские острова – часть России, закрепленная за страной по итогам Второй мировой войны. О первой поездке российского президента на Курилы говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
4: Довольно интересна сама по себе реакция Японии. Действительно, российский президент впервые приезжает на Курилы, но при этом сам по себе визит является абсолютно закономерным с точки зрения того, что это российская территория. Россия не вкладывает в саму по себе поездку какие-то политические послания, политические мессенджеры, в то время как Япония это воспринимает как довольно жесткое ужесточение позиции России по этому вопросу. Интересно, что, конечно, Россия в последнее время неоднократно делала заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса в последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но, с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к четырем островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что и выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общей политической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. А поиска российского президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения, безусловно, готовы развивать торговые и технологические отношения, но нам нужна взвешенная, нормальная позиция Японии по политическим вопросам и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
0: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Новость о поездке Владимира Путина на Курильские острова в четверг стала самой обсуждаемой в японских СМИ и соцсетях. В российском посольстве в Японии заявили, что протесты японского МИДа и вызов российского посла из-за поездки президента России на Курилы были необоснованным демаршем. Российский посол при этом разъяснил главе японского дипведомства, что поездки президента по территории страны суверенные решения и с иностранными государствами не обсуждаются. Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в России иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
5: Подробности.
6: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем гендиректора директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах. Наиболее успешным для Цифрона стал 2022 год. Выручка составила около 260 миллионов рублей. Затем показатели начали стремительно снижаться. В 2024 году выручка составила около 44 миллионов, а в 2025 уже около 11 миллионов рублей. Таким образом, компания за последние годы столкнулась с резким сокращением бизнеса и уже в 2026 году с финансовыми и юридическими проблемами.
0: Известно, что у «Цифрон» был заключен контракт с ГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники. Ее компонентами в разное время были Центробанк, Казначейство России, Ростелеком и другие. В июне «Аквариус» подала иск к «Цифрон» за то, что та не поставила заказные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения и еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрон» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
2: Если группа компании «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один

0: На их сайте довольно широкий круг производителей. Явно тут и аналог девайсов, и AMD, и Light, или Sim. Очень большой список. Явно, что они не по всем являются эксклюзивными поставщиками. Ну, с какими-то из производителей наверняка у них есть эксклюзивные договора, потому что очень большой список.
1: Представлять себе, что их поставка такая стратегически значимая, и теперь больше некому будет поставлять?
0: Нет, это не так. Раз речь идет о том, что это мультидистрибьютор, он непосредственно большой широкий спектр поставляет, то таких мультидистрибьюторов много. Почему и говорится о том, что не все о них слышали, по одной простой причине, что таких мультидистрибьюторов достаточно много.
2: Исполнительный директор Ассоциации консорциума отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов, очевидно, одним из ключевых оснований для проверки компании и дальнейших судебных разбирательств стало стремительное снижение выручки Цифрона, говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
3: Цифрон много лет работал поставщиков иностранных схем, в том числе для организаций, завязанных на государственный и оборонный заказ. И когда у поставщика такого профиля начинаются срывы поставок и растут претензии от контрагентов, то это обычно сигнал, знаешь, такой не разовой проблемы, а системы финансового кризиса компании. И также показательна динамика прибыли. На мой взгляд, именно такое резкое схлопывание финансового результата практически до нуля само по себе является классическим триггером для выездной налоговой проверки. А у контролирующих органов возникает закономерный вопрос, куда делась маржа и не связано ли это с обнулением прибыли и условной оптимизацией налоговой базы. И дальше уже вступает абсолютно стандартная процедура, когда по итогам проверки выставляется требование об уплате, и у организации есть 2 месяца для того, чтобы ее погасили. И затем материалы в силу закона направляются в следственные органы. И по статье 199 Уголовного кодекса может быть возбуждено уголовное дело, что в данном случае и произошло. А дальше действительно интересный момент, поскольку статья 199 относится к предпринимательской статье, то есть это чистый такой предпринимательский состав, то в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо указан запрет заключать таких обвиняемых под стражу. И мера в виде ареста здесь возможна только при наличии узкого перечня исключений. Опять же таки законодатель об этом указывает. Это отсутствие постоянного места жительства в России, если не установлена личность, либо имеется нарушение ранее избранной меры пресечения, либо сам факт того, что человек уже скрывался от следствия. То есть это исчерпывающий перечень. Нельзя в настоящее время утверждать, какое именно из этих оснований легло в основу решения суда. С учетом суммы характера дела, логично предположить, что арест в данном случае мог использоваться в том числе как дополнительный стимул к быстрейшему погашению задолженности. Хотя формально меры пресечения и погашение долга – это разные правовые механизмы.
2: Татьяна Пашкевич, адвокат. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижались прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль. Физлицам закроют доступ к сим-боксам. Это небольшие устройства, которые позволяют организовать мобильный колл-центр. Туда устанавливаются десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. По новым правилам операторам будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физлицами. Нововведения заработают с марта следующего года, указано в постановлении правительства. Отмечается, что часто такие устройства используют мошенники, например, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Но у сим-боксов есть и легальное применение. Что изменит ограничения, комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
4: Безусловно, есть те, кто пользуется симбоксами легально. Это, в первую очередь, компании, которые занимаются легальными смс-рассылками, смс-маркетингом и так далее. Их довольно много. Другой вопрос, что, безусловно, этими же симбоксами пользуются мошенники, спамеры. А мы понимаем, что это довольно тонкая грань между легальным смс-маркетингом и спамом. Главное, что это мошенники, и это какие-нибудь серые коллекторы, которые долбят должников смс-ками. Там довольно большая серая зона, в которой надо навести определенный порядок. И да, ограничение возможности заключать такие договоры на использование симбоксов с юрлицами, это довольно существенное сокращение. Понятное дело, что юрлицы тоже бывают разные, но все-таки это чуть-чуть более прозрачная вещь, чем физлицо. Потому что по юрлицу можно потом ввести в теории дополнительные ограничения, не знаю, на рост основного капитала, на что-то еще. Какие-то параметры уже бизнесовые. А физлицо, оно и есть физлицо.
5: Вы считаете, что такая мера эффективна?
4: Я думаю, что это может быть одна из мер. Понимаете, вы не можете, условно говоря, ограничить регистрацию симбоксов на физлицо.

0: потолок, минимальную планку доходов физлица, потому что это будет абсолютно противозаконно. Но вы можете ограничить, например, размером уставного капитала те юрлица, которые могут на себя регистрировать симбоксы, и тем самым сделать эту историю более концентрированной все-таки у серьезных участников рынка. Это я фантазирую, но по большому счету история с юрлицами, она более прозрачная и более регулируемая. И с этой точки зрения ограничение использования симбоксов только юрлицами – это довольно важный шаг.
1: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». Новые правила предполагают, что операторы смогут заключать договоры на использование симбоксов только с юрлицами и ИП. При этом включить в договор можно будет не более 4 сим-карт. Должны быть указаны параметры устройства и цели использования.
2: Реклама. Привет. Меня зовут Валентин, но вы меня можете знать как блогера Вилсаком. Уже больше 15 лет я рассказываю о технологиях в интернете. Вы же хотите быть в курсе событий в мире смартфонов, ИИ, нейросетей, умных автомобилей и не только? Тогда подписывайтесь на Вилсаком Ред, мой канал в мессенджере Макс. Там я рассказываю в своей манере живо и субъективно о самом интересном. В канале уже больше 160 тысяч подписчиков. Ждем и вас.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Знай меру. Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: «Пятерочка» запускает в мобильном приложении сервис, который сам напоминает покупателям о приближении срока годности приобретенных продуктов. Система распознает товары с маркировкой «Честный знак» и отправляет уведомления, когда продукт пора съесть. Например, для молочной продукции напоминание приходит за 3 дня до окончания срока годности, для детского питания – за 5 дней. Покупателю ничего вводить не нужно, достаточно оплатить покупку картой лояльности X5 Club. Сервис постепенно появится также в «Перекрестке» и «Чижике». Индийская авиакомпания Air India с 13 августа вела обязательную проверку всех пилотов на наркотики и другие запрещенные вещества перед рейсами. Решение приняли после инцидента с самолетом, летевшим с Пхукета в Нью-Дели. Во время полета лайнер неожиданно снизился примерно на 100 метров. На борту находились 145 человек, 24 пассажира пострадали. Позже тест командира экипажа показал положительный результат на наркотики. Проводится расследование, на время которого его отстранили от полетов. «Вкусвилл» сообщил о росте спроса на готовую арбузную нарезку. За июль и август ее продажи увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Ритейлер связывает это с удобством. Покупателю не нужно долго выбирать и разрезать арбуз. Плюс такой продукт проще взять с собой на прогулку или в офис. Отмечается, что арбузы остаются намного популярнее дынь. Их покупают в 4 раза чаще. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «16:47 в Москве. Рынок акций снижается, рубль падает. Рынок акций днем усилил снижение. Прямо сейчас индекс 2236 пунктов. Рубль усилил темпы падения. Евро сейчас торгуется на уровне 97 рублей. Доллар 84.10. А китайская валюта почти 12,5 рублей. Обсудим все это. С нами на связи начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Кабелев. Приветствую вас.
7: Добрый день, здравствуйте.
1: А что происходит сейчас с рынком, и это падение, оно и правда такое резкое и неожиданное, и каков дальнейший прогноз?
7: Ну, я бы не назвал его резким и неожиданным, все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
1: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
7: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
1: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
7: Ну, я думаю, что, вот так сказали, масштабно до сентября осталось там немногим более 2 недель. Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
1: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
7: А у нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. А притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она не сильно отличается, просто она особенно ярко проявляется в текущий период.
1: Но я в первую очередь имел в виду ситуацию в Ормузском проливе и вот эти вот заявления, которые от стран-участников происходят, они же влияют также на нефть.
7: Да-да, я про это и говорил. Просто вот имел в виду, что вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияло на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
1: Спасибо. Обсудили ситуацию на рынках с Олегом Абелевым, начальником аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». С чем пасечники придут к сезону медосбора? 14 августа в России медовый спас – это дата, когда пасечники традиционно начинают откачивать мед. В июне этого года появились данные о гибели в США почти 40% пчелиных семей в сезоне 25-26 годов. Это на 10% больше, чем возможно для устойчивого бизнеса, отмечает Forbes. А в Европе из-за сильной жары в июле и августе насекомые в южных регионах не хватало влаги, и многие растения медоносы сбросили цветы. А при этом, как пишут СМИ, в России, на Урале, в Башкирии, Красноярском и Ставропольском краях пчелиные семьи погибли из-за обработки сельхозугодий опасными химикатами. Помимо ядов, российские пчелы этим летом страдали от слишком холодной и слишком жаркой погоды. Такие припады отражаются на цветении ряда растений. Так, например, в этом сезоне было плохое цветение акации. В результате акациевый мед стал одним из самых дорогих на рынке, около 1800 рублей за килограмм. О прошедшем сезоне медосбора председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
8: Проблема у нас похожая, это не в зависимости от того, США, Канада, у нас проблемы те же. Что происходит? Обработка полей продолжается пестицидами первого-второго класса, и поэтому эта беда нас, конечно, тоже не минует. Хотя сейчас уже идут диалоги с аграриями, и во многих позициях мы, в принципе, находим взаимопонимание.
9: Вот этот сезон проходит стандартно?
8: Он немножечко нестандартный, потому что мы смогли приостановить завоз пчел из-за границы на территорию Российской Федерации, и в этом году мы уже обходились своим материалом, созданным на территории Российской Федерации. Это был непростой год, но тем не менее мы с этим справились. Что касается потрав, да, они также были у нас на слуху: Красноярский край, Челябинская область. На юге у нас было немного потрав, на Алтае еще и были потравы. А в целом все шло в стандартном режиме. Погода не позволила собрать мед в большом количестве, потому что как раз когда цвела акация, была прохладная погода. И есть регионы, где провальный медосбор в этом году, а есть регионы, где он чуть ли не рекордный. Но я всегда говорю, Россия, она большая, и поэтому недостаток в одном регионе компенсируется избытком в другом регионе. Поэтому все мы останемся с медом. Переживать в этом плане, я думаю, что не стоит. Но есть небольшое изменение в ценовой политике. Мед в этом году будет немножко дороже, нежели в прошлом году. Здесь больше, конечно, внешние факторы. Это все-таки подорожание материалов, из чего готовится. Улей, овощина подорожала, ГСМ, это тоже ведь сказывается. Все вот эти изменения сказываются в цене на мед.
1: Председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев. По словам эксперта, мед нового урожая подорожает на 30%. Самым недорогим традиционно станет луговое разнотравие от 600 рублей за килограмм, гречишный от 550 до 1000 рублей. А цена на каштановый мед нового урожая в связи с плохим цветением доходит до 3000 рублей и выше.
3: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Англичане – худшие в мире отцы. Исследование проводилось в 15 наиболее развитых европейских странах. Специалисты в своей работе учитывали, сколько времени мужчины в разных странах отводят детям, уборке в доме и приготовлению пищи. Оказалось, что отцы Великобритании проводят с детьми в 3 раза меньше времени, нежели матери – 24 минуты против 1 часа. Лучшими признаны португальские папаши, у которых соотношение получилось 39 минут к женскому часу. Также неплохо справлялись со своими родительскими обязанностями мужчины Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Business FM обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный национальный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Очередной обмен гражданскими между Россией и Украиной прошел в Белоруссии, передает агентство «Белта». В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Ранее Москва передала Киеву 261 тело погибших бойцов ВСУ в рамках очередного обмена. Взамен России возвращены 24 тела погибших российских военнослужащих. 5 человек пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области. В поселке Красная Яруга от детонации в ПВ дрона трое мужчин получили осколочные ранения. Другой украинский беспилотник атаковал автомобиль. Пострадали 2 человека. Об этом сообщили в оперштабе региона. При взрыве в порту Роттердама в Нидерландах погиб один человек, еще несколько пострадали. К месту происшествия прибыли машины скорой, вертолеты пожарные. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать инцидент во время ремонтных работ на одном из предприятий в порту. Росатом планирует строительство еще 4 плавучих атомных теплоэлектростанций в России. Об этом сообщил глава Департамента развития Севморпутей и Арктики корпорации Азамат Хачоев. Сейчас компания уже построила одну такую станцию. Речь идет об академике Ломоносове на Чукотке. Эта АЭС работает несколько лет и уже доказала свою эффективность. Среди преимуществ плавучих АЭС выделяются гибкость при выборе места размещения, сокращение расходов и конкурентоспособные тарифы, отметил представитель Росатома. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Сегодня 2 человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. Атакован минувшей ночью был и Севастополь. Там в результате остался весь город без электричества. Минобороны сообщает, что сбито было ночью больше 360 беспилотников. Как справляются регионы с последствиями атак? У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. А в чем плюсы и минусы таких инструментов? Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Икринки должны быть без пленок и сгустков крови. Цвет должен быть однородным и так далее. ГОСТ вступает в силу с 1 июня 2027 года. Эти и другие темы на Бизнес FM. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен, пишет Интерфакс со ссылкой на губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности, сообщил он в соцсетях. Ситуация там сложная, оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил Солнцев. По словам губернатора, в Оренбургской Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. Продукция Орского НПЗ также поставлялась в регионы Урала и Поволжья, а атака на Оренбургскую область была во вторник. А вчера в регионе ввели на заправках систему «Чет-нечет». Вот что о ситуации с топливом рассказал главный редактор издания «Аргументы и факты» Оренбург Антон Цепилов.
12: Ситуация с топливом сложная. Она, в общем-то, и была, не сказать, что простой последние недели. Вот буквально на прошлой неделе было улучшение, стало получше, очереди поменьше. А сегодня я вижу опять очень большие, стало хуже. Не могу сказать, это чем вызвано, что действительно ли физический дефицит, или просто люди, узнав об атаках, решили запастись, заправиться, поэтому все поехали. Но работает, я сейчас как раз проехал, наверное, из тех 8 у меня заправок встретились, работает реально 2. Там, где есть все виды топлива, на большинстве остался только дизель, еще можно найти 92-й. С 95-м прям сложности. Большие очереди.
13: Что с ценами?
12: Цены не изменились на заправках из ВИКов, да, то есть крупных компаний. Частные заправки, они у нас снижали цены, то есть стартовало где-то в середине июля, было где-то 150 рублей даже, да, за литр 92-го. Потом цены снижались где-то до 70, вот буквально это было 4-5 дней назад, на частных где-то до 74-76 рублей за литр 92-го. Сейчас я смотрю, где-то 92 еще можно на бензоботах частных заправиться, но тоже большинство бензоботов закрыты, только дизель отпускают.
1: Антон Цепилов, главный редактор издания «Аргументы и факты» Оренбург. Некоторые водители такси жалуются, что из-за очередей на заправках не могут быстро выйти на линию и упускают заказы, рассказал «Бизнес-ФМ» в одной из служб такси в Орске.
14: Могу только сказать со слов водителей. В основном все жалуются на цены конкретно наших заправок орских. Региональные не вправе делать цены, как на биржах. Наши же, наоборот, с их слов, что буквально просто как акции. То прыгает, то понижается, то прыгает, то понижается.
13: Очередь есть?
14: Есть очередь, и мало того, что есть очередь, есть те, кто и негодует. К примеру, есть таксист, хочет выйти на линию. Для него простой – это пропуск денег мимо его глаз и рук. То есть, к примеру, сегодня могла бы быть наценка. Он бы мог заработать, заправиться и еще и выйти в плюс. Но он это взял и упустил из-за бензина. И таких дней может быть много.
1: Однако, как рассказал Бизнес-ФМ житель Орска Андрей, проблем с вызовом такси нет, а ценник пока не вырос.
15: Такси вызываешь, такси ездит. Сегодня я вызывал, 180 рублей я заплатил. Мог заплатить больше. Если бы, может быть, Яндекс какие-то наценки сделал. Может быть, там и завтра как раз истории, что машины с линии уходят, потому что заправляться нечем, или они на заправке в очереди стоят. Нас же здесь сделали четную систему, четную и нечетную. Вчера сказали, что будет вроде как волонтеров привлекать, по-моему, полицию, еще там кого-то, чтобы именно процесс отслеживать, кто реально подъезжает туда. Это именно только Орск касается.
1: Житель Орска Андрей. Сегодня 2 человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. В основном она пришлась на Салават. Там находится один из крупнейших в России нефтехимических и производственных комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. При атаке на регион загорелся склад Wildberries. Оттуда заранее эвакуировали людей. Товары в этом месте не хранились. Атакован минувшей ночью был и Севастополь. Он в результате остался без электричества. Губернатор Развожаев сообщил, что 5 человек погибли при разминировании боеприпасов, обнаруженных после атаки на город. Сегодня же Рейтер пишет, что РЖД ввела ограничения на перевозку грузов в порт Новороссийска. Вчера там были атакованы предприятия. Сегодня замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что США не передавали Москве по дипломатическим каналам предложение Владимира Зеленского по поводу завершения конфликта на Украине. Как следует из слов Зеленского в интервью CNN, Украина озвучила США свои новые предложения, но они не получили ожидаемой поддержки Трампа. Также в соцсетях Зеленский сообщил, что Украина имеет 2 раза меньше ракет-перехватчиков, чем в 2025 году, и просит Штаты продать их Киеву. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
13: Позиция США в этом плане осталась прежней. Они хотели бы завершить конфликт на взаимоприемлемых условиях. Взаимоприемлемые условия предполагают, что США готовы стимулировать что одну, что другую сторону, но не готовы давить, не готовы вставать на позиции той или иной страны для совместного давления. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в рамках его плана США должны помочь Украине надавить на Россию. Такая формулировка неприемлема для Дональда Трампа, поскольку предполагает значительное ухудшение отношений России и США, а эти отношения, как мы сейчас видим, в общем-то, ценят в обеих столицах. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время мы продолжим жить в этой логике эскалации, и когда какая-либо из сторон поймет, что пришло время идти на уступки, что эти уступки будут более выгодны, чем продолжение боевых действий, тогда мы, соответственно, получим какое-то продвижение в переговорах. Американская администрация по-прежнему заинтересована в том, чтобы оставаться хотя бы частично неким медиатором, некой средней стороной и не объединяться с какой-либо из сторон конфликта. Так что позиция США в этом плане неизменна. Они хотели бы завершения конфликта, но не поражения России или не поражения Украины.
1: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Минобороны сообщает, что сбило ночью больше 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам в Черноморском порту «Измаил». Атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту «Рени» пункт управления военно-морских сил Украины. Украинские СМИ при этом сообщают также об ударах по Чернигову и Харькову. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни» и «Выбери.ру». Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. У «Сравни» посещаемость раздела с кредитами выросла на треть на прошлой неделе, когда стало известно о проблемах с банковскими сайтами. Для клиентов нет большой разницы. Уровень одобрения одинаков и при обращении напрямую в банк и через маркетплейс, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперт.ра» Иван Уклейн. При этом рост интереса к финансовым маркетплейсом наблюдался и раньше.
16: Даже, наверное, можно сказать, что при подаче заявки через маркетплейс, если вы являетесь новым клиентом для соответствующего банка, то вероятность одобрения будет даже немножко ниже, чем если бы у вас было установлено приложение соответствующей кредитной организации, и вы уже имели бы там определенную транзакционную историю. Но если брать при прочих равных подачу заявки напрямую в банк в качестве нового клиента, либо же подачу через маркетплейс, то вероятность одобрения совершенно одинаковая. Но стоит отметить, что в целом популярность такого способа подачи заявок, как маркетплейсы, растет, и растет она независимо от каких-либо внешних событий. Граждане становятся более финансово грамотными, получают возможность сравнить предложения нескольких банков, в спокойной обстановке взвесить разные условия, процентные ставки, стоимость обслуживания в соответствующем банке. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, клиент, подавая заявку через маркетплейс, заполняет заявки одновременно в очень большое число банков. Конечно, обращаться напрямую было бы невозможно, это заняло бы многие дни и ночи напролет. И, соответственно, вероятность отказа тоже кратно возросла бы, потому что последовательные запросы в большое количество банков, они блокируются на уровне антифрода. В момент заполнения заявки через Marketplace, соответственно, эта рассылка, веерная рассылка кредитных заявок, она происходит автоматизированно, без каких-либо последствий для кредитной истории, для вероятности одобрения в других банках. И, конечно, клиент получает возможность такого очень широкого доступа к финансовым услугам. Есть, конечно, обратная сторона. Клиент, используя услуги финансовых маркетплейсов, подписывает согласие о том, что он передает свои данные очень-очень большому числу лиц, зачастую даже неограниченному кругу лиц или ограниченному, но перечень партнеров, который постоянно меняется.
1: Иван Уклейн, старший директор по банковским рейтингам «Эксперт.ра». Как отмечает эксперт, использование недостаточно надежных маркетплейсов повышает риск утечки данных и неправомерных обзвонов. И не исключено, что при попытке отозвать согласие на обработку персональных данных клиент столкнется с бюрократическим адом, когда платформа отправит его обращение в каждый банк из списка партнеров. Напомню, ранее «Бизнес.ФМ» рассказывала, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у российских сайтов банков, и они начали переходить на отечественные. Поэтому многие банки предупреждают, чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Легриль». Белинского, 11/66.
18: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
19: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
3: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
20: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
21: Здравствуйте, в студии Юлия Лодникова. Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших российских банках вновь увеличилась. По данным Центробанка, в первой декаде августа она достигла 12,89% годовых. Показатель растет уже четвертый период подряд. При этом ставки немного увеличились по вкладам сроком от 3 месяцев до года и более, а по самым коротким до 3 месяцев немного снизились. ЦБ рассчитывает показатели на основе предложений крупнейших банков страны. Апелляция утвердила снос 18 домов около Горьковского водохранилища. Нижегородский областной суд оставил в силе решение о сносе самовольных построек в поселке Зеленый Дол. Как сообщили в суде, 18 домов незаконно возвели на землях лесного фонда. Ассоциации «Зеленый Дол» отказали во встречном иске. По данным «Коммерсанта Приволжья», тяжбы вокруг законности коттеджного поселка, юридическое лицо которого согласовало проекты освоения лесов у Минлесхоза, тянутся с 2019 года. В очередном споре эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы сделали выводы, что дома являются капитальными постройками, возведение которых на землях лесного фонда запрещено. В Нижегородской области 6-й год подряд сохраняется положительная динамика роста занятости населения. С 2020 года общая численность занятых в регионе увеличилась на 20%, заявил замгубернатора Егор Поляков. В абсолютных цифрах за последние 6 лет работающих граждан стало больше на 300 тысяч человек, причем 100 тысяч из них вышли на работу или легализовали свой труд только за прошлый год. По словам замгубернатора, это каждый 10-й житель региона, который смог найти свое дело, начать получать белую зарплату и обрести социальные гарантии. Параллельно с этим в 10 раз выросло число самозанятых нижегородцев, а количество работников, с чьих доходов работодатель официально удерживает НДФЛ, увеличилось на 3%. Несмотря на позитивную статистику, Егор Поляков отметил, что рынок труда все еще нуждается в дальнейшем обелении, а предприятия испытывают потребность в кадрах. Достигнутые положительные результаты, по его мнению, необходимо удерживать. Школьные базары и ярмарки в столице Приволжья в этом году снова работать не будут. Об этом не Нижний Новгород сообщили в Департаменте развития предпринимательства. Организация сезонных торговых мероприятий проводится по заявлениям. Предприниматели должны самостоятельно обратиться в департамент за разрешением. На сегодняшний день заявок на проведение школьных базаров и ярмарок в период подготовки к новому учебному году не поступало. Предыдущие два года школьные базары не работали по аналогичной причине. Администрация Бутурлинского муниципального округа объявила закупку на строительство специализированной площадки для размещения загрязненного снега. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта 2,6 миллиона рублей. Подрядчику необходимо построить специализированную площадку в деревне Филиппово на территории Придорожной. Объект включает два основных раздела работ. Непосредственно площадку для складирования снега и подъездную дорогу к ней. В рамках строительства площадки требуется разработка грунта, устройство песчаного и щебеночного основания, укладка асфальта, бетонного покрытия из мелкозернистой смеси. Больше половины опрошенных россиян отдают предпочтение бумажным книгам. Таковы данные исследования «Комсомольской правды». Респонденты отметили, что покупать такие книги дороже, чем скачивать электронные. Кроме того, носить их с собой не так удобно, но ни один гаджет для них не заменит атмосферу шуршащих страниц. При этом каждый четвертый, напротив, больше любит электронные книги за их удобство. Каждый десятый выбирает аудиокниги, потому что не надо напрягать глаза. Кроме того, аудиопрослушивание можно совместить с чем-то еще, например, параллельно ехать за рулем или заниматься домашними делами. Еще 7% опрошенных сообщили, что книги вообще не слушают и не читают. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, временами дождь и плюс 10 градусов. Завтра утром плюс 9 и также осадки, днем также пасмурно, плюс 10 и дождь.
2: Валюта.
0: На 13 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 28 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
21: Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск прокурора к саморегулируемой организации строителей «Архитектурное наследие» о возмещении бюджету Бора денег за неотработанные контракты московского подрядчика ИСБ. Сумма ущерба превысила 116 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. В 2020 году Борстрой-заказчик заключил с ИСБ договоры на строительство детского сада в микрорайоне Красногорка и пешеходного моста. Из-за неисполнения обязательств заказчику пришлось заключать новые договоры. ИСБ возместить убытки не смогла, так как проходит процедура банкротства, поэтому требования перенаправили к саморегулируемой организации, в которой состоял подрядчик. Ранее архитектурное наследие обязали выплатить почти 10 миллионов рублей за сорванный той же компанией контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кстовском районе. Ранее коммерсант Приволжье писал, что в прошлом году бенефициара компании ИСБ и директора «Монолит Респект» приговорили к 8,5 годам колонии за мошенничество с муниципальными контрактами в нескольких округах Нижегородской области. Башкирия планирует продать Роснефти оставшуюся часть своего пакета в Башнефти 18,6%, заявил глава республики Ради Хабиров. Он назвал остаток акций бессмысленным, поскольку после продажи первого пакета республика уже не контролировала предприятие. Деньги от продажи позволят региону закрыть некоторые из своих обязательств и начать работу над новыми объектами, отметил глава республики. До начала лета Башкирии принадлежал блокирующий пакет 25% плюс одна акция. Нижегородский центр протезирования и ортопедии привлек 50 миллионов рублей льготного финансирования по программе поддержки малых технологических компаний. Средства направят на закупку комплектующих и увеличение выпуска протезно-ортопедических изделий, сообщили в правительстве Нижегородской области. Финансирование предоставил МСП-банк в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В сделке использовали механизм зонтичного поручительства. Компания выпускает протезы верхних и нижних конечностей, в том числе с бионическим управлением, а также ортезы и ортопедическую область. После привлечения займа предприятие планирует увеличить выпуск современных протезов с 800 до 1100 изделий в год и сократить сроки получения средств реабилитации на 30%. Реабилитация в высокотехнологичном комплексе проводится бесплатно в рамках действующих государственных механизмов финансирования. Всего за время действия программы зонтичных поручительств 7 нижегородских предприятий привлекли льготное финансирование на общую сумму более 1,2 миллиардов рублей, отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Число удаленщиков резко сократилось в России почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1 968 000 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Для сравнения, в 2024-м число работающих дистанционно составляло 1 240 000 человек. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном, IT-разработками. И сейчас, в 2026-м, число таких сотрудников продолжает сокращаться, считают исследователи рынка труда. Действительно ли это так и какие причины смены формата работы, мы спросили у представителей бизнеса.
5: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
6: Мы, наоборот, не сокращаем, мы скорее увеличиваем такие возможности для людей и считаем, что это дополнительные плюсы, когда мы ищем кого-то на работу. Мы не любим удаленку с продавцами, с менеджерами продаж, способностью самоорганизации, самоконтролем, обладая из них немногие, поэтому они все-таки должны быть в офисе, из офиса ездить и общаться. Что касается бэк-офиса, да, мы часто даем удаленку, даже как часть условий труда. И у нас удаленщики есть и в России, и не только в России, это нормально. Есть очень много сервисов, где удаленщики могут замечательно заниматься работой, делать что-то, в том числе по пиар, по маркетингу. Если надо, конференцию проведем, какое-то исследование нужно сделать. То есть они нам в офисе, в принципе, не нужны. В офис — это деньги, его снимать надо. Это квадратные метры. Люди друг у друга на головах сидят. Ну зачем лишний метр тратить? Лучше удаленчик, намного удобнее, и человек счастлив. Опять же, если это инженеры, технологи, они должны быть на производстве. Какая тут удаленка? Это тоже невозможно.
5: Гендиректор компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности «Зекурион» Алексей Раевский.
22: Действительно, в последнее время количество удаленщиков сокращается. Не потому, что как-то там тенденции какие-то, а просто на рынке труда айтишников, программистов произошли некоторые изменения, и сейчас нет такого дефицита специалистов, как было раньше. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, и с охлаждением некотором рынка, сокращением количества заказов и количество денег. Поэтому, конечно, для организаций, для работодателей удобнее работать с теми, кто в офисе. Поэтому сейчас работодатели могут как-то свои какие-то пожелания транслировать. Так что, действительно, да, тенденция такая есть. Что касается конкретно нашей компании, то у нас и так было удаленщиков не очень много. Мы как раз-таки всегда предпочитали, когда у нас команды, особенно по разработке, находятся внутри офиса. Если только речь не идет о каких-то региональных структурах, где нужна поддержка каких-то заказчиков в определенных регионах, либо, действительно, какие-то уникальные специалисты, которых найти по-другому невозможно.
5: Сооснователь и гендиректор компании по продаже товаров для беременных женщин, мам и детей на Пиклаб Роман Квиникадзе.
23: У нас количество удаленных сотрудников тоже очень сильно снизилось. Мы эту политику начали проводить, чтобы сократить количество людей, которые менее вовлечены в производственный и организационный процесс. Преимущественно все удаленщики находились в России уже очень давно. Много из них, находилось не в Москве. Это основная была сдерживающая составляющая. Как правило, удаленная работа — это связано с дизайном, проектами какими-то, не привязанные к регулярной деятельности. Наоборот, все руководящие должности, они должны быть в офисе.
24: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
25: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Слова, проверенные делом.
10: Многие живут надеждой на будущее, и такие люди всегда недовольны. Они надеются на быстрый успех, выигрыш в лотерею или что-нибудь в таком же роде. Я знаю, что цели важны и деньги важны. Но главное вот в чем. Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. И то, что происходит с вами сейчас, так же важно, как то, что вы планируете на будущее. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 17 часов 28 минут. Московское время. У микрофона Сердар Абликулеев. Здравствуйте. В поселке Красная Яруга в результате ударов беспилотников пострадали 5 человек, сообщил оперштаб Белгородской области. Россия не получала конкретных предложений от Турции по мораторию на военные действия в Черном море, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Ранее турецкий МИД призывал к принятию срочных мер для обеспечения безопасности судоходства. Свыше 11 миллионов книг уничтожены из-за серии атак украинских беспилотников по складам Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей России и Ассоциации книгораспространителей, пишут ведомости. Утраченные книги преимущественно относятся к художественной, детской и научно-популярной литературе, уточнили в отраслевых ассоциациях. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательство группы в срочном порядке запустили в печать дополнительные тиражи, добавил представитель «Эксмо Аст». Южнокорейские профильные ведомства продолжают обсуждать возможность участия в Восточном экономическом форуме, сообщили РИА Новости в Министерстве объединения Республики Кореи. Ранее министр объединения Республики Кореи Чон Дон Йен сообщил, что рассматривает возможность участия в Восточном экономическом форуме в России. В Европе более 135 миллионов человек в четверг, 13 августа, ощущают воздействие аномальной жары, сообщают европейские СМИ. Жаркая погода затрагивает Британию, Испанию, Италию и Францию. Температура в этих странах может превышать 35 градусов по Цельсию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Позже президент обсудил с губернатором Сахалинской области проблемы региона. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Подробности буквально через минуту. Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. А что еще известно о компании и как арест может сказаться на ее партнерах? Физическим лицам закроют доступ к сим-боксам. Это небольшие устройства, которые позволяют организовывать мобильный колл-центр. Тогда туда устанавливаются десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. Что изменит ограничения? Эти и другие темы в эфире Business FM. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова, в частности остров Итуруп, где российский президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и попробовал разные виды икры, а также посетил центральную районную больницу и одну из средних школ региона. Позже Владимир Путин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко социальные и экономические проблемы Курильских островов. Лимаренко сообщил о выпавших доходах у предприятий региона из-за укрепления курса рубля. Президент отметил, что крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Премьер Санае Такаити заявила, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Перед поездкой на военных учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин говорил, что Россия не угрожает Японии и, в отличие от нее, не имеет к Токио претензий, а Курильские острова – часть России, закрепленная за страной по итогам Второй мировой войны. О первой поездке российского президента на Курилы говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
12: Довольно интересна сама по себе реакция Японии. Действительно, российский президент впервые приезжает на Курилы, но при этом сам по себе визит является абсолютно закономерным с точки зрения того, что это российская территория. Россия не вкладывает в саму по себе поездку какие-то политические послания, политические мессенджеры, а в то время как Япония это воспринимает как довольно жесткое ужесточение позиции России по этому вопросу. Интересно, что, конечно, Россия в последнее время неоднократно делала заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но, с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к 4 островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что и выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общей политической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. А поиска российского президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения, безусловно, готовы развивать торговые и технологические отношения, но нам нужна взвешенная, нормальная позиция Японии по политическим вопросам и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Новость о поездке Владимира Путина на Курильские острова в четверг стала самой обсуждаемой в японских СМИ и соцсетях. В российском посольстве в Японии заявили, что протест японского МИДа и вызов российского посла из-за поездки президента России на Курилы были необоснованным демаршем. Российский посол при этом разъяснил главе японского дипведомства, что поездки президента по территории страны – суверенные решения и с иностранными государствами – не обсуждаются. Гендиректор компании «Цифрон», которая поставляет в России иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант». Ему вменяют неуплату налогов в размере почти 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. Ее услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
13: Подробности.
14: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем гендиректора директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах. Наиболее успешным для Цифрона стал 2022 год. Выручка составила около 260 миллионов рублей. Затем показатели начали стремительно снижаться. В 2024 году выручка составила около 44 миллионов, а в 2025 уже около 11 миллионов рублей. Таким образом, компания за последние годы столкнулась с резким сокращением бизнеса и уже в 2026 году с финансовыми и юридическими проблемами.
1: Известно, что у «Цифрон» был заключен контракт с ГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков и производителей компьютерной техники. Ее компонентами в разное время были Центробанк, Казначейство России, Ростелеком и другие. В июне «Аквариус» подала иск к «Цифрон» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения и еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрон» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. «Цифрон» не самая известная компания на рынке электроники, говорит исполнительный директор Ассоциации консорциум отечественных разработчиков СХД Олег Изумрудов.
15: Если группа компании «Аквариус» достаточно известная и крупная, и они с ней договорные отношения, правда, тут суммы не очень большие, видимо, но они как бы с ними работали. Но, наверное, все-таки один из поставщиков, чем самый крупный поставщик, потому что трудно, когда первый раз слышишь о компании, которая является самым крупным поставщиком. Ну, как-то это вызывает некие сомнения. Любая микросхема – это обычный товар, в том числе дистрибьюторский. И, разумеется, они распространяются для производителей, которые используют эти микросхемы как материал для производства уже готовых изделий, через свою непосредственно дистрибьюторскую дилерскую сеть. А вот этот «Цифрон», наверное, наверняка был одним из дистрибьюторов.
16: Какова вероятность ситуации, что микросхемы, которые они поставляли, были эксклюзивными?
15: Эксклюзивными.

0: когда по итогам проверки выставляется требование об уплате, и у организации есть 2 месяца для того, чтобы ее погасили. И затем материалы в силу закона направляются в следственные органы. И по статье 199 Уголовного кодекса может быть возбуждено уголовное дело, что в данном случае и произошло. А дальше действительно интересный момент. Поскольку статья 199 относится к предпринимательской статье, то есть это чистый такой предпринимательский состав, то в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо указан запрет заключать таких обвиняемых под стражу. И мера в виде ареста здесь возможна только при наличии узкого перечня исключений. Опять же таки законодатель об этом указывает. Это отсутствие постоянного места жительства в России, если не установлена личность, либо имеется нарушение ранее избранной меры пресечения, либо сам факт того, что человек уже скрывался от следствия. То есть это исчерпывающий перечень. Нельзя в настоящее время утверждать, какое именно из этих оснований легло в основу решения суда. С учетом суммы характера дела, логично предположить, что арест в данном случае мог использоваться в том числе как дополнительный стимул к быстрейшему погашению задолженности. Хотя формально меры пресечения и погашения долга – это разные правовые механизмы.
1: Татьяна Пашкевич, адвокат газеты «Коммерсант», отмечает, что у «Цифрон» в последние годы планомерно снижались прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль. Физлицам закроют доступ к сим-боксам. Это небольшие устройства, которые позволяют организовать мобильный колл-центр. Туда устанавливаются десятки сим-карт, чтобы одновременно совершать несколько звонков и массово рассылать смс-сообщения. По новым правилам операторам будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физлицами. Нововведения заработают с марта следующего года, указано в постановлении правительства. Отмечается, что часто такие устройства используют мошенники, например, чтобы скрыть, что звонок идет из-за границы. Но у сим-боксов есть и легальное применение. Что изменит ограничения, комментирует руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичные цифры» Олег Капранов.
2: Безусловно, есть те, кто пользуется симбоксами легально. Это, в первую очередь, компании, которые занимаются легальными смс-рассылками, смс-маркетингом и так далее. Их довольно много. Другой вопрос, что, безусловно, этими же симбоксами пользуются мошенники, спамеры. А мы понимаем, что это довольно тонкая грань между легальным смс-маркетингом и спамом. Главное, что это мошенники, и это какие-нибудь серые коллекторы, которые долбят должников смс-ками. Там довольно большая серая зона, в которой надо навести определенный порядок. И да, ограничение возможности заключать такие договоры на использование симбоксов с юрлицами, это довольно существенное сокращение. Понятное дело, что юрлицы тоже бывают разные, но все-таки это чуть-чуть более прозрачная вещь, чем физлицо. Потому что по юрлицу можно потом ввести в теории дополнительные ограничения, не знаю, на рост основного капитала, на что-то еще. Какие-то параметры уже бизнесовые. А физлицо, оно и есть физлицо.
3: Вы поэтому считаете, что думаю, такая мера эффективна?
2: Я думаю, что это может быть одна из мер. Понимаете, вы не можете, условно говоря, ограничить регистрацию симбоксов на физлицо через потолок минимальную планку дохода физлица, потому что это будет абсолютно противозаконно. Но вы можете ограничить, например, размером уставного капитала те юрлицы, которые могут на себя регистрировать симбоксы, и тем самым сделать эту историю более концентрированной все-таки у серьезных участников рынка. Это я фантазирую, но по большому счету история с юрлицами, она более прозрачная и более регулируемая. И с этой точки зрения ограничение использования симбоксов только юрлицами – это довольно важный шаг.
1: Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии российской газеты». Новые правила предполагают, что операторы смогут заключать договоры на использование сим-боксов только с юрлицами и ИП. При этом включить в договор можно будет не более 4 сим-карт. Должны быть указаны параметры устройства и цели использования.
4: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый Esteo Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: Esteo Exlantix ET ждет вас в Esteo центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
7: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности.

0: недвижимости. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bad money drives out good money. Переводится с английского как «худшие деньги вытесняют лучшие». Это выражение – своеобразный экономический принцип, который сформулировал еще в 16 веке лорд Томас Грэшем, управляющий английским монетным двором при королеве Елизавете I. Суть закона Грэшема в соотношении рыночной и номинальной стоимости денежных единиц. Например, ценными монетами с высоким содержанием золота всегда в последнюю очередь расплачивались за покупки. Чаще люди предпочитали хранить их в качестве сбережений. Поэтому в бытовом обращении условные дорогие деньги постепенно вытеснялись монетами из сплавов подешевле. Проще говоря, хорошие деньги – плохими.
1: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: «Пятерочка» запускает в мобильном приложении сервис, который сам напоминает покупателям о приближении срока годности приобретенных продуктов. Система распознает товары с маркировкой «Честный знак» и отправляет уведомления, когда продукт пора съесть. Например, для молочной продукции напоминание приходит за 3 дня до окончания срока годности, для детского питания – за 5 дней. Покупателю ничего вводить не нужно, достаточно оплатить покупку картой лояльности X5 Club. Сервис постепенно появится также в «Перекрестке» и «Чижике». Индийская авиакомпания Air India с 13 августа вела обязательную проверку всех пилотов на наркотики и другие запрещенные вещества перед рейсами. Решение приняли после инцидента с самолетом, летевшим с Пхукета в Нью-Дели. Во время полета лайнер неожиданно снизился примерно на 100 метров. На борту находились 145 человек, 24 пассажира пострадали. Позже тест командира экипажа показал положительный результат на наркотики. Проводится расследование, на время которого его отстранили от полетов. «Вкусвилл» сообщил о росте спроса на готовую арбузную нарезку. За июль и август ее продажи увеличились 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Ритейлер связывает это с удобством. Покупателю не нужно долго выбирать и разрезать арбуз. Плюс такой продукт проще взять с собой на прогулку или в офис. Отмечается, что арбузы остаются намного популярнее дынь. Их покупают 4 раза чаще. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: «17:47 в Москве. Рынок акций снижается, рубль падает. Российский рынок акций днем ускорил снижение. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2240 пунктов. Рубль усилил темпы падения. Евро поднялся в район 97. Доллара подорожал до 84 рублей, а юань до 12,5 рублей. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
6: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой массе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенные временные лаг, когда это отражается на рынке.
5: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
6: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
5: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
6: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
5: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
6: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. А притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
5: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. А вчера Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. А также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. Чем пасечники придут к сезону медосбора? С 14 августа в России медовый спас – это дата, когда пасечники традиционно начинают откачивать мед. В июне этого года появились данные о гибели в США почти 40% пчелиных семей в сезоне 25-26 годов. Это на 10% больше, чем возможно для устойчивого бизнеса, отмечает Forbes. В Европе из-за сильной жары в июле и августе насекомых в южных регионах не хватало влаги. А многим растениям медоносам... Многие растения-медоносы сбросили цветы. При этом, как пишут СМИ, в России, на Урале, в Башкирии, Красноярском и Ставропольском краях пчелиные семьи погибли из-за обработки сельхозугодий опасными химикатами. Помимо ядов, российские пчелы этим летом страдали от слишком холодной и слишком жаркой погоды. Такие перепады отражаются на цветении ряда растений. Так, например, в этом сезоне было плохое цветение акации. В результате акациевый мед стал одним из самых дорогих на рынке – около 1800 рублей за килограмм. О прошедшем сезоне медосбора председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
7: Проблема у нас похожая, это не в зависимости от того, США, Канада, у нас проблемы те же. Что происходит? Обработка полей продолжается пестицидами первого-второго класса. И поэтому эта беда нас, конечно, тоже не минует. Хотя сейчас уже идут диалоги с аграриями, и во многих позициях мы, в принципе, находим взаимопонимание.
8: Вот этот сезон проходит стандартно?
7: Он немножечко нестандартный, потому что мы смогли приостановить завоз пчел из-за границы на территорию Российской Федерации, и в этом году мы уже обходились своим материалом, созданным на территории Российской Федерации. Это был непростой год, но тем не менее мы с этим справились. Что касается потрав, да, они также были у нас на слуху: Красноярский край, Челябинская область. На юге у нас было немного потрав, на Алтае еще были потравы. А в целом все шло в стандартном режиме. Погода не позволила собрать мед в большом количестве, потому что как раз когда цвела акация, была прохладная погода. И есть регионы, где провальный медосбор в этом году, а есть регионы, где он чуть ли не рекордный. Но я всегда говорю, Россия, она большая, и поэтому недостаток в одном регионе компенсируется избытком в другом регионе. Поэтому все мы останемся с медом. Переживать в этом плане, я думаю, что не стоит. Но есть небольшое изменение в ценовой политике. Мед в этом году будет немножко дороже, нежели в прошлом году. Здесь больше, конечно, внешние факторы. Это все-таки подорожание материалов, из чего готовится улей, лощина подорожала, ГСМ, это тоже ведь сказывается. Все вот эти изменения сказываются в цене на мед.
5: Валерий Михеев, председатель Союза пчеловодов России. По словам эксперта, мед нового урожая подорожает на 30%. Самым недорогим традиционно станет луговое разнотравье от 600 рублей за килограмм, а гречишный от 550 до 1000 рублей. А цена на каштановый мед нового урожая в связи с плохим цветением доходит до 3000 рублей и выше.
2: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в
9: каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель Танк 500 в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров Танк и на сайте tank.ru. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM.
16: Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Gallup говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – conscious unbossing. Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Gartner показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
16: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел четверг на территории Белоруссии, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение агентства Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Число поврежденных домов при атаке украинских беспилотников на Новороссийск возросло до 185. 36 из них многоквартирные, сообщает администрация Краснодарского края. Схему продажи бензина чет-нечет отменяют в Тамбовской области на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. Владельцы авто смогут приобретать топливо на таких АЗС, независимо от первой цифры госномера. Ранее, по предложению жителей, на несетевых заправках региона разрешили продавать бензин и дизтопливо в канистры и другую переносную тару. На заправках операторов Роснефти и Лукойл система чет-нечет сохраняется. Также на них по-прежнему не продают топливо в канистры. Калининская АЭС отключила четвертый блок для проведения работ на электротехническом оборудовании, сообщило Управление коммуникации атомной станции. Отмечается, что по состоянию на 13 августа в работе находится второй и третий энергоблоки АЭС. На первом продолжается плановый капитальный ремонт. Президиум Всемирной Федерации Танцевального Спорта одобрил решение о снятии всех ограничений с российских спортсменов, сообщается на сайте организации. Решение вступает в силу немедленно, говорится в заявлении. Допуск и право на участие по-прежнему регулируются уставом Федерации, правилами соревнований, требованиями к лицензированию, дисциплинарными положениями и антидопинговыми обязательствами, отмечается также в заявлении Федерации. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Как заявили власти Оренбургской области, ремонт может продлиться полгода. В регионе уже ввели на заправках систему чет-нечет. Дефицит бензина наблюдается и в других регионах. В Краснодарском крае большие очереди как туристов, так и местных. Сегодня 2 человека получили ранения при атаке беспилотников на Салават в Башкирии, где находится крупный нефтехимический комплекс. Также при атаке загорелся склад в Алвере. Севастополь минувшей ночью остался без электричества. Там 5 человек погибли при разминировании упавших боеприпасов. Сегодня же Рейтер пишет, что РЖД ввела ограничения на перевозку грузов в порт Новороссийска. Там были атакованы предприятия, в том числе зерновой терминал. Число удаленщиков почти на четверть за год сократилось в России. За прошлый год их насчитали меньше миллиона, а в 2024-м было 1 240 000. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием. Какие причины смены формата работы? Подробности на Бизнес ФМ. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен, как заявили власти Оренбургской области. Задета ключевая инфраструктура, установить ее пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к худшему сценарию, рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил губернатор Евгений Солнцев. По его словам, в области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. Транспорт из Орска, бензин поставляли на Урал и Поволжье. В регионе ввели на заправку систему «Чет-нечет». О ситуации с топливом рассказал главный редактор издания «Аргументы и факты» Оренбург Антон Цепилов.
21: Ситуация с топливом сложная. Она, в общем-то, и была, не сказать, что простой последние недели. Вот буквально на прошлой неделе было улучшение, стало получше, очереди поменьше. А сегодня я вижу опять очень большие, стало хуже. Не могу сказать, это чем вызвано, что действительно ли физический дефицит, или просто люди, узнав об атаках, решили запастись, заправиться, поэтому все поехали. Но работает, я сейчас как раз проехал, наверное, из тех 8 у меня заправок встретились, работает реально 2. Там, где есть все виды топлива, на большинстве остался только дизель, еще можно найти 92-й. С 95-м прям сложности. Большие очереди.
22: Что с ценами?
21: Цены не изменились на заправках ВИКов, да, то есть крупных компаний. Частные заправки, они у нас снижали цены, то есть стартовало где-то в середине июля, было где-то 150 рублей даже, да, за литр 92-го. Потом цены снижались где-то до 70, вот буквально это было 4-5 дней назад, на частных где-то до 74-76 рублей за литр 92-го. Сейчас я смотрю, где-то 92 еще можно на бензоботах частных заправиться, но тоже большинство бензоботов закрыты, только дизель отпускают.
20: Антон Цепилов, главред издания «Аргументы и факты» Оренбург. Некоторые водители такси жалуются, что из-за очередей на заправках не могут быстро выйти на линию и упускают заказы, рассказали Бизнес ФМ одной из служб такси в Орске.
23: Могу только сказать со слов водителей. В основном все жалуются на цены конкретно наших заправок орских. Региональные не вправе делать цены, как на биржах. Наши же, наоборот, из их слов, что буквально просто как акции. То прыгает, то понижается, то прыгает, то понижается.
22: Очередь есть?
23: Есть очередь, и мало того, что есть очередь, есть те, кто и негодует. К примеру, есть таксист, хочет выйти на линию. Для него простой – это пропуск денег мимо его глаз и рук. То есть, к примеру, сегодня могла бы быть наценка. Он бы мог заработать заправиться и еще и выйти в плюс. Но он это взял и упустил из-за бензина. И таких дней может быть много.
20: Дефицит бензина наблюдается и в других регионах. В Краснодарском крае новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди, рассказал житель Анапского района Алексей.
0: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8.20. То есть 3.20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех. Еще после 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Поэтому, в общем, все. Ситуация катастрофическая становится с каждым днем. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре. Вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
1: Какого бензина нет?
0: Ходовой 95-й прежде всего, но идет второй. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали. Там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С пяти человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, уж что было, что называется. Потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации в понятная акция, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка, вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, там очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Примерно каждая третья машина, соответственно, с региональными номерами. Люди сейчас август, конец, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно, вот вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышенная за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
20: Алексей, житель Анапского района. Сегодня два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирии. В основном она пришлась на Салават, где находится крупный нефтехимический комплекс. Также сгорелся склад в Айборис, но товары там не хранились. Атакован минувшей ночью был и Севастополь, но остался без электричества. Губернатор Развожаев сообщил, что 5 человек погибли при разминировании боеприпасов, обнаруженных после атаки на город. Сегодня Рейтер пишет, что РЖД ввела ограничения на передачу грузов в порт Новороссийск. Вчера там были атакованы предприятия. Сегодня замглавы МИДа Рябков сообщил, что США не передавали Москве по дипканалам предложения Зеленского по поводу завершения конфликта на Украине. Как следует из слов самого Зеленского в интервью CNN, Украина озвучила США свои новые предложения. Там нет пункта о передаче Донбасса, и они не получили ожидаемой поддержки Трампа. В соцсетях Зеленский сообщил, что Украина имеет в два раза меньше ракет-перехватчиков, чем в 2025 году, и просит США продать их Киеву. Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
4: Позиция США в этом плане осталась прежней. Они хотели бы завершить конфликт на взаимоприемлемых условиях. Взаимоприемлемые условия предполагают, что США готовы стимулировать что одну, что другую сторону, но не готовы давить, не готовы вставать на позиции той или иной страны для совместного давления. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в рамках его плана США должны помочь Украине надавить на Россию. Такая формулировка неприемлема для Дональда Трампа, поскольку предполагает значительную ухудшение отношений России и США, а эти отношения, как мы сейчас видим, в общем-то, ценят в обеих столицах. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время мы продолжим жить в этой логике эскалации, и когда какая-либо из сторон поймет, что пришло время идти на уступки, что эти уступки будут более выгодны, чем продолжение боевых действий, тогда мы, соответственно, получим какое-то продвижение в переговорах. Американская администрация по-прежнему заинтересована в том, чтобы оставаться хотя бы частично неким медиатором, некой средней стороной и не объединяться с какой-либо из сторон конфликта. Так что позиция США в этом плане неизменна. Они хотели бы завершения конфликта, но не поражения России или не поражения Украины.
20: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Минобороны сообщает, что сбило ночью больше 360 беспилотников, а также нанесло удары по украинским портам. В Черноморском порту Измаил атакован пункт временной дислокации ВСУ и портовые объекты, а в Дунайском порту Рени пункт управления военно-морских сил Украины. Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал площади мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
3: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспорт, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что, когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно, покупателя нет. Для государства это такой не то что звонок, это колокол, говорящий о том, что нужно объявлять закупочные интервенции и срочно вмешиваться в ценовую ситуацию на зерновом рынке.
6: Мы можем уже спрогнозировать, насколько это отразится на мировых ценах, ну вот на пшеницу, по крайней мере?
3: Самое удивительное, что выключение экспорта Украины и России, вот и всего Причерноморья украинского и российского, существенным образом пока на мировых ценах не сказывается. Это странно, удивительно, но это факт. А порой они даже снижались, глядя на те новости и факты, которые приходили из Соединенных Штатов по улучшению погоды или из Европейского Союза, когда схлынула одна волна жары. То есть это, в общем-то, весьма странно и непонятно, потому что мировой рынок пока в упор не видит тех рисков, которые несут за собой выключение нашего Причерноморья.
20: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала пока неизвестны.
8: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
22: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
24: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
25: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движение для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
26: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
27: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
28: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
29: «Максидом».
30: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
31: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
32: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. Штраф в 500 фунтов стерлингов могут выписать в Британии любому, кто будет вытряхивать пыль из ковра на улице. Под действие закона 1839 года попадают даже преддверные коврики, которые нельзя выбивать позже 8 утра.
33: Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Волонтеры и полиция возобновляют дежурство на Нижегородских АЗС. Решение в региональном министерстве энергетики и ЖКХ пояснили в том числе неоправданным ажиотажем и несоблюдением водителями системы «Чет-нечет». В ведомстве добавили, что применение QR-кодов для покупки топлива на АЗС региона на сегодняшний день не планируют. Рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ ожидается в Нижегородской области уже в начале сентября, когда дети вернутся в сады и школы, а взрослые из отпусков, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. В новом эпидсезоне доминировать будут свиной грипп и агрессивный гонконгский грипп. Из-за этого Всемирная организация здравоохранения уже обновила состав вакцин на 2026-2027 год. Весной ударит грипп Б. Вторая волна заболеваемости опасна осложнениями у детей и пожилых, рассказал Никонов. Гражданам рекомендуют готовиться заранее и особенно следить за анонсами вакцинации. Экономия по торгам в Нижегородской области в июле превысила 350 миллионов рублей, сообщили в Минэкономразвитии и инвестиций региона. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, работ по сносу объектов капитального строительства, на поставке медицинского оборудования. На один состоявшийся лот подано в среднем 5 заявок участников. Всего в январе-июле экономия по итогам проведенных правительством торгов составила 1,5 миллиарда рублей. Власти региона подготовили проект изменений в правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода. Документ размещен на сайте мэрии. Изменения касаются одной из территориальных зон города, зоны коммунально-обслуживающих объектов с небольшими посетительскими потоками, ТПК-0. Сейчас там разрешено размещать объекты, которые обслуживают жителей и не создают серьезной нагрузки на окружающую территорию. Например, инженерные сооружения, гаражи и складские помещения. Проектом предлагается разрешить строить в этой же зоне предприятия строительной промышленности. Речь идет о заводах и цехах по производству кирпича, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов, а также бытового и строительного, газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции сборных домов или их частей. Сейчас проект проходит общественное слушание. Минлесхоз Нижегородской области заключил соглашение с добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза-Алерт» о помощи в поиске пропавших в лесах людей. Договоренность позволит выстроить единую систему реагирования от поступления сигнала до организации поисковых групп и обмена информацией в режиме реального времени и повысить эффективность спасательных мероприятий. Министерство предоставит информацию о просеках, дорогах и прочих объектах лесной инфраструктуры, откроет данные с фотоловушек, предоставит средства связи и командно-штабные автомобили, а также возможность применения в поиске беспилотных авиационных систем. В свою очередь, «Лиза-Алерт» обязуется назначать координаторов для взаимодействия с Минлесхозом, своевременно информировать ведомство о ходе и завершении поисково-спасательных мероприятий, а также соблюдать требования законодательства при пребывании на природных территориях. Нижний Новгород вошел в число 10 финалистов конкурса «Семейная столица России» и поборется за статус города с наиболее развитой средой для семьи с детьми. В заключительный этап также прошли Казань, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Победители конкурса и призеров дополнительных номинаций объявят 13 октября. Город, который займет первое место, будет носить титул «Семейная столица России» в течение следующего года. Развитие событий на «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Держитесь курса!
9: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, временами дождь и плюс 10 градусов. Завтра утром плюс 9 и также осадки, днем также пасмурно, плюс 10 и дождь.
5: Валюта.
9: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
7: ВК объявила о росте выручки на 12% в первом полугодии. Все операционные сегменты показали рост и положительную рентабельность, сообщили в компании. Ранее «Коммерсант» сообщил, что у ВК впервые уменьшилась аудитория после того, как некоторые ее приложения удалили из App Store и Google Play. ВК с представленными данными не согласились. В компании считают некорректным оценивать только аудиторию приложений без учета веб-версий. ВК также сослались на данные «Медиаскоп», представитель которого сообщил «Коммерсант», что в июле по сравнению с июнем месячная аудитория приложений ВКонтакте выросла на 1% до почти 76 миллионов. Макс на 1% до 81,5 миллиона, а у ВК-видео на 3% до 27,5 миллионов. Участники рынка объясняют расхождение методикой подсчетов, добавляя, что ВК в данной ситуации мог еще и столкнуться с влиянием сезонного фактора. Суд оштрафовал компанию «Квант» на 20 тысяч рублей за непредоставление документов, из-за которого Гострудинспекция Нижегородской области не смогла провести внеплановую проверку по обращениям о выплате зарплаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекция направила компании почтовым отправлением решение о проведении документарной проверки и запрос необходимых документов, однако организация их не предоставила. Инспекторы квалифицировали действия предприятия как воспрепятствование контрольному мероприятию, повлекшее невозможность его проведения. После этого Гострудинспекция составила протокол и передала материалы в суд. Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в мастер-классе развития инфраструктуры туризма, который состоится в ВИКСе 20 августа. Мероприятие организовано областным Минпромом совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут узнать о подходах к созданию и модернизации объектов, обсудить особенности реализации таких проектов и вопросы ведения бизнеса в этой сфере, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В рамках мероприятия запланирована теоретическая и практическая части, лекции, мастер-классы, индивидуальные консультации. Спикерами выступят представители администрации городского округа ВИКСа, корпорации развития Нижегородской области, агентства развития города ВИКСа и Выксунского металлургического завода. Подать заявку можно до 19 августа через портал мойбизнес52.рф. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие запрещено для детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Сбор урожая в условиях дефицита бензина. Новая волна ограничений по бензину накрыла в том числе фермерские хозяйства в России. В Оренбургской области бензин теперь продают по системе чет-нечет. В четные даты заправиться могут автомобили, номера которых заканчиваются на четную цифру, в нечетные – на нечетную. Запретили наполнять канистры и ввели лимиты. 92-й и 95-й отпускают до 30 литров в одни руки. Для дизеля лимит до 60 литров в населенных пунктах и до 200 литров на трассах. Похожие ограничения ввели в Липецкой области. Та же система чет-нечет, но на трассах М4 Дон, Р-119 и А-133 эта система не действует. На АЗС крупных нефтяных компаний ввели лимит не более 30 литров бензина на автомобиль. Дизельное топливо пока отпускают без ограничений. Именно дизелем и пользуются чаще всего в сельском хозяйстве. О том, как фермеры работают в условиях ограничений, мы спросили у них самих.
0: Фермер из Калужской области Александр Саяпин занимается животноводством и выращивает рожь и фуражное зерно.
1: Последние две недели ухудшилась ситуация. Если хотя бы в июле нам по спискам Минсельхоза, Роснефта с нефтебазы отгружала солярку, то вот сегодня мы получили отказ. Хотя в списке были и по графику, что на этой неделе наше хозяйство должно было получить. Не знаю, с чем связано, но просто отказали и все. А про бензин даже речи не ведут. Где можем, добываем, перекуп у трейдеров и так далее. Небольшой запас себе какой смогли сделали. Там ценник далеко за 100 рублей. Ну, пока не влияет сильно, не остановили работы, но уже пересматриваем некоторые вещи, которые к следующему году подготовка почвы, где наиболее потребление большое топливо, мы просто убираем эти работы, откладываем на какой-нибудь потом. Потом, скорее всего, следующий год. Все сконцентрировано на уборке существующего урожая, а там посмотрим.
10: Значит, вот эта правительственная мера, это дизель должен был быть. О чем вам письмо, кстати, пришло об отказе? Это дизель.
1: Дизель.
10: А сколько он стоил по этой, я не знаю, как правильно говорить, льготная цена?
1: Ну, как льготная? Последняя цена была 88,5 рублей. Ну, если в июне она была 60, сейчас она 88. Дороже. Запас у нас, конечно, есть. Мы не ждем, когда у нас в ноль все кончится. Запас еще, который был зимой, в общем-то, создан. Мы его создали, держим, остальное с колес расходовали. Вот сейчас мы подъедаем уже резервы.
0: Глава крестьянско-фермерского хозяйства «Былинкина» по производству сыра в городе Луховицы Елена Головащенко.
3: Наша сыроварня работает на солярке. Все-таки у нас есть трактора в хозяйстве, и логистика стала гораздо дороже и сложнее. Мы вынуждены накануне проверять свои запасы, доедет ли до столицы наш товар. Ситуация тяжелая. Сегодня получили письмо от сельхоза, что они пытаются как-то обеспечить нас в этот горячий период топливом. Пока еще ничего не получили, но обещают льготные цены.
4: Сколько сейчас стоит дизель, если покупать?
3: 80-90, как повезет. Для нас это в любом случае много, потому что, во-первых, у нас дизель-генераторы работают, нет газификации на нашем участке. То есть расход достаточно большой. Мы не самое большое хозяйство, у нас всего лишь 400 голов коз. Такие расходники для нас накладно. На себестоимость очень серьезно отражаются.
4: Ну вот о каких выпадающих доходах уже можно говорить? Сколько недополучается?
3: Ну, я думаю, что процентов 15-20. Мы упростили немножко производство сыров. Мы делаем быстрые сыры на твердые, не тратимся. Свой погреб не загрузили твердым сыром на долгую выдержку. Считайте, что к Новому году у покупателей не будет возможности выбора.
0: Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Раменском районе Подмосковья и в Пензенской области Владимир Акатьев.
6: Не стало ни полегче, ни потяжелее, так же все напряженно, хотя обещают нас не только вот в Московской области, но и в Пензенской области такая же картина. Такая обещают, но реально ничего пока нет. Но обещает министерство, цена пока не определена.
4: Есть ли у вас какие-то запасы, что бензина, что дизеля, на чем сейчас живете?
6: Частично покупаем мы на заправках, мы как-то выходим из положения. А еще есть какие-то там старые запасы, пока работаем, но перспективы я не вижу. Заправка она есть, то нет, я ездил вчера в Пензу. Как ехал в Пензу, вроде тут нормально было. Обратно еду, вообще стоят очереди километровые по всей трассе. Так же у нас в наших хозяйствах. Тоже все колебаются, какая цена будет горючего, ГСМ. Но если бы сейчас дороже будет сейчас цена солярки или бензина, то мы же не будем продавать по той цене, которая вот она была раньше. И, конечно, не будем мы реализовать картофель в ближайшие несколько дней.
33: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж 42 45 777.
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
33: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
31: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
33: «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: 18:28, московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. В течение дня в порту Очаково был поражен украинский патрульный катер, в Одесском порту резервуары с ГСМ и оборудованием, используемым для разгрузки судов военного назначения, отмечает Минобороны России. На заводе по производству боеприпасов в городе Калиферра в 60 километрах от Рима прогремел мощный взрыв, пишет газета «Карьера делла Сера». Как отмечается, его услышали в близлежащих населенных пунктах. По предварительной информации, взрыв произошел в цехе прессования пороха. По данным столичной газеты «Месаджера», никто не пострадал. Источники издания «Среди спасателей» сообщают, что произошедшее затронуло лишь один участок предприятия. В целях безопасности эвакуировали крупный аутлет-магазин «Вальмонтоне». Стендап-комик Александр Долгополов объявлен в розыск по статье о реабилитации нацизма, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Более 800 километров региональных и местных дорог, ведущих к заповедным территориям, обновят в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году, сообщил Минтранс. Глава Минтранса Андрей Никитин, чьи слова также приводятся в сообщении, отметил, что всего в текущем году по нацпроекту будет отремонтировано и модернизировано 1600 километров региональной и местной сети дорог, ведущих к местам туристического притяжения. Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном, сообщают РИА Новости. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
33: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. На эту рупию президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс, больницу и школу. МИД Японии выразил решительный протест. Премьер Такаити заявил, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Как политологи комментируют первую поездку российского президента на Курилы? У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни и выбери.ру». Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в нескольких банков. Что еще дают такие платформы? И ночь в поликлинике. Такой проект запускается в Москве в ночь на 23 и на 29 августа. 10 поликлиник будут работать в необычном формате. Москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, а заодно сходить там на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. В чем смысл такого формата? Подробности на Business FM.
33: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Поставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
33: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
14: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
33: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
13: Сейчас с теми, кто в теме, сегодня айфона запретная тема. О том, как пользователи продукции Apple сами создают вокруг нее уникальный статус, почему для них айфон – это роскошь, а Android нет, и почему даже полное удаление всех российских приложений из App Store не заставит приверженцев Apple менять свой смартфон. Мы поговорили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишмана Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Евгений Перечук.
33: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
15: У нас тема постоянного и неуклонного исчезновения российских приложений из App Store и Google Play, и что за этим может последовать. С нами генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, здравствуйте.
16: Евгений, здравствуйте.
15: Мы видим череду удалений российских приложений из App Store и Google Play, формально по причине западных санкций. Под нож попали приложения ВК, приложения банков, платежной системы. При этом ситуация не одинакова. Если удаление приложений из App Store, оно означает окончательное исключение приложений из экосистемы Apple, то удаление приложений из Google Play — это не так смертельно. У тебя остается возможность поставить любой магазин, скачать установочный файл с сайта и так далее. То есть система Android это позволяет сделать. В ситуации повсеместного бана российских приложений пользователи яблочной продукции страдают, получается, больше андроидов.
16: Если мы говорим про в целом возможность установки приложения, то, конечно, да, пользователи Apple страдают больше. Но при этом безопасность также страдает и у пользователей Android, потому что функции дополнительной защиты, которые предоставляет Google, не работают, если вы не используете авторизованные магазины. Тут в этом плане неплохо помогает Samsung, потому что самсунговский магазин лоялен к российским приложениям, но не все могут поставить себе этот магазин, он только для устройств Samsung. Поэтому, если чисто по установке, то, конечно же, если у вас Apple, вам будет затруднительно установить те или иные приложения, которые были удалены из магазина. А даже если у вас получится их установить, Apple имеет возможность удалить их даже с вашего устройства.
15: Если говорить предметно про ситуацию с Озонбанком, как мы понимаем, в приложении Озон и так вшиты функции Озонбанка. По этой причине можно ли допустить, что будет удалено в будущем, вероятно, и общее приложение Озон? То есть санкции все-таки, они довольно неизбирательны в этом плане. Увидели название, удалили.
16: Вот касательно Озона могу сказать, что, скорее всего, дадут послабление по Озону, потому что очень известная американская компания BlackRock – держатель акций Озона. Озонбанк – это отдельное юрлицо, но само приложение Озон трогать не будут. А что касается каких-то дальнейших негативных всяких действий зарубежных магазинов, они, конечно же, продолжатся. Но тут важно заметить, что это видит весь мир. И это вызовет то, что будет все больше появляться различных региональных магазинов. И я вот уверен, что в течение 3 лет появятся альтернативные магазины для Apple, различные, скажем так, региональные магазины приложений, которыми смогут управлять те или иные государства, что там были приложения, те, которые важны для того или иного государства. В противном случае Apple просто потеряет очень большой рынок, потому что, опять-таки, весь мир знает, что если вы вдруг становитесь неугодны, даже ваши приложения удаляют из магазинов частных, прошу заметить, компаний.
15: Как вы думаете, заставит ли пользователи Apple эта ситуация, которая явно имеет тенденцию к ухудшению, переходить на платформу Android? Мы слышим заявления от некоторых блогеров, политиков, депутатов, чиновников о том, что они задумываются, по крайней мере, о таком переходе. Пойдет тренд по переходу, как думаете?
16: Я думаю, что нет, потому что пользователи Apple – люди, которые очень хотят принадлежать какому-то условно-элитному кружку. Но сейчас же Apple, последние уже, ну, лет, наверное, 7, является догоняющим в технологическом плане. То есть все появляется в Android, все отлично работает, все хорошо, но Apple это реализует все какое-то длительное время. Но при этом все равно пользователи Apple любят эту технику. Просто потому, что у них есть такая, знаете, как эмоциональная связь. Вообще само понятие бренда. Бренд же это что? Это же не только шильдик, это то, как ты к этому относишься, что ты чувствуешь, обладая этим телефоном. И исходя из этого, я уверен, что поклонники Apple вот из-за этого чувства продолжат пользоваться данной техникой, даже когда она будет все ближе и ближе к кирпичу.
15: Мы можем себе представить вообще ситуацию, что Apple, ну, допустим, по каким-то невероятным причинам дистанционно на территории России превратит айфоны в кирпичи?
16: Если телефоны Apple будут звонить, то, скорее всего, поклонники Apple будут их использовать. Более того, если мы говорим не про самую актуальную версию iOS, там рано или поздно появляются различные возможности, скажем так, по манипуляциям с устройством. Поэтому я думаю, что двинется все в сторону разработки хорошего действенного способа взлома айфона, может быть, даже не самой актуальной прошивки. То есть я думаю, скорее всего, появится просто такой большой спрос на взломанную технику, которая позволяет работать на территории России. Как это было вот с первыми айфонами, которые за пределами США не очень хотели работать, но умельцы всегда находили варианты.
15: В экосистеме Apple данные пользователя находятся в системе iCloud. Кто-то скажет, что это, конечно, удобно, можно менять модели iPhone каждый год, при этом не бояться потерять данные. Другие скажут, что это уже попахивает каким-то цифровым рабством. Есть ли какие-то адекватные способы перенести свои данные, контакты, фотографии и так далее на смартфон на платформе Android? Насколько это все замороченная история?
16: Это не заморочено, это нормально работает. В целом, вот эта вот вся история с нахождением данных в облаке, она сейчас актуальна для всех платформ. Это есть и у Google, то есть Android устройства так делают. Синхронизация между Apple и Android, все это существует. Кроме того, что не переносятся данные приложений, потому что каждый разработчик приложений беспокоится о безопасности, и поэтому вот эти вот данные, которые у вас были в приложении каком-либо, как вы были залогинены, предположим, в Телеграме. При переносе данных, естественно, вам нужно будет по новой логиниться в Телеграме, но уже из облака Телеграм будут подкачаны ваши сообщения, ваша история. Итого, переход вообще не является проблемным. Это нормальная процедура. Перенос там занимает какие-то часы.
15: Немножко вот в сторону геополитических отношений. Чтобы продавать iPhone на китайском рынке, Apple пошел на ряд существенных уступок. Мы знаем, что там на смартфонах установлен разъем для двух физических сим-карт, технология eSIM заблокирована, отключены аудиозвонки, FaceTime, функции звонков по Wi-Fi, есть ограничения в работе Apple Intelligence. На такие ограничения Apple пошел из-за гигантского китайского рынка или потому что в Китае собирается большинство айфонов. Поэтому не стоит ожидать, что Apple вдруг пойдет на уступки российскому законодательству.
16: Apple пошло на уступки Китаю, потому что там гигантский B2C рынок. Людей много, телефоны все хотят, тут понятные действия. Российский рынок, он сильно меньше. И поэтому Apple не пойдет на уступки только ради одной России. Но, как я сказал ранее, другие государства тоже видят, что Apple не совсем уже соответствует, как говорится, веянию времени, а именно вот этой вот деглобализации, такой сегментации. Я думаю, что Apple сейчас будет вынужден пойти на уступки для ряда стран. То есть, к примеру, там Россия будет вместе с Европой, вместе с малыми странами Азии. Будет группа стран, которые будут хотеть, чтобы у нас

0: второй телефон на андроиде.
1: Для нашего рынка скорее вот вариант гибридный. Когда у вас есть iPhone, потому что я старой памяти, я такой особенный, очень люблю Apple и все остальное, поэтому у меня будет iPhone, даже если он не будет работать. Там будет приложение, которое разрешены App Store. На территории России, скорее всего, все-таки будут работать iPhone, никто их блокировать со стороны Apple, скорее всего, не будет. Ну да, при этом будет второй телефон на другой операционной системе, скорее всего, Android, где будут различные госсервисы, которые рано или поздно все-таки исчезнут полностью из Apple, где будут различные банки, ну и прочие вот привычные нам приложения, которые Apple считает санкционными. Поэтому вот история с двумя телефонами, мне кажется, более вероятной. А если Apple начнет блокировать iPhone на территории России, то умельцы начнут искать варианты, как их разблокировать. А, кстати, я вот скажу, что Apple довольно давно, уже еще лет, наверное, 10 назад, если не больше, сказал, кто главный конкурент их телефону. И это не Android. Сам Apple позиционирует свое устройство как ювелирное. То есть у них была мысль такая, что наш конкурент — это не другие телефоны, а, к примеру, там Cartier.
0: Это уход больше даже в сегмент роскоши, когда из года в год мало что меняется, но главное — это статус.
1: Да, это оно и есть. Вот то, что я хочу, собственно, донести. Поэтому само сравнение Apple или Android, оно неверное. То есть технологически Android лучше. Удобство Android лучше, но они в разных сегментах. Apple — это роскошь, это желание принадлежать к особым людям.
0: Спасибо за беседу. С нами был генеральный директор компании в сфере информационной безопасности Fishman Алексей Горелкин. Алексей, благодарю.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
3: С Алексеем Горелкиным беседовал Евгений Перечук. Все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Exlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
6: «Пятерочка» запускает в мобильном приложении сервис, который сам напоминает покупателям о приближении срока годности приобретенных продуктов. Система распознает товары с маркировкой «Честный знак» и отправляет уведомления, когда продукт пора съесть. Например, для молочной продукции напоминание приходит за 3 дня до окончания срока годности, для детского питания – за 5 дней. Покупателю ничего

0: Его вводить не нужно, достаточно оплатить покупку карты лояльности X5 Club. Сервис постепенно появится также в Перекрестке и Чижике. Индийская авиакомпания Air India с 13 августа ввела обязательную проверку всех пилотов на наркотики и другие запрещенные вещества перед рейсами. Решение приняли после инцидента с самолетом, летевшим с Пхукета в Нью-Дели. Во время полета лайнер неожиданно снизился примерно на 100 метров. На борту находились 145 человек, 24 пассажира пострадали. Позже тест командира экипажа показал положительный результат на наркотики. Проводится расследование, на время которого его отстранили от полетов. Вкусвилл сообщил о росте спроса на готовую арбузную нарезку. За июль и август ее продажи увеличились 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Ритейлер связывает это с удобством. Покупателю не нужно долго выбирать и разрезать арбуз. Плюс такой продукт проще взять с собой на прогулку или в офис. Отмечается, что арбузы остаются намного популярнее дынь. Их покупают 4 раза чаще. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. В частности, остров Итуруп, где российский президент осмотрел рыбоперерабатывающие комплексы и попробовал разные виды икры, а также посетил центральную районную больницу и одну из средних школ региона. Позже Владимир Путин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко социальные и экономические проблемы Курильских островов. Лимаренко сообщил о выпавших доходах у предприятий региона из-за укрепления курса рубля. Президент отметил, что крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительные протесты, вызвал российского посла. Премьер Санаэ Такаити заявил, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Перед поездкой на военных учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин говорил, что Россия не угрожает Японии, в отличие от нее не имеет к Токио претензий, а Курильские острова – часть России, закрепленная за страной по итогам Второй мировой войны. О первой поездке российского президента на Курилы говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
2: Довольно интересна сама по себе реакция Японии. Действительно, российский президент впервые приезжает на Курилы, но при этом сам по себе визит является абсолютно закономерным с точки зрения того, что это российская территория. Россия не вкладывает в саму по себе поездку какие-то политические послания, политические мессенджеры, а в то время как Япония это воспринимает как довольно жесткое ужесточение позиции России по этому вопросу. Интересно, что, конечно, Россия в последнее время неоднократно делала заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса в последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к 4 островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что ей выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общей политической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. Поиска российского президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения, безусловно, готовы развивать торговые и технологические отношения, но нам нужна взвешенная, нормальная позиция Японии по политическим вопросам и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Новость о поездке Владимира Путина на Курильские острова в четверг стала самой обсуждаемой в японских СМИ и соцсетях. В российском посольстве Японии заявили, что протест японского МИДа и вызов российского посла из-за поездки президента России на Курилы были необоснованным демаршем. Российский посол при этом разъяснил главе японского дипведомства, что поездка президента по территории страны – это суверенное решение и с иностранными государствами не обсуждается. Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в России иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. Речь идет об Игоре Винюкове, сообщает «Коммерсант», ему вменяют неуплату налогов почти на 150 миллионов рублей. У «Цифрон» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно, и услугами пользуются организации, которые работают на государственные и корпоративные секторы.
3: Подробности.
0: Дистрибьютор электронных компонентов «Цифрон» работает на российском рынке с начала 2000-х. По данным самой компании, в Москве она была создана как филиал американской «Цифрон Semiconductor Company», а с 2010 года стала обособленным подразделением и начала поставлять не только микросхемы «Цифрон Semi», но и широкий спектр других электронных компонентов – от транзисторов и диодов до резисторов и блоков питания. Нынешнее юрлицо ООО «Цифрон», вокруг которого сейчас развивается дело, зарегистрировали в Москве в 2016 году. Владельцем директором микропредприятия и на данный момент его единственным сотрудником числится Игорь Винюков. По данным Spark, в 2021 году сотрудников было 6, но с каждым годом их число сокращалось. Данные бухгалтерской отчетности показывают постепенное увеличение оборота компании, особенно в 2020-2021 годах. Наиболее успешным для «Цифрона» стал 2022 год. Выручка составила около 260 миллионов рублей. Затем показатели начали стремительно снижаться. В 2024 году выручка составила около 44 миллионов, а в 2025-м уже около 11 миллионов рублей. Таким образом, компания за последние годы столкнулась с резким сокращением бизнеса и уже в 2026 году с финансовыми и юридическими проблемами.
1: Известно, что у «Цифрона» был заключен контракт с ГК «Аквариус», одним из крупнейших российских разработчиков-производителей компьютерной техники. Ее клиентами в разное время были Центробанк, Казначейство России, Ростелеком и другие. А в июне «Аквариус» подала иск «Цифрону» за то, что та не поставила заказанные компоненты. ГК требует с нее 2 миллиона рублей необоснованного обогащения, еще почти 350 тысяч рублей неустойки. Еще один иск на более чем 300 тысяч рублей к «Цифрону» подало научно-производственное предприятие «Гамма», также за срыв сроков поставок. Но очевидно, что одним из ключевых оснований для проверки компании и дальнейших судебных разбирательств стало стремительное снижение выручки «Цифрона», говорит адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич.
4: «Цифрон» много лет работал поставщиком иностранных схем, в том числе для организаций, завязанных на государственный и оборонный заказ. И когда у поставщика такого профиля начинаются срывы поставок и растут претензии от контрагентов, то это обычно сигнал, знаешь, такой не разовой проблемы, а системы финансового кризиса компании. И также показательная динамика прибыли. На мой взгляд, именно такое резкое схлопывание финансового результата практически до нуля само по себе является классическим триггером для выездной налоговой проверки. А у контролирующих органов возникает закономерный вопрос, куда делась маржа и не связано ли это с обнулением прибыли и условной оптимизацией налоговой базы. И дальше уже вступает абсолютно стандартная процедура, когда по итогам проверки выставляется требование об уплате, и у организации есть 2 месяца для того, чтобы ее погасили. И затем материалы в силу закона направляются в следственные органы. И по статье 199 Уголовного кодекса может быть возбуждено уголовное дело, что в данном случае и произошло. А дальше действительно интересный момент. Поскольку статья 199 относится к предпринимательской статье, то есть это чистый такой предпринимательский состав, то в силу статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прямо указан запрет заключать таких обвиняемых под стражу. И мера в виде ареста здесь возможна только при наличии узкого перечня исключений. Опять же таки законодатель об этом указывают. Это отсутствие постоянного места жительства в России, если не установлена личность, либо имеется нарушение ранее избранной меры пресечения, либо сам факт того, что человек уже скрывался от следствия. То есть это исчерпывающий перечень. Нельзя в настоящее время утверждать, какое именно из этих оснований легло в основу решения суда. С учетом суммы характера дела, логично предположить, что арест в данном случае мог использоваться в том числе как дополнительный стимул к быстрейшему погашению задолженности, хотя формально меры пресечения и погашения долга – это разные правовые механизмы.
1: Татьяна Пашкевич, адвокат по уголовным делам. Газета «Коммерсант» отмечает, что у «Цифрона» последние годы планомерно снижалась прибыль. В 2022 году компания заработала почти 38,5 миллионов, а по итогам предыдущего года она вышла в ноль.
3: Реклама.
5: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM». Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью 10 тысяч долларов при общих затратах в 160 тысяч долларов. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием. Все золото мира на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Два мирных жителя пострадали в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Почти 25 миллионов рублей выделят власти Саратовской области на ремонт многоквартирных домов, пострадавших в результате атак беспилотников. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте собрания законодательства Саратовской области. Городские АЗС в Астраханской области временно перешли на отпуск до 40 литров бензина на один автомобиль, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это снизит остаточный ажиотаж с прошлой волны ограничений. Суд отправил под стражу до 30 сентября доцента Европейского университета в Санкт-Петербурге Игоря Зайцева по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Следствие полагает, что Зайцев осуществил 7 платежей на сумму в 3,5 тысячи рублей на счет ФБК. Организация, признанная экстремистской, запрещена в России. Фигурант был задержан накануне 12 августа. Ему было предъявлено обвинение. Вину он признал и просил суд об избрании запрета определенного действий. Йеменские мятежники хуситы из движения Ансар Аллах нанесли удар двумя беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу саудовской государственной компании Сауди Арамко в городе Джизан. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам информационное агентство САБА. По словам источника, атака стала ответом на нарушение Саудовской Аравии, цитата, воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 19 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. В основном она пришлась на Салават. Там находится один из крупнейших в России нефтехимических комплексов. И по сообщениям с мест, проблемы с топливом вернулись в регионы. Подробности буквально через минуту. Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. Там прекращены прием и разгрузка автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Когда вновь начнется перевалка зерна, пока неизвестно, чем это чревато и кто почувствует изменения в первую очередь. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Как заявили власти Оренбургской области, задета ключевая инфраструктура. Восстановить ее пока нет возможности. Оборудование импортное. С учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Готовимся к худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил губернатор Евгений Солнцев. По его словам, в области уже идет перенастройка логистики. Из 287 АЗС работают только 80%. В приоритете на заправку остается спецтранспорт. В регионе ввели на заправках систему «Чет нечет». Дефицит бензина наблюдается и в других регионах. В Краснодарском крае новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди. Как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Алексей.
11: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех. Еще после за 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. То есть в любом случае ты не полный бак заливаешь. Поэтому, в общем, все. Ситуация катастрофическая становится с каждым днем. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре. Вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
12: Какого бензина нет?
11: Ходовой 95-й прежде всего, но идет 2-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали. Там стояли с утра, там, с 3 там люди занимали. 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, уж что было, что называется. Потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной акции, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, там очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Примерно каждая третья машина, соответственно, с региональными номерами. Люди сейчас август, конец, разгар отпусков. Соответственно, люди едут, кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вот вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышенная за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
10: Житель Анапского района Алексей. Сегодня два человека получили ранения при атаке беспилотников на Башкирию. В основном она пришлась на Салават. Там находится один из крупнейших в России нефтехимических комплексов, а также крупные заводы по производству стекла, машиностроительного и гидравлического оборудования. Вторая волна топливного кризиса пришла в регионы. На многих заправках вообще нет 95-го бензина, но есть 92-й. При этом многие современные автомобили, включая некоторые модели «Лада», требуют именно 95-й. Что будет, если залить в бак топливо с более низким октановым числом, говорит технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
13: Это возможно, но только при наличии датчика детонации в автомобиле. Дело в том, что заливая более низкооктановое топливо, ты просто получаешь детонацию. Либо ты должен ездить очень спокойно, не нажимая на педаль газа, либо ты получаешь детонацию, это разрушение двигателя. Так вот, для защиты от детонации конструктора придумали такую вещь, как датчик детонации. При возникновении детонации угол зажигания падает в позднюю сторону, тяга снижается, но детонации и, как следствие, разрушения двигателя не происходит. Поэтому смотрим спецификацию вашего автомобиля. Если датчик детонации присутствует, да, нежелательно, но можно лить и 92-й.
12: Ну вот если один раз залили в бак 92-й бензин, хотя обычно ездили на 95-м, быстро мотор придет в негодность?
13: Нет. Скажу более того, если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
10: Технический консультант школы диагностов, инжектор КАР Федор Рязанов. Городские АЗС в Астраханской области временно перешли на ограниченный график работы. На заправках ограничат продажу топлива до 40 литров на один автомобиль, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Россия получала первую партию бензина из Индии с НПЗ, акционером которого является Роснефть. Ожидаются и другие поставки. Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога. С такой историей в редакцию обратилась предприниматель из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
14: «Бизнес говорит».
15: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки. О чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
16: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
15: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом. И налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
17: Привязать ограничения не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
15: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС. И пообещала индивидуальный подход.
18: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию. отмиванию задолженности на отчетную дату.
15: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
14: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motors».
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Слова, проверенные делом.
20: Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее – страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
14: Слова, проверенные делом. На Business FM.
7: FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
21: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
7: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM.
14: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
0: Промышленные предприятия Нижегородской области завершили первое полугодие с положительной динамикой. По данным Нижегородстата, индекс промышленного производства за 6 месяцев составил 100,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Основу экономики региона по-прежнему составляют обрабатывающие производства, которые за полгода отгрузили товаров и услуг почти на 989 миллиардов рублей. Наибольший вклад в этот рост внесли производители готовых металлических изделий, нарастившие объемы на 28,5%, и мебельные фабрики, показавшие прирост 18%. Уверенно развивались также химическая промышленность, фармацевтика и производство текстиля. Особенно впечатляющие результаты продемонстрировала пищевая отрасль и производство товаров повседневного спроса. За полгода регион резко увеличил выпуск безалкогольных напитков почти на 72% и сливочного масла на 51,5%. Также значительно выросли объемы производства сыров, мяса птицы, мясных полуфабрикатов. Помимо продуктов питания, нижегородские заводы существенно нарастили выпуск конструкций из черных металлов, кухонной и столовой мебели, спецодежды и измерительных приборов. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области выставило на публичные торги усадьбу Оболенских в Воротынском районе вместе с земельным участком. Документ размещен на сайте ведомства. Начальная цена лота составляет 1,2 миллиона рублей. Объект культурного наследия регионального значения представляет собой недостроенное здание площадью более 400 квадратных метров. На имущество установлены ограничения и обременения, в том числе запрет на регистрацию по постановлениям судебного пристава-исполнителя. Заявки на аукцион принимают с 14 августа по 1 октября. В России хотят ввести интернет по паспорту. В Госдуме заявили, что пришло время отказаться от анонимности в сети из-за проблем с модерацией и блокировкой запрещенного контента. По словам зампреда Комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, сейчас 95% аккаунтов в интернете фейковые, чем активно пользуются мошенники и распространители запрещенной информации. Число IT-специалистов в Нижегородской области выросло на 17% за год. В этой отрасли в регионе заняты более 23 тысяч специалистов. Одновременно в регионе растет число самозанятых, работающих в IT-сфере. В Министерстве цифрового развития и связи отмечают, что все значимые проекты в регионе в области цифровизации обеспечены кадрами. Речь идет о телеком-инфраструктуре, импортозамещении, разработке программного обеспечения, создании и внедрении решений на базе искусственного интеллекта, аналитике данных и информационной безопасности. При этом наиболее сложным направлением для привлечения сотрудников остается информационная безопасность из-за узкой специализации. Вместе с тем, и число вакансий в этой сфере сейчас невелико. В России в каждой школе до 1 сентября создадут комиссии, занимающиеся урегулированием споров между участниками образовательного процесса, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что работу таких комиссий будут регулировать региональные нормативные акты. До этого стало известно, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по регулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой «недопустимое поведение». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, временами дождь и плюс 10 градусов. Завтра утром плюс 9 и также осадки, днем также пасмурно, плюс 10 и дождь.
22: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 14 августа. Доллар США 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 42 копейки. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
0: ВК объявила о росте выручки на 12% в первом полугодии. Все операционные сегменты показали рост и положительную рентабельность, сообщили в компании. Ранее «Коммерсант» сообщил, что у ВК впервые уменьшилась аудитория после того, как некоторые ее приложения удалили из App Store и Google Play. ВК с представленными данными не согласились. В компании считают некорректным оценивать только аудиторию приложений без учета веб-версий. ВК также сослались на данные Mediascope, представитель которого сообщил «Коммерсант», что в июле по сравнению с июнем месячная аудитория приложений ВКонтакте выросла на 1% до почти 76 миллионов. Макс на 1% до 81,5 миллиона, а у ВК Видео на 3% до 27,5 миллионов. Участники рынка объясняют расхождение методикой подсчетов, добавляя, что ВК в данной ситуации мог еще и столкнуться с влиянием сезонного фактора. Суд оштрафовал компанию «Квант» на 20 тысяч рублей за непредоставление документов, из-за которого Гострудинспекция Нижегородской области не смогла провести внеплановую проверку по обращениям о выплате зарплаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекция направила компании почтовым отправлением решение о проведении документарной проверки и запрос необходимых документов, однако организация их не предоставила. Инспекторы квалифицировали действия предприятия как воспрепятствование контрольному мероприятию, повлекшее невозможность его проведения. После этого Гострудинспекция составила протокол и передала материалы в суд. Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в мастер-классе развития инфраструктуры туризма, который состоится в ИКСе 20 августа. Мероприятие организовано областным Минпромом совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут узнать о подходах к созданию и модернизации объектов, обсудить особенности реализации таких проектов и вопросы ведения бизнеса в этой сфере, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. В рамках мероприятия запланирована теоретическая и практическая части, лекции, мастер-классы, индивидуальные консультации. Спикерами выступят представители администрации городского округа ВИКСы, корпорации развития Нижегородской области, агентства развития города ВИКСа и Выксунского металлургического завода. Подать заявку можно до 19 августа через портал мойбизнес52.рф. К участию приглашают юридические лица индивидуальных предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие запрещено для детей. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса! Число удаленщиков резко сократилось в России, почти на 22% за год. За прошлый год их насчитали меньше 1 968 000 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Для сравнения, в 2024-м число работающих дистанционно составляло 1 240 000 человек. В основном это те, кто занят наукой, страхованием, интернет-торговлей, образованием, финансовой деятельностью, дизайном, IT-разработками. И сейчас, в 2026-м, число таких сотрудников продолжает сокращаться, считают исследователи рынка труда. Действительно ли это так и какие причины смены формата работы, мы спросили у представителей бизнеса.
1: Гендиректор инжиниринговой компании в области переработки полимеров «Адитим» Георгий Солдатов.
4: Мы, наоборот, не сокращаем, мы скорее увеличиваем такие возможности для людей и считаем, что это дополнительные плюсы, когда мы ищем кого-то на работу. Мы не любим удаленку с продавцами, с менеджерами продаж, способностью самоорганизации, самоконтролем, обладая из них немногие, поэтому они все-таки должны быть в офисе, из офиса ездить и общаться. Что касается бэк-офиса, да, мы часто даем удаленку, даже как часть условий труда. У нас удаленщики есть и в России, и не только в России, это нормально. Есть очень много сервисов, где удаленщики могут замечательно заниматься работой, делать что-то, в том числе по пиар, по маркетингу. Если надо, конференцию проведем, какое-то исследование нужно сделать. То есть они нам в офисе, в принципе, не нужны. Офис – это деньги, его снимать надо. Это квадратные метры. Люди друг у друга на головах сидят. Ну, зачем лишний метр тратить? Лучше удаленчик, намного удобнее, и человек счастлив. Опять же, если это инженеры, технологи, они должны быть на производстве, какая тут удаленка. Это тоже невозможно.
1: Гендиректор компании-разработчика решений в сфере информационной безопасности «Зекурион» Алексей Раевский.
5: Действительно, в последнее время количество удаленщиков сокращается. Не потому, что как-то там тенденции какие-то, а просто на рынке труда айтишников, программистов произошли некоторые изменения, и сейчас нет такого дефицита специалистов, как было раньше. Это связано и с внедрением искусственного интеллекта, и с охлаждением некоторым рынка, сокращением количества заказов и количество денег. Поэтому, конечно, для организаций, для работодателей удобнее работать с теми, кто в офисе. Поэтому сейчас работодатели могут как-то свои какие-то пожелания транслировать. Так что, действительно, да, тенденция такая есть. Что касается конкретно нашей компании, у нас и так было удаленщиков не очень много. Мы как раз-таки всегда предпочитали, когда у нас команды, особенно по разработке, находятся внутри офиса. Если только речь не идет о каких-то региональных структурах, где нужна поддержка каких-то заказчиков в определенных регионах, либо, действительно, какие-то уникальные специалисты, которых найти по-другому невозможно.
1: Сооснователь и гендиректор компании по продаже товаров для беременных женщин, мам и детей на Пиклаб Роман Квиникадзе.
8: У нас количество удаленных сотрудников тоже очень сильно снизилось. Мы эту политику начали проводить, чтобы сократить количество людей, которые менее вовлечены в производственный и организационный процесс. Преимущественно все удаленщики находились в России уже очень давно. Много из них, да, находилось не в Москве. Это основная была сдерживающая составляющая. Как правило, удаленная работа – это связано с дизайном, проектами какими-то, не привязаны к регулярной деятельности. И наоборот, все руководящие должности, они должны быть в офисе.
22: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: «Бизнес-фиаско».
9: В 2011 году нападающий «Зенита» Александр Кержаков поехал отдохнуть в Арабские Эмираты. На курорте ему предложили поучаствовать в прибыльном проекте, а именно вложиться в строительство нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. Вернувшись в Россию, Кержаков отправился инспектировать котлован и остался вполне доволен увиденным. Футболист не вникал в детали, что позволило мошенникам за пару лет выманить у него 330 миллионов рублей. В 2013 году у Кержакова, наконец, появились вопросы к партнеру Михаилу Сурину. На счастье футболиста, аферист не успел скрыться и получил 4 года тюрьмы. А что до компенсации потерь, то вернуть всю сумму у Кержакова шансов практически нет. Ведь, отбыв срок, Сурин теперь перечисляет экс-партнеру всего около 2000 рублей в месяц.
22: «Бизнес-фиаско» на «Бизнес FM. История болезней и их лечения. До конца 19 века с болью боролись либо посредством разнообразных отваров, либо с помощью опиума. В первом случае эффект был отложенным и довольно слабым, а во втором, наоборот, слишком сильным и вызывал зависимость. Все изменилось, когда в 1899 году немецкая компания Bayer выпустила новый препарат на основе ацетилсалициловой кислоты, который получил название аспирин. Дешевое и эффективное средство сразу стало популярным, ведь оно не только избавляло от боли, но и понижало жар, а также оказывалось не лишним при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат сегодня входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. В целом, по миру люди ежегодно употребляют более 17 миллиардов таблеток аспирина или его аналогов. История болезней и их лечения на «Бизнес FM». Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 29 минут московское время. У микрофона Сердар Углекулиев. ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Установив контакт с СБУ, 55-летний житель Бахчисарайского района через мессенджер WhatsApp передавал противнику сведения о дислокации воинских частей, военной техники и средств ПВО на полуострове, говорится в сообщении в МАКС-канале НАК. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене. Он арестован решением суда. Российской стороне неизвестно о предложениях Владимира Зеленского Вашингтону по вопросу завершения украинского конфликта. Американцы ничего не передавали Москве по дипканалам, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Зеленский передал американцам предложение по урегулированию конфликта на Украине. Содержание предложений не раскрывается. Американские вооруженные силы в состоянии бесконечно поддерживать морскую блокаду Ирана. С таким утверждением выступил военный министр США Пит Хексет во время общения с журналистами. Таганский районный суд Москвы заочно арестовал иноагента, журналиста Михаила Фишмана, сообщается в канале столичных судов общей юрисдикции в МАКСе. Фишман обвиняется по части 1 статьи 284.1 Уголовного кодекса России. Это осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 км в час. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Гендиректора компании «Цифрон», которая поставляет в Россию иностранные микросхемы, арестовали за неуплату налогов. У «Цифрона» американские корни, но с 2010 года она работает обособленно. А что еще известно о компании и как арест может сказаться на ее партнерах? Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Позже президент обсудил с губернатором Сахалинской области проблемы Курильских островов. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков в иностранных браузерах. Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. В чем плюсы и минусы таких инструментов? Эти и другие темы на Business FM. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая, однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники, и у всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта и микроэлектроники? Евгений Перечук подробнее.
3: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
4: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Семитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все, что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется называется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
3: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
5: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
6: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельно? Параллельный импорт или есть и официальные поставки?
5: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
3: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. В частности, остров Футуруп, где российский президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс и попробовал разные виды икры, а также посетил центральную районную больницу и одну из средних школ региона. А также Владимир Путин обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко социально-экономические проблемы Курильских островов. Лимаренко сообщил о выпавших доходах у предприятий региона из-за укрепления курса рубля. Президент отметил, что крепкий рубль радует обычных россиян, но создает проблемы экспортерам. Япония бурно отреагировала на поездку президента. МИД выразил решительный протест и вызвал российского посла. Премьер Санэ Такаити заявила, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Перед поездкой на военных учениях Тихоокеанского флота Владимир Путин говорил, что Россия не угрожает Японии и, в отличие от нее, не имеет к Токио претензий. А Курильские острова – часть России, закрепленная за страной по итогам Второй мировой войны. О первой поездке российского президента на Курилы говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
7: Довольно интересна сама по себе реакция Японии. Действительно, российский президент впервые приезжает на Курилы, но при этом сам по себе визит является абсолютно закономерным с точки зрения того, что это российская территория. Россия не вкладывает в саму по себе поездку какие-то политические послания, политические мессенджеры, а в то время как Япония это воспринимает как довольно жесткое ужесточение позиции России по этому вопросу. Интересно, что, конечно, Россия в последнее время неоднократно делала заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса в последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но, с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к четырем островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что и выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общеполитической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. Поиска российского президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения, безусловно, готовы развивать торговые и технологические отношения, но нам нужна взвешенная нормальная позиция Японии по политическим вопросам и, конечно же, снятие любых деклараций антироссийского характера.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки. Новость о поездке Владимира Путина на Курильские острова в четверг стала самой обсуждаемой в японских СМИ и соцсетях. В российском посольстве в Японии заявили, что протест японского МИДа и вызов российского посла из-за поездки президента России на Курилы были необоснованным демаршем. Российский посол при этом разъяснил главе японского дипведомства, что поездки президента по территории страны – суверенные решения и с иностранными государствами не обсуждаются. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с самими российскими сайтами банков и в иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни» и «Выбери.ру». Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. У «Сравни» посещаемость раздела с кредитами выросла на треть на прошлой неделе, когда стало известно о проблемах с банковскими сайтами. Для клиентов нет большой разницы. Уровень одобрения одинаков и при обращении напрямую в банк и через маркетплейсы, говорит старший директор по банковским рейтингам «Эксперта» Иван Уклеин. При этом рост интереса к финансовым маркетплейсам наблюдался и раньше.
8: Даже, наверное,

0: банке, стоимость обслуживания в соответствующем банке. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, клиент, подавая заявку через Marketplace, заполняет заявки одновременно в очень большое число банков. Конечно, обращаться напрямую было бы невозможно, это заняло бы многие дни и ночи напролет, и, соответственно, вероятность отказа тоже кратно возросла бы, потому что последовательные запросы в большое количество банков, они блокируются на уровне антифрода. В момент заполнения заявки через Marketplace, соответственно, эта рассылка, веерная рассылка кредитных заявок, она происходит автоматизированно, без каких-либо последствий для кредитной истории, для вероятности одобрения в других банках. И, конечно, клиент получает возможность такого очень широкого доступа к финансовым услугам. Есть, конечно, обратная сторона. Клиент, используя услуги финансовых маркетплейсов, подписывает согласие о том, что он передает свои данные очень-очень большому числу лиц, зачастую даже неограниченному кругу лиц или ограниченному, но перечень партнеров, который постоянно меняется.
1: Старший директор по банковским рейтингам эксперт Рай Иван Уклеин. Как отмечает эксперт, использование недостаточно надежных маркетплейсов повышает риск утечки данных и неправомерных обзвонов. И не исключено, что при попытке отозвать согласие на обработку персональных данных клиент столкнется с бюрократическим адом, когда платформа отправит его обращение в каждый банк из списка партнеров. Напомню, ранее Бизнес ФМ рассказывала, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты без опасности у сайтов российских банков, и они начали переходить на отечественные. Поэтому многие банки предупреждают, чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 15 августа. Клуб Алексея Козлова. Мариам Мирабова и музыканты проекта «Мираиф» представят традиционный вечер памяти пианиста-композитора и создателя коллектива Армена Мирабова. В программе его авторские произведения и песни в специальных аранжировках. Концерт станет теплым музыкальным посвящением, объединяющим память, любовь и творчество. А на сцену вместе с Мариам выйдут друзья и единомышленники Армена Мирабова. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Армянский драм впервые появился в 11 столетии, когда Киликийское армянское царство стало чеканить собственные серебряные монеты. Название «драм» буквально означает «деньги». Официальной валютой Армении драм снова стал в 1993 году, придя на смену рублю. Сегодня в несколько сотен раз дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов. Примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Pagani, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе 2 автомобильных номера за 10 миллионов. Транширы на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
3: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
2: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии Вестям генерал.

0: Генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютэйр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика. Регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Рынок акций снижается, рубль падает. Российский рынок акций днем ускорил снижение. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2240 пунктов. Основные торги закрылись на уровне 2235 пунктов. Рубль усилил темпы падения. Евро поднялся в район 95,5. Доллар подорожал до 83 рублей. Юань до 12,5 рублей. Центробанк установил официальный курс доллара с 14 августа на уровне 83 рубля 80 копеек. Обсудим все это с нами. На связи инвест-стратег Укари Капитал и Сергей Суверов. Приветствую вас.
2: Да, добрый вечер.
1: А что с рынком происходит? Падение, которое сейчас мы наблюдаем, оно было ожидаемо, и насколько долго это может продолжаться?
2: Но пока падение фондового рынка укладывается в рамках технической коррекции. Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост. И поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет. Ждем, в общем-то, каких-то новых переговоров, но пока никакой информации нет. Единственное, что может поддержать котировки, импульс для роста. Ну и также отметить, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием, где только очень маленькая часть дивидендов была реинвестировано в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью. Так на следующей неделе будут отчитываться нефтяные компании, и, возможно, будут неплохие отчеты, которые могут как-то немножко изменить диспозицию сил на фондовом рынке, и деньги могут снова начать поступать в акции. Но пока, возможно, коррекция продлится.
1: А с рублем что будет происходить в ближайшее время? Казалось бы, стремились к такой ситуации, но не слишком ли скоро, не слишком ли быстро теряет он свои позиции?
2: Ну, рубль достаточно сильно теряет позиции. Понятно, причина – это то, что Минфин увеличил покупки валюты в рамках бюджетного правила до 6,5 миллиардов рублей в день. Это достаточно большая сумма на неликвидном рынке. Она приводит как раз к падению рубля относительно валют. Но я думаю, с другой стороны, если цена на нефть останется высокой, то нефтяные доходы с временным лагом поступят на валютный рынок, и, возможно, рубль ждет стабилизации и даже укрепления, но не сейчас, а с каким-то определенным временным лагом, который оценивается примерно 1.5-2 месяца. Поэтому сейчас рубль стремительно ослабляется, но все-таки в более среднесрочной перспективе, возможно, это ослабление сменится стабилизацией или даже укреплением.
1: Но и с учетом того, что вы сказали,

0: сказали ранее, и сейчас, так как рубль себя в ближайшее время будет вести, видимо, покупки валюты продолжатся инвесторами.
1: Да, скорее всего, да, что деньги вот от дивидендов и физические

пасечники придут к сезону медосбора. 14 августа в России медовый спас – это дата, когда пасечники традиционно начинают откачивать.

0: этом пострадали от слишком холодной и слишком жаркой погоды. Такие перепады отражаются на цветении ряда растений. Так, например, в этом сезоне было плохое цветение акации. В результате акациевый мед стал одним из самых дорогих на рынке, около 1800 рублей за килограмм. А в прошедшем сезоне медосбора председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
1: Проблемы у нас похожие, это не в зависимости от того, США, Канада, у нас проблемы те же. Что происходит? Обработка полей продолжается пестицидами первого-второго класса, и поэтому эта беда нас, конечно, тоже не минует. Хотя сейчас уже идут диалоги с аграриями, и во многих позициях мы, в принципе, находим взаимопонимание.
2: Вот этот сезон проходит стандартно?
1: Он немножечко нестандартный, потому что мы смогли приостановить завоз пчел из-за границы на территорию Российской Федерации, и в этом году мы уже обходились своим материалом, созданным на территории Российской Федерации. Это был непростой год, но тем не менее мы с этим справились. Что касается потрав, да, они также были у нас на слуху: Красноярский край, Челябинская область. На юге у нас было немного потрав, на Алтае еще и были потравы. А в целом все шло в стандартном режиме. Погода не позволила собрать мед в большом количестве, потому что как раз когда цвела акация, была прохладная погода. И есть регионы, где провальный медосбор в этом году, а есть регионы, где он чуть ли не рекордный. Но я всегда говорю, Россия, она большая, и поэтому недостаток в одном регионе компенсируется избытком в другом регионе. Поэтому все мы останемся с медом. Переживать в этом плане, я думаю, что не стоит. Но есть небольшое изменение в ценовой политике. Мед в этом году будет немножко дороже, чем в прошлом году. Здесь больше, конечно, внешние факторы. Это все-таки подорожание материалов, из чего готовится улей. И лощина подорожала, ГСМ, это тоже ведь сказывается. Все вот эти изменения сказываются в цене на мед.
0: Председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев. По словам эксперта, мед нового урожая подорожает на 30%. Самым недорогим традиционно станет луговое разнотравие от 600 рублей за килограмм, гречишный от 550 до 1000 рублей, а цена на каштановый мед нового урожая в связи с плохим цветением доходит до 3000 рублей и выше.
3: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ET ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
8: Ясуманукай но дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой платит дважды».
3: Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM.

0: Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Российские военные под Одессой ударили геранями по ремонтно-восстановительному поезду «Локомотива», которые использовались для нужд ВСУ, сообщила Минобороны России. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вести». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом – очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз с самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. По оценке Еврокомиссии, ситуация с электроснабжением в странах ЕС не вызывает беспокойства даже при рекордной жаре, осушающей реки Европы. Об этом заявила в четверг официальный представитель Еврокомиссии Эва Хрончерова на брифинге в Брюсселе. По ее словам, ситуация, конечно, осложняется волнами жары. Это связано с сокращением выработки электроэнергии в некоторых странах ЕС из-за низкого уровня воды, но в целом ситуация стабильная. Значительная нехватка воды для заполнения водохранилищ гидроэлектростанций ожидается в Швеции в преддверии зимы, сообщил аналитик объединения энергокомпании «Энергифоретаген» Давид Вестлинг. Чтобы вернуться к нормальному уровню, необходимы очень обильные осадки, сказал Вестлинг шведскому радио, комментируя запас воды в водохранилище гидроэлектростанции в преддверии зимы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Как заявили власти Оренбургской области, ремонт может продлиться полгода. В регионе уже ввели на заправках систему «Чет-нечет». Дефицит бензина наблюдается и в других регионах. На Кубани большие очереди из туристов и местных жителей.
3: Сегодня два человека получили ранения при атаке беспилотников на Салават в Башкирии, где находится

0: закончился. Он достоял 92-й, залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива.
1: Проблема в том, что нет информации внятной о том, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка, вот на Симферопольском шоссе «Газпром».

0: Хотя обычно ездили на 95-м. Быстро мотор придет в негодность?
1: Нет. Скажу более того. Если ты дедушка-пенсионер, 40 километров в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
2: Федор Рязанов, технический консультант школы диагностов инжектор КАР. Городские АЗС в Астраханской области временно перешли на ограниченный график работы. На заправках ограничат продажу топлива до 40 литров на один автомобиль, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщало, что Россия получила первую партию бензина из Индии. С НПЗ Наяра Энерджи акционером, который является Роснефть, ожидается и другие поставки. Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакцию обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
3: «Бизнес говорит».
4: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
5: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу получается за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
4: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
6: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
4: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС и пообещала индивидуальный подход.
7: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности причастности к образованию задолженности на отчетную дату.
4: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700.

0: 500 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
1: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги.
5: Каждая из 7 денежных купюр евро представляет определенную историческую эпоху. Так, на банкноте достоинством 5 евро изображены ворота в классическом греко-римском стиле. На купюре 10 евро – круглая арка в романском стиле. 20, 50 и 100 евро – эти банкноты представляют готику, ренессанс и барокко. Символом банкноты 200 евро стал век индустриализации, а 500 евро отражают современные архитектурные традиции.
4: История денег на Business FM.
6: Строго по делу.
7: Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
8: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
7: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного. Только бизнес. FM.

0: и продавал его на гранильную фабрику. Но в очередных раскопках обнаружил в образцах руды вкрапления, похожие на золото. Частная добыча золота была в России под запретом, и Марков, как и положено, сообщил о своей находке властям. Через 2 года в том месте заложили шахту Березовскую, которая впоследствии стала одной из крупнейших на Урале. По сохранившимся воспоминаниям, Ерофей Марков дослужился до штейгера, то есть горного мастера, и проработал на Березовской шахте до 70 лет, после чего вышел в отставку, имея вполне достойную пенсию. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Международные резервы России на 7 августа составили 740 миллиардов долларов, сообщил Банк России. По состоянию на 31 июля международные резервы равнялись 720 миллиардам 300 миллионам долларов. Таким образом, за неделю они увеличились на 19 миллиардов 700 миллионов. В России в 2025 году потребление рыбы составило 22 килограмма на человека против 22,8 килограмма в 2024 году, сообщается в материалах Росстата, опубликованных на этой неделе. Как заявил Интерфакс, руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, это самый низкий показатель за последние 3 года. Сославшись на данные Росстата, Савельев также сообщил, что стоимость рыбы и рыбных продуктов в среднем на потребителя в месяц в 2025 году выросла до 987,5 рублей с 862 рублей 60 копеек годом ранее. Продажи новых гибридных авто в России в июле этого года увеличились на 112% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 14100 единиц, сообщили ТАСС, Газпромбанк, Автолизинге. При этом по сравнению с июнем текущего года рост составил 48%. Туристический налог введут в Ярославской области с 1 января 2027 года. Ожидаемые поступления в бюджет составят около 300 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Турпоток в Ярославскую область, города, который входит в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России» по итогам 2025 года, составил 13 миллионов 200 тысяч человек. Регион посетило на 800 тысяч человек больше, чем в 2024 году. Вклад туризма в экономику превысил 37 миллиардов рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 14, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 10. Завтра днем до плюс 18, облачно с прояснениями, предварительно без осадков. В субботу чуть теплее, до 20, и в воскресенье уже плюс 25, предварительно без осадков. В 20:17 в Москве вы слушаете Бизнес FM. В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея, обсуждает в интернете. Об этом Наталья Шашина.
3: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи, так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
4: Что касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет, давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на

горках, в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку. Это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи.

И непонятно, один раз она ответила правильно, и тогда ценности есть. Или 98% раз она ответила правильно, и тогда ценности есть. А если в 2% случаев ответила по-другому, соответствует или не соответствует? Ну, в общем, сложная процедура с ракурса именно технической организации процесса. Ну, потому что модели — это все-таки не детерминированные алгоритмы, то есть они работают не постоянно.

0: появились поправки в закон о персональных данных, и появились оборотные штрафы, или, по крайней мере, угроза их, это стало каким-то таким способом давления на компании. Дело даже не в системе безопасности, а вообще в наших вот принятых процедурах, когда к большому объему информации получают доступ большое количество сотрудников. По бизнес-логике так сделать проще всего, и большинство компаний делали именно так. Вводить какие-то ограничения – это, ну, удар по эффективности. Именно поэтому, как делали, так и продолжают делать до сих пор. Действительно, больших штрафов за персональные данные нет. И у нас есть несколько примеров, когда были применены штрафы за утечку. Там совершенно символические суммы. Ну и это тоже создает определенную проблему.
1: Евгений Царев, управляющий RTM Group, сообщает, что DDX Fitness после инцидента усилила меры своей информационной безопасности. В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачества Веган выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поля» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителя не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценить как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает, что и так очевидную вещь, любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
2: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масличная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиенты животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
1: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. В такой продукции нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, мед, прополис и воск, коллаген, кератин, икру, шелк, мускус и ряд других компонентов, включая красители. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
3: «Кто надо, услышал».
4: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, оно помогло мне.
3: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. На сайте «Ваши проблемы». Не только ваши проблемы. Не только ваши. На Бизнес FM. На Бизнес FM. Нет. А радио есть? Нет. А слушать нас в телефоне? Рекомендуем на приложение «Радио Плеер». Приложение на радио.
5: Новости 24-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская 27-28 минут. Московская

Из студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. На Айтурупе президент осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс, больницу и школу. МИД Японии выразил решительный протест. Премьер Такаити заявил, что визит осложняет восстановление двусторонних отношений. Как политологи комментируют первую поездку российского президента на Курилы. Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу после ударов

Ярослава делал заявление о милитаристском курсе Японии, об усилении этого курса последние несколько буквально месяцев. Надо понимать, что в Японии, на мой взгляд, идет довольно серьезный раскол между представителями бизнеса японского, которые хотят установить нормальные отношения с Россией, сотрудничать, торговать, создавать совместные предприятия, в том числе и на территории российского Дальнего Востока. В этом смысле Россия абсолютно открыта для такого сотрудничества. Но с другой стороны, есть ультраправое крыло, которое считает, что нужно прежде всего ограничиваться политическим давлением на Россию, вести себя абсолютно бескомпромиссно по отношению к четырем островам Курильской гряды. И здесь хорошо бы, чтобы Япония самостоятельно для себя решила, что и выгодно. Сегодня Япония находится в непростой ситуации, учитывая нехватку, прежде всего, энергоресурсов, вообще с общей политической ситуацией. Россия здесь могла бы оказать очень большую помощь и поддержку. Но, конечно, без изменения политического курса Японии этого сделать невозможно. Поиска российского президента, это, на мой взгляд, транслирует другое, что Россия это рассматривает, безусловно, как не только как российскую территорию, но как территорию развивающуюся. Поэтому это хорошее как раз послание тому, что мы готовы развивать экономические отношения, безусловно, готовы развивать торговые и технологические отношения, но нам нужна взвешенная, нормальная позиция Японии.

0: поле.
1: Владимира Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютэйр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика. Регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Рынок акций снижается, рубль падает. Российский рынок акций днем ускорил снижение. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2240 пунктов.

0: Основные торги закрылись на уровне 2232 пункта. Падение более 2,5%. Рубль ускорил темпы снижения. Евро поднялся в район 96. Доллар подорожал до 83 рубля. Юань почти до 12,5. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
1: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, мы об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
2: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
1: Например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, в некотором роде, встроенный механизм стабилизации курса.
2: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
1: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет другие валюты сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
2: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
1: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. Притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
0: Олег Кабелев, Рекомтраст, начальник, с ним беседовал Александр Зайцев. Нефть марки Brent вечером торгуется ниже $88 за баррель. Пока падение российского рынка укладывается в рамки технической коррекции, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост, и поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но, с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет, и это тоже негативно влияет на рынок. Единственное, что может поддержать котировки, это, возможно, рост цен на нефти, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта, если цена на нефть уйдет в район $100 за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отмечу, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструменты, в облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью.
0: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков и в иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни» и «Выбери.ру». Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. У «Сравни» посещаемость раздела с кредитами выросла на треть на прошлой неделе, когда стало известно о проблемах с банковскими сайтами. Для клиентов нет большой разницы, уровень одобрения одинаков и при обращении. Напрямую в банк и через Marketplace, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт Райван Уклейн. При этом рост интереса к финансовым маркетплейсам наблюдался и раньше.
4: Даже, наверное, можно сказать, что при подаче заявки через Marketplace, если вы являетесь новым клиентом для соответствующего банка, то вероятность одобрения будет даже немножко ниже, чем если бы у вас было установлено приложение соответствующей кредитной организации, и вы уже имели бы там определенную транзакционную историю. Но если брать при прочих равных подачу заявки напрямую в банк в качестве нового клиента, либо же подачу через Marketplace, то вероятность одобрения совершенно одинаковая. Но стоит отметить, что в целом популярность такого способа подачи заявок, как маркетплейсы, растет, и растет она независимо от каких-либо внешних событий. Граждане становятся более финансово грамотными, получают возможность сравнить предложения нескольких банков, в спокойной обстановке взвесить разные условия, процентные ставки, стоимость обслуживания в соответствующем банке. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, клиент, подавая заявку через маркетплейс, заполняет заявки одновременно в очень большое число банков. Конечно, обращаться напрямую было бы невозможно, это заняло бы многие дни и ночи напролет, и, соответственно, вероятность отказа тоже кратно возросла бы, потому что последовательные запросы в большое количество банков, они блокируются на уровне антифрода. В момент заполнения заявки через Marketplace, соответственно, эта рассылка, веерная рассылка кредитных заявок, она происходит автоматизированно, без каких-либо последствий для кредитной истории, для вероятности одобрения в других банках. И, конечно, клиент получает возможность такого очень широкого доступа к финансовым услугам. Есть, конечно, обратная сторона. Клиент, используя услуги финансовых маркетплейсов, подписывает согласие о том, что он передает свои данные очень-очень большому числу лиц, зачастую даже неограниченному кругу лиц или ограниченному, но перечень партнеров, который постоянно меняется.
0: Иван Уклейн, эксперт РАН. Как отмечает эксперт, использование недостаточно надежных маркетплейсов повышает риск утечки данных и неправомерных обзвонов. И не исключено, что при попытке отозвать согласие на обработку персональных данных, клиент столкнется с бюрократическим адом, когда платформа отправит его обращаться в каждый банк из списка партнеров. Напомню, ранее Бизнес-ФМ рассказывал, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. Они начали переходить на отечественные. Поэтому многие банки предупреждают, чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер.
5: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят: история денег хранится на дне колодца. История денег на Business FM.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Мастер-план, ген-план, понятия, которые постоянно используются, но нередко смешиваются даже в профессиональной среде. По наблюдениям партнера, руководителя отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлии Токаревой, с которой Бизнес-ФМ обсудила эту тему, мастер-план иногда воспринимают как более модную версию ген-плана, иногда как приложение к уже существующей документации. Но, по словам эксперта, оба подхода упрощают суть вопроса. Генеральный план обязательно обязательный документ, который устанавливает правовые рамки развития территории и фиксирует базовые параметры. Функциональное назначение, направление развития, общую логику землепользования и застройки. Как правило, он объемен, ориентирован на долгосрочную перспективу и малопластичен. Внесение изменений в генплан – долгая и сложная процедура. Но главное, генплан редко дает ответы на прикладные вопросы. Мастер-план, который пока имеет рекомендательный характер, гораздо гибче. Он детализирует видение развития территории, учитывает ее характер, средовые особенности, баланс интересов и предлагает не просто набор идей или перечень проектов, а решение под ключ, поскольку включает цели, приоритеты и ожидаемые результаты, последовательность действий, перечень конкретных мероприятий и сроки их реализации, ресурсное обеспечение и схема финансирования, наконец, распределение ответственности и механизм мониторинга. Словом, юридическая сила и управленческая эффективность не одно и то же. Поэтому сегодня мастер-план уже не единичная практика, а федеральный тренд. На Дальнем Востоке мастер-планы разрабатываются для 25 городов. Своих мастер-планов ждут 15 городов Северного Кавказа, а всего к 30-му году в стране может быть разработано до 280 новых мастер-планов, отмечает Юлия Токарева. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В четверг российское ПВО с 8 до 20 часов уничтожило 193 украинских беспилотника самолетного типа над 10 регионами Азовским и Черным морями, сообщило Минобороны России. Почти 25 миллионов рублей выделят власти Саратовской области на ремонт многоквартирных домов, пострадавших в результате атак беспилотников. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте Собрания законодательства Саратовской области. Городские АЗС в Астраханской области временно перешли на отпуск до 40 литров бензина на один автомобиль, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это снизит остаточный ажиотаж с прошлой волны ограничений. Суд отправил под стражу до 30 сентября доцента Европейского университета в Петербурге Игоря Зайцева по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Следствие полагает, что Зайцев осуществил 7 платежей на сумму 3 500 рублей на счет ФБК. Организация признана экстремистской и запрещена в России. Фигурант был задержан накануне, 12 августа. Ему предъявлено обвинение. Вину он признал, просил суд об избрании запрета определенных действиям. Памятник легендарному советскому генералу Василию Маргелову снесут в Днепропетровске, следует из постановления местного городского совета. Постановление опубликовано на сайте Днепропетровского городского совета, датировано 11 августа. Василий Маргелов родился в Днепропетровске, носившем тогда название Екатеринослав, в 1908 году. Участвовал в Великой Отечественной войне, командовал дивизией, освобождавшей Херсон, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал непосредственную участие в становлении и развитии воздушно-десантных войск. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Ремонт может продлиться полгода. В Оренбургской области вводят на заправках систему «чет-нечет». Дефицит бензина и большие очереди на Кубани. Во многих регионах нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Салават в Башкирии, где находится крупный нефтехимический комплекс. Там же сгорелся склад Вайлдберрис. Севастополь минувшей ночью остался без электричества. Там 5 человек погибло при разминировании упавших боеприпасов. РЖД ограничили перевозку грузов в порт Новороссийска. Там атакованы крупные зерновые терминалы. Все 3 приостановили работу. И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога? С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечета и лимита на отпуск бензина. На АЗС сами водители стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топлива с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
11: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
12: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
11: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Business FM председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
13: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
11: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
14: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать, почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автомобиль, новый округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
11: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Business FM.
0: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
8: Бизнес говорит.
15: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
16: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
15: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
17: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
15: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
18: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
15: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries. Примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
0: И модели оценят на соответствие духовно-нравственным ценностям. В ведомости со ссылкой на источники в отрасли пишут, что российские разработчики с одобрением Минцифры смогут обращаться в независимые лаборатории для такой проверки своих больших моделей. В ходе первого чтения законопроекта об ИИ в начале июля говорилось, что правительство собирается определить порядок подтверждения соответствия ИИ моделей традиционным духовно-нравственным ценностям. По словам замминистра цифрового развития Ивана Лебедева, первый проект архитектуры таких норм был готов уже тогда. Возможно ли определить нравственность ИИ моделей, комментирует гендиректор компании Novel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
19: Это очень такая сложная задача, то что проверить модель на какие-то конкретные параметры – нетривиальное упражнение. То есть можно собрать какие-то, называется, evaluation, можно взять какие-то данные, которые мы будем прогонять через него и смотреть на ответы. Но модели могут, на самом деле, отвечать по-разному, чуть-чуть от запроса к запросу. То есть если в модели один и тот же ответ 100 раз задать, она 100 раз по-разному ответит. И непонятно, один раз она ответила правильно, и тогда ценности есть. Или 98% раз она ответила правильно, и тогда ценности есть. есть. А если в 2% случаев ответила по-другому, соответствует или не соответствует? Ну, в общем, сложная процедура с ракурса именно технической организации процесса. Ну, потому что модели — это все-таки недетерминированные алгоритмы, то есть они работают непостоянно. Видимо, еще этот круг тем, он как-то в будущем может меняться, обновляться, и это вообще тогда сложная история, потому что когда ты модель выпустил, то потом поменять в ней эти параметры невозможно нормально, потому что это делается с помощью alignment, когда мы как бы донастраиваем модель, ну, на какие-то там более тонкие параметры. Ну, и это дорогой и сложный процесс, и его переделывать будет невозможно. Поэтому добавлять, например, новые темы туда тяжело. Ну, и очевидно, что такие требования сделают отечественные модели менее конкурентоспособными. Ну, во-первых, выпуск моделей будет занимать больше времени в любом случае. Это просто доп. Этап на этапе выпуска, на который надо потратить время, силы. Видимо, тебе еще могут в конце этого этапа отказать. Но написано, что тестирование должно быть добровольным, а не принудительным. То есть ты сам выпускаешь и отправляешь на проверку соответствия. Но непонятно, тестируется ли каждая версия, как это будет происходить, потому что, ну, любые модели выходят какие-то микрообновления. Ну, вот возьмем пример с выпуском свежей модели у Антропика, когда вот был вот этот вот Мифос. Ну, его проверяли на безопасность. Проверяли, выпустили. Потом, спустя неделю, несмотря на то, что проверяли, все равно нашли проблемы в этой теме, что все-таки там он не очень безопасно работает.
0: Алексей Хохунов, AI Happens. Как сообщили ведомостям, источники, прописывать духовно-нравственные ценности в отдельном акте не планируется. Совместно с бизнесом будут разработаны специальные стандарты тестирования, с помощью которых российские большие фундаментальные модели будут тестировать на предмет соответствия законным ценностям.
8: Кто надо, услышал. Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
20: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
21: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
8: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сардар Абликулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
0: А в Москве плюс 13, осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью плюс 10, завтра днем до 18 градусов, облачно с прояснениями, предварительно без осадков. В субботу чуть теплее, до 20, ну а в воскресенье потеплеет уже до 25, и также предварительно без осадков. 21.17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Оплачивает ли бизнес подписки на ИИ-сервисы для своих сотрудников? Как показывают опросы, россияне стали чаще использовать искусственный интеллект в своей работе. По данным ХХРУ, на феврале этого года нейросети в своих рабочих задачах использовали 27% трудоустроенных. А уже в августе Авито работы и платформа Нетология провели свое исследование, которое показало, что ИИ-сервисы в работе используют уже почти половина россиян. Платят ли за это сами работники из своего кармана? Валерий Убадоев подробнее.
2: Свежих исследований на эту тему, как российского, так и зарубежных рынков, крайне мало. Частично потому, что искусственный интеллект очень быстро вошел в различные рабочие процессы, и информация успевает устареть. Это видно даже по опросам, как много россиян используют ИИ в своей работе. В феврале их было 27%, а спустя несколько месяцев уже 48%. Конечно, опросы проводили разные компании, но динамику это более чем демонстрирует. В конце прошлого года OpenAI, разработчик ChatGPT, сообщил, что применение их моделей в рабочих целях за год резко выросло. Количество корпоративных пользователей подскочило примерно в 8 раз по сравнению с ноябрем 2024 года. Так что мы решили опросить предпринимателей из разных сфер, а применяют ли их сотрудники ИИ в своей работе? И если да, то кто за это платит? Для IT-компании нейросети, ожидаемо, крайне важны, продолжается основатель Bittrex24 Сергей Рыжиков.
3: У нас уже, наверное, с полгода действует правило, что у каждого сотрудника должна быть своя модель, подписка, которой он пользуется. И это не просто пожелание, а это фактическое требование к сотрудникам, потому что это повышает их производительность. У нас, во-первых, есть своя модель Bittrex24 Cowork, которую мы предоставляем каждому сотруднику. Мы компенсируем сотрудникам использование других моделей. Если они говорят, что им требуется какая-то модель другая, мы позволяем им их покупать и за счет компании оплачиваем. Но разработку активно используют Cloud или Codex.
2: Но ИИ применяется и в других секторах реальной экономики, в том числе и в недвижимости. В основном сотрудники используют бесплатные версии ИИ-моделей, но при необходимости компания оплачивает подписки на нейронки с расширенным функционалом, рассказывает основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
23: Сейчас на самом деле меняется рынок труда, и будут востребованы те специалисты, которые сам себе режиссер, сам себе продюсер, которые умеют пользоваться ИИ. В основном это разработка корпоративной таким недвижимости, аналитика, рекрутинг тоже ИИшку пользуется, финансы, закупки, тоже юридический департамент. Но если ты берешь огромный объем, у тебя стоит KPI там за 2 недели сделать такую-то задачу, то у тебя чуть ли не 20 часов включен компьютер и работает, это уже затраты идут. Не такие большие, но идут, покупаем, да, подписки. ИИшка очень быстро захватывает все буквально сферы. Может, через полгода, через год мы даже не будем задумываться, что это что-то новое.
2: Сейчас ИИ стал уже не конкурентным преимуществом, а по сути базовой необходимостью. Какие-то предприниматели полноценно его внедрили в свою работу только в этом году. О своем опыте рассказывает генеральный директор VM Partners Дарья Мушта. Эта компания консультирует бизнес по работе с Китаем.
24: Мы активно используем и Cloud, и ChatGPT, причем у нас платные версии, расширенные. У нас используют в основном китаисты для перевода с русского на китайский, с китайского на русский. Это нам очень сильно упростило работу. А также проводить какие-то дополнительные проверки и по данным, и используем в основном для ежедневных операционных целей. В нашей компании я, по сути, принудительно внедрила где-то, наверное, в начале этого года, и там задача была всем начать использовать Cloud, потому что он максимально отвечает нашим задачам.
2: В Ирландии, по данным на март, лишь 35% опрошенных сотрудников заявили, что работодатели им оплачивают подписки на ИИ-сервисы. А в Штатах, как сообщалось в январе, доля компаний, тратящих средства на ИИ подписки выросла до 47% по сравнению с 26% годом ранее. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: А в Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностик и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
1: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела. А заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
4: Что касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет, давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
1: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
5: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
1: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачества Веган выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Пори» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
6: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиенты животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты — это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар, тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
0: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. В такой продукции нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, мед, прополис и воск, коллаген, кератин, икру, шелк, мускус и ряд других компонентов, включая красители. Документ также запрещает испытания таких вид товаров на животных и тканях животного происхождения. Российская сеть фитнес-клубов DDX начала внутреннюю проверку после информации об утечке данных клиентов. Об этом в компании сообщили ТАСС. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что данные клиентов DDX появились в Даркнете. Там содержатся даты и время посещения фитнес-клубов, фотографии посетителей на стойке регистрации и данные о покупках. У DDX фитнес 168 клубов в 64 городах России. Всего у сети около 900 тысяч клиентов. Вряд ли утечка произошла в результате взлома, считает управляющий РТМ-групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
7: Вообще ситуация достаточно стандартная. В большинстве случаев компании и узнают об утечке, когда, ну, уже появляются какие-то артефакты, либо на закрытых форумах, либо в Телеграме. Информация, ну, которую они могут идентифицировать со своей собственной базой. Обычно это клиентская база. Дело на самом деле часто не во взломе, а это действия сотрудников. И в большинстве случаев именно так и происходит. Кто-то из сотрудников получает данные о клиентах, данные карточек, например, лояльности. И в дальнейшем этот сотрудник по каким-то своим причинам публикуют эту информацию. Соответственно, вот таких случаев действительно очень много, и после того, как появились поправки в закон о персональных данных, и появились оборотные штрафы, или, по крайней мере, угроза их, это стало каким-то таким способом давления на компании. Дело даже не в системе безопасности, а вообще в наших вот принятых процедурах, когда к большому объему информации получают доступ большое количество сотрудников. По бизнес-логике так сделать проще всего, и большинство компаний делали именно так. Вводить какие-то ограничения — это, ну, удар по эффективности. Именно поэтому как делали, так и продолжают делать до сих пор. Действительно, больших штрафов за персональные данные нет. И у нас есть несколько примеров, когда были применены штрафы за утечку. Там совершенно символические суммы. Ну и это тоже создает определенную проблему.
0: Евгений Царев, РТМ-групп, сообщает, что DDX Fitness после инцидента усилила меры своей информационной безопасности.
8: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
9: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные, юридически ничтожные, заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Южные Курилы перешли к России по итогам Второй мировой войны, закрепленной договоренностями союзных держав и уставом ООН. Соединенные Штаты потеряли примерно четверть своих тяжелых беспилотников МК-9 Риппер в войне с Ираном, констатирует Вашингтон-Пост. Это свыше $1.3 млрд ущерба. Речь по меньшей мере о 45 беспилотниках. Риппер используют для разведки и ударов. Стоимость одного такого беспилотника варьируется от 30 до $50 млн в зависимости от оснастки. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, сказал Амарим. Президиум Всемирной Федерации Танцевального Спорта одобрил решение о снятии всех ограничений с российских спортсменов, сообщается на сайте организации. Решение вступает в силу немедленно, говорится в заявлении организации. Допуск и право на участие по-прежнему регулируются уставом Федерации, правилами соревнований, требованиями к лицензированию, дисциплинарными положениями и антидопинговыми обязательствами, отмечается в заявлении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске, КСК, прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? ГОСТ добрался до красной икры. Росстандарт закрепил обязательные требования к продукту. Так, икра тихоокеанского лосося должна быть обработана поваренной солью с добавлением растительного масла и пищевых добавок, в том числе консервантов, но можно и без них. Икринки должны быть чистыми, целыми, без пленок и взгустков крови. Цвет должен быть однородным. Зачем это делается и как повлияет на рынок? Рынок акций падает. Индекс Мосбиржи потерял за день 3%, откатившись ниже 2240 пунктов. Рубль ускорил снижение, потеряв процент с третью к юаню. На торгах курс приблизился к 12,5. Доллар подорожал до 84 рублей. Где может остановиться текущее падение? Подробности на Business FM. Директора компании импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022-м «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. И у всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перечук подробнее.
10: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
11: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все, что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
10: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
12: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
13: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельный импорт или есть и официальные поставки?
12: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
10: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. АГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного или железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
14: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспорт, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно, покупателя нет. Для государства это такой не то что звонок, это колокол, говорящий о том, что нужно объявлять закупочные интервенции и срочно вмешиваться в ценовую ситуацию на зерновом рынке.
10: Мы можем уже спрогнозировать, насколько это отразится на мировых ценах, но вот на пшеницу, по крайней мере.
14: Самое удивительное, что выключение экспорта Украины и России, вот и всего причерноморья украинского и российского, существенным образом пока на мировых ценах не сказывается. Это странно, удивительно, но это факт. А порой они даже снижались, глядя на те новости и факты, которые приходили из Соединенных Штатов по улучшению погоды или из Европейского Союза, когда схлынула одна волна жары. То есть это, в общем-то, весьма странно и непонятно, потому что мировой рынок пока в упор не видит тех рисков, которые несут за собой выключение нашего Причерноморья.
0: Владимир Петриченко, гендиректор компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны. ГОСТ добрался до красной икры. Росстандарт закрепил в ГОСТе обязательные требования к этому продукту. В соответствии с ними зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Уточняет, что икра тихоокеанского лосося должна быть обработана поваренной солью с добавлением растительного масла и пищевых добавок, в том числе консервантов, но можно и без них. Икринки должны быть чистыми, целыми, без пленок и сгустков крови. Цвет должен быть однородным, наличие посторонних примесей не допускается. Зачем это делается, как повлияет на рынок, рассказала руководитель межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
15: На мой взгляд, это важное событие. Неправильно, когда красная икра в каких-то, не знаю, непонятных мешках, там, какими-то половниками рассыпается в магазине, по таре, там, по баночкам, кулечкам. Надо понимать, что рыбная продукция и икра – это продукт повышенной опасности для здоровья. Это все находилось когда-то в море, без кислорода, и как только оно поднимается наверх к нам сюда, к людям, это все портится буквально за сутки-двое. Поэтому ГОСТы, которые государство предъявило, они нужны. Для нормального бизнеса никакой дополнительной нагрузки нет. У нас полно икры, которая сделана по ГОСТу в нормальных банках с нормальными добавками, которые можно вкладывать в икру. А вот для недобросовестных товаропроизводителей это либо надо затраты какие-то нести и приводить в соответствие государства, либо уходить с рынка. Нигде в мире вообще икру из открытых каких-то бочек и так далее в магазинах не развешивают. Это просто недопустимо. К сожалению, есть еще нелегальная, неучтенная, если хотите, браконьерская продукция из красной икры, которая попадает на рынок, вбивает просто цены капитально. И товаропроизводителю, который провел затраты для того, чтобы выполнить требования государства, очень сложно конкурировать. Поэтому здесь решается, на мой взгляд, две задачи. Это здоровье населения и надо смыть с рынка всякого рода подозрительных, незаконопослушных предпринимателей.
0: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. К икре в последнее время предъявляет все более высокие требования, но это направлено на вымывание недобросовестных производителей, считает исполнительный директор компании «Белуга Фарм» Ирина Ковалинская.
16: Это в первую очередь отслеживаемость качества. В целом сейчас за оборачиваемостью рыбных продуктов очень серьезно следят. За последние пару лет ввели честный знак на икорную и рыбную продукцию, и это все-таки увеличивает контроль качества. Поэтому я думаю, что определенно точно да. Другой вопрос, прописывая на контр-этикетках номер ГОСТа, следует ли этому ГОСТу производители и насколько добросовестно, скажем так, и качественно они производят свой продукт, тут уже, наверное, вопрос совершенно индивидуальный. В рамках каждого производства. То, что Роспотребнадзор и Россельхознадзор сейчас свое внимание устремил в эту сторону, ну, наверное, это только правильно. С точки зрения потребителя определенно да. Страдают ли от этого производители? Ну, наверное, тоже да. Особенно недобросовестные, которые раньше там, спустя рукава, скажем так, где-то в каких-то маленьких непонятных заводиках что-то там производили некачественно. Для них это плохо. Безусловно, делать все четко и правильно, это достаточно недешево. Очень высокий контроль, очень высокая отслеживаемость.

0: говорит и кто надо услышит.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
5: История денег на Business FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Традиционный способ инвестирования в золото – это покупка золотых слитков. Государственные хранилища большинства стран, включая Россию, Китай и США, содержат в основном стандартные слитки 995-й пробы массой 400 тройских унций, то есть чуть меньше 12,5 килограммов. Такой вес – это стандарт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Для банков и индивидуальных инвесторов доступны также стандартные слитки в 1 килограмм, 100 и 50 граммов. Форма и размеры слитков могут различаться, но пробы и масса обычно регулируются международными и национальными стандартами. Для подделки слитков мошенники используют внутренние полости, заполняя их вольфрамом, плотность которого совпадает с плотностью золота. Если слитки содержались за пределами официальных хранилищ, то перед сделкой они обязательно подвергаются проверке.
5: Все золото мира на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд.
7: В жизни бывают только две настоящие трагедии. Одна, когда не получаешь того, чего хочешь. А вторая, когда получаешь.
5: Наизусть. На Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютэйр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: Двадцать один сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM.

0: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов. Рубль ускорил снижение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
1: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты, денежной массы, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты, денежной массы приводит к тому, что рублей в рублевой мяч становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
2: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
1: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
2: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
1: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
2: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
1: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. А притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
0: Олег Кабелев, Рекомтраст, начальник, с ним беседовал Александр Зайцев. Нефть марки Brent вечером торгуется ниже $88 за баррель. Пока падение российского рынка укладывается в рамки технической коррекции, считает инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
3: Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост, и поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но, с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет. И это тоже негативно влияет на рынок. Единственное, что может поддержать котировки, это, возможно, рост цен на нефть, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта. Если цена на нефть уйдет в район $100 за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отмечу, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструменты, в облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за
0: Сергей Суверов, УКАРИ «Капитал». Вчера Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. У россиян вырос интерес к финансовым маркетплейсам на фоне проблем с сайтами российских банков и в иностранных браузерах. Ведомости пишут о взлете популярности таких платформ, как «Сравни» и «Выбери.ру». Там, например, можно подать заявки на кредит сразу в несколько банков. У «Сравни» посещаемость раздела с кредитами выросла на треть на прошлой неделе, когда стало известно о проблемах с банковскими сайтами. Для клиентов нет большой разницы, уровень одобрения одинаков и при обращении. Напрямую в банке через Marketplace, говорит старший директор по банковским рейтингам эксперт Райван Уклейн. При этом рост интереса к финансовым маркетплейсам наблюдался и раньше.
4: Даже, наверное, можно сказать, что при подаче заявки через Marketplace, если вы являетесь новым клиентом для соответствующего банка, то вероятность одобрения будет даже немножко ниже, чем если бы у вас было установлено приложение соответствующей кредитной организации, и вы уже имели бы там определенную транзакционную историю. Но если брать при прочих равных, подачу заявки напрямую в банк в качестве нового клиента, либо же подачу через Marketplace, то вероятность одобрения совершенно одинаковая. Но стоит отметить, что в целом популярность такого способа подачи заявок, как маркетплейсы, растет, и растет она независимо от каких-либо внешних событий. Граждане становятся более финансово грамотными, получают возможность сравнить предложения нескольких банков, в спокойной обстановке взвесить разные условия, процентные ставки, стоимость обслуживания в соответствующем банке. Здесь палка о двух концах. С одной стороны, клиент, подавая заявку через маркетплейс, заполняет заявки одновременно в очень большое число банков. Конечно, обращаться напрямую было бы невозможно, это заняло бы многие дни и ночи напролет, и, соответственно, вероятность отказа тоже кратно возросла бы, потому что последовательные запросы в большое количество банков, они блокируются на уровне антифрода. В момент заполнения заявки через Marketplace, соответственно, эта рассылка, веерная рассылка кредитных заявок, она происходит автоматизированно, без каких-либо последствий для кредитной истории, для вероятности одобрения в других банках. И, конечно, клиент получает возможность такого очень широкого доступа к финансовым услугам. Есть, конечно, обратная сторона. Клиент, используя услуги финансовых маркетплейсов, подписывает согласие о том, что он передает свои данные очень-очень большому числу лиц, зачастую даже неограниченному кругу лиц или ограниченному, но перечень партнеров, который постоянно меняется.
0: Иван Уклейн, эксперт РАН. Как отмечает эксперт, использование недостаточно надежных маркетплейсов повышает риск утечки данных и неправомерных обзвонов. И не исключено, что при попытке отозвать согласие на обработку персональных данных клиент столкнется с бюрократическим адом, когда платформа отправит его обращаться в каждый банк из списка партнеров. Напомню, ранее Бизнес-ФМ рассказывал, что иностранные регистраторы начали отзывать свои сертификаты безопасности у сайтов российских банков. Они начали переходить на отечественные. Поэтому многие банки предупреждают, чтобы все работало, нужно установить сертификаты безопасности Минцифры или перейти на отечественный Яндекс.Браузер.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Раньше карьерная лестница выглядела так. Ты хороший специалист, потом руководитель, потом директор. Правильно? Сегодня появляется иная модель, где ты сначала специалист, потом ведущий эксперт, консультант и принципал. То есть управление людьми перестает быть единственным способом сделать карьеру. Давайте обсудим этот тренд. Хороший руководитель – это отдельная профессия, а не просто следующая ступень после статуса «лучший исполнитель». Исследования Гэллоп говорят, что многие становятся руководителями не потому, что хотят управлять людьми, а потому что это воспринимается как единственный путь карьерного роста. А при этом только 44% менеджеров проходят формальное обучение управлению. И тут появляется новый термин – «conscious unbossing». Он стал активно использоваться для описания молодых специалистов, которые осознанно отказываются от управленческой карьеры. 52% представителей поколения Z в Великобритании не хотят становиться менеджерами. А исследование Gartner показывает, что 2 из 5 IT-руководителей даже жалеют, что стали менеджерами. Основные причины – это перегрузка и большое количество административной работы вместо любимой профессиональной деятельности. Почему мы до сих пор считаем, что карьерный рост обязательно заканчивается кабинетом руководителя? Недавно на карьерной консультации я услышала фразу, которую, кажется, многие боятся произнести вслух. «Я не хочу быть руководителем». И знаете, как это прозвучало? Почти виновато. Будто человек признался в чем-то неправильном. Хотя он любит свою работу, сложные задачи. Он просто не хочет управлять людьми. Почему мы так редко говорим о горизонтальном развитии, когда человек влияет на решение компании, но при этом не руководит командой? Выходит, иногда человека буквально наказывают повышением. Компания теряет блестящего специалиста и получает очень среднего руководителя.
5: Карьера на Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
7: Как ни странно, жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель. И похвалы нашему уму, доблести и красоте вправду делают нас чуть умнее, доблестнее и красивее. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авлекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз с самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. В Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 километров в час. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах Валбериса сгорели 11 миллионов книг, сообщило Бизнес-ФМ издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварей и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. Учебники сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае это уже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов, бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
9: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще после. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
10: Какого бензина нет?
9: Ходовой 95-й прежде всего, ну идет 2-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке Лукойл в группе писали, там стояли с утра, там, с 3 там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной акции, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно, вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
0: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топлива с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
11: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной, и там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор Кар» Федор Рязанов.
12: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
11: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компании «Обухов» Дмитрий Амелин.
13: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
11: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
14: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах есть перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автомобиль, округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
11: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? такой истории в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
5: «Бизнес говорит».
15: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева – селлер на маркетплейсах. Продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
16: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
15: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
17: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
15: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС. И пообещала индивидуальный подход.
18: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
15: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
0: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило «Бизнес-ФМ» издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ» романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньяна, Аси Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги с программой детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Веронике Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
19: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
20: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
19: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
0: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Wildberries привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Wildberries занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Wildberries заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
5: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
21: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
5: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Влекулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера «Микросхем Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перечук подробнее.
1: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
2: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Семитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
1: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднем мировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
3: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
23: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельно? Параллельный импорт или есть и официальные поставки?
3: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
1: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
24: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела. А заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творчество. творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
4: Что касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса. Но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх медицинской диагностики. Почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
24: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
6: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
24: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачества «Веган» выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поля» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
7: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лён, кунжут, подсолнечник, масличная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиенты животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
8: Реклама – наша профессия. Представьте, как обычные с виду рекламные конструкции внезапно срываются с места и едут за прохожими. Такую рекламную кампанию заказал итальянский автопроизводитель «Альфа Ромео». В качестве слогана была выбрана...
0: Питание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
10: Кто надо, услышал.
9: После обращения к вам я написал в БКИ. Через какое-то время я зашел в свою карточку БКИ и увидел, что кредит, который был оформлен и просрочен другим лицом, удалили из моей карточки. Ваша помощь в виде направления, куда мне двигаться, она помогла мне.
5: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Все золото мира. Золотые яблоки – это часть древнегреческой мифологии, плоды, дарующие вечную молодость. Добыча золотых яблок, которые росли в неприступном и строго охраняемом саду, стала 12-м подвигом Геракла, самым сложным и впечатляющим, если верить словам царя Микен Эфисфея. Именно он и выдал герою такое задание. Любопытно, что в легенде о Геракле вечно молодым в итоге так никто и не стал. Эфисфей подарил золотые яблоки своей покровительнице, богине Афине Палладе, а та вернула их в волшебный сад. Все золото мира на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
10: Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина.
5: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия – одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Буфта. Крупнейший зерновой терминал новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Business FM. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. И если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первое международное рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбиралась Светлана Чередникова.
14: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
15: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения и также по параллельному импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик это китайская компания. И с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть импортозамещение здесь на китайские компоненты. Тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей. Потом где и как он может эксплуатироваться.
16: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
15: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации очень будет дорого стоить.
14: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-900. 929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию с проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
17: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
14: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.

0: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГКДЛА приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы и разгрузка автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала про зерно Владимир Петриченко.
1: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно

0: допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный, сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нет спроса вот такого активного, как экспортеров, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно, покупателя нет.
1: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
2: Реклама. «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
3: Максидом.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вам. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютэйр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. А «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи «Московский Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а за

0: Затем, цитата, схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены. Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и Матч ТВ, и Локомотив. РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству Локомотива, что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
1: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что Локомотив в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
0: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
2: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно, что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
0: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
1: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
0: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки, пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Business FM.
3: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, мы об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
5: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
4: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
5: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
4: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды, на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
5: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
4: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. А притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
3: С начальником аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки «Брент» вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%. Пока падение российского рынка укладывается в рамки технической коррекции, считает инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост, и поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но, с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет, и это тоже негативно влияет на рынок. Единственное, что может поддержать котировки, это, возможно, рост цен на нефти, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта, если цена на нефть уйдет в район $100 за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отмечу, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструменты, облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью.
3: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%, но российскому рынку акций это не помогло.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон. Культ наличности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз сам самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство Белта. Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. В Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 километров в час. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг, сообщило Business FM издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварей и пособия по подготовке ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. В учебнике сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
9: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. Если в любом случае ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, сейчас люди там стоят по 4 часа.
10: Какого бензина нет?
9: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке Лукойл, в группе писали, там стояли с утра, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. делать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут, кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
3: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топлива с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
11: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной, и там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует Т-92 для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор КАР» Федор Рязанов.
12: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
11: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компании «Обухов» Дмитрий Амелин.
13: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на Евро-3, Евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
11: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
14: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Мало-Ненецкий автономный округ, да? Соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
11: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
15: «Бизнес говорит». Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
16: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
15: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
17: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
15: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
18: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
15: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries, примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило Business FM, издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ», романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Асия Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
19: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто, неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся кажется, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
10: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
19: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
3: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Валберес привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Валберес занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Валберес заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
20: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
21: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
20: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Оскар Уайлд. Спорить это так вульгарно, ведь в приличном обществе всегда придерживаются одного и того же мнения. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сардар Увлекулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перельчук подробнее.
23: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
24: Основные игроки на нем такие компании, как
0: Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все, что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используется номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
23: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
1: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
2: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельный импорт или есть и официальные поставки?
1: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
23: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
5: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
24: Касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх местах медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
5: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать ей плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
4: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
5: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачества «Веган» выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поле» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
6: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масличная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиентов животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
3: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
20: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
7: Семейным образцом для человека моралисты нередко называют попугаев-неразлучников. Когда парочка в одной клетке, то альтернативы принудительной моногамии, конечно, нет. В природе неразлучники действительно образуют устойчивые пары, но доказать их абсолютную верность друг другу сложно. Для этого надо в полевых исследованиях подтвердить еще отсутствие спаривания с другими особами, генетическую моногамию и пожизненную верность. Выборочные генетические исследования обнаруживали внепарное потомство примерно у 90% проверенных видов птиц, которые прежде считались моногамными. В человеческом обществе социологи говорят о последовательной моногамии, то есть о создании устойчивой пары на определенный период жизни. Этот моральный выбор поддерживается культурой и юридическими нормами. К животным мораль неприменима, а эгоистичные гены толкают их на сохранение партнера не из абстрактной верности, а тогда, когда продолжение отношений повышает шансы на размножение или выживание. Долговременные пары чаще встречаются среди крупных и долгоживущих птиц, которые способны пережить несколько сезонов и вернуться на прежнее место. Но, к примеру, у куликов-доуитчеров самки улетают раньше самцов, зимуют в других местах, а прежняя пара фактически больше не встречается. Среди млекопитающих социальная моногамия встречается примерно у 9% видов, а строгая генетическая моногамия еще реже. Зато здесь есть место большим семьям. Так в волчьей дикой стае могут жить несколько поколений. У косаток пожилые самки, то есть бабушки, помнят дорогу к лососевым местам. А у азиатских слонов присутствие бабушек повышает выживаемость внуков.
20: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Буфта. Крупнейший зерновой терминал новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Бизнес ФМ. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ожидать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный прилет из Иркутска. В Жуковске, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбирала Светлана Чередникова.
11: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
12: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения и также по параллельному импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его головной разработчик — это китайская компания. И с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты. Тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей. Потом, где и как он может эксплуатироваться.
13: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
12: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный, емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить вот такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
11: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква R, которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
14: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти
10: почти что конь не валялся.
11: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала про зерно Владимир Петриченко.
15: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса,

0: Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии Вестям генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютэйр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика. Регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу матчем Оренбург-Локомотив. Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. А «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста Матч ТВ. Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и Матч ТВ, и Локомотив. РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
5: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
4: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность

0: и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
1: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока это очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно, что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с Родиной, но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
0: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
2: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
0: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
4: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой массе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
5: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
4: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, в некотором роде, встроенный механизм стабилизации курса.
5: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
4: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
5: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
4: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. Притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего
3: Сначала мы говорили с компанией,
6: доллара за баррель, снижаясь примерно на 2%. Пока распределение российского рынка укладывается в рамки теоретической экономики, считается инвестиционной частью КУКАРИ, капиталовой инвестиции для эффекта КУКАРИ,
7: Возможно, рост цен на нефть, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта, если цена на нефть уйдет в район 100 долларов за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отметить, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструменты, в облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью.
3: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%, но российскому рынку акций это не помогло.
8: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
9: Тест-драйв новой модели «Черри» начался в центре Москвы. Напротив кафе выставили ряд алых автомобилей для журналистов. По цвету никакого разнообразия, потому что цветов всего 4. Банальные белый, черный, серый и вот такой ярко-красный. Внешне я смотрю на машину и пока вообще ничего не понимаю. Китайцы в своем репертуаре. Перед вроде бы от прошлого Т4, задняя часть от 7-й модели, а в профиль вообще что-то свое. Привод только передний, мотор только один, турбированный 1,5 литра, 147 лошадиных сил в связке с шестиступенчатым роботом мокрого типа. Характер классического черри. Резкий старт в начале, но с обгонами стоит быть аккуратным. На максимальный крутящий момент 210 ньютон-метров двигатель выходит быстро, уже на 1750 оборотах в минуту. В городе это удобно, но на трассе вы быстро почувствуете провал тяги. По размерам удлиненный Т4L тоже винегрет из разных моделей. Он на 19 сантиметров крупнее прошлого Т4. Длина новинки 4 метра 506 миллиметров, высота 1 метр 701 миллиметр, колесная база 2650, это плюс 40 миллиметров. Багажник один в один, как у семерки, 475 литров. Получается, машина вытянулась, но при этом стала немного уже, буквально на пару сантиметров. Интерьер тоже симбиоз различных моделей Tenet. Кресла на предыдущий Tenet 4 совершенно не похожи. Они с другим профилем и отдельными подголовниками вместо интегрированных в спинке. Кнопки на центральной консоли есть, но очень мелкие. Попадать в них неудобно. Рядом с селектором КПП есть еще кнопки, уже более удобные. Здесь быстрый доступ к камерам, ассистент спуска с горы, датчики парковки и выборы режимов движения, которых всего два – эко и спорт. На заднем ряду места достаточно много, спинка сидения складывается в ровный пол с багажником. Реальная цена обновленного Tenet 4L – порядка 2,5 миллионов рублей.
8: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схему чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 километров в час. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах «Валберис» сгорели 11 миллионов книг, сообщило «Бизнес-ФМ» издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. В учебнике сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
11: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
12: Какого бензина нет?
11: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, это все очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке Лукойл в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной опции, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка, вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4, по 5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут, кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
3: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
13: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов Injector Car Федор Рязанов.
12: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
13: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
14: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро 3, евро 5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо делать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
13: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НП.
15: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малоненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
13: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? В такой истории в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
8: Бизнес говорит.
16: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам, и случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллионы.
17: Получается, меня налоговые хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу получается за неверно поданную декларацию и долг 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого получается обходится эта ошибка.
16: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
18: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
16: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес-ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС. И пообещала индивидуальный подход.
19: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
16: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
3: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило Бизнес ФМ издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ» романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Асия Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
20: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень сейчас непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
21: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
20: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
3: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Wildberries привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Wildberries занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Wildberries заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
8: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
1: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер: с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
8: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перельчук подробнее.
22: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
23: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Семитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используют номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
22: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
0: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
4: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельный импорт или есть и официальные поставки?
0: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится. По сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
22: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
5: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
6: Касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом, у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
5: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
24: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать в ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
5: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачество Веган выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поле» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
7: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичный культурный, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиентов животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
3: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
8: Кто надо, услышал.
9: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы. И вклады, и счета.
8: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23 и 24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр. В премиуме 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под «Делюкс», где по оценкам «Текта Групп» за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компании «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF-группы компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Буфта. Крупнейший зерновой терминал Новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Business FM. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
11: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера Федерального суда.
12: суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии Ирине, которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии Ирине, а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткоф и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
13: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбирала Светлана Чередникова.
14: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло, но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
15: Комок Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик — это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
16: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
15: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить вот такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
14: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22-го года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква «Р», которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
17: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
14: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения. Основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала «Про зерно» Владимир Петриченко.
1: когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспортеров, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ, и, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что, когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно, покупателя нет.
13: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы

0: А с 7 октября по средам и воскресеньям рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика. Регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития таких аппаратов малого класса. Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 4-й тур РПЛ стартует в пятницу матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. А «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в 4-м туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста «Матч ТВ». Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и «Матч ТВ», и «Локомотив». РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
4: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
3: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
5: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
3: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
4: Балтика не просто пощипала Спартак, она в какой-то степени его просто унизила.

0: Европу, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над Спартаком, играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, Спартак будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
1: Лидер таблицы Краснодар примет в субботу Ахмат. Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах родина примет «Акрон», Ростов сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, Business FM.
2: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, мы об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
4: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
3: Например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, в некотором роде, встроенный механизм стабилизации курса.
4: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
3: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
4: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
3: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. Притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
2: С начальником аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки Brent вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%. Пока падение российского рынка укладывается в рамки технической коррекции, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост, и поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но, с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет. И это тоже негативно влияет на рынок. Единственное, что может поддержать котировки, это, возможно, рост цен на нефти, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта, если цена на нефть уйдет в район $100 за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отметить, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструменты. инструменты, в облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью.
2: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%, но российскому рынку акций это не помогло.
6: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
7: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
6: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбоя и пиратства, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз сам самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. В Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 километров в час. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему «чет-нечет», а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах Валберис сгорели 11 миллионов книг, сообщило бизнес-ФМ издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварей и пособия по подготовке ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебнике сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Бизнес FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему «чет-нечет» и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае это уже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
9: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. То есть в любом случае ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, сейчас люди там стоят по 4 часа.
10: Какого бензина нет?
9: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке «Лукойл» в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной опции, когда и что приедет. Поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
2: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
11: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной. И там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор Кар» Федор Рязанов.
12: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
11: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Бизнес ФМ председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
13: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на Евро-3, Евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо сделать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантии и тому подобное. Потому что в противном случае завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
11: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит, продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НПЗ.
14: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается, просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое? Я не могу сказать, почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Малонинецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
11: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? В такой истории в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
6: Бизнес говорит.
15: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%, и 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
16: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Ну, как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
15: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредите в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
17: Привязать ограничения не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
15: Сама налоговая в ответ на запрос Business FM не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
18: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию задолженности на отчетную дату.
15: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Business FM.
2: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило Business FM, издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ», романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Асия Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги из программы детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
19: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень часто непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
20: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
19: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
2: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Wildberries привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Wildberries занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Wildberries заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
6: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
21: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
6: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Кто надо, услышал.
0: Иван Попов, владелец сети фотоателье, который стал жертвой банковской услуги по оспариванию покупок чарджбека.
1: После того, как я дал вам интервью, со мной начали активно связываться Сбербанк. И они вернули мне эти деньги. Они, наверное, перепишут свой сервис. Мне нравится, что в этот момент вы всегда вникаете, выслушиваете и занимаете взвешенную позицию.
0: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Влекулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании Комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перельчук подробнее.
23: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
24: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Симитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все, что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используют номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
23: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
3: Проще было бы сказать, какие не поставляются. То есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже. СВЧ, дискретные, аналоговые.
4: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельный импорт или есть и официальные поставки?
3: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится. По сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
23: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
5: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела, а заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
7: Касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет. Давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом, у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
5: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать и плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
8: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать в ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
5: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачество Веган выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поле» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
9: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного лоджма. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичный культурный, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что это вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиентов животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения, растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар. Тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
2: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
10: Залипание на коротких видео пока еще настоящей зависимостью не считают. В авторитетных справочниках такого диагноза нет. В отличие от игромании, например. Шортсы и рилсы часто невозможно учесть отдельно от другого контента. А исследования осуществляют в основном на ТикТоке и только в отдельных странах. В Великобритании взрослые в среднем проводят в этой сети 28 минут в день. Британцы 15-17 лет по 50 минут. Иммунитета к коротким видео у взрослых в сравнении с подростками нет. Залипание ухудшает когнитивные и психические показатели и у тех, и у других. В небольшом эксперименте воспроизведение содержания коротких роликов казалось хуже, чем для длинных. При ФМРТ наблюдались различия активности и взаимодействия в областях мозга, участвующих в памяти и переключении внимания. Это кратковременный эффект, он не показывает хронического повреждения мозга и нуждается в воспроизведении на больших выборках. Алгоритмы, которые подсаживают на бесконечный просмотр, не выдумка. Независимый аудит ТикТока показал, что до половины роликов в первой тысяче рекомендаций эксплуатируют уже выявленные интересы зрителя. В феврале 26 года Еврокомиссия заключила, что сочетание персонализированной ленты ТикТок, бесконечной прокрутки, автозапуска и уведомлений создает риск компульсивного поведения. Психологи объясняют, бесконечная лента не дает сигнала к завершению просмотра. Цена следующей попытки минимальна, а вознаграждение непредсказуемо. Вдруг именно сейчас зайдет. В китайском исследовании главным фактором риска для молодых назвали страх пропустить что-то важное, а для пожилых – банальную скуку.
0: Другим наука на Бизнес ФМ.
12: Вы
0: слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Авлекулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг в ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия – одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился в составе всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС. Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Бофта. Крупнейший зерновой терминал новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Business FM. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. И если до сих пор максимально социальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера Федерального суда. Хотя рядом находились российские корабли и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. Признанное состояние войны, объявленная эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой, блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок, тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море именно обороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уиткофа и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбирала Светлана Чередникова.
13: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
14: Комок Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения, и также параллельно импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик – это китайская компания, и с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты, тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей, потом где и как он может эксплуатироваться.
16: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
14: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, который он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный, емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
13: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква R, которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
17: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться Си-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан, двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее, самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап, то есть там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
13: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения, основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дела» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала «Про зерно» Владимир Петриченко.
15: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспорт, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что, когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно. Покупателя нет.
2: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
18: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
18: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии «Вестям» генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов

0: Они могут применяться для морских, биологических и океанографических исследований, картографирования дна, оценки состояния окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе перспективных направлений – подводная археология, геологические изыскания, разведка месторождений нефти и газа, указали в ОСК. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Четвертый тур РПЛ стартует в пятницу матчем «Оренбург-Локомотив». Московская команда пока не одержала ни одной победы в текущем сезоне, и это еще не все неприятности. А «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста Матч ТВ. Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и Матч ТВ, и Локомотив. РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
4: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
3: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
5: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно, что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
3: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
4: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
3: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле. На этот раз с «Факелом». Одна

0: Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки. Пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах Родина примет Акрон, Ростов сыграет дома с Рубином, а Крылья Советов с махачкалинским Динамо. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб на 1%. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты в денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, мы об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты в денежной массе приводит к тому, что рублей в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
3: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
2: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
3: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
2: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
3: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
2: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. Притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
1: С начальником аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки Brent вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%. Пока падение российского рынка укладывается в рамки технической коррекции, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост, и поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но, с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет. И это тоже негативно влияет на рынок. Единственное, что может поддержать котировки, это, возможно, рост цен на нефти, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта, если цена на нефть уйдет в район $100 за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отметить, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструменты, облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью.
1: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. Но российскому рынку акций это не помогло.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой. Какие качества сегодня самые важные для карьеры? Этот вопрос мне задают очень часто и в кулуарных разговорах, и на форумах. И каждый раз я думаю, а почему мы вообще решили, что можно ранжировать хорошие качества вне контекста, не обсуждая саму роль? Давайте обсудим. Когда хедхантеры приступают к подбору на любую позицию, то сначала мы пишем стратегию поиска. Подробно описываем задачи и, конечно же, личные качества идеального кандидата. И знаете, нет у меня такого универсального списка, ведь под каждую роль нужны свои качества. Вот давайте для примера вспомним экранных персонажей вроде Шерлока Холмса. Мы ведь восхищаемся его вниманием к деталям, умением замечать то, что другие пропускают, его аналитическим мышлением. Именно эти качества делают его великим. Правильно? Хорошее качество? Вроде да. Но представьте, что такой человек работает, например, организатором больших мероприятий. Пока он будет анализировать каждую мелочь, праздник уже закончится. Правильно? Итак, для карьеры нет хороших или плохих качеств. Есть подходящие для конкретной задачи и роли. Представьте профиль профессионально важных качеств для адвоката. Это хладнокровие, способность умения говорить и не теряться под давлением. Пока одни падают в обморок в зале суда, другие находят аргументы. Верно? А вот сильному исследователю, наоборот, совсем не обязательно быть ярким оратором. Его ценность в способности находить закономерности там, где другие их не видят. Итак, мы оперируем понятием профессионально важные качества. Для каждой профессии есть свой набор характеристик, без которых добиться выдающихся результатов невозможно. Поэтому подбор начинается с ответа на вопрос, кого мы ищем и под какую задачу, какие качества помогут достичь результата в этой роли.
6: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом, теневым флотом, очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз сам самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство Белта. Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. В Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов Роснефти и Лукойл система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация, входит в Ростех. Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 километров в час. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг, сообщило Business FM издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварь и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. Учебники сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. Бензина не хватает, рассказал житель Анапского района Краснодарского края Алексей.
8: Последнюю неделю ситуация все хуже и хуже с топливом. Самое главное, печальное, что абсолютно непонятно, в каком режиме бензин будет завозиться и куда. Больше половины заправок уже работает только по топливным картам. Люди стоят уже до 6 часов. Но я вот смог заправиться позавчера. В 5 утра приехал на заправку, был бензин. Я уехал оттуда в 8:20. То есть 3:20 у меня заняло. Это, можно сказать, большой успех еще был. За 3 часа 20 минут я заправился. Ограничение там 30 литров было. В любом случае, ты не полный бак заливаешь. Тем более еще жара. Стоять днем на жаре, вот сейчас люди там стоят по 4 часа.
9: Какого бензина нет?
8: Ходовой 95-й прежде всего, ну и 92-й. Опять же, то есть очень рандомно. То есть бензин подводит бензовоз, да, то есть они там люди с утра стояли на заправке Лукойл в группе писали, там стояли с утра, там, с трех там люди занимали. С 5 человек подъехал, там писал, что он 3 часа постоял, 8, там 95-й закончился. Он достоял, 92-й залил, что было, что называется, потому что у людей просто нет топлива. Проблема в том, что нет информации внятной акции, когда и что приедет, поэтому невозможно ничего не спланировать, ничего сделать. Стоят круглые сутки, потому что у нас есть одна заправка, вот на Симферопольском шоссе «Газпромнефть». Туда более-менее стабильно подвозят, поэтому там, ну, очередь где-то вот сегодня люди стоят по, где-то по 4-5 часов. Каждая третья машина с региональными номерами. Люди сейчас август, разгар отпусков, соответственно, люди едут, кто в Крым, пытаются тоже здесь заправиться. Ну и просто в Анапу приехали люди, соответственно. Вся география России стоит здесь. Сибирские машины с номерами, там, Питера, там, с Москвы, в общем, вот нагрузка, соответственно, повышена за счет того, что туристов много. Так, опять же, туристы будут уезжать бедные домой.
1: Алексей, житель Анапского района. Водители в разных регионах стали замечать, что на многих заправках исчез 95-й бензин, но есть 92-й. Можно ли заливать в бак топливо с более низким октановым числом, разбирался Михаил Задорожный.
10: Почти все современные легковушки требуют 95-й бензин. Это прямо написано в руководстве по эксплуатации. А еще производители часто размещают наклейку с информацией о топливе на внутренней стороне крышки люка бензобака или рядом с горловиной, и там указывают минимально допустимое октановое число. Причем речь не только про китайцев. Так, например, АвтоВАЗ не рекомендует 92-й для Лада Гранта с 16-клапанным двигателем. Но если бак почти пуст, а на АЗС нет в наличии 95-го, то можно рискнуть и заправиться 92-м. Многие двигатели оснащены датчиками детонации, которые подстраивают зажигание под конкретное топливо, залитое в бак. В общем, ездить можно, хотя мощность движка немного упадет. Но если нагрузка на мотор небольшая, то и рисков практически нет, отмечает технический консультант школы диагностов «Инжектор Кар» Федор Рязанов.
11: Если ты дедушка-пенсионер, 40 км в час по первому ряду, в принципе, можешь и Феррари заливать хоть там 80-й бензин, ничего не будет. Детонация в основном проявляется при больших нагрузках. То есть, если твоя фамилия Шумахер, то ты педаль газа нажимаешь только в пол, по-другому ездить не можешь, то разрушение двигателя произойдет достаточно быстро.
10: По словам технических специалистов, хороший 92-й бензин лучше плохого 95-го, хотя, конечно, определить на глаз качество топлива довольно сложно. Тем не менее, использование бензина с более низким октановым числом, чем предусмотрено производителем, может стать причиной отказа в гарантийном ремонте. Некоторые сервисы уже начали получать письма с рекомендациями производителей, рассказал Business FM председатель совета директоров группы компаний «Обухов» Дмитрий Амелин.
12: Подобные директивы уже рассылались дилерам от разных китайских дистрибьюций, где речь шла о качестве бензина. Там, правда, больше упор шел на евро-3, евро-5 и так далее. Суть примерно, что, коллеги, к сожалению, на российском рынке, понятно по каким причинам, появилось некачественное топливо. Имейте в виду, что если к вам будут обращаться клиенты с конкретными неисправностями двигателя, то прежде всего необходимо делать экспертизу топлива, прежде чем клиенту что-то обещать, прежде чем говорить, что это гарантия и тому подобное. Потому что в противном случае завод завод-изготовитель в лице российского дистрибьютора не будет компенсировать оказанный вами ремонт.
10: Интересно, что есть регионы, где пропал 95-й бензин, но также есть регионы, где 95-го хватает, а вот 92-го нет. Даже специалисты не могут объяснить, почему это происходит. Продолжает Петр Самсонов, исполнительный директор ГК «Меридиан», производитель оборудования для мини-НПЗ.
13: Я так понимаю, где какие мощности есть, такой бензин там в доступе в принципе и есть. Вся номенклатура выпускается просто именно в каких-то регионах, ну, есть, да, перекос. Почему такое, я не могу сказать. Почему в каких-то регионах есть 95-й, 92-го нет, а в каких наоборот, например, 95-го не найти. Настолько уже непонятная ситуация, даже профессионалы не понимают сейчас, что происходит, потому что по факту вроде все восстановили, а сейчас вот я нахожусь в Ноябрьске, я Мало-Ненецкий автономный округ, да, соответственно, в Ханты-Мансийске нефти полно, а бензина там нет.
10: Что точно не рекомендуют делать технические специалисты, так это добавлять присадки в топливо для повышения октанового числа. Эти присадки, особенно неизвестного происхождения, могут убить мотор быстрее, чем 92-й бензин. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Как 10 рублей недоимки могут превратиться в 1,5 миллиона дополнительного налога? С такой историей в редакции обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации в ФНС. Михаил Сафонов о том, как маленькая ошибка превратилась в большую проблему.
6: «Бизнес говорит».
14: Предпринимательница из Петербурга Елена Солобоева, селлер на маркетплейсах, продает товары для дома. В последние дни прошлого года она подала декларацию в налоговую, чтобы получить вычет по своему индивидуальному инвест-счету, то есть льготу по личным налогам. И случайно допустила ошибку в цифрах. И в итоге вместо вычета ей насчитали 10 рублей недоимки, о чем она узнала позже, так как уведомления о таких крошечных суммах не приходят. Последствия этой маленькой ошибки оказались для Елены колоссальными. Она, как предприниматель, работает по упрощенной системе налогообложения с вариантом доходы минус расходы. Обычная ставка 15%. В Петербурге действует региональная льготная 7%. Но есть условия. На 1 января не должно быть неуплаченных налогов. А они были. Минус 10 рублей. Из-за этого в льготе отказали, обязав доплатить за прошлый год по ставке в 15%. И 10 рублей превратились в 1,5 миллиона.
15: Получается, меня налоговая хочет наказать, ну, там разница в налогу получается примерно 1,5 миллиона. Для меня сумма очень большая. У меня налогу, получается, за неверно поданную декларацию и долг в 10 рублей, который еще и несправедливо был. Я понимаю, что я должна была проверить декларацию, что я не проверила. Это моя ошибка, согласна. Но как-то очень дорого, получается, обходится эта ошибка.
14: Корень произошедшего в том, что ИП точно такие же физлица, как и обычные занятые. С одной стороны, это удобно тем, что можно свободно пользоваться доходами от бизнеса, тратя их на личные нужды. С другой, индивидуальный предприниматель и отвечает своим личным имуществом, и налоговый счет у него единый, как и у тех, кто работают по найму. На нем аккумулируются налоги и от предпринимательской деятельности, и личные. Поэтому 10 рублей, вроде не имеющие никакого отношения к бизнесу, сыграли такую роль. Проблемы могут возникнуть и другие. Даже такая мелкая недоимка – повод для того, чтобы предпринимателя не допустили до госконтракта или отказали в кредит в банке. Мы рассказали о 10-рублевом кейсе партнеру адвокатского бюро Forward Legal Григорию Нестратову. Он не взялся говорить о перспективах ИП вернуть льготную ставку, не видя все документы. А на вопрос, что могла бы сделать налоговая, чтобы подобного не происходило, предложил следующее.
16: Привязать ограничение не к отсутствию задолженности, а к задолженности более 500 рублей. Дело в том, что при наличии задолженности менее 500 рублей ФНС не направляет никаких уведомлений. И, соответственно, налогоплательщик может и не знать о том, что у него есть задолженность менее 500 рублей.
14: Сама налоговая в ответ на запрос Бизнес ФМ не прокомментировала эту конкретную историю. Лишь напомнила, что если налогоплательщик не согласен с результатами камеральной проверки, то он может их обжаловать в ФНС, и пообещала индивидуальный подход.
17: Каждое обращение налогоплательщика рассматривается налоговым органом в индивидуальном порядке с учетом всей совокупности представленных налогоплательщиком документов и обстоятельств, приведших в частности к образованию. образованию задолженности на отчетную дату.
14: Именно этим сейчас и занимается предпринимательница Елена Солобоева, которая ждет официального ответа от ФНС. Правда, в телефонном разговоре, по ее словам, инспектор ей сказал, что исправить отрицательное сальдо на положительное уже не получится. И лучше доплатить налоги по ставке 15%, иначе потом будет хуже. Вдобавок ко всему, как у селлера, у нее сгорели товары на складе Wildberries примерно на 700 тысяч. И это, наверное, свидетельствует, что недоимка не приходит одна. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Анна Моргунова. Бизнес FM.
1: На складах Wildberries сгорели 11 миллионов книг. Об этом сообщило Business FM издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая буквари и пособия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. На учебники сейчас повышенный спрос. Кроме того, сгорела художественная литература издательства «Эксмо СТ» романа Захара Прилепина, Маргариты Симоньян, Асия Лавриновича, а также зарубежная классика. Кроме того, у «Росмен» сгорели книги с программой детского внеклассного чтения, тираж одного из томов популярного молодежного цикла «Канышибари» Ангелины и Вероники Шен. Все эти книги издательство пытается снова отправить печать. Потери очень большие, сообщил гендиректор «Росмен» Борис Кузнецов.
18: Удар, конечно, довольно серьезный. Мы сейчас пытаемся понять последствия. Нужно сейчас каким-то образом будет восстанавливать остатки. Как я уже говорил неоднократно, в нашем случае оказалось, что больше всего пострадала литература, к сожалению, сезонная, так называемая литература внеклассного чтения. Полностью объемы на Wildberries, боюсь, что они восстановятся в сентябре-октябре. Сейчас мучительно ищем, во-первых, другие каналы реализации и какие-то возможности восстановить тиражи. Все это очень сейчас непросто и неожиданно, и, к сожалению, все это накануне самого высокого сезона. Я и другие участники рынка, мы боимся, что в этом году самый высокий книжный сезон у нас пойдет с потерями. Он будет мало того, что тяжелый, он будет хуже прошлого года. Он будет для нас впервые, наверное, таким тяжелым за 7-8 лет последних, наверное.
19: Оценить ущерб еще не удалось, я так понимаю, примерно хотя бы.
18: В нашем случае ущерб примерно составляет порядка 120-150 миллионов рублей.
1: Борис Кузнецов, гендиректор «Росмен». По словам руководителя издательства, ситуация с атаками на склады в Wildberries привела к общему падению оборота и нарушениям в системе продаж. Проблема не только в сгоревших тиражах, но и в падении заказов на маркетплейсе накануне книжного сезона. У «Росмен» на текущий момент продажи упали на 20%. В целом, по книжному рынку продажи через Wildberries занимают долю в 30% в денежном выражении, говорят участники рынка. Wildberries заявили, что пока преждевременно говорить о размере ущерба.
6: Строго по делу. Юристы Алексей Петропольский и Денис Проскуряков. О главной теме главный редактор Business FM Илья Капелевич.
20: Это спорная тема. Чарджбэк, возможность через свой банк потребовать вернуть деньги, уже уплаченные тому или иному продавцу. Наши гости представляют стороны предпринимателей и потребителей. Дисклеймер с тем, что эта опция срочно требует регулирования, согласны оба.
6: Спорная тема. Строго по делу. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сардар Увлекулиев. Минпромторг обсуждает с рядом крупных автомобилестроительных компаний проекты по созданию новых производств, в том числе за рубежом, сообщил директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов. По его словам, ключевой мерой поддержки создания зарубежных предприятий и развития экспорта отрасли машиностроения является программа льготного кредитования. Основными барьерами при выходе на внешние рынки для российских промышленных компаний являются национальные различия в классификации продукции, а также наличие местных стандартов. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совместном заседании комиссии Государственного совета России по направлениям международная кооперация, экспорт и промышленность. По мнению главы РСПП, есть необходимость централизованного сбора и мониторинга таких барьеров. Безопасность сельскохозяйственной продукции является важнейшим условием для возобновления импорта России товаров из Армении, в отношении которых в настоящее время действуют ограничения, заявили в Минсельхозе России. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Китай и Индия готовы выступить партнерами России по строительству торгового ледокольного флота, чтобы обеспечить перевозки морем через арктическую зону России. Об этом сообщил советник президента России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Директора компании-импортера микросхем «Цифрон» арестовали за неуплату налогов. Игорю Винюкову вменяют неуплату налогов на сумму в 150 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Дела компании последние годы шли по нисходящей. В 2022 году «Цифрон» заработал 38,5 миллионов рублей, а по итогам предыдущего года вышел в ноль. Сумма, как кажется, для такого сектора небольшая. Однако в России есть десятки и сотни небольших импортеров электроники. У всех разные объемы и номенклатура товаров. Насколько мы зависим от импорта микроэлектроники, Евгений Перечук подробнее.
0: Участники рынка микроэлектроники проводят аналогию с рынком автомобилей. Официальные поставки многих брендов запрещены западными санкциями. Но в России существует сложившийся рынок, который развивался последние 20-25 лет. Основных, уважаемых и узнаваемых брендов не так много, но все компенсируется объемами поставок, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
2: Основные игроки на нем такие компании, как Компел, Промэлектроника, Семитрон. Можно привести аналогию с автомобилями. Это официальный дилерский рынок. А помимо этого еще существует огромное количество компаний, которые занимаются параллельным импортом. Сейчас еще появился огромный сегмент. Это китайские дистрибьюторы, которые активно заходят в Россию, везут все, что угодно из Китая. Микроэлектроника используется вокруг нас практически везде, начиная от часов, телефонов, автомобилей, стиральных машин. И в этом всем используют номенклатура микросхем, которую точно даже никто не может назвать число, сколько их существует на рынке. Примерно 400-500 тысяч наименований микросхем используются в активной номенклатуре. При таком огромном количестве существует бесконечное количество производителей, брендов и каналов поставки. Есть микросхемы стоимостью 10 центов, есть микросхемы стоимостью 10 тысяч долларов. И для них совершенно разная будет и логистика, и контроль санкционный.
0: У отечественных разработчиков есть, пожалуй, одна действительно сильная область, в которой выпускаемый продукт не уступает западным и китайским образцам. Это силовая микроэлектроника. В кремниевой фотонике отставание не столь заметное, как в других областях. Есть разработки своих микроконтроллеров. Здесь все в целом на среднемировом уровне. Зато в России нет и не предвидится мощности для выпуска микросхем по техпроцессам 7, 5, 3 и 2 нанометра. Такие сверхтонкие топологии серийно производят только тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel. Поэтому в Россию поставляется почти все ультрасовременное, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
3: Проще было бы сказать, какие не поставляются, то есть, по сути дела, все-таки основная часть продукции, которая требует использования микросхем, оснащается микросхемами зарубежного производства. Это графические процессоры, память, микроконтроллеры, сенсоры, сенсоры изображений, силовые, чуть, может быть, в меньшей степени, но тоже, СВЧ, дискретные, аналоговые.
23: Из каких стран обычно идут поставки? Это все параллельный импорт или есть и официальные поставки?
3: Конечно, сейчас в основном это параллельный импорт. Кроме очевидного Китая, я бы не называл, что, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас страна находится, по сути, речь идет зачастую об обходе санкций. Микросхемы, которые поставляются, это в том числе американские микросхемы и других стран.
0: А еще сильны привычки, говорят наши собеседники. За последние десятилетия сложилась школа проектирования, основанная на зарубежных компонентах. Отечественные инженеры привыкли использовать наработки конкретных компаний и не видят необходимости что-то менять. Играют роль и сроки. С привычными брендами поставки идут пару месяцев, а на получение отечественных изделий по той же цене и качеству закладывать надо минимум год. Вдобавок в России производство микросхем идет малыми сериями, и бизнес не может загрузить свои мощности. В условиях высокой себестоимости отечественной микроэлектроники китайцы, очевидно, с нами надолго. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: В Москве запустят проект «Ночь в поликлинике». В соцсетях шутят, что это будет самая здоровая вечеринка. В поликлиниках устроят концерты и кинопоказы, а параллельно москвичи смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультации. Что об этом думают сами врачи, как идея обсуждает в интернете, об этом Наталья Шашина.
4: Идея звучит нестандартно, ведь ночные акции чаще ассоциируются с искусством. Ночь музеев, библионочь, ночь театров. Правда, поликлиники все-таки не будут работать до утра. Мероприятие будет с 8 вечера до полуночи. Так что можно пройти чекап и пойти лечь спать. Формат будет необычным. Посетители смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, проконсультироваться, сдать анализ крови или пройти биоимпедансный анализ, то есть узнать состав своего тела. А заодно сходить на концерт, кинопоказ, тренировку или творческий мастер-класс. Врач-рентгенолог Центральной клинической больницы управления делами президента, заместитель главного врача больницы святителя Алексия Павел Филистеев уверен, все способы, даже экстравагантные, хороши, чтобы убедить людей прийти на профилактику.
5: Что касается опасений, что какие-то показатели при таком способе получения медицинской информации будут неточными, скажем, цифра артериального давления, которое лучше измерять утром, или биоимпеданс, я бы этого не опасался, потому что никаких больших отклонений не будет, давление может быть немножко больше в пределах 50 единиц или другие показатели импеданса, но поверьте, уровень жира, если у вас он и так увеличен, он и вечером будет увеличен, и ночью. Никаких значимых отклонений результатов от измерений в вечернее и ночное время мы не получим. В целом у наших людей есть страх медицинской диагностики, почему-то поехать покататься на горках в парк аттракционов, где тело испытывает жуткую перегрузку, это не страшно, это приятно и прикольно. Или с тарзанки спрыгнуть в каком-нибудь ущелье. При этом прийти на современные виды диагностики, взять анализы крови, померить давление, пройти рентгенографию, КТ, МРТ, УЗИ и прочие вещи. Почему-то это считается болезненно, вредно для здоровья и неприятно.
4: Для тех, кто каждый день на работе с утра до вечера и не может посетить поликлинику, это даже удобно. Но есть риск, что на второй шаг дойти до поликлиники для дообследования у человека снова не найдется времени. Тем не менее, ночной прием может дать ей плюсы, комментирует врач-терапевт, гендиректор медицинского центра иммунокоррекции Людмила Лапа.
7: У нас еще есть такие люди, которые работают в ночную смену. Они хотя бы задумываются о своем здоровье в тот момент, когда можно ли им ночью работать. А то, может быть, у них давление 200, а они пытаются работать в ночные смены. Вот это самое плохое. Мы тогда этих людей выявим.
4: Проходить мероприятия будут в 10 московских поликлиниках в предпоследнюю и последнюю субботу августа, 22 и 29 числа. Вход будет свободным. В соцсетях, конечно, шутят. А будет ли ночь в реанимации? Впрочем, для тех, кто дойдет до диагностики, повышаются шансы туда не попасть. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В России появилось первое веганское масло. Орган по сертификации Роскачество Веган выдал первый веганский сертификат на сыродавленное масло. Его получила продукция торговой марки «Грядка Поле» из Республики Татарстан, сообщает ТАСС. Документ подтверждает, что вся линейка масел производителей не содержит животных ингредиентов, а производственный цикл полностью исключает использование животного сырья. Сертификат также гарантирует, что продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов. Это можно расценивать как маркетинговый ход. Сертификат подтверждает и так очевидную вещь. Любое растительное масло – это веганский продукт, отмечает эксперт в сфере продукции пищевой промышленности растительного происхождения, преподаватель Росбиотеха Валерий Бурматнов.
9: Важно понимать, что здесь вообще речь идет не об аналоге сливочного масла на бутерброд все-таки, а о растительных маслах холодного отжима. Это любой продукт, лен, кунжут, подсолнечник, масленичная культурная, из него можно делать именно сыродавленное масло. Сертификат также подтверждает, что эта вся линейка этих масел производится и не содержит ингредиентов животного происхождения. То есть они доказывают то, что их производство никак не связано с продуктами животного происхождения. Что именно вообще этот сертификат-то подтверждает? Сами понимаете, что культуры масличного происхождения растительные, они, соответственно, нигде с животным продуктами никакого отношения не имеют. Сейчас они сделали себе такой небольшой маркетинг, и на полках они будут стоять с этим статусом. Есть продукты уже такого происхождения, это веганский алкоголь, веганский кофе, веганское овсяное печенье, чипсы есть. В настоящее время в России уже сертифицировано свыше 100 товаров на растительной основе рынок веганских продуктов. Все растительные продукты – это веганские продукты. С одной стороны, это маркетинг, пиар, тем не менее, никто же не запрещает этого сделать. Почему нет?
1: Валерий Бурматнов, преподаватель Росбиотеха. Также ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. Такой продукции, в частности, нельзя использовать лактозу, казеин, сыворотку, прополис, коллаген и кератин. Документ также запрещает испытание таких товаров на животных и тканях животного происхождения.
21: Наизусть. Оскар Уайлд.
8: Спорить – это так вульгарно, ведь в приличном обществе всегда придерживаются одного и того же мнения.
21: Наизусть. На Бизнес FM.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Hicksfield и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшен, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотреть на этот адский замес, примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
11: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. 17 мирных жителей пострадали в четверг в ДНР в результате атак украинских ударных беспилотников и при подрыве на взрывоопасных предметах, сообщил глава республики Денис Пушилин. Россия категорически отвергает претензии японского руководства в связи с посещением президентом Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Итуруп, как и все Курильские острова, на законных основаниях является неотъемлемой частью России. Представители стран Западной Европы обращаются к руководству Бразилии с просьбами выступить посредником в контактах с Россией. Об этом заявил главный советник президента Бразилии по международным вопросам Селсо Амарим. Они говорят, что Бразилия одна из очень немногих стран, у которых есть выстроенный диалог как с Западом, так и с Россией, указал Амарим. Рост промышленного производства в Евросоюзе в июне практически остановился, составив всего 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в еврозоне производство и вовсе показало нулевые результаты, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Евростата. В годовом выражении рост также оказался минимальным. По сравнению с июнем 2025 года промпроизводство увеличилось всего на 0,1% в еврозоне и на 0,6% в ЕС.
22: Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей многоборья на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Другая россиянка Анна Калмыкова заняла второе место. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Европейские политики услышали предупреждение Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов, заявил замглавы МИДа Грушко. По словам президента, такой ответ может быть дан в любом месте. Комментарий Георгия Буфта. Крупнейший зерновой терминал Новороссийский КСК прекратил работу после ударов украинских беспилотников. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска приостановили работу на неопределенное время. Что это значит для российских производителей зерна? И первый импортозамещенный МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Лайнер преодолел более 4000 километров. Скоро его передадут заказчику. Буквально накануне китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Это одноклассники самолеты. Какой из них лучше и у какого больше коммерческих перспектив? Подробности на Business FM. Досмотр, арест, абордаж. Чем ответит Россия на захват ее судов? Замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что европейские политики услышали предупреждение президента Владимира Путина о зеркальном ответе на возможный захват российских судов. Накануне президент России сделал такое заявление с борта ракетного крейсера «Варяг». Владимир Путин подчеркнул, что некоторые государства пытаются ограничить движение российских судов и рассматривают возможность их захвата и продажи имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. Путин отметил, что ответ может быть дан в любом месте, которое Россия сочтет необходимым и целесообразным. Чего теперь ждать? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
10: Досмотры судов, перевозящих грузы в и из России, идут уже полтора года, но Москва до сих пор реагировала лишь дежурными нотами протеста. И вот 21-й пакет санкций ЕС впервые дал странам-членам правовое основание не просто задерживать суда, нарушающие санкции, а изымать и продавать перевозимую ими российскую нефть и другие товары. Если до сих пор максимальные издержки, как правило, выражались в недельном простое и штрафах, то теперь, по выражению Путина, додумались до захвата наших судов и продажи награбленного. Впрочем, уже есть прецеденты и длительных арестов, произведенных в национальных водах. Так, в Германии удерживается с марта 25 года судно «Эвентин». Франция не отпускает с сентября 25 судно «Баракай». В Швеции в начале этого года был арестован сухогруз «Каффа». Всего, по данным Reuters, с начала текущего года в Европе задержано 9 таких танкеров, 4 из них Франции. В январе США еще захватили в Атлантике танкер «Маринера», связанный с Венесуэлой, на основании ордера федерального суда. Хотя рядом находились российский корабль и подлодка, вмешиваться они не стали. Летом европейская практика получила новое основание. ЕС расширил полномочия военно-морской миссии «Ирине», которая изначально была задумана для соблюдения ограничений в отношении Ливии. Теперь разрешено останавливать танкеры, подозреваемые в перевозке российской нефти. Уже было несколько случаев в Средиземном море. Но мандат миссии «Ирине», а название переводится с греческого как «мир», «спокойствие», не дает полномочий на арест в международных водах. Как правило, идет осмотр и проверка национальной принадлежности, а затем данные передаются властям стран ЕС. При этом все апеллируют к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Статья 110 дает исчерпывающий перечень причин, дающих военному кораблю право на досмотр. Пиратство, работорговля, несанкционированное вещание, отсутствие национальности и плавание под чужим флагом. И никаких санкций в этом перечне нет. Когда европейцы говорят о фальшивом флаге, то это дает право лишь осмотра в международных водах, но не задержания. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что суда, которые ходят под флагами удобных стран, типа Панамы, Либерии, Маршалловых островов, Мальты, Кипра, Сейшел, в интересах европейских стран, согласно симметричному подходу, могут быть атакованы Россией как в своих, так и в нейтральных водах при наличии достаточных подозрений, что такое судно везет груз в интересах противника. Тут уже намек на другие документы, а именно Парижскую декларацию 1856 года и Лондонскую декларацию 1909, которые дали основание захватывать нейтральные суда с контрабандой. В наши дни они кодифицированы в руководство Сан-Ремо, но оно действует при трех условиях. признанное состояние войны, объявленная, эффективная и доведенная до сведения нейтральных государств блокада, а также разграничение контрабанды и свободных товаров. Россия юридически все же пока не в состоянии войны с Европой. Блокаду не объявляла, а формула «любой груз» не тождественна понятию контрабанды. Впрочем, риторика Медведева вполне годится для игры на повышение ставок. Тем более, что на международное право все давно наплевали. Впрочем, и за пределами юридических конструкций у Москвы есть несколько инструментов. Так, в Черном море Минобороны почти ежедневно отчитывается о поражении сухогрузов, следующих в украинские порты и из них. По сообщениям СМИ, страны НАТО практически остановили поставки грузов двойного назначения в порты Одесской области. Это вполне себе зеркальный ответ, причем без всяких хлопотных досмотров. Второй вариант уже отработан на Балтике. Это конвоирование судов и танкеров, на которых, говорят, замечены крупнокалиберные пулеметы. Что будет происходить именно в Тихом океане, пока непонятно. Технически можно перехватить какое-то судно в Японском море, но что потом с ним делать? К тому же там большинство судов везут китайские товары. Их перехват выглядел бы странно, это мягко говоря. Интенсивность досмотров судов теневого флота России в Средиземном море и вокруг него пока не растет. Возможно, сказывается осторожность на фоне блокады Ормузского пролива, когда каждый убранный с рынка баррель означает рост цен на европейских заправках. До конца августа в России ожидают спецпосланников Трампа, Уитков и Кушнера, и Вашингтон не заинтересован в морском инциденте накануне. Впрочем, главный результат уже наступил. Перестала действовать презумпция свободы судоходства. Международные воды стали пространством, где торжествует право сильного. По идее, и отвечать на это надо силой. Но тут нужна уже конкретика, а не риторика.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 5 часов 50 минут на высоте 12 километров со скоростью до 850 километров в час. Лайнер преодолел более 4000 километров. В Жуковском его подготовят к покраске в ливрею заказчика. Чуть раньше стало известно о том, что китайский пассажирский самолет Комакси-919 авиакомпании Air China совершил первый международный рейс по маршруту Пекин-Улан-Батор. Си – одноклассник нашего МС-21. Они оба создавались как альтернатива Boeing 737 Max и Airbus A320 Neo. Кто круче и влетит ли китайский самолет на российский рынок, разбирала Светлана Чередникова.
14: Если сравнивать, то МС-21 выигрывает по вместимости, ширине салона и аэродинамической концепции. У него прочное и легкое композитное крыло. Но он сейчас только на взлете. А Си-919 уже готов к массовой эксплуатации. Он летает внутри страны и совершил первый полет в Монголию. Правда, чтобы летать в Европе и в большинстве других ключевых регионов, ему нужно пройти отдельную процедуру валидации у местного регулятора. Она может продлиться до 31 года. Это не быстрый процесс. Среди причин Си-919 на 60% собран из импортных деталей, включая двигатели и авионику. Их совместимость с разработанными в Китае приборами и узлами нужно проверять. В этом смысле у МС-21 пальма первенства. В базовой версии по дальности полета и двигателям машина находится примерно на одном уровне. Однако у нашего лайнера и авионика, и двигатель отечественные. Изначально Си-919 оснастили двигателями совместного производства США и Франции. А дальше была торговая война, и американцы запретили поставки. Потом, правда, вновь разрешили. Но Китай намек понял, и потому параллельно тоже разрабатывает свой двигатель. Однако пока его характеристики очень скромные, до западных аналогов ему далеко. В нынешнем виде Си-919 может летать в Россию как борт китайского авиаперевозчика. Для этого спецлицензия не нужна. Но его гипотетическую продажу российским авиакомпаниям блокируют санкции, говорит авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрей Патраков.
15: Комак Си-919 не сильно отличается от Боинга или Арбаса, который в России эксплуатируется. Он также будет иметь ограничения и также по параллельному импорту нужно будет завозить туда запчасти. Единственное отличие, что его главной разработчик — это китайская компания. И с ней у нас напрямую нет проблем. Может быть, импортозамещение здесь на китайские компоненты. Тогда этот самолет уже будет доступен в России, потому что это будет целиком позиция китайской компании, китайских властей. Потом, где и как он может эксплуатироваться.
16: Может ли китайская авиация повторить успех китайского автопрома?
15: Я вполне не исключаю этого, но здесь, в отличие от автопрома, конечно, путь будет более долгий, более тернистый, и еще вопрос, получится ли. Но если Китай будет продолжать тот путь, которую он сейчас держит, то это лишь вопрос времени и вопрос мощи экономики, которая может себе это обеспечить. В отличие от России, у Китая есть собственный очень сильный емкий рынок. В России у нас из-за того, что очень небольшой авиационный парк, там в районе 1000 самолетов всего, а этого класса там и того меньше, то у нас объем, который не позволяет окупить такие разработки, программы и даже поддержку эксплуатации, очень будет дорого стоить.
14: В 2014-м Китай и Россия подписали соглашение о строительстве российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета по имени CR-929 на 250-300 пассажиров. В 2019-м его макет даже представили на Максе. Было решено, что Россия сделает композитное крыло и часть авионики, Китай – фюзеляж и оперение. Выбирали силовую установку. Россия предлагала двигатель ПД-35. Но после 22 года на фоне санкций и других геополитических факторов Пекин пересмотрел кооперацию в сторону западных компаний. И в 23-м официально исключил Россию из проекта. Тогда же из названия лайнера пропала буква R, которая символизировала Россию. Продолжает авиаэксперт, главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
17: Проект и формально закрыт, и буксует. Китайцы хотели, чтобы мы им помогли с разработкой, а производством заниматься самостоятельно. Из-за этого проект долгое время буксовал. Потом, после 22 года, самолет формально стал полностью китайским, он стал называться C-929, а российская сторона осталась в тени. То есть там есть некоторая совместная работа по этому самолету, но она особенно не афишируется именно в связи с санкционными рисками. То есть, когда он в итоге полетит, никто не знает, потому что он до конца еще не разработан. Двигателей у китайцев тоже под него нет. Китайцы разрабатывают двигатель для 919-го, но, как обычно китайцы любят, они делают красивые там презентации и прочее. Самого двигателя фактически пока нет. Для 929-го это еще следующий этап. То есть, там вообще, ну, можно сказать, что почти что конь не валялся.
14: Что касается МС-21 и вообще современного российского авиастроения. Основной проблемой сейчас является масштабирование производства. Новые лайнеры собирают уже не на стапелях, а на конвейере. Есть современные линии западного производства. Закупка нового оборудования, как и поддержка старого, под вопросом. Однако, намекают эксперты, нужные станки, пусть и не такие высокотехнологичные, есть и у Китая. Светлана Чередникова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Крупнейший зерновой терминал в Новороссийске прекратил работу. ГК «Дело» приостанавливает работу терминала КСК для обеспечения безопасности сотрудников и инфраструктуры. Там прекращены приемы разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузка зерна на суда и другие операции. Об этом сообщила пресс-служба компании, не уточнив, поврежден ли в результате украинских атак сам терминал мощностью 10,5 миллионов тонн зерна в год. Когда КСК вновь начнет перевалку зерна, пока неизвестно. Таким образом, все три зерновых терминала Новороссийска сейчас не работают, комментирует гендиректор аналитического терминала про зерно Владимир Петриченко.
18: Когда выключили сначала Азов и Керчь, то это, в общем-то, очень серьезно, и 20-30-35% экспорта зерна это сокращает. Но когда выключилась из работы Тамань и сейчас полностью Новороссийск, то остается один только Туапсе на Черноморском побережье, ну и вообще глубоководный порт на юге. И работает, конечно, еще Балтика и Каспий. В общем-то, это будет означать, что в среднем пока можно будет говорить об экспорте зерна в размере 1,5 миллиона тонн в месяц. Для наших аграриев это не просто плохо, а очень плохо, потому что, скажем, прошлый сезон был плохой, и все роптали, но просто не знали о том, что может быть еще хуже. Вот это еще хуже сейчас пришло. И действительно, цены, допустим, на фуражную пшеницу и на ячмень фуражный сейчас такие низкие, что порой ниже себестоимости. Когда нету спроса, вот такого активного, как экспорт, а он сейчас нулевой, то и все остальные покупатели тоже, в общем-то, идут отказ. И, соответственно, говорить о цене очень трудно сейчас, потому что когда нет спроса вообще, то какая цена? Неизвестно. Покупателя нет.
1: Владимир Петриченко, гендиректор аналитической компании «Прозерно». Днем ранее украинские дроны повредили два других зерновых терминала в Новороссийске. Сроки возобновления работы Новороссийского зернового терминала и терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов неизвестны.
21: Кто надо, услышал.
19: Я вас очень хотела поблагодарить за помощь по разъяснению Центрального банка. Все счета и на иностранцев, кто не имел на счетах больше, чем 10 миллионов рублей, все счета разблокированы, и вклады, и счета.
21: Для связи с нами директ телеграм-канала BFM News, чат-бот в Макс-канале Бизнес FM и раздел «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
2: Татнефть обеспечена запасами нефти на сотни лет, заявил в комментарии Вестям генеральный директор компании Наиль Маганов. Все процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы все более и более эффективными, сказал Маганов. Ранее он говорил, что нефтяных ресурсов Татнефти хватит еще более чем на 200 лет при текущем уровне добычи. Авиакомпания «Ютейр» начнет выполнять осенью полеты в Дубай из Москвы, Грозного, Тюмени и Сургута, сообщает перевозчик. Полеты из Грозного будут выполняться с 6 сентября по воскресеньям, а с 7 октября по средам и воскресеньям. Рейсы из Москвы запланированы каждый день с 1 октября. Перелеты из Тюмени будут осуществляться со 2 октября по понедельникам и пятницам, а из Сургута с 3 октября по субботам. ОСК работает над групповым применением автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщила корпорация. На 4-м форуме «Арктика регионы» в Архангельске ОСК представила концепцию развития.

0: В текущем сезоне это еще не все неприятности. «Локомотив» попал в скандал. О его подробностях, а также о том, что ждет болельщиков в четвертом туре, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Настоящий гром грянул в преддверии очередного футбольного уикенда. Сначала инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что сотрудники службы безопасности РЖД-арены, где проводят домашние матчи московский «Локомотив», избили журналиста Матч ТВ. Это случилось в Черкизово еще 8 августа, примерно в 21:30 по московскому времени. Как пишет Карпов, корреспондент дожидался спикеров возле выхода из VIP-лож, но его попросили удалиться с территории, хотя по регламенту он имел право находиться там до 22:00. Слово за слово, разговор приобрел грубые формы, журналист начал снимать все на телефон, и это разозлило охранников еще больше. В итоге у него отняли средства мобильной связи, нанесли им же, как отмечает источник, многочисленные побои, потребовали пароль от телефона, удалили весь компромат, а затем, цитата, «схватили за руки, за ноги и вышвырнули за пределы арены». Репортер зафиксировал ссадины и гематомы на своем теле в травмпункте. Сейчас идет проверка всех обстоятельств произошедшего, что подтвердили в совместном заявлении и Матч ТВ, и Локомотив. РПЛ тоже выступила с заявлением, выразив обеспокоенность. В разбирательстве данного инцидента также принимает участие соответствующие службы лиги. И все это на фоне спортивных неудач железнодорожников и многочисленных новостей об уходе лидеров. Как информируется тот же Иван Карпов, полузащитник Артем Карпукас в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените». Ну и главная звезда красно-зеленых Алексей Батраков очень близок к переходу в Галатасарай. Московский клуб требует 28 миллионов евро, турки согласны заплатить 25. Торг идет активный. Сам Батраков уже четко заявил руководству «Локомотива», что хочет уйти. По мнению спортивного журналиста и комментатора Александра Федоровского, железнодорожникам нужно будет как можно быстрее найти замену своему лидеру.
3: Уход Батракова для команды может стать еще одним серьезным ударом. Другой вопрос, что «Локомотив» в случае перехода за Батракова получит деньги. И тут, конечно, очень важно эти деньги не просто грамотно потратить, а потратить как можно быстрее. В противном случае текущий сезон может стать таким перевалочным пунктом, когда нужно будет перетрясти основу и найти, если не такого же, то, по крайней мере, близкого по сути игрока на эту позицию. А это, безусловно, будет сделать довольно трудно.
2: В центральном матче тура в Петербурге в воскресенье сыграют «Зенит» и «Динамо». Хозяева после сенсационного поражения от «Родины» намерены реабилитироваться перед болельщиками. А бело-голубые одержали важную победу над махачкалинским «Динамо» и теперь постараются не растерять уверенность и удачу. Но зам главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков не особо верит в команду Сандра Шварца.
4: С одной стороны, каких-то особых предпосылок для того, чтобы «Динамо» взяло очки в Санкт-Петербурге, нету. Да, был неплохой второй тайм, я бы даже сказал, не тайм, отрезок 20 минут в прошлом туре. Пока этого очень мало, в остальном ситуация очень похожа на старт прошлого чемпионата, только тогда вместо Шварца был Карпин во главе «Динамо». Чем кончилось, мы знаем, поэтому «Зенит», конечно, фаворит. У него как раз поражение от «Родины» выглядит скорее несчастным случаем. «Зенит» не самая стабильная команда, объективно. Что-то может пойти не так, как не так пошло в матче с «Родиной», но так вот на бумаге «Зенит» достаточно очевидный фаворит.
2: Второй по значимости матч тура состоится в Калининграде. «Балтика» примет «Спартак». Александр Федоровский уверен, для красно-белых будет принципиально важно отомстить за прошлый сезон.
3: «Балтика» не просто пощипала «Спартак», она в какой-то степени его просто унизила, потому что в Москве калининградцы выиграли 3-0 с удалением Заболотного, а у себя дома одержали победу над «Спартаком», играя в меньшинстве. Я думаю, что, памятуя о всем об этом, «Спартак» будет сверхмотивирован, и хотя в тот момент у команды был еще другой тренер, это абсолютно не важно, потому что были практически все те же футболисты.
2: Лидер таблицы «Краснодар» примет в субботу «Ахмат». Горожане пока единственные идут без потерь, а команда из Грозного еще ни разу не выиграла в нынешнем сезоне. ЦСКА в четвертый раз подряд сыграет на своем поле, на этот раз с «Факелом». Однако в двух из трех предыдущих встреч армейцы теряли очки, пока у красно-синих не очень ладятся дела в атаке. В других матчах «Родина» примет «Акрон», «Ростов» сыграет дома с «Рубином», а «Крылья Советов» с махачкалинским «Динамо». Григорий Гуреев, «Бизнес FM».
0: Рубль и российский рынок акций снова падают. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 3%, откатившись ниже 2240 пунктов в основную сессию. Вечером снижение продолжилось. Рубль ускорил падение, евро поднялся в район 97, доллар подорожал до 84 рублей, а юань почти до 12,5. За день рубль ослаб.

0: на процент с третью. Комментирует начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
1: Все-таки история с некоторым лагом по времени снижения поступления иностранной валюты, денежную массу, она должна была рано или поздно на рынке отразиться. И, в общем, мы видим, что на этом фоне стал довольно резко расти спрос на импорт, потому что инфляционные ожидания, но об этом довольно четко говорят, и снижение объема иностранной валюты, денежной массы приводит к тому, что рубли в рублевой мясе становится больше, соответственно, мы видим ослабление рубля. Причем видим его, естественно, с некоторым лагом. Сам процесс начался уже, наверное, месяц назад, но, естественно, есть определенный временной лаг, когда это отражается на рынке.
2: Сейчас есть какие-то факторы, которые могут сменить вектор для российского рынка?
1: Ну, например, очень сильный рост цен на мировых рынках на углеводороды и снижение спроса на импорт. Допустим, если мы увидим через некоторое время вот эту реакцию на ослабление курса. То есть мы прекрасно понимаем, что ослабление рубля будет закладываться в цены, и импортеры будут все равно снижать свой спрос на валюту, если рубль будет в дальнейшем ослабевать. Это такой, ну, в некотором роде встроенный механизм стабилизации курса.
2: А рубль и правда в ближайшее время будет продолжать падение? Я имею в виду до сентября.
1: Я думаю, что он будет, может быть, не в таких темпах снижаться, как он снижается, теряет к другим валютам сегодня. Но для того, чтобы ослабление прекратилось, нужно, чтобы снова стала притекать иностранная валюта в денежную массу. Для этого нужно, чтобы цены на углеводороды на мировых рынках, по крайней мере, не снижались.
2: Ну, получается, опять расчет на геополитику?
1: У нас, я бы сказал так, курс связан в большей степени не с геополитикой, а с притоками и оттоками валюты. Притоки и оттоки валюты связаны, естественно, с политикой. Это такие взаимосвязанные вещи, но это было, в общем-то, всегда. Текущая ситуация в этом смысле, она особенно ярко проявляется в текущий период. Вот этот период текущего состояния, положения дел в Ормузском проливе, это вот хронологически какой-то частный такой, да, период времени, но если мы расширим его и посмотрим на ситуацию, которая была до этого, то политика так или иначе через влияние на оттоки, притоки валюты влияла на курс просто в меньшей степени, потому что до этого на курс влияли еще и другие операции, например, по счету с капиталом.
0: С начальником аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олегом Абелевым беседовал Александр Зайцев. Нефть марки «Брент» вечером торговалась близ $87 за баррель, снижаясь примерно на 2%. Пока падение российского рынка укладывается в рамки технической коррекции, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Все-таки 3 недели подряд российский фондовый рынок демонстрировал рост, и поэтому техническая коррекция, она назрела, была в какой-то степени неизбежна. Но, с другой стороны, каких-то больших фундаментальных драйверов для роста сейчас тоже не наблюдается. Геополитическая ситуация остается напряженным. Какого-то развития темы с прибытием переговорщиков от Дональда Трампа в Москву и Киев пока нет. И это тоже негативно влияет на рынок. Единственное, что может поддержать котировки, это, возможно, рост цен на нефти, если будет эскалация новая ближневосточного конфликта, если цена на нефть уйдет в район $100 за баррель, тогда российский фондовый рынок получит импульс для роста. Ну и также отмечу, что пока, в общем-то, тема с реинвестированием дивидендов, она не получила какого-то большого развития. Весьма вероятно, что только очень маленькая часть дивидендов была реинвестирована в рынок, и это, в общем, тоже ему не особо помогает. Скорее всего, деньги идут в валюту, идут в депозиты, в какие-то другие инструменты, облигации, возможно, но не в акции. Это тоже, в общем-то, не помогает рынку. Вот такая техническая коррекция может продолжиться еще какое-то время, но, наверное, все будут смотреть за ценами на нефть и за корпоративной отчетностью.
0: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Накануне Росстат опубликовал данные по инфляции. В июле она составила 54% против 87% в июне. Также вторую неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. За период с 4 по 10 августа она составила 0,06%. Но российскому рынку акций это не помогло.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Игроки рынка элитной недвижимости Москвы подвели итоги первого полугодия, а заодно оценили результаты последних нескольких лет. Вот лишь некоторые из их выводов. По данным NF Group, индекс миллиона, показывающий, сколько квадратных метров можно приобрести за условные 100 миллионов рублей на первичном рынке элитной жилой недвижимости Москвы, сократился за год на 4% и теперь составляет в среднем 44 квадратных метра. Минимальная площадь ожидаемо доступна на Остоженке, Причистенке и Патриарших прудах 23 и 24 квадрата соответственно. Максимальная 84 квадрата в Донском районе. В классе «Делюкс» за означенную сумму можно приобрести в среднем 31 квадратный метр в премиуме 61. Но здесь огромный выбор предложения и в бюджете до 100 миллионов. Кстати, по оценкам компании «Метриум», за последние 5 лет география премиальных проектов расширилась с 6 до 8 округов Москвы за счет появления проектов на востоке и юго-западе города. И если в 2021 на рынке было представлено 43 проекта, из которых 23 в ЦАО, то теперь проектов 69, из них в центре только 19. Сверхдорогая центровая земля уходит под делюкс, где, по оценкам Текта Групп, за последние 3 года объем предложения вырос с примерно 60 до 112,5 тысячи квадратных метров. В инвестиционно-промышленной группе компании «Стилобат» отмечают, что теперь доля иностранных покупателей в сегменте менее 3%. А еще, как говорится в исследовании NF-группы компании «Ion Development», с первичного элитного рынка практически ушла ипотека. Доля таких сделок сократилась до 3% против 28-29% 5 лет назад. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство, отметил Лавров. Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС, подчеркнул российский министр. Он добавил, что Евросоюз сам самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свои решения выше международного права. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел в четверг на территории Белоруссии, передает агентство «Белта». Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Как напомнило агентство, за последние годы на белорусской территории проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной. В Калужской области с 15 августа бензин будут опускать по схеме четных и нечетных дней, сообщил губернатор Владислав Шапша. Схема не затрагивает работу автозаправок на трассах, а также не касается дизельного топлива. А в Тамбовской области схемы чет-нечет отменяют на несетевых заправочных станциях с 14 августа, сообщил губернатор Евгений Первышев. На заправках операторов «Роснефти» и «Лукойл» система чет-нечет сохраняется. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-300 совершил дальний перелет из Иркутска в Жуковский, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация «Ходит в Ростех». Время в пути составило 5 часов 50 минут. Самолет летел на высоте 12 100 метров со скоростью до 850 км в час. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. Его ремонт может продлиться полгода. В ряде регионов вновь вводят систему чет-нечет, а во многих нет 95-го бензина. Грядет ли вторая волна топливного кризиса и можно ли использовать топливо с более низким октановым числом? На складах «Валберис» сгорели 11 миллионов книг, сообщило «Бизнес-ФМ» издательство «Росмен». В основном это учебная литература для школьников, включая букварей и пособия по подготовке ОГЭ и ЕГЭ на предстоящий год. В учебнике сейчас повышенный спрос. Не отразится ли это на учебном процессе? И как 10 рублей недоимки превратились в 1,5 миллиона доп. Налога. С такой историей к нам обратилась предпринимательница из Петербурга. Ее проблемы начались с подачи личной декларации ФНС. Подробности на Business FM. Вторая волна топливного кризиса. С начала августа было атаковано сразу несколько российских НПЗ. Возникли проблемы с выпуском бензина и дизеля. Так, в четверг был полностью остановлен крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске. Ремонт может затянуться на полгода. Регионы, ранее смягчившие или вовсе отменившие ограничения на продажу топлива, начинают возвращать систему чет-нечет и лимиты на отпуск бензина на АЗС. В Краснодарском крае тоже новая волна ограничений на заправках. Там большие очереди как туристов, так и местных. Стоят по несколько часов. бензина не хватает, рассказал житель Анапского района.